0: Тяжело пришлось, и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья, с корнем нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
1: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
2: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
3: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
2: Сейчас есть. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
1: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
4: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
3: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
4: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
3: Небезопасно ездить по городу?
4: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
1: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
5: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, и вот ехал, и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
1: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
7: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени. Да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
6: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
8: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу страны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность не снижается. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
6: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
9: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором, если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
6: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
10: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей. Не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
6: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
11: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы до этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40%, до 2,360 миллиона. Средний размер кредита достиг максимума почти за три года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе WebBanker. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов ответили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес-ФМ обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки

0: суду его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана, и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот это РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад бы сдавать мусор было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
1: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерная составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся, там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
1: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
4: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитиком Forum Analytics Алексей Бойко.
5: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером по сути оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей, то есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
4: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
6: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании

0: некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года. Действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
1: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
2: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически речь идет о том, что Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows Server. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
1: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
3: Сумма технологий на Бизнес FM.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Крамини, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобили на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
8: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нации, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
7: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая, заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
9: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей и задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина – это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская страна и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская страна, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
7: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
10: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременно заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
7: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
10: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
7: О санкциях.
10: Имени памяти Линдси Грэма.
7: Признанного
11: называемым террористом-экстремистом в России, я напомню.
10: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
11: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
10: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
11: А если вернуться к Такаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
10: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории. Пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
7: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
12: К сожалению, были такие случаи, именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
13: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
12: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, они очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
7: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
14: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в Бирбоу-чартере, участию какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах, то есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
7: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
3: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье винокуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них, на берегу реки Мелекес, возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
3: Как появлялись города на бизнес-ФМ? Компании и корпорации.
1: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
3: Арбитраж.
1: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 89 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
3: Бизнес и власть.
1: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящий ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
17: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, Евросоюза. Я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительной к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
7: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней. Жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
18: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий, это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
7: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока в небе биржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
19: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. «Ахмат» играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9 против 2. В конце концов, это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
20: Тот футбол, который Локомотив показал в стартовом матче чемпионата против Ахмата дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у Локомотива в частности. Локомотив потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. Локомотив, как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы Локомотив вот просто взял бы и обыграл Ахмат. Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для Локомотива, я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
19: Спартак в московском дерби разгромил родину 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что Спартак настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с родиной отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
21: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had to meet some of them, and okay, really, really grateful for all the support for our fans.
22: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает, и в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
19: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
7: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуясь сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
23: Потребности и желания. Что зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
24: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии, Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно. Но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории интерес, хочу, все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
23: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. По его данным, в городе произошло возгорание нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом, повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о последствиях атаки уточняется. Мировые цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану. По состоянию на час 05 стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,24% относительно предыдущего закрытия до $86 8 центов за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к часу 11 ночи подешевели на 0,5%, достигнув $84.07. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня достигнутая в ночь на 18 июня более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак. В воскресенье телеканал CBS утверждал, что США приостановили очередную серию обстрелов, чтобы не мешать переговорам Ирана с Оманом, одним из участников в опосредованном диалоге Вашингтона и Тегерана. Актер и певец Никита Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей двух предпринимателей, продавших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением. Об этом РИА Новости сообщил юрист. По его словам, Джигурда также просил взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за использование своих изображений без разрешения, но получил в этой части отказ. Ранее иск предпринимательницы по похожим основаниям подал актер Сергей Безруков. С продавца тогда взыскали 200 тысяч рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес ФМ обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире Бизнес ФМ. Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
2: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов, а поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
4: Тяжело пришлось, и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья, с корнем нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
2: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
5: Буквально, ну вот, с пасмурного неба минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают это до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
6: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
5: Сейчас есть. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
2: А где-то света ждали намного дольше. Вот что бизнес-ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
8: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
6: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
8: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
6: Небезопасно ездить по городу?
8: Местами, да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
2: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
9: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, и вот ехал, и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
2: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
25: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
7: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
10: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, владельцы не снижаются. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
7: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
11: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором, если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
7: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
1: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
7: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью, после чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в полмиллиарда долларов. К этому дню расходы уже составили 1,5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы для этого периода – свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – 1,8 миллиарда долларов. На третьем – Саудовская Аравия – сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние 2 года. Число суд резко выросло на 40%, до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за 3 года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. В этом рассказали финансовой онлайн-платформе WebBanker. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов ответили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию бизнес-фм обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
15: Только на бизнес-фм.
13: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
14: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить, 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать.

0: действительно относятся к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерная составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
1: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся, там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
0: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
3: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитиком Forum Analytics Алексей Бойко.
4: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM-ом, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером по сути оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей, то есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
3: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
5: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблема в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит. Не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
3: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд,

0: Это кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
1: Пиратство – это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически речь идет о том, что Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливаются. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
0: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: В стандартном человеке массой 70 килограммов циркулирует примерно 5 литров крови. Потерю полутора из них можно назвать критической, а более 2 литров – смертельной угрозой. Правда, многое зависит от скорости кровопотери. Если она невысока, то организм успевает перемещать жидкость из тканей в сосуды и усиливать выработку эритроцитов. Голубой, а не красной, кровь бывает у моллюсков и некоторых других животных с незамкнутой сосудистой системой. Физиологически это гемолимфа, которая совмещает функции крови и тканевой жидкости. А синий ее делает содержащий медь гемоцианин. Гемолимфа мечехвостов десятилетиями помогала проверять безопасность лекарств, и только сравнительно недавно ей одобрили искусственную альтернативу. А вот полноценной искусственной крови пока не существует. Переливают обычно не цельную кровь, а ее компоненты. На практике тестируют растворы модифицированного гемоглобина и перфторуглеродной эмульсии. Их преимущество – отсутствие групп крови, долгое хранение и независимость от донора. Но свободный гемоглобин может окисляться, повреждать ткани и сужать сосуды. Небольшой пузырек воздуха, попавший в вену из капельницы или шприца, угрозы не представляет. Он растворится в легких. Но значительный объем воздуха, да еще при попадании в артерию, реально может закупорить сосуд мозга или сердца. Формально это не тромб, а как бы воздушная пробка. Для образования тромба и свертывания крови кислород не нужен. С повреждением сосудистой стенки процесс запускается автоматически. В этом случае тромбоциты прикрепляются к затронутому участку, активируются факторы свертывания, а фибрин образует сетку, которая и укрепляет тромб.
2: Другим наука на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
4: Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов.
2: Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Храминия, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобили на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
7: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
6: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждение, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
8: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей и задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина – это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская страна и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская страна, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
6: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
9: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременно заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
10: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
9: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
10: О санкциях.
9: Имени памяти Линдси Грэма.
10: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
9: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
10: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
9: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая сторона вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
10: А если вернуться к Такаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение, давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
9: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
6: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, с ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 8 эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
11: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это каска, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
12: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
11: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
6: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
13: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бербоу-чартере, рассмотрим какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах, то есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
6: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
2: Компании и корпорации.
0: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
0: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
2: Бизнес и власть.
0: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящий ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
14: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза. Я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене. Ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительной чувствительны к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
6: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней, жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
15: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
6: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока вне биржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил два мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играет не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути, и с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
17: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для «Старта» абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
3: «Спартак» в московском дерби разгромил родину 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с родиной отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
18: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them, and okay, really grateful for all the support for all our fans.
19: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает, и в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
3: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
6: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуя сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия. На «Бизнес ФМ». Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом «Что дальше?». Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза: «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются. Всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. По его данным, в городе произошло возгорание нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом, повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о последствиях атаки уточняется. Мировые цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану. По состоянию на час 0,5 стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,24% относительно предыдущего закрытия до $86.08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к часу 11 ночи подешевели на 0,5%, достигнув $84.07. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня достигнутая в ночь на 18 июня более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак. В воскресенье телеканал CBS утверждал, что США приостановили очередную серию обстрелов, чтобы не мешать переговорам Ирана с Оманом, одним из участников в опосредованном диалоге Вашингтона и Тегерана. Актер и певец Никита Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, продавших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением. Об этом РИА Новости сообщил юрист. По его словам, Джигурда также просил взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за использование своих изображений без разрешения, но получил в этой части отказ. Ранее иск предпринимательницы по похожим основаниям подал актер Сергей Безруков. С продавца тогда взыскали 200 тысяч рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Business FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. Подробностями Наталья Воробьева.
21: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
4: Тяжело пришлось, и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья, с корнем нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
21: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
5: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра, то есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
22: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
5: Сейчас есть. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
21: А где-то света ждали намного дольше. Вот что бизнес-ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
23: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
22: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
23: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
22: Небезопасно ездить по городу?
23: Местами да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
21: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
24: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай, прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, и вот ехал, и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
21: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Каллас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
25: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес с странами Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
6: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку, правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
7: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, снижается. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
6: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
8: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором, если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
6: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
0: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 22-м году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
6: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 27-й год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 25-м году рост тарифов составил 10%, в 24-м 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы до этого периода, свыше миллиарда долларов. В прошлом году закупки превысили 806 миллионов долларов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада, 1,8 миллиарда долларов. На третьем Саудовская Аравия, сумма 318 миллионов долларов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние два года. Число суд резко выросло на 40%, до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за три года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе WebBanker. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в полтора раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов ответили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес ФМ» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
2: Только на «Бизнес ФМ».
10: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
11: Прошло время, 2-3, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад сдавать мусор был бы куда. Но поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
10: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была,

0: не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
1: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
3: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
4: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером по сути оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей, то есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
3: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
5: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблема в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже семерки, восьмерки и так далее.
3: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
6: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически речь идет о том, что Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
3: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты

0: Эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Business FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современные пространства в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы. И в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Сергах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммад Крамини, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на $20 миллиардов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом и уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
4: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшней при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая, заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
5: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина — это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская страна, и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская страна, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
6: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева? И есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
7: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременное заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела. Дальнейшие достижения целей, о которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
6: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
7: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому приурочат, постараются приурочить принятие вот этого закона.
6: О санкциях.
7: Имени памяти Линдси Грэма.
6: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
7: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
6: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
7: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры ведь вести не собираются.
6: А если вернуться к Токаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение. Давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
7: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
6: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
8: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО, так называемая, и ПНД, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
9: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
8: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
6: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
10: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, в зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоучар, у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти. И там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах. То есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
6: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
1: Компании и корпорации.
0: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
0: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание «Ведомости». Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
1: Бизнес и власть.
0: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации и борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
11: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза, я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене, ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительны к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят, что цены на нефть резко выросли в последние недели. Это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
6: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней, жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
12: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень от 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий – это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
6: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока вне биржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играет не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути и с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
14: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зон сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
13: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Куан Карседа после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
15: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
13: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
6: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуя сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия на Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
1: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
17: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
1: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. По его данным, в городе произошло возгорание нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом, повреждены несколько многоквартирных домов. Информация о последствиях атаки уточняется. Мировые цены на нефть резко снизились при открытии торгов после приостановки американских ударов по Ирану. По состоянию на час 05 стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,24% относительно предыдущего закрытия до $86.08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к часу 11 ночи подешевели на 0,5%, достигнув $84.07. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня достигнутая в ночь на 18 июня более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак. В воскресенье телеканал CBS утверждал, что США приостановили очередную серию обстрелов, чтобы не мешать переговорам Ирана с Оманом, одним из участников в опосредованном диалоге Вашингтона и Тегерана. Актер и певец Никита Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, продавших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением. Об этом РИА Новости сообщил юрист. По его словам, Джигурда также просил взыскать с маркетплейса по 200 тысяч рублей за использование своих изображений без разрешения, но получил в этой части отказ. Ранее иск предпринимательницы по похожим основаниям подал актер Сергей Безруков. С продавца тогда взыскали 200 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. В Ростовской области пронесся сильнейший ураган. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим чрезвычайной ситуации. Мы поговорили с местными жителями. Установка пиратского Windows скоро станет недоступной. Microsoft собирается привязывать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Business FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
19: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано были сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А повальные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
20: Тяжело пришлось всей области и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. сезонная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь сбоев нет.
19: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
3: Буквально, ну вот, с пасмурного неба минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
21: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
3: Сейчас есть. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
19: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
22: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
21: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
22: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
21: Небезопасно ездить по городу?
22: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
19: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
23: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, и вот ехал, и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
19: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду, а в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Он заявил, что эта атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Аракчи также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каи Калас и, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
24: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
6: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. Центробанк, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном они увеличивались по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть для тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
2: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
6: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное, а во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта, финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
4: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором, если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
6: Александр Иванов, частный инвестор. Для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
5: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного. В Испании он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
6: Максим Евсеев, журналист из Испании. Газета «La Razón» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы Прикоп. Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в Чикаго Буллс. Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas. В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболисты сейчас получают по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды. Знал бы прикуп. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство приняло решение ускорить плановое повышение тарифов РЖД на грузоперевозки на 2027 год. Рост ставок на 8,5% произойдет уже с 1 октября. Кроме того, в этот же срок будут подняты на 9,2% железнодорожные тарифы на перевозки пассажиров в дальнем следовании. В 2025 году рост тарифов составил 10%, в 2024 – 13,8%. США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной суммы до этого периода – свыше $1 миллиард. В прошлом году закупки превысили $806 миллионов. Таким образом, импорт в денежном выражении вырос на 28%. В результате Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. На первом месте Канада – $1,8 миллиарда. На третьем – Саудовская Аравия – сумма $318 миллионов. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали около 450 миллиардов рублей потребительских кредитов. Такой объем выдачи стал максимальным за последние 2 года. Число суд резко выросло на 40%, до 2 миллионов 360 тысяч. Средний размер кредита достиг максимума почти за 3 года – 191 тысячу рублей, следует из данных БКИ «Скоринг-бюро». Лишь 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Об этом рассказали финансовой онлайн-платформе WebBanker. При этом среди людей с высшим образованием доля тех, кто нашел применение своему диплому, почти в 1,5 раза выше, чем среди специалистов со средним и специальным образованием. 49,5% против 33,3%. Еще 29% респондентов отметили, что нашли себя в смежной сфере. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорейкина. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес ФМ обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
1: Только на Бизнес ФМ.
7: Александр – владелец строения в деревне Слобода в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
8: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить, 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана, и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Просто обычные поборы, коррумпированная система. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад был сдавать мусор, было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
7: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерная составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
9: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ – часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные.

0: надлежащем исполнении обязательств сторон. Ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов. Об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, продолжит Ольга Кашинская.
2: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитиком Forum Analytics Алексей Бойко.
3: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером по сути оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей, то есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
2: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
4: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит. Не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
2: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
5: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, которые официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливаются. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
2: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
6: Между делом с Кирой Альтман.
7: Потребности и желания. Что, зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
8: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень.

0: Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии, Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно. Но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альпман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
3: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ создает правовые условия для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в России. Разработчики нейросетей смогут претендовать на меры господдержки и получат доступ к данным федеральных и региональных информационных систем для обучения своих моделей. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. На Урале завели уголовное дело после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории Обуховский в Нижних Серггах, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что пострадали 7 детей. В санатории отменены общие мероприятия, за контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение. Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран. Заявление сделал официальный представитель армии Ирана Мохаммед Храминия, передают иранские СМИ. Агентство Тансим утверждает, что Иран за 2 недели нанес армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов. Подозреваемый в совершении наезда на автомобиле на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской операции. По информации радиостанции РББ, предлагаемый преступник, вероятно, был ликвидирован на территории садового товарищества в районе Шпандау. Служба госбезопасности ФРГ сообщила, что это 21-летний Абдулла Балут. Сообщала, что он связан с религиозной идеологией и радикальным исламом. И уже был осужден за подготовку теракта. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками по случаю празднования Дня ВМФ. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Рейтер пишет, что у США тоже появились идеи по поводу сворачивания конфликта. Вашингтон хочет предложить России воздушное перемирие с Украиной. По данным агентства, Штаты уже обсудили это с Киевом, который прежде и сам продвигал схожую инициативу. Дмитрий Песков сегодня заявил, что информация Рейтер пока не подтверждена, а реакция Кремля на любые предложения будет зависеть от того, отвечают ли они интересам России. Будут ли банки снижать процент по вкладам вслед за решением ЦБ опустить ключевую ставку? На волне общих ожиданий, что регулятор ее сохранит или даже поднимет, банки начали повышать проценты по коротким депозитам. Изменят ли они теперь свою стратегию? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота, приуроченной ко дню ВМФ. Он также отметил, что со стороны России, цитата, нет никакой агрессии. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
6: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшней при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
5: Ранее стало известно, что США хотят предложить России воздушное перемирие с Украиной. Как пишет Рейтер, американцы уже обсудили это с украинской стороной. До этого Москва отказывалась от подобного предложения со стороны Киева. На следующей неделе, 28 июля, ожидается встреча Зеленского с Трампом. И хотя Киев еще не получил ее подтверждения, в любом случае сообщение Рейтер – это новое вводное, как и неожиданное заявление Токаева. Президент Казахстана публично в присутствии Владимира Путина предложил заморозить военный конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям 2.0. Владимир Путин не стал комментировать это на камеры. Позже Песков рассказал, что Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ходе СВО. Но, как добавил Песков, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Боевые действия могут быть прекращены за один день, но только если Киев примет соответствующие решения. Министр иностранных дел Украины Сибига написал, что предложение Токаева реалистичное, своевременное и мудрое. Украина предложила прекратить боевые действия на текущих рубежах и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот очевидный путь к миру. Конец цитаты. Можно ли воспринимать заявление Путина как ответ Токаеву? Комментирует эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-проекта «Внешпол» Алексей Наумов.
7: Ответы Владимира Путина в целом можно назвать неким ответом Касыму Жомарту Токаеву. Дело в том, что мы слышали, как недавно Кремль, в частности, заявлял, что будет работать над объяснением Азербайджану целей задач специальной военной операции и вообще российского взгляда на российско-украинский конфликт. Тут мы видим, что и президент Казахстана также высказывает, как он говорит, непонимание смысла специальной военной операции. И вот, соответственно, ответ Владимира Путина – это, в частности, такая, ну, можно сказать, мини-публичная лекция, да, то есть напоминание о том, как Россия видит этот конфликт и как Россия видит его завершение, и почему Россия, как мы предполагаем, в значительной степени отвергнет ту идею, которую ей сейчас предлагает украинская сторона и которую, как мы также можем предположить, вскоре предложит и американская сторона, потому что именно воздушное перемирие, судя по сообщению западных медиа, будет обсуждаться на встрече Зеленского и Трампа. Так что да, это публичное обозначение российской позиции, которое подготавливает общественное мнение к тому, что и по дипломатическим каналам будет дан такого рода ответ.
5: Алексей Наумов, эксперт Российского совета по международным делам. Как можно трактовать неожиданное заявление Токаева и есть ли шансы на переговорный процесс? Продолжит председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
8: Логика, конечно, понятна, и она отражает то представление, которое сейчас сложилось на Западе, что давление на Россию увеличилось, Украина способна добиваться гораздо большего, чем еще там 3-4 месяца назад, и это, по версии западных комментаторов и аналитиков, должно подтолкнуть Москву к принятию той идеи, которую до этого Москва даже не рассматривала. Я думаю, что результат, скорее всего, будет таким же, как и до этого. Появление одновременно заявлений Токаева и того, что якобы обсуждают Украина и Соединенные Штаты, если это действительно так, это такое совпадение, которое, конечно, дополнительно заставляет предположить, что казахстанское руководство координирует свои действия с западными партнерами. А что касается вероятности такого перемирия, ну, до сих пор никаких не было оснований предположить, что Москва на такое пойдет. Как только прекращается вот эта вот интенсификация, эскалация, по сути дела, дальнейшие достижения целей, которых заявляет Москва и Путин, ну, в общем, становится менее вероятным, потому что, собственно, военное давление, военный инструмент является для Москвы объективно наиболее действенным. Как только, допустим, это прекращается, полное перемирие или даже частичное перемирие, это означает, что тот главный козырь, который Россия может использовать для того, чтобы добиваться своих целей, он уходит, потому что в политико-дипломатическом дальнейшей фазе, скорее всего, позиции России будут слабее, чем достаточно консолидированная позиция ее оппонентов.
9: Тут еще Зеленский едет к Трампу скоро, вот во вторник буквально. Чего стоит ожидать?
8: Примерно того же, что всегда. Трамп выскажется в своем ключе по поводу того, что переговоры прекрасные, и вообще он чувствует, что обе стороны хотят мира. Ну, а если не хотят, то захотят через какое-то время. Я бы не ждал сейчас ничего такого. Другой вопрос, что, наверное, к этому постараются приурочить принятие вот этого закона.
9: О санкциях.
8: Имени памяти Линдси Грэма.
9: Признанного террористом-экстремистом в России, я напомню.
8: Да. Зеленский формально едет на похороны Грэма туда.
9: А сама перспектива переговоров вообще сейчас как выглядит по украинскому вопросу?
8: Ну, сейчас она никак не выглядит по той ситуации, которую мы видим. Ни та, ни другая страна, вообще-то говоря, ни о чем переговоры вести не собираются.
9: А если вернуться к Токаеву, украинский МИД уже выступил с заявлением, что поддерживает это предложение, давайте, мол, остановимся на текущей линии. Это как можно воспринимать?
8: Украина всегда такого рода предложения поддерживала, потому что все-таки, несмотря на все заявления победные Киева, динамика-то одна в пользу того, что Украина теряет территории, пусть медленно и пусть достаточно мучительно это происходит, но тем не менее. Поэтому, конечно, Украине выгодно остановиться.
5: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, с ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуца. Как заявил ранее Дмитрий Песков, реакция Москвы на новые возможные предложения по Украине будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. По его словам, Москва видит в позиции Вашингтона дуализм по украинскому конфликту. Что касается публикации Рейтер по поводу воздушного перемирия с Украиной, которое Вашингтон якобы хочет предложить России и даже успел обсудить с Киевом, то, как сказал Песков, комментировать все это преждевременно. Официального подтверждения информации нет. Вблизи Одессы затонуло грузовое судно. Об этом пишут местные паблики и публикуют фото. Утверждается, что это судно «Golden Neo» под флагом Гвинеи-Бисау. Оно перевернулось в Одесском заливе и сейчас уходит под воду в районе, где глубина моря составляет 22-24 метра. А на борту все еще остается груз кукурузы. Украинские СМИ пишут, что «Golden Neo» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще восьмерых эвакуировали и доставили в больницы Одессы. Турции. После удара судно в течение недели находилось на рейде, однако затем затонуло. Минобороны ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы, комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
10: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
11: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
10: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
5: Карен Степанян, компания «Софрахт». У любой страховки есть ограничения. Главное, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатского кабинета «Морской» Виктория Жданова.
12: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если страховка есть и правила этой страховки не нарушены, то в этом случае будет выплата. Если правила нарушены или страхование отсутствует, то, конечно, все это является риском судовладельца. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь, да, тот, у кого в аренде это судно находится. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует, если эти лица не совпадают. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и там есть даже некие тенденции, что моряки иногда отказываются ходить на этих судах, то есть даже если судовладелец хочет направить судно, экипаж может возражать, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
5: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo построено в 1998 году в порт Стамбула. Оно заходило 7 июля.
13: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Знай меру.
2: локоть – мера длины расстояния от локтевого сустава до конца среднего пальца. Численные значения разнятся в зависимости от места и времени. В Англии примерно 45 сантиметров, новгородский локоть 11 века почти 55, а в русской торговой книге 16 века локоть уже немногим более 47 сантиметров. «Знай меру» на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
14: Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами. На это обращают внимание ведомости. Это уже третье подобное разбирательство, инициированное бизнесменом. Фридман обвиняет страну в экспроприации его инвестиций, в нарушении соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР и Нидерландами. Размер понесенного ущерба бизнесмен определит во время судебного процесса. Трое граждан США подали иск к Apple. Об этом сообщает профильное издание MacRumors. Истцы обвиняют компанию в недостаточном администрировании магазина приложений App Store и в ложной рекламе его как безопасного и надежного места для поиска и загрузки приложений. В результате пользователи загрузили клон приложения Sparrow Wallet, созданный мошенниками для кражи биткоинов. Трое истцов утверждают, что с мая по август прошлого года они потеряли биткоины на 875 тысяч, 840 тысяч и 120 тысяч долларов соответственно.
2: Бизнес и власть.
14: Индия требует удалить мессенджер BitChat с платформы GitHub. Об этом пишет The Times of India. Децентрализованный мессенджер Джека Дорси позволяет сохранять анонимность и пользуется популярностью в стране на фоне протестов в Нью-Дели. Сейчас на Индию приходится около 85% загрузок BitChat в мире. Требование удалить мессенджер выдвинул Индийский центр координации борьбы с киберпреступностью. Как сообщили в центре, подобные децентрализованные коммуникации могут быть использованы для координации протестов, распространения дезинформации, радикализации, преступных сговоров и иной деятельности, наносящий ущерб суверенитету и целостности Индии. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник после того, как рынок акций взлетел более чем на 10,5%, рубль укрепился, а Центробанк всех удивил, снизив ставку до 14%. Индекс Мосбиржи прервал рекордную по длительности серию падений из 19 недель, взлетев до отметки в 2165 пунктов. Brent превышала $100 за баррель и завершила неделю около отметки 99. На фоне дорогой нефти рубль тоже укрепился, полностью проигнорировав новые санкции от Евросоюза, под которые попали десятки банков, Мосбиржа и золотодобытчики. Также российскую валюту поддержали предстоящие налоговые выплаты. Банк России дает за доллар 78 рублей 3 копейки. Теперь инвесторы ждут 28 июля. На эту дату намечена встреча американского президента и израильского премьера. Хватит ли у рынка сил удержать завоеванные позиции, говорит финансовый аналитик цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов.
15: Долговые рынки могут попробовать продолжить рост, который они показали в пятницу. С рынком акций все не так однозначно, потому что прошлая неделя принесла очень сильный восстановительный рост после мощнейшего падения. Но фундаментальный фактор, который давил на российские акции, он остается неизменным. Это сомнения инвесторов по поводу выплаты дивидендов в будущем. Особенно эти сомнения усилились после решения Полюса не платить дивиденды до 2030 года, несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке золота. Это, конечно, сильно подорвало доверие инвесторов к российскому фондовому рынку. И сможет ли российский фондовый рынок продолжить эту неделю роста после того, как он сильно вырос на прошлое, это большой вопрос. Что касается недавнего пакета санкций очередного от Евросоюза. Я считаю, что он уже никак не повлияет на российский фондовый рынок. Все это давно уже в цене. Ничего принципиального нового Евросоюз предложить не может. Нефть останется в фокусе внимания инвесторов. Непонятно, что происходит сейчас между США и Ираном. Вроде как там наметилась какая-то пауза. Однако 28 июля Трамп будет встречаться с Нетаньяху. Разумеется, многие игроки будут подозревать, что они будут обсуждать уже совместные удары по Ирану. Нефть останется очень чувствительны к геополитическим новостям, но открытие недели вполне может быть вниз, потому что до встречи Трампа с Нетаньяху еще нужно, что называется, доторговаться, а если пока не будет каких-то новых атак на Ближнем Востоке, то игроки могут воспринять это как движение в сторону переговоров. Российский рубль недавно начал укрепляться против основных валют, юаня, там, доллара и евро. Судя по всему, это связано с налоговым периодом, ну а также с тем, что игроки видят что цены на нефть резко выросли в последние недели, это означает, что в будущем приток валютной выручки увеличится, и кто-то вполне может заранее продавать валюту для того, чтобы потом не попасть на очередной период, когда валютная выручка будет большой, заходить в страну, а курс рубля, соответственно, слишком крепким.
5: Владимир Зернов, финансовый аналитик. Развитие ситуации на рынках будет зависеть от итогов встречи Трампа и Нетаньяху и тона этих переговоров. Мягкий сценарий – нефть без резкого роста, рубль сохранится около текущих уровней, жесткий – нефть выше $105 и укрепление рубля до 75,5 за доллар. Индекс Мосбиржи в любом случае попытается закрепиться выше отметки в 2190 пунктов, считает независимый финансовый консультант Евгений Миронюк.
16: Индекс Мосбиржи уже несколько раз обновил локальный максимум на прошлой неделе и сейчас претендует на то, чтобы преодолеть важный уровень 2190-2200 пунктов и закрепиться выше него. Для нас важна, конечно, встреча в ближайшие дни Дональда Трампа и премьера Израиля Бениамина Нетаньяху, потому что, конечно, это сильно повлияет на котировки нефти. Возможен сценарий отказа от ударов по энергетической инфраструктуре в Иране, что может стабилизировать цены на нефть и не дать им закрепиться выше $100 за баррель Brent. Это может оказать слабо негативное влияние на российский нефтяной сектор и привести к ослаблению тренда на локальное укрепление рубля, но в то же время позитивно для общей политической обстановки. Ну и второй сценарий, это если мы услышим любые агрессивные заявления в рамках встречи израильского и американского лидеров. Эскалация означает закрепление Brent выше $100 за баррель и возможное преодоление важного технического уровня в $105. В этом случае мы можем увидеть укрепление рубля. Для российской валюты сейчас нефтяной фактор является ключевым. В случае укрепления возможно его движение в сторону 75,5 рублей за доллар. Верхняя граница диапазона в случае противоположного сценария остается 79,5. Тестирование уровня 80 пока что маловероятно.
5: Евгений Миронюк, независимый финансовый консультант. Пока в небе биржевой доллар стоит менее 78 рублей. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. «Ахмат» играет не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9-2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути, и с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
19: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, это команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для «Старта» абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
18: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
20: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
18: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
5: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
13: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Деньги.
23: Подделки чешских монет и медалей среди коллекционеров нумизматов называются «килиновскими подделками». В 19 веке Вильям Киллиан собрал крупную коллекцию чешских монет и медалей. Но в его каталоге наряду с раритетами попадались и подделки неизвестного происхождения.
13: История денег на Business FM.
22: FM.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
24: В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях.
13: Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
25: В Москве 6 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, жертвами стали супруги. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек. 2 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Разрушение зафиксировано в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. После падения дрона возникли возгорания на территории частного предприятия, складских помещений и нескольких частных домов. Большинство пожаров быстро потушили. В Белгороде в результате массированной атаки беспилотников пострадали 12 человек, в том числе 2 детей. Такие данные приводит оперативный штаб. Произошло возгорание нескольких квартир и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом, повреждено несколько многоквартирных домов. Стрельба произошла в Сиэтле на гастрономическом фестивале. Погибли 2 человека, еще по меньшей мере 5 были ранены, сообщает телеканал NBC News. Возраст пострадавших от 2 до 56 лет. Одна из них находится в тяжелом состоянии. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали 450,5 миллиардов рублей потребительских кредитов. Это максимальный показатель за последние 2 года, отмечает РИА Новости. Средний размер кредита достиг максимума почти за 3 года, около 200 тысяч рублей, следует из данных ВКИ Скоринг Бюро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Мощный ураган обрушился на Ростовскую область. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. 1 человек погиб и 50 пострадавших. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим ЧС. Ждать ли ответа Ирана? Иранский МИД обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Каких действий можно ожидать от иранской стороны? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Business FM обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. В местные суды поданы 1000 исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Эти и другие темы в эфире Business FM. Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. 1 человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе 1 ребенок. Самый серьезный удар стихии нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС, еще в нескольких режимах повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
1: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более 100 чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающих палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
4: Тяжело пришлось всей области и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень на в первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
1: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
6: Буквально, ну вот, с пасмурного неба минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра, то есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
7: Вода, электричество к вечеру 26 июня?
6: Сейчас есть. Везде. Конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество. электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
1: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес-ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
3: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
8: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
3: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
8: Небезопасно ездить по городу?
3: Местами, да. В парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
1: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
9: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
1: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
0: МИД Ирана обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Аракчи заявил, что это атака – вопиющее нарушение устава ООН, совершенное по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Он также сообщил, что созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой европейской дипломатии Каей Каллас. И, по его словам, дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны? Комментирует политолог-международник Востоковед Елена Супонина.
10: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес с странами Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно. Посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
0: Елена Супонина, востоковед, политолог-международник. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном ставки увеличились по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
2: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств на банковскую сферу страны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается, во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
0: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное. А во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
11: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
0: Александр Иванов, для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. С теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с моей коллегой Еленой Марчуковой.
12: Задач очень много, денег мало. IT-отрасль, она стагнирует, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджет. Рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад сильно росли зарплаты, то сейчас рынок работодатель, не работник. Задачи не решены, в том числе задачи импортозамещения не решены. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да, на самом деле ничего особо не сделано.
0: Александр Глазков. Подробнее сегодня после полудня на Business FM.
14: Реклама. Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги. Первые монеты из платины впервые в мире были выпущены в 1828 году в России. До этого платина считалась металлом, неприемлемым для чеканки. На первую партию ушло 14 тонн платины, из которой чеканились монеты номиналом 3, 6 и 12 рублей. Но в 1846-м выпуск платиновых денег был прекращен. В основном из-за слишком высокой стоимости изготовления. Например, себестоимость 3-рублевой монеты составляла 98 копеек. Для сравнения, золотые 5 рублей стоили меньше копейки. История денег на Business FM. FM.
21: эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
15: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородцы начали получать от злоумышленников письма, в которых те представляются сотрудниками Федеральной налоговой службы или социального фонда. Мошенники запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка». Далее злоумышленники предлагают исправить ошибку или якобы оформить компенсацию, а после выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт. В «Мышеловке» напоминают, что государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону. Проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа можно самостоятельно на портале госуслуг. Нижегородцы могут получить налоговые вычеты за занятия спортом в 269 организациях региона. Воспользоваться возможностью могут все, кто посещает платные спортивные секции в государственных, муниципальных и частных организациях, если они включены в специальный перечень. С подробной инструкцией по оформлению вычета можно ознакомиться в чат-боте Минспорт региона в МАКС. Кроме того, чат-бот упрощает процесс получения актуальной информации о спортивных званиях, разрядах, судейских категориях, ведомственных наградах. Он также поможет гражданам в получении некоторых государственных услуг в сфере спорта и перенаправит на портал госуслуги для подачи документов в электронном виде. Здесь же пользователи могут смотреть афишу предстоящих спортивных и физкультурно-массовых событий региона. Российские власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива, пишет Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива на месяц. Для компаний, которые сами не производят дизель, ограничения также могут продлить на 6 месяцев. Сейчас действующие меры рассчитаны до конца июля. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен, однако окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Один из источников утверждает, что вопрос фактически согласован. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области издало приказ о регулировании численности кабана. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Напомню, ранее в Кувернинском округе ввели карантин по африканской чуме свиней. Приказ о регулировании численности животных выпустили для предотвращения распространения болезни. Мероприятие продлятся до 15 августа. Всего планируется изъять 34 особи в охотничьих угодьях Варнавинского, Городецкого, Кувернинского, Краснобаковского, Семеновского и Сокольского округов. Нижегородские ученые запатентовали новую решетку для атомных реакторов ледоколов. Устройство предназначено для активных зон реакторов «Ритм» атомных ледоколов и позволяет упростить производство решеток и повысить безопасность. Разработка НГТУ предотвращает застой жидкости и местный перегрев, который может привести к аварийной остановке реактора и сокращает число уникальных деталей. Это позволит удешевить производство решеток на 10%. Новые решетки реакторов планируется применять на атомных ледоколах, атомных станциях малой мощности и плавучих энергоблоков. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода.
16: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно, возможен дождь, на термометре плюс 27 градусов, вечером также осадки и плюс 23, а ночью 20 градусов выше нуля.
21: Валюта.
16: На 27 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
15: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в Дне поставщика с госкорпорацией «Росатом». Он пройдет в технопарке «Саров» на открытой территории города 11 августа. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства в Нижегородской области Максима Черкасова, День поставщика – это рабочая площадка, где представители малого и среднего бизнеса могут напрямую обсудить с крупными заказчиками возможности сотрудничества. На встрече представители Нижегородского Минпрома инфраструктуры поддержки бизнеса расскажут о действующих в регионе мерах государственной поддержки, в том числе в рамках федпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и производительность труда. Также в программе пич-сессии поставщиков и B2B-переговоры с заказчиками. Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес 52». Мероприятие запрещено для детей. Арбитражный суд Москвы по иску военной прокуратуры решил взыскать с немецкого военно-промышленного концерна «Rheinmetall» более 47 миллионов евро неосновательного обогащения за срыв строительства учебного центра под Нижним Новгородом. По данным «Коммерсант», договор на строительство центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино. Подконтрольное Минобороны предприятие «Гарнизон» подписало с «Rheinmetall» в 2011 году. Немецкая компания обязалась возвести объекты для имитации тактического боя, командно-штабные пункты, ангары и казармы в 2014 году. Однако после присоединения Крыма и введения санкции Евросоюза Минэкономики Германии отозвало у «Rheinmetall» разрешение на участие в проекте. Минобороны России безуспешно пыталась отсудить неустойку в Швейцарии. Учебный центр был достроен в 2015 году без участия немецкой компании. Компания «Мари Холодмаш» выкупила Борский завод торгового оборудования в Нижегородской области. По данным «Спарк», доли в компании продали Алексей Деревянко и Герман Лобазин. Сумма сделки могла превысить 10 миллиардов рублей. Она позволит создать для рынка комплексное предложение меблировки магазинов под ключ. По данным СМИ, «Мари Холодмаш», который специализируется на поставках холодильников в крупные торговые сети, решил купить завод, чтобы усилить позиции в тендерах сетей. Борский завод торгового оборудования объединяет 7 цехов площадью почти 13 тысяч квадратных метров и складские помещения площадью более 7 тысяч квадратных метров. Мощность производства более 4000 изделий в сутки. Завод поставлял оборудование для магазинов «Пятерочка», «Магнит», «МВидео» и других. В прошлом году выручка предприятия снизилась на четверть, до 8 с небольшим миллиарда рублей. Чистая прибыль сократилась на 40% до 932 миллионов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.

Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Lame duck. В переводе с английского «хромая утка». Сегодня это выражение особенно популярно в американских СМИ, как пренебрежительный синоним непопулярного политика, которого уже точно не переизберут на новый срок. А в середине 18 века в Лондоне хромой уткой называли обанкротившегося игрока на бирже, который, подобно подстреленной птице, уже не сможет угнаться за своей стаей. Срочные переводы на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей. Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец, Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имения Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк», и оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось «Вогау-штрассе». «Вогау» — это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вогау и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вогау» и «Марков» входили производства железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году «Вогау» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашково», которое включало в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую «Гору магнитную», и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вогау Марк» включала 19 компаний. Они также владели двумя третями акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За два исторических поколения Вогау и Марки собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами Вогау и Кнопа экспортной акционерной компании «Штуда-Рус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы «Вогау Марков». С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый «трехдневный бунт», который стер с лица земли усадьбу «Вогау» на улице Воронцова поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллионов рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищена денежная наличность и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением «Вогау и Ко» на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому «Вогау» и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году «Вогау Марки» и другие представители немецких
Белорецкой общины были выведены из состава правления Общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вагао и Ко» не удалось только потому, что у государства

0: просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы Вагао и Марки после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуго Маврикевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции Марк в Реселе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуго Маврикевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 7:28 в студии Олеся Потапова. В результате ночной атаки беспилотников в Ростове-на-Дону погибли 2 человека, пострадали 5. Жертвами стали супруги, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Также, по его словам, 2 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Разрушения зафиксированы в 3 районах города. После падения беспилотников возникли возгорания на территории частного предприятия, складских помещений, нескольких частных домов. Большинство пожаров быстро потушили. Стрельба произошла в Сиэтле на гастрономическом фестивале. В результате 2 человека погибли, еще 5 получили ранения, из них 4 были госпитализированы. Подробности инцидента не приводятся, а также неизвестно о том, кто стрелял. После сообщения о стрельбе руководство центральной монорельсовой дороги Сиэтла объявили, что она будет закрыта до конца дня и возобновит работу в понедельник. Российский альпинист погиб на Эльбрусе. Его тело не смогли эвакуировать из-за непогоды. Ожидается, что спасательная операция продолжится сегодня утром. Накануне на седловине горы Эльбрус на высоте 5000 метров 2 альпинистов из Ставропольского края Тульской области попросили о помощи. Они зарегистрировали свой маршрут. Спасатели прибыли на место, при этом один из альпинистов скончался. Другой альпинист из Тульской области жив. Его удалось спустить. В медицинской помощи он не нуждается. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности. Но Киев объявил Москву врагом, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Сегодня об этом в нашем эфире Георгий Бовт. Испания осталась без лучших пожарных вертолетов из-за антироссийских санкций. Ограничение Евросоюза не позволяет задействовать российские К-32. Вертолеты начали выводить их из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем? Биржевая стоимость нефти снижается после приостановки ударов США по Ирану, передает Bloomberg. Прямо сейчас Brent снижается на 4,5%, $92.24 за баррель. США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Украина рано или поздно утратит западные земли, принадлежавшие до Второй мировой Польше, Румынии и Венгрии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, 2, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нации, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Владимир Путин. Получился такой косвенный ответ президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, который предложил заморозить военный конфликт на Украине. Можно ли считать эпизод исчерпанным? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: В Омске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев публично и в присутствии Путина предложил заморозить конфликт в Украине. Это была несогласованная с Москвой односторонняя инициатива, на которую российский президент дал ответ спустя сутки. А еще ранее, по словам Дмитрия Пескова, президент подробно рассказал казахстанскому коллеге все про специальную военную операцию в закрытой части переговоров. Публично тот же Песков озвучил предельно жесткую позицию. Как таковая заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Но боевые действия могут прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующие решения. Эти условия сформулированы МИД России 2 года назад. В переводе с дипломатического языка это означает, что Москва по-прежнему в качестве предусловия прекращения огня требует прежде всего вывода ВСУ из Донбасса. Надо заметить, что Токаев тщательно взвешивал риторику. Назвал Россию великим государством, подтвердил приверженность союзническим отношениям, как бы трудно это ни было, похвалил максимум дипломатической гибкости, проявленной Путиным на саммите в Анкоридже год назад. Все эти реверансы он перемешал с тезисами, которые для Москвы звучат почти крамольно. Природа конфликта непонятна для многих, в том числе и для нас. Это не гражданская, а межгосударственная война. Гибнет генофон братских народов, а происходящее на руку и радость противникам и России, и Украины. Ясно, что, помимо всего прочего, Казахстан, возможно, согласовав свои предложения с США или с кем-то из европейцев, преследует и собственный интерес. Украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет до 80% экспорта казахстанской нефти, уже вынудили американскую «Шеврон» просить Белый дом вмешаться. И Вашингтон, по данным прессы, потребовал от Киева ограничить атаки на нероссийские суда в Черном море. Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией, в том числе на тезис о непонимании причин конфликта. В частности, напоминание о территориальных подарках Сталина Украине в виде западных регионов перекликается еще с довоенными тезисами Путина по поводу того, как Ленин подарил Украине Донбасс. А тезис о единственном гарантии территориальной целостности Украины в лице России совсем не похож на риторику переговорщика, готового зафиксировать линию фронта. Это скорее указание на вектор в сторону дальнейшего распада украинской государственности. Симптоматично, что одновременно Путин выразил готовность к эскалации на море, призвав российские ВМС решительно отвечать на попытки захвата коммерческих судов, что уже стало ответом на задержание танкеров теневого флота Британии и Франции. Отказавшись, наконец, от упоминания духа Анкориджа, Москва также указала на дуализм в позиции Трампа. С одной стороны, США поставляют оружие Украине через механизм НАТО, но при этом России импонирует их готовность способствовать урегулированию. Украинская реакция предсказуемо оказалась зеркальной. Его министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обращение Токаева реалистичным, своевременным и мудрым, после чего вновь призвал усилить давление на Москву. Киев при этом публично повторил формулу, которую еще 2 года назад отвергал как пораженческую – прекращение огня по текущей линии фронта, но без юридического признания территориальных потерь. На этом фоне произошел новый информационный вброс. Агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон и Киев могут предложить Москве взаимный отказ от воздушных ударов. Каковое предложение может быть формализовано в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 июля в Вашингтоне? Смысл понятен. Остановка взаимных ударов по энергетике, городам и портам не фиксирует линию фронта, не требует отвода войск и не решает ни одного значимого вопроса, но способна резко снизить издержки для обеих сторон. Для Украины это защита энергосистемы перед зимой и портовой инфраструктуры, по которой Россия бьет все сильнее. Для России прекращение украинских дальнобойных ударов по НПЗ, экспортным терминалам и тылу, которые стали заметным фактором давления на экономику. Впрочем, Москва уже отклоняла аналогичные предложения, а Песков назвал преждевременными комментарии на данную тему. К тому же в Кремле считают, что удары по украинской энергетике и логистике – основной инструмент стратегического истощения противника. Отказ от него без территориальных уступок Киева обесценивает военное преимущество. Также Путин уже говорил, что российские удары по Украине разрушительнее, так что в этом смысле обмен одной боли на другую в Москве не видят равноценным. Хотя, возможно, вероятность такой сделки не нулевая, особенно в свете подготовки нового санкционного законопроекта Грэма Блюменталя. Во всяком случае, Кремль пока не сказал «нет», он сказал «преждевременно».
2: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Вблизи Одессы затонуло грузовое судно, сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Golden Leo» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз, по одним данным кукуруза, по другим зерна. «Golden Leo» был атакован 3 крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, затем затонуло. Минобороны России ранее сообщила, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт» Карен Степанян.
5: К сожалению, были такие случаи, именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки, это КАСКО так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судно полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
6: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
5: Черное море, оно очень опасно для судоходства уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, замгендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт». Однако у любой страховки есть ограничения, и главное из них, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатский кабинет «Морской» Виктория Жданова.
7: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и моряки иногда отказываются ходить на этих судах, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
2: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo, построенное в 1998 году, заходило в порт Стамбула 7 июля. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидеры французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
8: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 22-м году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов, ну, какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. Испанская газета «Ля Расон» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газета считает более дорогими и менее маневренными.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуясь сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидатов в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве.
9: Особая пенсия на Бизнес ФМ. Однажды летом. Купальные костюмы, чем-то напоминающие бикини, были известны еще в Древнем Риме. Причем, судя по изображениям на фресках, их носили и мужчины, и женщины. Потом на долгие века об этом забыли. Люди не перестали купаться в водоемах, но делали это либо обнаженными, либо в нижнем белье, которое максимально закрывало тело. Часто аристократы входили в воду прямо в париках, рубашках, перчатках, обуви и головных уборах. Специализированные купальные костюмы появились в конце 18 века. Это были желтые балахоны из ткани, которые даже при намокании не облегало тело. Со временем купальные костюмы становились проще, удобнее, короче, но все же достаточно скромными, пока в 1946 году не появился самый откровенный в истории купальник – бикини.
10: Однажды летом на Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
11: Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» включена в программу приватизации на 26-28 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В программу включен пакет акций в размере 99,9%. Предприятие находится в федеральной собственности, им управляет Росимущество. В 24 году суд обратил акции фабрики в доход России, запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко и его сына и гендиректора фабрики в стране в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Сама фабрика не работает с весны 2017 года.
0: Отчеты и планы.
11: Британская «Рэкет Бендигер» договорилась о продаже российского бизнеса по производству бытовой химии группе компаний «Арнест Алексея Сагала», производителю дихлофоса и лака для волос «Прелесть», сообщил «Рэкет». Завершение сделки ожидается во второй половине года. Сумма сделки не раскрывается. Эксперты оценили ее в 12-14 миллиардов рублей. Стартап Foundation Future Industries, в который инвестирует сын президента США Эрик Трамп, заключил партнерство с AMD для создания человекоподобных роботов. Новую модель Phantom MK2 будут использовать в промышленности и военной сфере. В этом году стартап запускает завод на 5000 роботов в год, в начале следующего на 50 тысяч. Промышленные версии сдадут в аренду за $100 000 в год, а военные будут стоить около $300 000 за штуку. Ранее инвестиции семьи Трампа в оборонные компании вызывали вопросы из-за потенциального конфликта интересов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес FM». Сегодня о проблемах тарифной политики США и перспективах законопроекта Линдси Грэма, признан в России экстремистом и террористом.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
12: Похороны скончавшегося сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом, вновь подняли в Вашингтоне вопрос о принятии его санкционного биля. В рамках законопроекта в том числе предлагается ввести тарифы в размере 100% в отношении ключевых покупателей российской нефти. Белый дом в целом довольно прохладно воспринимает перспективу принятия биля имени Грэма. Тот ограничит пространство команды Трампа для маневра. Однако сейчас дела в тарифной сфере у администрации США обстоят в целом не лучшим образом. Казначейство Соединенных Штатов вынуждено начало возвращать заработанные на тарифах деньги американским импортерам. Речь идет о суммах до $200 миллиардов. Выплата компенсации перекрывает все доходы от новых пошлин, которые команда Трампа спешно пытается ввести. Сейчас Белый дом объявил о тарифах в 10-15% в отношении всего мира, чтобы хоть как-то вывести из позиционного тупика свои торговые войны. Но теперь уже делаются исключения для огромного количества товаров. Так, чтобы влиятельные импортеры в США, например, крупные ритейловые сети вроде Walmart, не попытались снова все отменить в суде. Однако в любом случае нельзя исключать новых судебных ударов. Год назад Белый дом был уверен в возможности за счет тарифов зарабатывать по $300-500 миллиардов ежегодно. Теперь приходится на них терять деньги. Пока же бюджетный кризис с дефицитом в $2 триллиона в Вашингтоне продолжает распаляться. Переговорные позиции администрации Трампа с приближением выборов, до которых остается ровно 100 дней, становятся все слабее. Показательно, что после начала войны в Иране лишь одна страна в мире, а именно Эквадор, заключила торговую сделку с Трампом. Все ключевые партнеры Соединенных Штатов, будь то Китай или Европейский Союз, заняли выжидательную позицию. Они уверены, что после выборов возможности Трампа станут еще более ограниченными, а новые пошлины будут снова отменены американскими судами, как и предыдущие. Поэтому законопроект Грэма отчасти все же дает в руки команды Трампа хоть какие-то козыри. Однако все тоже отлично понимают, что Соединенные Штаты не рискнут ввести 100% тарифы против Китая либо Индии. Ведь это вернет в кризис саму американскую экономику. Сейчас реальное тарифное давление Америки на Китай составляет лишь 18-20%. Прошлогодний проигрыш в торговых войнах сильно травмировал команду Трампа. И в канун выборов устраивать еще один инфляционный шок, пусть того, как война в Иране уже спровоцировала взлет цен на топливо в Соединенных Штатах, означает буквально подписывать республиканцам смертный приговор.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил два мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. Локомотив стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играть не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ. 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути. И с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
14: Тот футбол, который Локомотив показал в стартовом матче чемпионата против Ахмата дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Поселения будут обязательно и почти везде, и у Локомотива в частности. Локомотив потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. Локомотив, как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы Локомотив вот просто взял бы и обыграл Ахмат. Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, это команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зонт сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для Локомотива, я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
13: Спартак в московском дерби разгромил родину 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что Спартак настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с родиной отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
15: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them, okay, really grateful for all the support for our fans.
16: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
13: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
17: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале vfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
17: Тоже отдых на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ.
0: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. Силы ПВО уничтожили 3 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы. Информация о жертвах или пострадавших не приводится. Не менее 12 человек пострадали в Белгороде в результате массированной атаки беспилотников. Среди пострадавших двое детей, сообщили в оперативном штабе. Произошло возгорание нескольких квартир и более 15 припаркованных автомобилей. Также частично разрушен частный дом. Топ-менеджер московской компании уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek. Женщина пыталась оспорить увольнение в суде и получить золотой парашют, но безуспешно. В частности, она добивалась расторжения трудового договора с формулировкой по соглашению сторон. Представитель компании заявил, что сотрудница беспечно относилась к конфиденциальной информации, в том числе пересылала служебные документы по корпоративной почте, ставя свою личную электронную почту в скрытую копию. Также ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса были загружены в DeepSeek, что создало угрозу перехвата этих сведений. Суд встал на сторону работодателя. Картина Кристофера Нолана «Одиссея» сохранила лидерство в прокате, собрав 87 миллионов долларов во второй уикенд в США и Канаде. Об этом сообщает Associated Press. Падение относительно стартовых выходных оказалось умеренным, около 30%. Глобальный сбор «Одиссеи» достигли 639 миллионов долларов, включая 128 миллионов на международных рынках. Конкуренцию фильму Нолана может составить «Человек-паук. Новый день», в котором также заняты актеры Том Холланд и Зендея. Он выходит в прокат на следующей неделе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Мощный ураган обрушился на Ростовскую область. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. Один человек погиб и полсотни пострадавших. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим ЧС. Ждать ли ответа Ирана? Иранский МИД обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Каких действий можно ожидать от иранской стороны? Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес FM» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. Местные суды поданы тысячи исков против мусорщиков. Но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе один ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
18: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающих палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов, а поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
19: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
18: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
20: Буквально, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
21: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
20: Сейчас есть. Конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Часов 5-6 на это потребовалось.
18: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес-ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
22: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
21: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
22: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
21: Небезопасно ездить по городу?
22: Местами, да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
18: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
23: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай, прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Просто человек тоже там рыбачил, ехал и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо там на перроне.
18: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду, а в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Украина просчиталась, атаковав торговое судно в Каспийском море. Об этом заявили в иранской парламентской комиссии по нацбезопасности, отметив, что Киев, цитата, «вскоре может узнать, что Иран не оставляет такие действия без ответа». Ранее в МИДе Ирана обвинили Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Атаку там назвали вопиющим нарушением устава ООН, совершенным по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Глава ведомства Аббас Аракчи заявил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой евродипломатии Кая Калл. Он также дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
24: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес с странами Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
2: Елена Супонина, востоковед, политолог-международник. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном ставки увеличились по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
3: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств в банковскую сферу со стороны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
2: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное. А во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
4: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. Если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
2: Александр Иванов, для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткий сроки 3-6 месяцев. С теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с моей коллегой Еленой Марчуковой.
5: Задач очень много, денег мало. IT-отрасль, она стагнирует, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджет. Рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад сильно росли зарплаты, то сейчас рынок работодатель, не работник. задачи не решены, в том числе задачи импортозамещения не решены. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да, на самом деле ничего особо не сделано.
2: Александр Глазков. Подробнее сегодня после полудня на Бизнес FM.
17: Реклама.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025.
8: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами. А они закончились.
9: Не проблема. Заказываем во вкус вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
11: Вкус вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус вилла, раздел бизнесу.
25: АО Вкус вилл. Черноголовка. ОГРН 121-77-250-671.
17: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Деньги. С 8 века одной из самых распространенных в Европе монет стал шиллинг. Наибольшее распространение он приобрел в годы правления Карла Великого, когда шиллинг стали чеканить в Италии, Франции и Англии, а еще позже в Австрии, Нидерландах, Дании, Швеции, Польше и многих других странах. Традиционный номинал шиллинга – 1/20 фунта. Сегодня эту монету можно встретить в Кении, Сомали, Танзании и Уганде.
17: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
27: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Российские банки стали реже идти на уступки заемщикам, у которых возникли трудности с выплатами. По данным Объединенного кредитного бюро, во втором квартале таких случаев стало на четверть меньше. Сильнее всего сокращение затронуло потребительские кредиты. По ним послабления стали предоставлять на 40% реже, пишут «Известия». При этом изменилась и сама помощь. Вместо отсрочек или снижения ежемесячного платежа, банки все чаще ограничиваются списанием штрафов и пени за просрочку. Эксперты объясняют это тем, что серьезная реструктуризация обходится кредиторам дороже, поэтому они выбирают менее затратные меры поддержки. Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы проиграло иски о признании недействительными договоров аренды, расширяющих площади владельца сети «Пятерочка», «Перекресток» или «Чижик» компании «Агроторг» в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Решение вынес арбитражный суд региона, пишет «Коммерсант Приволжья». Антимонопольное ведомство пыталось расторгнуть договор ритейла с предпринимателем Дмитрием Тутиным и компанией «Анкудиновка» на помещение в селе Большая Ельня деревни Анкудиновка. ФАС ссылалась на то, что закон о торговле запрещает приобретателю арендовать дополнительную площадь магазинов в конкретном административном на территориальном образовании, если на сеть пришлось более четверти объема проданных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий год. У «Агроторга», по данным Росстата, в 2022 году этот показатель составил почти 28%. Однако суд указал, что данные за 2022 год Росстат опубликовал лишь в конце апреля 2023 года после заключения оспариваемых договоров. Таким образом, признаков недобросовестности в действиях ответчиков суд не усмотрел. На решение по Анкудиновке ФАС уже подал апелляцию. По данным ведомства, в 2023 году доля «Агроторга» в Кстовском районе достигла уже 31%. 13 водоемов в Нижегородской области признаны безопасными для купания. Специалисты исследовали образцы воды в лабораториях. Санитарно-гигиеническим нормам в Нижнем Новгороде соответствуют озера Парковые, первые и второй очереди в Автозаводском районе, Силикатные в Ленинском районе, Сортировочные в Канавине, Пестичные, Лунское в Сурмове. В других районах безопасными признаны пруды Верхние в Иксе, 408 километр в Арзамасе, а также река Теша. Кроме того, купаться разрешено в озерах у Крутой горы в Богородске, Цветом в поселке Пушкино, Верхнем в Семенове и Юрасовском на Бару. Около 5000 подростков в Нижегородской области получили временную работу в рамках летней кампании Кадрового центра работы России. Подросткам предлагают вакансии в благоустройстве и озеленении территорий, на производственных предприятиях, в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, а также в розничной торговле. Среди доступных позиций – вожатый, оператор аттракционов, укладчик, упаковщик, ученик слесаря, электромонтера, помощник воспитателя и библиотекаря, курьер, рабочий по благоустройству и уборке территории. Программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Уровень зарплаты по временным рабочим местам для подростков составляет от 27 до 35 тысяч рублей в месяц. И в продолжение темы. Сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкции вошли в число самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в России, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, рабочие профессии сейчас занимают 6 позиций в десятке лидеров по уровню предлагаемых зарплат. Среднее предложение для сварщиков составляет 160 тысяч рублей, а опытные специалисты высокотехнологичной сварки могут получать до 400 тысяч. Также высокие зарплаты предлагают программистам, инженерам с цифровыми компетенциями и врачам-стоматологам. По развитию событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет преимущественно пасмурно, возможен дождь, на термометре плюс 27 градусов, вечером также осадки и плюс 23, а ночью 20 градусов выше нуля.
0: Валюта.
1: На 27 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
27: Нижегородские компании приглашают поучаствовать в Дне поставщика с госкорпорацией «Росатом». Он пройдет в технопарке «Саров» на открытой территории города 11 августа. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, День поставщика – это рабочая площадка, где представители малого и среднего бизнеса могут напрямую обсудить с крупными заказчиками возможности сотрудничества. На встрече представители Нижегородского Минпрома инфраструктуры поддержки бизнеса расскажут о действующих в регионе мерах государственной поддержки, в том числе в рамках федпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и производительность труда. Также в программе пич-сессии поставщиков и B2B переговоры с заказчиками. Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области. Чтобы стать участником мероприятия, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес 52». Мероприятие запрещено для детей. Арбитражный суд Москвы по иску военной прокуратуры решил взыскать с немецкого военно-промышленного концерна «Rheinmetall» более 47 миллионов евро неосновательного обогащения за срыв строительства учебного центра под Нижним Новгородом. По данным «Коммерсант», договор на строительство центра боевой подготовки сухопутных войск в Мулино. Подконтрольное Минобороны предприятие «Гарнизон» подписало с «Rheinmetall» в 2011 году. Немецкая компания обязалась возвести объекты для имитации тактического боя, командно-штабные пункты, ангары и казармы в 2014 году. Однако после присоединения Крыма и введения санкции Евросоюза Минэкономики Германии отозвало у «Rheinmetall» разрешение на участие в проекте. Минобороны России безуспешно пыталась отсудить неустойку в Швейцарии. Учебный центр был достроен в 2015 году без участия немецкой компании. Компания «Мари Холодмаш» выкупила Борский завод торгового оборудования в Нижегородской области. По данным «Спарк», доли в компании продали Алексей Деревянко и Герман Лобазин. Сумма сделки могла превысить 10 миллиардов рублей. Она позволит создать для рынка комплексное предложение меблировки магазинов под ключ. По данным СМИ, «Мари Холодмаш», который специализируется на поставках холодильников в крупные торговые сети, решил купить завод, чтобы усилить позиции в тендерах сетей. Борский завод торгового оборудования объединяет 7 цехов площадью почти 13 тысяч квадратных метров и складские помещения площадью более 7 тысяч квадратных метров. Мощность производства более 4000 изделий в сутки. Завод поставлял оборудование для магазинов «Пятерочка», «Магнит», «М-Видео» и других. В прошлом году выручка предприятия снизилась на четверть, до 8 с небольшим миллиарда рублей. Чистая прибыль сократилась на 40% до 932 миллионов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин.

0: о деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. И к деньгам на Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
1: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гавани 13 был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба, основанного в марте 1908-го, а через два года его президентом. 15 июня 1910 года по инициативе Артура Антоновича при Одесском аэроклубе был открыт военно-авиационный класс с бесплатной формой обучения. Для его устройства Анатра, занимавший также пост вице-президента Новороссийского общества поощрения конозаводства, предоставил ипподром. И заодно подарил будущим авиаторам французский аэроплан «Блерио». Через год авиационный класс был преобразован в авиашколу. К началу 1916 года она уже обучала около сотни курсантов. В программе обучения значились такие элементы пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «Анатра». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «Анатра» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «Анатра» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «Анатра», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «Анатра» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «Анатра» покинул Одессу на собственном самолете, о дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович

0: 1943 году в Италии. Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. О чем это? Эмбарго. Запрет ввоза или вывоза определенных товаров на территорию страны. Полное эмбарго означает прекращение торговых отношений с каким-либо государством. Главные слова на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Режим ракетной опасности отменен в Свердловской области. Он действовал почти 50 минут, сообщил губернатор Денис Паслер. Также сообщается, что возобновил работу аэропорт Екатеринбурга. Ограничения на прием и отправку рейсов сняты. В результате ночной атаки на Ростов-на-Дону минувшей ночью погибла супружеская пара. Еще 5 человек получили ранения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. 2 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Различные разрушения зафиксированы в 3 районах города. В результате падения беспилотников возникли очаги возгорания в нескольких местах. На территории частного предприятия складских сооружений нескольких частных домовладений загорелись несколько автомобилей. Спасатели сегодня утром возобновили поиски иностранных альпинистов на Эльбрусе, пропавших 26 июля. Группа 7 человек, как сообщалось ранее, осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что 2 участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли, эвакуировали их тела. Позже был найден живым еще один альпинист. Поиски еще 3 были приостановлены из-за непогоды. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В июне россияне заметно активнее брали займы. Банки выдали 450,5 миллиардов рублей потребительских кредитов. Это максимальный показатель за последние 2 года, отмечает РИА Новости. Средний размер кредита достиг максимум почти за 3 года, около 200 тысяч рублей, следует из данных БКИ Скоринг Бюро. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности. Но Киев объявил Москву врагом, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. Испания осталась без лучших пожарных вертолетов из-за антироссийских санкций. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Вертолеты начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем? Биржевая стоимость нефти снижается после приостановки ударов США по Ирану. Сейчас Brent почти на 5% падает. Стоимость $92.04. Подробнее об этом в конце часа в программе «Капитал» в эфире «Бизнес FM». Украина рано или поздно утратит западные земли, принадлежавшие до Второй мировой Польше, Румынии и Венгрии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, 2, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине Украине не титульной нации, что вообще чушь, бред собачий. А ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Владимир Путин. Получился такой косвенный ответ президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, который предложил заморозить военный конфликт на Украине. Можно ли считать эпизод исчерпанным? Комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: В Омске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев публично и в присутствии Путина предложил заморозить конфликт в Украине. Это была несогласованная с Москвой односторонняя инициатива, на которую российский президент дал ответ спустя сутки. А еще ранее, по словам Дмитрия Пескова, президент подробно рассказал казахстанскому коллеге все про специальную военную операцию в закрытой части переговоров. Публично тот же Песков озвучил предельно жесткую позицию. Как таковая заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Но боевые действия могут прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующие решения. Эти условия сформулированы МИД России 2 года назад. В переводе с дипломатического языка это означает, что Москва по-прежнему в качестве предусловия прекращения огня требует прежде всего вывода ВСУ из Донбасса. Надо заметить, что Токаев тщательно взвешивал риторику. Назвал Россию великим государством, подтвердил приверженность союзническим отношениям, как бы трудно это ни было, похвалил максимум дипломатической гибкости, проявленной Путиным на саммите в Анкоридже год назад. Все эти реверансы он перемешал с тезисами, которые для Москвы звучат почти крамольно. Природа конфликта непонятна для многих, в том числе и для нас. Это не гражданская, а межгосударственная война. Гибнет генофонд братских народов, а происходящее на руку и радость противникам и России, и Украины. Ясно, что, помимо всего прочего, Казахстан, возможно, согласовав свои предложения с США или с кем-то из европейцев, преследует и собственный интерес. Украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет до 80% экспорта казахстанской нефти, уже вынудили американскую «Шеврон» просить Белый дом вмешаться. И Вашингтон, по данным прессы, потребовал от Киева ограничить атаки на нероссийские суда в Черном море. Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией, в том числе на тезис о непонимании причин конфликта. В частности, напоминание о территориальных подарках Сталина Украине в виде западных регионов перекликается еще с довоенными тезисами Путина по поводу того, как Ленин подарил Украине Донбасс. А тезис о единственном гарантии территориальной целостности Украины в лице России совсем не похож на риторику переговорщика, готового зафиксировать линию фронта. Это скорее указание на вектор в сторону дальнейшего распада украинской государственности. Симптоматично, что одновременно Путин выразил готовность к эскалации на море, призвав российские ВМС решительно отвечать на попытки захвата коммерческих судов, что уже стало ответом на задержание танкеров теневого флота Британии и Франции. Отказавшись, наконец, от упоминания духа Анкориджа, Москва также указала на дуализм в позиции Трампа. С одной стороны, США поставляют оружие Украине через механизм НАТО, но при этом России импонирует их готовность способствовать урегулированию. Украинская реакция предсказуемо оказалась зеркальной. Его министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обращение Токаева реалистичным, своевременным и мудрым, после чего вновь призвал усилить давление на Москву. Киев при этом публично повторил формулу, которую еще 2 года назад отвергал как пораженческую – прекращение огня по текущей линии фронта, но без юридического признания территориальных потерь. На этом фоне произошел новый информационный вброс. Агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Киев могут предложить Москве взаимный отказ от воздушных ударов. Каковое предложение может быть формализовано в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 июля в Вашингтоне? Смысл понятен. Остановка взаимных ударов по энергетике, городам и портам не фиксирует линию фронта, не требует отвода войск и не решает ни одного значимого вопроса, но способна резко снизить издержки для обеих сторон. Для Украины это защита энергосистемы перед зимой и портовой инфраструктуры, по которой Россия бьет все сильнее. Для России прекращение украинских дальнобойных ударов по НПЗ, экспортным терминалам и тылу, которые стали заметным фактором давления на экономику. Впрочем, Москва уже отклоняла аналогичные предложения, а Песков назвал преждевременными комментарии на данную тему. К тому же в Кремле считают, что удары по украинской энергетике и логистике – основной инструмент стратегического истощения противника. противника. Отказ от него без территориальных уступок Киева обесценивает военное преимущество. Также Путин уже говорил, что российские удары по Украине разрушительнее, так что в этом смысле обмен одной боли на другую в Москве не видят равноценным. Хотя, возможно, вероятность такой сделки не нулевая, особенно в свете подготовки нового санкционного законопроекта Грэма Блюменталя. Во всяком случае, Кремль пока не сказал «нет», он сказал «преждевременно».
2: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Вблизи Одессы затонуло грузовое судно, сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Golden Leo» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз, по одним данным кукуруза, по другим зерна. «Golden Leo» был атакован тремя крылатыми ракетами. Во время выхода из порта 19 июля одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, затем затонуло. Минобороны России ранее сообщила, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт» Карен Степанян.
5: К сожалению, были такие случаи, именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО, так называемая, и ПНД, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
6: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
5: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, замгендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт». Однако у любой страховки есть ограничения, и главное из них, если судно заходит в зону военных действий, говорит адвокат адвокатский кабинет «Морской» Виктория Жданова.
7: Но надо понимать, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в военную зону, зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия за именно страхование от военных рисков не уплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Нет достоверных данных о том, что случилось с судном и что у него по документам. Если судно на тот момент было в аренде, то есть в чартере, например, в бибоу-чартере у какого-нибудь третьего лица, не являющегося титульным владельцем судна, то тогда риски такой утраты может нести фрахтователь. Но, опять же, это частные правоотношения между собственником судна и тем лицом, который это судно эксплуатирует. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. У нас имеется международный комитет Ллойдс, который оценивает уровень военных рисков, и Черное море там уже достаточно давно находится, и иногда даже некоторые судовладельцы отказываются идти, и моряки иногда отказываются ходить на этих судах, потому что они видят в этом риск для своей безопасности.
2: Виктория Жданова, адвокат. По данным популярного онлайн-сервиса для отслеживания судов Vessel Finder, судно Golden Leo, построено в 1998 году, заходило в порт Стамбула 7 июля. Антироссийские санкции оставили Испанию без лучших пожарных вертолетов. Так лидера французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил ситуацию с масштабными лесными пожарами в Испании. Ограничения Евросоюза не позволяют задействовать российские К-32. Скандал в стране набирает обороты, написал политик 26 июля в соцсети. Речь идет о вертолетах, которые начали выводить из эксплуатации после 2022 года. Насколько их отсутствие действительно осложняет борьбу с огнем, рассказывает журналист из Испании Максим Евсеев.
8: Они тоже раньше принимали участие в тушении лесных пожаров, но из-за санкций, которые были введены в 2022 году, эти вертолеты, что называется, стали на прикол. Строго запрещена поставка каких-то либо запчастей, не могут приезжать техники, чтобы обслуживать эти вертолеты. Ну и, конечно, вертолеты не могут пройти ежегодную сертификацию. Поэтому компания Pegasus, у которой эти вертолеты были, она заключала договор с правительством Испании, она срочно взяла какие-то другие вертолеты. Парк авиатехники традиционного в Испании, он такой европейский или американский. Здесь Airbus Helicopters, Sikorsky, Robinson и советская или российская вертолетная авиация здесь представлена очень мало. Этих вертолетов всего-то было 8 штук. При тушении пожаров используются десятки, если не сотни вертолетов, которые оперативно еще могут прилетать на подмогу из Франции или Португалии. Эти 8 вертолетов какой-то важной роли при тушении лесных пожаров не сыграют. Часть депутатов в парламенте, они обращались в правительство, чтобы они обратились в Европарламенте, так как такая ситуация сложная, чтобы, возможно, как-то снять санкции именно вот в этой части, касающихся вертолетов, которые связаны с тушением лесных пожаров. Но, как я понимаю, ответа они не получили.
2: Максим Евсеев, журналист из Испании. Испанская газета «Ля Расон» 24 июля писала, что К-32 могут брать на борт более 5000 литров воды и называла их одними из самых эффективных машин для тушения лесных пожаров. Западные аналоги газеты считают более дорогими и менее маневренными.
0: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
11: Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» включена в программу приватизации на 2026-2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В программу включен пакет акций в размере 99,9%. Предприятие находится в федеральной собственности, им управляет Росимущество. В 2024 году суд обратил акции фабрики в доход России, запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко и его сына и гендиректора фабрики в стране в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Сама фабрика не работает с весны 2017 года.
0: Отчеты и планы.
11: Британская Reckitt Benckiser договорилась о продаже российского бизнеса по производству бытовой химии группе компаний Арнест Алексея Сагала, производителю дихлофоса и лака для волос «Прелесть», сообщил Reckitt. Завершение сделки ожидается во второй половине года. Сумма сделки не раскрывается. Эксперты оценили ее в 12-14 миллиардов рублей. Стартап Foundation Future Industries, в который инвестирует сын президента США Эрик Трамп, заключил партнерство с AMD для создания человекоподобных роботов. Новую модель Phantom MK2 будут использовать в промышленности и военной сфере. В этом году стартап запускает завод на 5000 роботов в год, в начале следующего на 50 тысяч. Промышленные версии сдадут в аренду за 100 тысяч долларов в год, а военные будут стоить около 300 тысяч долларов за штуку. Ранее инвестиции семьи Трампа в оборонные компании вызывали вопросы из-за потенциального конфликта интересов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес FM». Сегодня о проблемах тарифной политики США и перспективах законопроекта Линдси Грэма, признан в России экстремистом и террористом.
9: Заранее с Маликом Дудаковым.
12: Похороны скончавшегося сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом, вновь подняли в Вашингтоне вопрос о принятии его санкционного биля. В рамках законопроекта в том числе предлагается ввести тарифы в размере 100% в отношении ключевых покупателей российской нефти. Белый дом в целом довольно прохладно воспринимает перспективу принятия биля имени Грэма. Тот ограничит пространство команды Трампа для маневра. Однако сейчас дела в тарифной сфере у администрации США обстоят в целом не лучшим образом. Казначейство Соединенных Штатов вынуждено начало возвращать заработанные на тарифах деньги американским импортерам. Речь идет о суммах до 200 миллиардов долларов. Выплата компенсации перекрывает все доходы от новых пошлин, которые команда Трампа спешно пытается ввести. Сейчас Белый дом объявил о тарифах в 10-15% в отношении всего мира, чтобы хоть как-то вывести из позиционного тупика свои торговые войны. Но теперь уже делаются исключения для огромного количества товаров. Так, чтобы влиятельные импортеры в США, например, крупные ритейловые сети вроде Walmart, не попытались снова все отменить в суде. Однако в любом случае нельзя исключать новых судебных ударов. Год назад Белый дом был уверен в возможности за счет тарифов зарабатывать по 300-500 миллиардов долларов ежегодно. Теперь приходится на них терять деньги. Пока же бюджетный кризис с дефицитом в 2 триллиона долларов в Вашингтоне продолжает распаляться. Переговорные позиции администрации Трампа с приближением выборов, до которых остается ровно 100 дней, становятся все слабее. Показательно, что после начала войны в Иране лишь одна страна в мире, а именно Эквадор, заключила торговую сделку с Трампом. Все ключевые партнеры Соединенных Штатов, будь то Китай или Европейский Союз, заняли выжидательную позицию. Они уверены, что после выборов возможности Трампа станут еще более ограниченными, а новые пошлины будут снова отменены американскими судами, как и предыдущие. Поэтому законопроект Грэма отчасти все же дает в руки команды Трампа хоть какие-то козыри. Однако все тоже отлично понимают, что Соединенные Штаты не рискнут ввести 100% тарифы против Китая либо Индии. Ведь это вернет в кризис саму американскую экономику. Сейчас реальное тарифное давление Америки на Китай составляет лишь 18-20%. Прошлогодний проигрыш в торговых войнах сильно травмировал команду Трампа. И в канун выборов устраивать еще один инфляционный шок, после того, как война в Иране уже спровоцировала взлет цен на топливо в Соединенных Штатах, означает буквально подписывать республиканцам смертный приговор.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
9: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, доброе утро.
13: Доброе утро.
2: Начнем с цен на нефть, падение на 5% по Brent сейчас.
13: В принципе, ожидаемо. Можно было ждать этого через неделю, но Трамп, видимо, решил попытаться, по крайней мере, еще раз зайти на очередной раунд каких-то кулуарных переговоров. Ну, здесь, в этой иранской теме, я уже обсуждал эту проблематику в том плане, что битва-то идет за контроль над проливом, а не за какие-то там ядерные программы и прочее. Поэтому иранская сторона приостановила взаимные удары. Понятно, потому что американцы не стреляют. Но здесь Иран американцы бьют, Иран отвечает. Вот у них такая получается тактика. Я уж не знаю, правильно или нет. Но с точки зрения вот текущей паузы, Иран будет ждать, какие шаги со своей стороны предпринят американская администрация. Пока вроде как представители Омана, да, которые сыграли какую-то роль косвенную в этой паузе, вроде как согласны опять вернуться к первоначальному варианту, что Оман и Иран контролируют совместно проход через пролив. Американцы должны все свои военные конвои убрать и прочее, прочее. Но американцы, пока я вот посмотрел, ничего не убирают, поэтому пока лишь какая-то словесная пауза, и рынку этого хватило, чтобы идти вниз. Но здесь надо учитывать, что на рынке нефти просто доминирует пессимизм. Я уж не знаю, кто вдолбил в головы спекулянтам, что обязательно цены должны падать. Никто не следит за тем, как поглощается весь излишек предложения сырой нефти на мировом рынке на фоне того, что спрос на топливо практически везде, и в Америке, и в Азии на очень высоком уровне, несмотря на то, что цены выше, соответственно, маржа для переработчиков остается необычайно высокой, почти рекордно за всю историю, а тут еще и цены на нефть опять перестали расти, упали, поэтому с этой точки зрения поглощение предложения сырой нефти, которое будет появляться на рынке, продолжится. Спекулянты решили, что перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября администрация Трампа любой ценой будет пытаться задавить нефтяные котировки. Может быть, так и будет, но это будет зависеть от того, что пауза между Ираном и США продлится. Цены падают, пускай падают. Брент с немедленной поставкой стоит где-то $92, а фьючерс уже следующий. Торгуется на отметке чуть ниже 88. Здесь ситуация не изменилась. Так называемая бэквардация, когда дальние контракты стоят намного дешевле, чем поставочные, она продолжается. Так называемая форвардная кривая показывает вот этот настрой рынка в том плане, что никто не ждет дефицитов на долгосрочном горизонте. Похожая ситуация была в первой половине 2000-х годов. Все помним, что в итоге цены на нефть стали устойчиво расти, а потом пошел суперцикл, когда цены росли, компании этого сектора стали расти в капитализации, как на дрожжах, увеличивая инвестиции. Только вот когда инвестиции нарастили добычу, и все, только тогда все кончилось. Вот очень похоже на то, что было, но, может быть, процесс займет чуть больше времени. В целом, естественно, позитивно воспринимают такую паузу американский фондовый индекс. Они плюсуют, доллар чуть-чуть ослаб. В целом, ситуация как обычно. Как будто мы вернулись в ситуацию дежавю на майские уровни. В общем, все похоже. Насколько длительно будет эта пауза, естественно, рынок пока не понимает. Главный фактор тут в том, что премиум за войну в нефтяных котировках то поднимают, то опускают. Соответственно, это вносит тоже сумятицу. Наши фондовые индексы с утра пытаются продолжить то ралли, которое мы наблюдали во второй половине прошлой недели. Индекс Мосбиржи с утра пытается приблизиться к отметке 2200, растет на процент. На нашем фондовом рынке, конечно, сложновато искать какие-то идеи для устойчивого роста, но пока эмоции позитивные, и рынок пытается эти эмоции подхватить и продержаться на высоком уровне чуть подольше.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы.
15: Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью. После чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту в Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиона. К этому дню расходы уже составили 1,5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег.
16: Транжиры на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Марк Твен.
15: Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Ведь когда ты прав, всякий готов быть с тобой.
16: Наизусть. На Бизнес FM.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:58. Студия Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито 276 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Дроны нейтрализованы над приграничными районами, Московским регионом, Крымом, а также на территории Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края, над акваториями Черного и Азовского морей. Глава Удмуртии Александр Бричалов заявил, что силы ПВО отражают самую массированную за последнее время атаку в республике. Ранее стало известно, что в результате ночной атаки дронов в Ростове-на-Дону погибли 2 человека, пострадали 5. Сильный запах аммиака чувствуется на улице в Днепропетровске на Украине после взрывов, сообщают местные СМИ. На улицах прохожие прикрывают лицо из-за тяжелого запаха. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Ранее сообщалось, что был прилет по одному из предприятий. Стрельба произошла в Сиэтле на гастрономическом фестивале. В результате 2 человека погибли, еще 5 получили ранения, из них 4 госпитализированы. Подробности инцидента не приводятся. Неизвестно также о том, кто стрелял. После сообщения о стрельбе руководство центральной монорельсовой дороги Сиэтла объявило, что она будет закрыта до конца дня и возобновит работу в понедельник. Федерация альпинизма России назвали причину трагических смертей на Эльбрусе. Это неправильное планирование, нужная реакция на негативный прогноз погоды, сообщает агентство ТАСС. Накануне на высоте 5300 метров группа альпинистов запросила помощи. Один из них позднее скончался. Также сообщалось, что на Эльбрусе найдены тела 3 иностранных альпинистов. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Мощный ураган обрушился на Ростовскую область. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. 1 человек погиб и 500 пострадавших. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим ЧС. Ждать ли ответа Ирана и какого? Иранский МИД обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Глава министерства Аббас Аракчи написал об этом в соцсетях. Каких действий ждать от иранской стороны? Установка пиратского Windows скоро станет недоступным. Microsoft собирается привязать операционную систему к материнской плате компьютера. Новые защитные меры могут появиться уже в следующей версии. Будут ли после этого работать прежние пиратки Windows? Все подробности в эфире Business FM. Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью. 11 из них госпитализированы, в том числе один ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
11: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано были сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
17: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
11: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
18: Буквально, ну вот, с пасмурного неба минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
19: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
18: Сейчас есть. Везде. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
11: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
20: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
19: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
20: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
19: Небезопасно ездить по городу?
20: Местами, да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
11: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
21: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал, был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай, прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, вот ехал и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
11: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Раймиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Украина просчиталась, атаковав торговое судно в Каспийском море. Об этом заявили в Иранской парламентской комиссии по нацбезопасности, отметив, что Киев, цитата, вскоре может узнать, что Иран не оставляет такие действия без ответа. Ранее в МИДе Ирана обвинили Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Атаку там назвали вопиющим нарушением устава ООН, совершенным по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Глава ведомства Аббас Аракчи заявил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой евродипломатии Кая Каллас. Он также дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник Востоковед Елена Супонина.
3: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно. Посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
2: Елена Супонина, востоковед, политолог-международник. Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста. ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, снизил ставку. Правда, скромно, всего на 0,25% до 14% годовых. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. В основном ставки увеличились по вкладам до 3 месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года. Что будет со вкладами после решения ЦБ, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
4: Дальнейшее поведение банковских ставок дальше будет зависеть большей частью не от ставки Банка России, а от того, насколько будет необходима банкам ликвидность. Какие они идеи будут видеть на рынках, как будет обстоять дело с корпоративным кредитованием, будет ли приток средств на банковскую сферу страны физических лиц, потому что объем наличных средств рекордный, либо наоборот будет происходить отток. Вот другие факторы, которые находятся за контуром ставки, но при этом косвенно все связаны, это то, что будет определять динамику доходности инструментов. Но, опять-таки, как кажется, что здесь каких-то существенных подвижек мы не увидим, потому что, ну, во-первых, лето, волатильность снижается. Во-вторых, торговых идей на рынке нету. Возможно, если деловая активность будет возрастать, если деньги снова пойдут на депозиты, в частности, мы можем видеть еще одну волну снижения ставок, даже если там Банк России в ближайшее время ставки снижать не будет. Текущие ставки, как кажется, выше становиться не будут. Выше они могут стать только если отток средств с банков продолжится. Пока кажется, что это не базовый сценарий. Еще раз подчеркну, налички много, есть вероятность, что она снова будет возвращаться в банковский сектор.
2: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. Решение ЦБ по ставке, скорее всего, останется незамеченным для большинства россиян. Во-первых, снижение слишком скромное. А во-вторых, регулятор повысил прогноз по будущей ставке, а значит, изменения будут плавными и почти неощутимыми для вкладчиков, говорит автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
22: Если мы говорим про обычных людей, то вот это решение ЦБ по снижению ключевой ставки вряд ли будет каким-то заметным фактором. если мы говорим про вклады, про банковские продукты, как раз по той причине, что снижение, во-первых, довольно маленькое, 0,25%, не является каким-то резким снижением. Во-вторых, потому что ЦБ повысил траекторию будущей ключевой ставки, то есть в дальнейшем ЦБ ключевую ставку, если и будет снижать на следующих заседаниях, осталось 3 заседания до конца года, то это будут вот такие же мелкие снижения, которые вряд ли приведут к какому-то заметному падению доходности вкладов.
2: Александр Иванов, для тех, кто хочет открыть вклад, по мнению экспертов, сейчас выгоднее ориентироваться на короткие сроки 3-6 месяцев. С теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с моей коллегой Еленой Марчуковой.
5: Задач очень много, денег мало. IT-отрасль, она стагнирует, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджет. Рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад сильно росли зарплаты, то сейчас рынок работодатель, не работник. Задачи не решены, в том числе задачи импортозамещения не решены. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да. На самом деле ничего особо не сделано.
2: Александр Глазков. Подробнее сегодня после полудня на Бизнес-ФМ.
6: Реклама.
7: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
23: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
24: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги. Название многих валют часто своими корнями восходит к различным мерам веса. Однако французский франк со дня появления в 1360 году существовал исключительно как денежная единица. По-французски «франк» означает «свободный». Так монету назвали в честь освобождения короля Иоанна Доброго из английского плена в ходе Столетней войны. Золотой франк, равный 1 турскому ливру, по сути был юбилейной монетой.
27: История денег на Business FM.
28: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
29: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
30: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
32: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородская мэрия заключила договор лизинга на 122 коммунальные машины. На повторную закупку поступила только 1 заявка от Сбербанк Лизинг. С компанией подпишут договор по начальной цене почти 1,3 миллиарда рублей, указаны в карточке лота на сайте госзакупок. Первый аукцион комитет по управлению городским имуществом объявлял в конце мая. На него поступила 1 заявка, но комиссия нашла в ней несоответствие требованиям. Поставить технику необходимо до конца сентября. Софет одобрил закон, который расширяет перечень оснований для административного выдворения иностранных граждан из России. Теперь в список статей Кодекса об административных правонарушениях, по которым может применяться такая мера, увеличится до 45. В частности, выдворение будет грозить за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям или принадлежности к социальным группам. Кроме того, мигрантов смогут выдворять за неповиновение требованиям военнослужащих при переходе через государственную границу. В Нижнем Новгороде подготовили к старту второй тоннелепроходческий комплекс, который начнет работать уже в ближайшие дни, сообщает телеграм-канал «Метро НН». Напомню, первый метрощит Евдокии уже прошел 100 метров от улицы Горького до площади Свободы. Сейчас выходят на завершающую стадию очередные пусконаладочные работы в монтажном котловане за станцией Горьковская. Второй щит подготовлен к старту при участии его производителей из Китая. В рабочем поселке Лениногорск Володарского округа планируют построить индустриальный парк. К работам приступят уже в будущем году, сообщает НТА «Приволжье» со ссылкой на Корпорацию развития Нижегородской области. На данный момент готовят проектно-сметную документацию. Точные сроки реализации проекта пока неизвестны. Миноборнауки предложило протестировать новую цифровую платформу университета. Эксперимент планируют провести с 1 сентября до конца 2028 года. С помощью системы абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления в ВУЗ онлайн. Платформа также позволит подтверждать обучение, оформлять заселение в общежитие и работать с цифровыми документами. Кроме того, студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Для вузов предусмотрят сервисы для проведения приемных кампаний, организации учебного процесса и управления кампусами. Проект постановления проходит общественное обсуждение. Нападающий Артем Матюк остается в системе «Торпедо» до 2028 года. С игроком продлен контракт, сообщили в пресс-службе клуба. Матюк пополнил систему нижегородцев 2 года назад и с тех пор в составе «Чайки» дважды завоевывал бронзовые медали МХЛ. В прошлом сезоне он был одним из ключевых центральных нападающих молодежки. В 65 матчах набрал 47 очков, показал полезность плюс 23 и выиграл 56% вбрасываний. Локальные магазины лучше других форматов переживают кризисные периоды, отмечают эксперты. По их словам, такой бизнес меньше зависит от рекламы и потока посетителей, быстрее подстраивается под спрос и проще выходит на самоокупаемость. Люди все чаще выбирают привычные точки рядом с домом, продуктовые магазины, пункты выдачи, аптеки, пекарни и кофейни. По данным опроса, почти половина россиян пользуются инфраструктурой в своем жилом комплексе ежедневно. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером также возможны осадки и плюс 19, ночью облачно и 17 градусов выше нуля.
0: Валюта.
1: На 27 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
6: Нижегородские малые предприятия, имеющие опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции, приглашаются к участию в конкурсе Фонда содействия инновациям «Развитие цифровые технологии», который проводится совместно с Минцифрой России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участники конкурса могут получить до 30 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере цифровых технологий. Для организаций со статусом малой технологической компании предусмотрены преимущества. Они смогут получить 2 дополнительных балла при оценке заявки. Средства гранта могут быть направлены на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных цифровых решений для различных отраслей экономики. Внебюджетное софинансирование проекта должно составлять не менее 20% от суммы гранта, а срок реализации – 12 или 18 месяцев. Подробную информацию о программах фонда можно получить в технопарке «Анкудиновка». Предприниматели Нижегородской области снова смогут стать участниками программы льготного кредитования МСП, сообщает пресс-служба НБД банка. Это позволит предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно ознакомиться в офисах НБД банка. Нижегородский центр стандартизации метрологии и испытаний ввел в эксплуатацию новый комплекс для точных измерений электрической мощности, расширив возможности проверки приборов учета и контроля электроэнергии для промышленных потребителей и энергокомпаний региона. Новый комплекс используют для поверки и калибровки высокоточных средств измерений, передачи единиц физических величин в соответствии с государственной поверочной схемой и проведения исследований в сфере электроэнергетики. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама.
10: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу. Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
13: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Деньги.
16: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление.

Племяннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Фторов, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Фторов вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 1997 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Фторов отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Фторова – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Фторову была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Фторов приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Фторов владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Фторов в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Фторова не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Фторова, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Фторова денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Фторов бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Фторова национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах. Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ. Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Евросоюз вывел шкурки соболиного меха из-под санкций, обнародованных в 21-м пакете. Соответствующее изменение внесено в приложение к санкционному регламенту ЕС. А в документе уточняется, что запрет распространяется на выделанные меховые шкурки за исключением соболя. При этом сам санкционный регламент никак не объясняет причины такого исключения. По данным портала Евроэктив, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в Евросоюзе. Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима на Украине будет сложной. Он призвал жителей готовиться к очень тяжелой зиме, сообщил телеканал Sky News. По словам Зеленского, из-за подготовки к зимнему периоду он принял решение сменить главу правительства. По подсчетам ТАСС, Украине может не хватить запасов газа и угля. Мощность энергосистемы также остается низкой, поскольку даже летом Украина испытывала дефицит электричества. Почти 90 пожарных во Франции пострадали при тушении масштабных природных пожаров. Ситуация на юго-западе страны остается крайне тяжелой. Согласно последним сводкам, в департаменте Журонда огонь охватил территорию в 42 тысячи гектаров. К тушению огня привлечены зарубежные коллеги, в том числе и из Швейцарии. Военнослужащие и полицейские обеспечивают эвакуацию, следят за безопасностью в зоне стихийного бедствия. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом. Это заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, не Россия начала войну, но именно она держит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Сегодня об этом Георгий Буфт. В России начался цикл снижения цен на зерно. Закупочные цены на пшеницу и ячмень снизились на 0,3% до 6,5% за неделю. Это связано с выходом на рынок нового урожая и ограниченным судоходством в Азовском море. И природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам вблизи Бордо, передает агентство «Франс-Пресс». В частности, речь о 4 объектах компании «Ариана Групп», в том числе о заводе по производству топлива для баллистических ракет М-51. А подробности в эфире. «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, принадлежавшие до Второй мировой Польши, Румынии и Венгрии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нации, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Владимир Путин. Получился такой косвенный ответ президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, который предложил заморозить конфликт на Украине. Можно ли считать эпизод исчерпанным? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: В Омске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев публично и в присутствии Путина предложил заморозить конфликт в Украине. Это была несогласованная с Москвой односторонняя инициатива, на которую российский президент дал ответ спустя сутки. А еще ранее, по словам Дмитрия Пескова, президент подробно рассказал казахстанскому коллеге все про специальную военную операцию в закрытой части переговоров. Публично тот же Песков озвучил предельно жесткую позицию. Как таковая заморозка невозможна с учетом позиции Киева. было. Но боевые действия могут прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующие решения. Эти условия сформулированы МИД России 2 года назад. В переводе с дипломатического языка это означает, что Москва по-прежнему в качестве предусловия прекращения огня требует прежде всего вывода ВСУ из Донбасса. Надо заметить, что Такаев тщательно взвешивал риторику. Назвал Россию великим государством, подтвердил приверженность союзническим отношениям, как бы трудно это ни было, похвалил максимум дипломатической гибкости, проявленной Путиным на саммите в Анкоридже год назад. Все эти реверансы он перемешал с тезисами, которые для Москвы звучат почти крамольно. Природа конфликта непонятна для многих, в том числе и для нас. Это не гражданская, а межгосударственная война. Гибнет генофон братских народов, а происходящее на руку и радость противникам и России, и Украины. Ясно, что, помимо всего прочего, Казахстан, возможно, согласовав свои предложения с США или с кем-то из европейцев, преследует и собственный интерес. Украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет до 80% экспорта казахстанской нефти, уже вынудили американскую «Шеврон» просить Белый дом вмешаться. И Вашингтон, по данным прессы, потребовал от Киева ограничить атаки на нероссийские суда в Черном море. Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией, в том числе на тезис о непонимании причин конфликта. В частности, напоминание о территориальных подарках Сталина Украине в виде западных регионов перекликается еще с довоенными тезисами Путина по поводу того, как Ленин подарил Украине Донбасс. А тезис о единственном гарантии территориальной целостности Украины в лице России совсем не похож на риторику переговорщика, готового зафиксировать линию фронта. Это скорее указание на вектор в сторону дальнейшего распада украинской государственности. Симптоматично, что одновременно Путин выразил готовность к эскалации на море, призвав российские ВМС решительно отвечать на попытки захвата коммерческих судов, что уже стало ответом на задержание танкеров теневого флота Британии и Франции. Отказавшись, наконец, от упоминания духа Анкориджа, Москва также указала на дуализм в позиции Трампа. С одной стороны, США поставляют оружие Украине через механизм НАТО, но при этом России импонирует их готовность способствовать урегулированию. Украинская реакция предсказуемо оказалась зеркальной. Его министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обращение Такаева реалистичным, своевременным и мудрым, после чего вновь призвал усилить давление на Москву. Киев при этом публично повторил формулу, которую еще 2 года назад отвергал как пораженческую – прекращение огня по текущей линии фронта, но без юридического признания территориальных потерь. На этом фоне произошел новый информационный вброс. Агентство Рейтер сообщило, что Вашингтон и Киев могут предложить Москве взаимный отказ от воздушных ударов. Каковое предложение может быть формализовано в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 июля в Вашингтоне? Смысл понятен. Остановка взаимных ударов по энергетике, городам и портам не фиксирует линию фронта, не требует отвода войск и не решает ни одного значимого вопроса, но способна резко снизить издержки для обеих сторон. Для Украины это защита энергосистемы перед зимой и портовой инфраструктуры, по которой Россия бьет все сильнее. Для России прекращение украинских дальнобойных ударов по НПЗ, экспортным терминалам и тылу, которые стали заметным фактором давления на экономику. Впрочем, Москва уже отклоняла аналогичные предложения, а Песков назвал преждевременными комментарии на данную тему. К тому же в Кремле считают, что удары по украинской энергетике и логистике – основной инструмент стратегического истощения противника. Отказ от него без территориальных уступок Киева обесценивает военное преимущество. Также Путин уже говорил, что российские удары по Украине разрушительнее, так что в этом смысле обмен одной боли на другую в Москве не видят равноценным. Хотя, возможно, вероятность такой сделки не нулевая, особенно в свете подготовки нового санкционного законопроекта Грэма Блюменталя. Во всяком случае, Кремль пока не сказал «нет», он сказал «преждевременно».
2: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Вблизи Одессы затонуло грузовое судно, сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Голден Лео» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз, по одним данным, кукуруза, по другим – зерна. «Голден Лео» был атакован 3 крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, затем затонуло. Минобороны России ранее сообщило, что на переходе Черноморским морем, южнее Одессы, поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
5: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна, судно полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
6: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
5: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны, на самом деле, в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, замгендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт». При этом эксперты подчеркивают, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в зону повышенных военных рисков и дополнительные премии именно за страхование от военных рисков не оплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. В частности, об этом говорят отчеты международных организаций. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. Локомотив стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играет не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9 против 2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути, и с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
8: Тот футбол, который Локомотив показал в стартовом матче чемпионата против Ахмата дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Переселения будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроена, эта команда достаточно суровая, это команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зон сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для Локомотива, я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
7: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
9: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them. Okay, really, really grateful for all the support for our fans.
10: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
7: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: Бизнес и власть.
12: Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» включена в программу приватизации на 2026-2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В программу включен пакет акций в размере 99,9%. Предприятие находится в федеральной собственности, им управляет Росимущество. В 2024 году суд обратил акции фабрики в доход России, запретил деятельность экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына и гендиректора фабрики в стране в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Сама фабрика не работает с весны 2017 года.
1: Отчеты и планы.
12: Британская «Рэкет Бендигер» договорилась о продаже российского бизнеса по производству бытовой химии группе компаний «Арнест Алексея Сагала», производителю дихлофоса и лака для волос «Прелесть», сообщил «Рэкет». Завершение сделки ожидается во второй половине года. Сумма сделки не раскрывается. Эксперты оценили ее в 12-14 миллиардов рублей. Стартап Foundation Future Industries, в который инвестирует сын президент США Эрик Трамп, заключил партнерство с AMD для создания человекоподобных роботов. Новую модель Phantom MK2 будут использовать в промышленности и военной сфере. В этом году стартап запускает завод на 5000 роботов в год, в начале следующего на 50 тысяч. Промышленные версии сдадут в аренду за $100 000 в год, а военные будут стоить около $300 000 за штуку. Ранее инвестиции семьи Трампа в оборонные компании вызывали вопросы из-за потенциального конфликта интересов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «9:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Тема, которая пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес FM». Сегодня о проблемах тарифной политики США и перспективах законопроекта Линдси Грэма, признан в России экстремистом и террористом.
1: «Заранее» с Маликом Дудаковым.
13: Похороны скончавшегося сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом, вновь подняли в Вашингтоне вопрос о принятии его санкционного биля. В рамках законопроекта в том числе предлагается ввести тарифы в размере 100% в отношении ключевых покупателей российской нефти. Белый дом в целом довольно прохладно воспринимает перспективу принятия биля имени Грэма. Тот ограничит пространство команды Трампа для маневра. Однако сейчас дела в тарифной сфере у администрации США обстоят в целом не лучшим образом. Казначейство Соединенных Штатов вынуждено начало возвращать заработанные на тарифах деньги американским импортерам. Речь идет о суммах до $200 миллиардов. Выплата компенсации перекрывает все доходы от новых пошлин, которые команда Трампа спешно пытается ввести. Сейчас Белый дом объявил о тарифах в 10-15% в отношении всего мира, чтобы хоть как-то вывести из позиционного тупика свои торговые войны. Но теперь уже делаются исключения для огромного количества товаров. Так, чтобы влиятельные импортеры в США, например, крупные ритейловые сети вроде Walmart, не попытались снова все отменить в суде. Однако в любом случае нельзя исключать новых судебных ударов. Год назад Белый дом был уверен в возможности за счет тарифов зарабатывать по $300-500 миллиардов ежегодно. Теперь приходится на них терять деньги. Пока же бюджетный кризис с дефицитом в $2 триллиона в Вашингтоне продолжает распаляться. Переговорные позиции администрации Трампа с приближением выборов, до которых остается ровно 100 дней, становятся все слабее. Показательно, что после начала войны в Иране лишь одна страна в мире, а именно Эквадор, заключила торговую сделку с Трампом. Все ключевые партнеры Соединенных Штатов, будь то Китай или Европейский Союз, заняли выжидательную позицию. Они уверены, что после выборов возможности Трампа станут еще более ограниченными, а новые пошлины будут снова отменены американскими судами, как и предыдущие. Поэтому законопроект Грэма отчасти все же дает в руки команды Трампа хоть какие-то козыри. Однако все тоже отлично понимают, что Соединенные Штаты не рискнут ввести 100% тарифы против Китая либо Индии. Ведь это вернет в кризис саму американскую экономику. Сейчас реальное тарифное давление Америки на Китай составляет лишь 18-20%. Прошлогодний проигрыш в торговых войнах сильно травмировал команду Трампа. И в канун выборов устраивать еще один инфляционный шок, после того, как война в Иране уже спровоцировала взлет цен на топливо в Соединенных Штатах, означает буквально подписывать республиканцам смертный приговор.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
14: Доброе утро.
2: Обратим внимание на наш рынок. Что сегодня будет происходить?
14: Ну вот к этой минуте уже перед открытием таких более или менее активных торгов пересчитали индекс Мосбиржи. Вот с утра, вот в первые минуты, там еще плюсик был, сейчас минус 0,2, 2,160. Ну, в целом, энтузиазм на рынке, конечно, может и останется, да, в свете того, что еще ЕЦБ вроде как пошел все-таки навстречу пожеланию трудящихся, да, и понизил символически учетную ставку на 0,25%, даже в своем сопроводительном документе не исключал дальнейшее снижение, хотя и плавное, но, опять же, с оговоркой в зависимости вот конъюнктуры внутри экономики с точки зрения вот этих новых рисков, там, ударов по НПЗ, какие-то другие вещи, да, которые могут происходить со стороны Украины и прочее. В общем, здесь понятно, что ЦБ в основном с оговорками ставку понизил в принципе, как и ожидалось на прошлой неделе, все это должно было в моменте подогреть интерес к рынку акций, поддержать рынок внутреннего долга. Ну, а для рубля это все в целом оказалось нейтральным. Ну, так все в целом и произошло. Долговой рынок среагировал более позитивно. Тут индекс ОФЗ сразу взлетел на максимальном уровне с осени прошлого года, вот почти 115 пунктов. Рынок акций, естественно, тоже подскакивал, но сейчас, когда понятно, что дополнительных катализаторов для дальнейшего устойчивого роста нет, ну, может быть, какое-то время будем находиться в этой новой ценовой консолидации на более низких уровнях. Ну, в любом случае, пока индекс Мосбиржи не вернет отметку 2250, конечно, все у нас в вялом режиме останется, ну, с рисками упасть пониже, да, если будет обострение геополитических условий, а это обострение может и произойти, да, с учетом того, что в американском конгрессе вроде как осуждается вариант ускоренного принятия вот этого пакета законопроекта по санкциям, по вторичным санкциям в отношении покупателей российских энергоресурсов. Конгрессмены вроде как должны уйти на каникулы, они хотят вместо августа рассмотреть это чуть ли не на этой неделе. Так что, кто знает, может быть, и форсируют, и примут, а Трамп начнет жонглировать тем, что он может этот законопроект и поддержать. Так что какие-то риски в этом плане, конечно, остаются. На глобальном рынке, естественно, в центре внимания цены на нефть. Опять все по-старому. Опять спекулянты опускают котировки. Но как только возникла очередная пауза в конфликте США и Иран, ту же премию за геополитику сдули. Brent с немедленной поставкой $90. Фьючерс на следующий месяц торгуется уже ниже 87. Здесь пока ничего не меняется. По-прежнему спекулянты не видят рисков какого-то устойчивого, более высокого ценового ориентира по нефтяным котировкам. Ну, как говорится, это их дело. В целом, естественно, главный камень преткновения между США и Ираном – это контроль над проливом. Ну, не знаю, если американцы согласятся уступить контроль Ирану, но это другая история. Но вроде как пока нет. Лишь пауза. Ну, сколько она продлится? Видимо, рынок считает, что до выборов в Конгресс промежуточных эта пауза должна быть.
11: Капитал на бизнес FM. Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
15: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
16: Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали Гарри Поттера, принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
15: Тоже отдых на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира.
17: Максимально достижимая чистота золота составляет 99,999%. По-другому 5 девяток. Стандартная чистота для большинства золотых монет и слитков – это 3 девятки. Золото чистоты 4 девятки используется в промышленности и науке. Такую же чистоту имеют всего две монеты в мире – канадский золотой кленовый лист и австралийский золотой кенгуру. Ультрачистое золото 5 девяток используется только в высокотехнологичных областях, например, в производстве полупроводников.
15: Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 9:58. У микрофона Олеся Потапова. Курорты южного берега Крыма остались без электроснабжения в результате атак ВСУ. По данным Крымэнерго, сложная обстановка с электричеством отмечена на северо-западе, востоке и юге Крыма. Энергетики ведут круглосуточные работы по восстановлению электросети. Житель Хабаровска задержан за передачу данных спецслужбам Новой Зеландии. По данным ФСБ, в госизмене подозревают 55-летнего мужчину, который по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности и разведки Новой Зеландии. Он передавал за границу данные военным и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Возбуждено уголовное дело, фигурант арестован. Литва будет требовать от въезжающих в страну россиян ставить подпись под документом с осуждением действий России на Украине. Речь идет о гражданах России, которые собираются проводить публичные выступления в различных сферах, сообщили в МИД Литвы. За отказ подписать документ в Балтийскую республику не впустят. Картина Кристофера Нолана «Одиссея» сохранила лидерство в прокате, собрав 87 миллионов долларов во второй уикенд в США и Канаде, сообщает Associated Press. Падение относительно стартовых выходных казалось умеренным, около 30%. Глобальные сборы «Одиссеи» достигли 639,5 миллионов долларов, включая 128 миллионов на международных рынках. Конкуренцию фильму Нолана может составить «Человек-паук. Новый день», в котором также заняты актеры Том Холл, Холланд и Зендея. Он выходит в прокат на следующей неделе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:00 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. Америка в выходные не наносила ударов. При этом президент Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. СМИ обсуждают затишье между странами и возможность дипломатического регулирования. Мощный ураган обрушился на Ростовскую область. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. Один человек погиб, по полсотни пострадавших. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим ЧС. ChatGPT научил пользователей создавать и применять биооружие, пишет Wall Street Journal. При этом биологи, проанализировав ответы, назвали их смертельно точными. Компания заблокировала учетные записи пользователей, задававших вопросы о создании оружия и ядов, но у полиции или ФБР вопросов к этим людям не возникло. Все подробности в эфире. Business FM. Дональд Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. «У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется», — заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и беспилотники, чтобы экономить боеприпасы. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Трамп намеренно отложил активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Аксиос», Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Ормузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИДе Ирана заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров размышляет зарубежная пресса.
15: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
18: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары. Но, несмотря на затишье, судоходство в Ормузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе Аль-Джазира, отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выбора Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит три варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями. Действиями Тегерана в Ормузском проливе. Третий – вернуться к переговорам. Однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
2: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью, 11 из них госпитализированы, в том числе один ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС, еще в нескольких режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
19: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающих палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов. А повальные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
20: Тяжело пришлось и всей области, и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья с корнем, нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
19: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
21: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
22: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
21: Сейчас есть. Ну, конкретно в моем доме отключилось сразу, и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
19: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
3: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
4: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
3: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
4: Небезопасно ездить по городу?
3: Местами, да. Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
19: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
6: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай, прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, вот ехал и их взял, и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
19: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Очень вредные советы. Чат GPT учил пользователей создавать яды и биологическое оружие. Нейросеть выдавала буквально пошаговые инструкции, как сделать напалм, усилить вирус кори или применить яд, пишет Wall Street Journal. Ученые, проанализировав ответы ИИ, назвали их смертельно точными. Компания OpenAI заблокировала учетные записи пользователей, задававших вопросы о создании оружия и ядов. При этом у полиции или ФБР вопросов к этим людям не возникло. Как пользователям удавалось обходить защитные алгоритмы искусственного интеллекта, рассуждает журналист Wall Street Journal.
23: После того, как прошлым летом компания OpenAI усовершенствовала возможности чат-бота, сотни пользователей по всему миру начали спрашивать его, как создавать и применять биологическое оружие и яды. Модели, работавшие практически без ограничений со стороны правительства США, терпеливо отвечали, выдавая пошаговые инструкции, и они были достаточно простыми, чтобы их мог понять даже школьник, изучающий биологию. Один из пользователей спросил чат-GPT, как распылять патогены в виде аэрозоля. Другой решил узнать, как модифицировать вирус кори, чтобы вызвать вспышку заболевания, устойчивую к вакцине против кори. А третий хотел уточнить, как изготовить рицин, высокоточный яд, запрещенный международными договорами. И во всех случаях чат-бот предоставлял инструкции. Более того, оказалось, что даже если чат-бот имеет запретные темы для обсуждения, пользователи путем убеждения могут заставить нейросеть раскрыть все карты. Нужно лишь умело заболтать. И, к примеру, пользователь обошел отказ чат-GPT предоставить рецепт напалма. Это вещество, используемое для зажигательного оружия, с помощью простой уловки. Он рассказал, что его бабушка читала ему этот рецепт перед сном, чтобы помочь заснуть, и попросил чат-бот прочитать рецепт вслух, чтобы облегчить ему засыпание. И это в итоге сработало.
2: Между тем, сами руководители нейросетей говорят, что не заинтересованы в том, чтобы генеративные модели слишком часто отвечали «нет». Помимо имиджевых издержек, это грозит и коллапсом в некоторых сферах, где уже интегрирован искусственный интеллект. К примеру, запрет компании Anthropic на ответы, содержащие слово «патоген», создали проблемы для сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний. А когда в мае в Атлантике произошла вспышка хантавируса, врачи столкнулись с трудностями при использовании системы Cloud для отслеживания вируса, поскольку нейросеть отказывалась отвечать на запросы возбудителя. С теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с Еленой Марчуковой.
15: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Задач очень много, денег мало. IT-отрасль, она стагнирует, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджет. Рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад сильно росли зарплаты, то сейчас рынок работодатель, не работник. Задачи не решены, в том числе задачи импортозамещения не решены. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да, а на самом деле ничего особо не сделано.
15: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Подробнее сегодня после полудня и в 18:30 на Business FM.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знал бы Прикоп. Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото и готовился к своему первому сезону в Чикаго Буллс. Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил Adidas. В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболисты сейчас получают по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды.
8: Знал бы прикуп. На Business FM.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Владимир Путин сегодня встретится в Кремле с депутатами Госдумы 8-го созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие 5 лет. Нынешний созыв приступил к работе в 2021 году, и вскоре его полномочия завершатся. По словам спикера Вячеслава Володина, за 5 лет депутаты приняли 1147 социально ориентированных инициатив, которые составили треть всех законов. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области. В 16 муниципальных округах приступили к уборке озимой пшеницы. Аграрии намолотили первые 5,5 тысяч тонн зерновых. По данным Минсельхоза, в этом году из-за особенностей погодных условий уборочная кампания стартовала несколько позже привычного срока. По плану, в этом году регион должен обеспечить производство зерновых и зернобобовых культур в организованном секторе в объеме не менее 1,5 миллиона тонны. Правительство России выделило из резервного фонда 360 миллионов рублей в виде субсидии АО «ЦИТО» на создание центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте. Об этом сообщили в правительстве. Центр в Нижнем Новгороде создадут на базе Приволжского окружного медицинского центра ФМБА. Реабилитацию в центре будут проходить граждане с инвалидностью, в том числе участники СВО. Более 6,5 тысяч выпускников 9 классов уже подали заявки на поступление в нижегородские колледжи и техникумы, на базе которых функционируют образовательно-производственные кластеры федерального проекта «Профессионалитет». Приемная кампания продлится до 15 августа. Как сообщили в Минобразование области, в регионе фиксируется повышенный интерес молодежи к практикоориентированному образованию. Сейчас успешно работают 16 кластеров. В этом году в регионе откроются еще 3 новых кластера, а в следующем еще 6. Таким образом, к 2028 году в Нижегородской области будет работать 25 образовательно-производственных кластеров, где готовятся востребованные на рынке труда специалисты. ЮНЕСКО внесла места высадки союзников в Нормандии на севере Франции и гору Олимп в Греции в список всемирного наследия. Французский объект – это 5 нормандских пляжей, на которые 6 июня 1944 года высадились свыше 150 тысяч солдат-союзников, а также место штурма – Пуэн-Дюок. Проект по включению нормандских пляжей в список ЮНЕСКО был инициирован более 2 десятилетий назад. Греция, в свою очередь, добивалась включения горы Олимп, легендарной обители 12 богов и высочайшей точки страны, на протяжении 12 лет. Этот объект признан уникальным сочетанием культурного и природного наследия, где мифология сочетается с богатейшим биоразнообразием. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
10: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером также возможны осадки и плюс 19, ночью облачно и 17 градусов выше нуля.
7: Валюта.
10: На 27 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
9: Нижегородские малые предприятия, имеющие опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции, приглашаются к участию в конкурсе Фонда содействия инновациям «Развитие цифровые технологии», который проводится совместно с Минцифрой России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участники конкурса могут получить до 30 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере цифровых технологий. Для организаций со статусом малой технологической компании предусмотрены преимущества. Они смогут получить 2 дополнительных балла при оценке заявки. Средства гранта могут быть направлены на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных цифровых решений для различных отраслей экономики. Внебюджетное софинансирование проекта должно составлять не менее 20% от суммы гранта, а срок реализации – 12 или 18 месяцев. Подробную информацию о программах фонда можно получить в технопарке «Анкудиновка». Предприниматели Нижегородской области снова смогут стать участниками программы льготного кредитования МСП, сообщает пресс-служба НБД банка. Это позволит предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно ознакомиться в офисах НБД банка. Нижегородский центр стандартизации, метрологии и испытаний ввел в эксплуатацию новый комплекс для точных измерений электрической мощности, расширив возможности проверки приборов учета и контроля электроэнергии для промышленных потребителей и энергокомпаний региона. Новый комплекс используют для поверки и калибровки высокоточных средств измерений, передачи единиц физических величин в соответствии с государственной поверочной схемой и проведения исследований в сфере электроэнергетики. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса.
12: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Деньги. В XIV веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брали за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
12: История денег на Business FM.
13: Через век.
12: Главные капиталы России.
1: Братья Шустовы.
11: В 1863 году Николай Леонтьевич Шустов основал компанию «Шустов и сыновья», которая начала заниматься производством алкогольной продукции. Начав с одной кузни на Моросейке, где стоял перегонный чан, к 1880 году Шустов уже имел завод на Пресне, собственные склады и магазины. Кстати, на момент основания компании и сыну Николая Шустова был всего один. В последующие годы у Николая Николаевича появились еще четыре брата. Водку Шустов делал качественную и недорогую. Известная история первой шустовской рекламной кампании. За небольшие деньги заводчик нанял несколько студентов, которым вменялось в обязанность ходить по питейным заведениям и спрашивать водку от Шустова. Так как напиток просящему не подавали, потому что его еще и не было ни в одном трактире, дело должно было закончиться громким скандалом и желательно дракой, чтобы история попала в газету или как минимум была рассказана как можно большему количеству людей. Пиар-компания была очень успешной. Позже Шустов запатентовал оригинальные семейные рецепты напитков, созданные еще его отцом. Так появились знаменитые зубровка, спотыкач, запеканка, нектарин, дикая черешня и рябина на коньяке. В 1896 году, после смерти отца, фирму наследовал Николай Николаевич. Вместе с братьями

0: Завода в Одессе и в Кишиневе и преобразовали их в коньячные. В начале 20 века русские коньяки Шустова получили более 30 медалей на выставках в Турине, Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Глазго, Бордо, Амстердаме, Антверпене и Новом Орлеане. Были открыты торговые представительства в крупнейших городах мира. В 1912 году товарищество стало поставщиком двора его императорского величества Николая II. К 14 году Шустовы контролировали 30% алкогольного производства в Российской империи и почти половину алкогольного экспорта. По производству коньяков фирма занимала 4-е место в мире, по производству ликеров и наливок – 1-е. Как большинство купцов того времени, Шустовы много занимались благотворительностью и общественной работой. Особенно заметен в этом был старший брат Николай Николаевич. Активный участник городского попечительства о бедных, он на свои средства возвел на принадлежащей ему земле на Большой Грузинской улице новое здание. В этом элегантном 4-этажном особняке располагались бесплатные квартиры для неимущих, столовая, больница, ясли, аптека и вечерние классы для рабочих. Другая сторона жизни Шустовых была связана с интенсивно развивавшимися в те годы в России спортивным движением. Началось все еще в 1883 году, когда Николай Николаевич Шустов стал одним из учредителей русского гимнастического общества «Сокол». По воспоминаниям современников, Николай Николаевич и сам был превосходным гимнастом и теннисистом. Активный сторонник популяризации спорта, Шустов поощрял подобные занятия среди своих служащих, а у его московского завода была своя футбольная команда. Сергей и Василий не отставали от старшего брата. Они оба увлекались элитарным грибным спортом. В 90-е годы 19 века Сергей Николаевич приобрел репутацию одного из самых сильных гребцов России. 4-жды он выигрывал первенство страны по академической гребле на лодках-одиночках, а Василий Шустов отметился и в конькобежном спорте. Он выступил одним из создателей Московской конькобежной лиги, а позже возглавил Всероссийский конькобежный союз. Позже вошел в первый Российский олимпийский комитет. В начале Первой мировой войны в Российской империи был установлен сухой закон. Деятельность шустовских заводов пошла на спад. Летом 1914 года был закрыт Одесский коньячный завод. Предприятие в Москве переквалифицировалось на выгонку медицинского спирта и средств химической и бактериологической защиты. Во время Гражданской войны 1917-21 годов подвалы Одесского коньячного завода были разграблены и разорены. Пользуясь тем, что не вся территория страны была захвачена большевиками, Шустовы старались вывести и реализовать запасы элитного коньяка. Однако советская власть не позволила этого, конфисковав заводы Шустовых и отняв у хозяев половину спиртов, произведенных еще до 1917 года. Существуют легенды, что вторую половину Шустовы перегнали на медицинский спирт. Революции и последовавшей национализации его предприятий Николай Николаевич Шустов не увидел. Он скончался в январе 1917 года. О судьбах его братьев информации немного. След самого младшего Василия после 17-го года теряется. О Сергее и Павле известно, что они остались на родине. Сергей Николаевич работал в Центральном союзе потребительской кооперации, отвечал за качество выпускаемой алкогольной продукции, в том числе коньяков. Участвовал в создании их классификации по годам выдержки. Павел Николаевич писал научные труды по виноделию, делясь шустовскими секретами для сохранения отечественной школы виноделия. В 1927 году он выпустил книгу «Виноградные вина, коньяки, водки и минеральные воды». В советские времена фамилия Шустовых официально упоминалась только в личной переписке Черчилля. Он не упускал случая подразнить советскую власть, упорно заказывая себе шустовский коньяк. В год Черчиллю отправляли по 400 бутылок из расчета «одна бутылка в день», а остальное для гостей. Коньяк для него в самом деле брали из особой бочки, заложенной на Ереванском заводе еще с самими Шустовыми. Но во всех сопроводительных документах советская власть упрямо поправляла Черчилля, бывший шустовский.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ.
2: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 10 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела 3 погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Их готовят к спуску. Погода на Эльбрусе немного улучшилась, что позволяет продолжить спасательную операцию. Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии погибли 5 боснийских альпинистов. Еще 2 членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. По данным Федерации альпинизма России, за последние 2 месяца на Эльбрусе погибли 11 человек. Единый инструмент получения льгот будет доступен с 1 августа в трех регионах России, сообщил вице-премьер глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он реализует

0: основан на базе портала госуслуги и платежной системы МИР. Таким образом, россиянину не нужно будет предъявлять дополнительные документы, чтобы подтвердить льготный статус. Мера будет доступна в Ростовской, Тюменской области и Башкирии. Сервис заработает в рамках пилотного проекта как альтернатива бумажным документам, но не их замена. Инструмент будет доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Топ-менеджер московской компании уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek. Женщина пыталась оспорить увольнение в суде и получить золотой парашют, но безуспешно. В частности, она добивалась расторжения трудового договора с формулировкой «по соглашению сторон». Представитель компании заявил, что сотрудница беспечно относилась к конфиденциальной информации, в том числе пересылала служебные документы по корпоративной почте, ставя свою личную электронную почту в скрытую копию. Также ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса были загружены в DeepSeek, что создало угрозу перехвата этих сведений. Суд встал на сторону работодателя. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности. Но Киев объявил Москву врагом, заявил Владимир Путин. Президент также подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать все эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? ЕС по просьбе Рима и Афин не стал вводить санкции в отношении меха соболя из России. В Еврокомиссии пояснили, что это решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя. Италия и Греция являются главными покупателями этого меха в ЕС. Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам вблизи Бордо, передает агентство France Press. В частности, речь идет о 4 объектах компании Ariane Group, в том числе о заводе по производству топлива для баллистических ракет М-51. Эти и другие темы в эфире Business FM. Украина рано или поздно утратит западные земли, принадлежавшие до Второй мировой Польше, Румынии и Венгрии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока. Тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Владимир Путин. Получился такой косвенный ответ президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, который предложил заморозить конфликт на Украине. Можно ли считать эпизод исчерпанным? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: В Омске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев публично и в присутствии Путина предложил заморозить конфликт в Украине. Это была несогласованная с Москвой односторонняя инициатива, на которую российский президент дал ответ спустя сутки. А еще ранее, по словам Дмитрия Пескова, президент подробно рассказал казахстанскому коллеге все про специальную военную операцию в закрытой части переговоров. Публично тот же Песков озвучил предельно жесткую позицию. Как таковая заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Но боевые действия могут прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующие решения. Эти условия сформулированный МИД России 2 года назад. В переводе с дипломатического языка это означает, что Москва по-прежнему в качестве предусловия прекращения огня требует прежде всего вывода ВСУ из Донбасса. Надо заметить, что Токаев тщательно взвешивал риторику. Назвал Россию великим государством, подтвердил приверженность союзническим отношениям, как бы трудно это ни было, похвалил максимум дипломатической гибкости, проявленной Путиным на саммите в Анкоридже год назад. Все эти реверансы он перемешал с тезисами, которые для Москвы звучат почти крамольно. Природа конфликта непонятна для многих, в том числе и для нас. Это не гражданская, а межгосударственная война. Гибнет генофонд братских народов, а происходящее на руку и радость противникам и России, и Украины. Ясно, что, помимо всего прочего, Казахстан, возможно, согласовав свои предложения с США или с кем-то из европейцев, преследует и собственный интерес. Украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет до 80% экспорта казахстанской нефти, уже вынудили американскую «Шеврон» просить Белый дом вмешаться. И Вашингтон, по данным прессы, потребовал от Киева ограничить атаки на нероссийские суда в Черном море. Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией, в том числе на тезис о непонимании причин конфликта. В частности, напоминание о территориальных подарках Сталина Украине в виде западных регионов перекликается еще с довоенными тезисами Путина по поводу того, как Ленин подарил Украине Донбасс. А тезис о единственном гарантии территориальной целостности Украины в лице России совсем не похож на риторику переговорщика, готового зафиксировать линию фронта. Это скорее указание на вектор в сторону дальнейшего распада украинской государственности. Симптоматично, что одновременно Путин выразил готовность к эскалации на море, призвав российские ВМС решительно отвечать на попытки захвата коммерческих судов, что уже стало ответом на задержание танкеров теневого флота Британии и Франции. Отказавшись, наконец, от упоминания духа Анкориджа, Москва также указала на дуализм в позиции Трампа. С одной стороны, США поставляют оружие Украине через механизм НАТО, но при этом России импонирует их готовность способствовать урегулированию. Украинская реакция предсказуемо оказалась зеркальной. Его министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обращение Токаева реалистичным, своевременным и мудрым, после чего вновь призвал усилить давление на Москву. Киев при этом публично повторил формулу, которую еще 2 года назад отвергал как пораженческую – прекращение огня по текущей линии фронта, но без юридического признания территориальных потерь. На этом фоне произошел новый информационный вброс. Агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Киев могут предложить Москве взаимный отказ от воздушных ударов. Каковое предложение может быть формализовано в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 июля в Вашингтоне? Смысл понятен. Остановка взаимных ударов по энергетике, городам и портам не фиксирует линию фронта, не требует отвода войск и не решает ни одного значимого вопроса, но способна резко снизить издержки для обеих сторон. Для Украины это защита энергосистемы перед зимой и портовой инфраструктуры, по которой Россия бьет все сильнее. Для России прекращение украинских дальнобойных ударов по НПЗ, экспортным терминалам и тылу, которые стали заметным фактором давления на экономику. Впрочем, Москва уже отклоняла аналогичные предложения, а Песков назвал преждевременными комментарии на данную тему. К тому же в Кремле считают, что удары по украинской энергетике и логистике – основной инструмент стратегического истощения противника. Отказ от него без территориальных уступок Киева обесценивает военное преимущество. Также Путин уже говорил, что российские удары по Украине разрушительнее, так что в этом смысле обмен одной боли на другую в Москве не видят равноценным. Хотя, возможно, вероятность такой сделки не нулевая, особенно в свете подготовки нового санкционного законопроекта Грэма Блюменталя. Во всяком случае, Кремль пока не сказал «нет», он сказал «преждевременно».
2: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Вблизи Одессы затонуло грузовое судно, сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Голден Лео» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз, по одним данным, кукуруза, по другим – зерна. «Голден Лео» был атакован 3 крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, затем затонуло. Минобороны России ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
5: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
0: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
5: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война бэков, это плавучие катера, а сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством, и против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, замгендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт». При этом эксперты подчеркивают, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в зону повышенных военных рисков и дополнительные премии именно за страхование от военных рисков не оплачивается. Тогда судовладельцы будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. В частности, об этом говорят отчеты международных организаций. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и третий гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой третий гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играет не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9-2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути, и с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
7: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроенная, эта команда достаточно суровая, это команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зон сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для «Старта» абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в двух зонах.
6: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
8: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает. И в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
6: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
2: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
9: Реклама. Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». А у «Вкусвилл» черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на «Бизнес ФМ».
1: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
2: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Сделки.
2: Финтех-группа «Свой» приобрела 100% страховой компании «Кредит Европа Лайф» у «Кредит Европа Банка». Сумма сделки не раскрывается, сообщает «Ведомости». В группе отметили, что страховщика поэтапно интегрируют в экосистему. До конца года проведут ребрендинг и сохранят действующие страховые программы, одновременно запуская новые цифровые сервисы. Покупка позволит финтех-группе расширить линейку финуслуг и включить страховые продукты в единую цифровую платформу.
1: Отчеты и планы.
2: Российский ритейлер «Лайм» приостановил открытие новых магазинов как минимум до 2027 года, сообщают «Известия». Компания также оптимизирует сеть. В ряде магазинов сокращают персонал и меняют структуру управления. После ухода зарубежных брендов «Лайм» активно расширялся, увеличив выручку с 10 до 43 миллиардов рублей за 3 года. Однако крупные региональные магазины оказались слишком затратными, а запуск форматов поменьше отложили из-за сложностей с кредитами. Apple рассматривает выпуск умных очков без камеры. Как сообщает Bloomberg, такое решение связано с опасениями пользователей по поводу конфиденциальности. Компания тестирует несколько вариантов устройства. Один с камерой только для работы функции искусственного интеллекта, без возможности фото- и видеосъемки. Другой вовсе без камеры. При этом очки сохранят функции звонков и воспроизведения аудио. По данным агентства, новинку могут представить в июне 2027 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса. Десять сорок восемь. В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Украина просчиталась, атаковав торговое судно в Каспийском море. Об этом заявили в Иранской парламентской комиссии по нацбезопасности, отметив, что Киев, цитата, вскоре может узнать, что Иран не оставляет такие действия без ответа. Ранее в МИДе Ирана обвинили Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Атаку там назвали вопиющим нарушением устава ООН, совершенным по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Глава ведомства Аббас Аракчи заявил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой евродипломатии Каи Каллас. Он также дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
11: Это вообще-то было нападение на гражданский объект, и возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там, но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес с странами Персидского залива, и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно. Посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
2: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, ему вручили ноту протеста.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Ну а теперь поговорим о том, что происходит на рынках. Гриш, приветствую, тебе слово.
12: Добрый день. У нас индекс Мосбиржи опять перешел к росту. Ну, попытки хотя бы взять отметку 200 предпринимаются. В целом, наверное, энтузиазм еще какое-то время просуществует, да, с учетом недавнего снижения ставки от ЦБ. Ну, рынок надеется, может быть, ЦБ еще раз будет снижать ставку, может быть, как-то с геополитикой все как-то поулучшится. Но, тем не менее, пока вот все у нас очень хрупко. Может быть, какой-то фактор более или менее такой приемлемой рублевой ликвидности поддерживает рынки. Долговой рынок, естественно, среагировал на снижение ставки более позитивно и твердо, чем рынок акций. Да? Все-таки индекс УФЗ вернулся на минимальные уровни с осени прошлого года, с учетом того, что он отыграл все потери прошлой недели. Ну, тогда было в прошлый понедельник двухнедельный минимум, сейчас только годовой минимум, почти 115 пунктов. Но тоже рынку внутреннего долга тяжеловато пока расти, потому что, ну, в принципе, снижение ставки до 14 мало что меняет. Все равно ставка высокая, все будут следить за динамика инфляционных трендов, да, с учетом последних проблем в экономике, связанных со сложностями на топливном рынке. Ну и никто не знает, какие дальнейшие будут действия Украины, да, в отношении ударов по важным с экономической точки зрения объектам российской инфраструктуры. Говорят, что будут, вернее, уже бьют по сельхозобъектам. Кто знает, может быть, будут пытаться бить по объектам электроэнергетики и прочее. В общем, здесь пока все достаточно сложно. Ну, а индекс Мосбиржи, чтобы на что-то там лучше рассчитывать, конечно, 2250 надо не просто брать, а закрепляться выше. Ну, пока пытаются туда дойти, получится или нет, тоже другая история. На валютном рынке пока комментарии излишни. Тут в целом сохраняется некий баланс спроса и предложения. Пока юань к рублю не может прорваться выше 1,65, ну и ниже вроде как тоже идти не получается. Поэтому такой новый узкий ценовой диапазон, конечно, какой-то будет выход из этого диапазона. Вот куда, посмотрим. Сейчас у нас наступил плотный график налогового платежей, так что для рубля какая-то поддержка в этом плане есть. На глобальном рынке, естественно, события, связанные с новой паузой в ирано-американском конфликте, привело к снижению цен на нефть, ну и спекулянты, как обычно, моментально понизили стоимость военной премии, котировки Brent с ближайшей поставкой ниже 91 доллара. Следующий фьючерс, это уже, по-моему, октябрьский у нас, на Brent аж ниже 87 торгуется, американская нефть 84 доллара. Рынок пока ждет, чем завершатся переговоры Омана с Ираном, потому что в первом варианте, когда рассматривали этот меморандум США и Иран, вроде как американцы обещали дать согласие на то, что Иран и Оман совместно контролируют пролив, американцы тут не лезут. Но американцы полезли, Иран, естественно, все понял, поэтому начал бить по логистике вблизи побережья Омана. Теперь вот, когда возникла пауза, опять все возвращается на круги своя, опять будут идти переговоры, но все будет зависеть от того, отступят ли американцы от своего желания что-то там в проливе контролировать или не отступит. Но если отступит, это, конечно, будет другая история. Иран тогда, естественно, будет доволен. Но отступит ли, это уже другой вопрос. Сейчас у рынка такое мнение, что Трамп будет пытаться маневрировать, потому что рост стоимости бензина в Америке в преддверии выборов в Конгресс промежуточных в ноябре текущего года, естественно, ничего хорошего не сулит республиканской партии, поэтому они будут пытаться каким-то образом либо затянуть переговорный процесс, либо опять попытаться достигнуть какого-то соглашения о перемирии, ну, более длительном. Но, опять же, все будет зависеть от того, полезут ли американцы в логистику вблизи побережья Омана или нет. Если полезут, то опять Иран начнет их отгонять оттуда, так что все здесь тоже сложно.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуя сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия на бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес-ФМ.
13: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Марк Твен. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека. Правда, нередко бывает, что человек в это время сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 10:58, студия Олеси Потапова. Россиян нет среди пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей в центре Берлина. Об этом сообщили в посольстве России в Германии. Инцидент произошел в субботу вечером в районе парка Тиргартен. За рулем автомобиля находился 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Балут. По мнению правоохранителей, он был сторонником террористической группировки «Исламское государство». Оно запрещено в России. Ранее уже был судим за подготовку теракта и проходил обязательную программу по дерадикализации. В результате наезда погибла одна женщина, 29 человек пострадали. Водитель был убит полицейскими. Евросоюз вывел шкурки соболиного меха из-под санкций, обнародованных в 21-м пакете. Соответствующие изменения внесены в приложение к санкционному регламенту Евросоюза. В документе уточняется, что запрет распространяется на выделанные меховые шкурки, за исключением соболя. При этом сам санкционный регламент никак не объясняет причины такого исключения. По данным портала Евроэктив, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в Евросоюзе. Почти 90 пожарных во Франции пострадали при тушении масштабных природных пожаров. Ситуация на юго-западе страны остается крайне тяжелой. Согласно последним сводкам, в департаменте Жеронда огонь охватило территорию в 42 тысячи гектаров. К тушению огня привлечены зарубежные коллеги, в том числе из Швейцарии. Военнослужащие и полицейские обеспечивают эвакуацию, следят за безопасностью в зоне стихийного бедствия. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. Америка в выходные не наносила ударов. При этом президент Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. СМИ же обсуждают затишье между странами и возможность дипломатического урегулирования. Мощный ураган обрушился на Ростовскую область. 42 тысячи человек без воды, более 100 населенных пунктов без электричества. Один человек погиб, полсотни пострадавших. На устранение последствий удара стихии переброшены дополнительные силы из соседних регионов. Сразу в нескольких городах, включая Ростов-на-Дону, введен режим ЧС. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию Бизнес FM обратился слушатель. По его словам, региональный оператор требует от жителей оплаты несуществующих услуг. Местные суды подали 1000 исков против мусорщиков, но они не сдаются и продолжают выставлять счета. Все подробности в эфире Бизнес FM. Дональд Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. «У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется», — заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и беспилотники, чтобы экономить боеприпасы. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Трамп намеренно отложил активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Аксиос», Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Ормузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИДе Ирана заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров размышляет зарубежная пресса.
13: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
14: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Ормузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе Аль-Джазира, отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выборы Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит три варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями. Действиями Тегерана в Ормузском проливе. Третий – вернуться к переговорам. Однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
2: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. Ростовская область ликвидирует последствия мощного урагана, который обрушился на регион в выходные. Один человек погиб, более 50 пострадавших обратились за помощью, 11 из них госпитализированы, в том числе один ребенок. Самый серьезный удар стихия нанесла по электросетям. Без света остались 102 населенных пункта. Но, как сообщают региональные власти, медучреждения обеспечены резервным электричеством. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС, еще в нескольких – режим повышенной готовности. С подробностями Наталья Воробьева.
15: Шквалистый ветер, проливной дождь и грозы парализовали работу десятков городов и районов Ростовской области, нарушили энерго- и водоснабжение, а также привели к масштабным задержкам пассажирских поездов. Разрушения колоссальны. Только в областном центре повалено более 1000 деревьев, они падали на машины и перекрывали дороги. Зафиксировано более сотни чрезвычайных происшествий. Жители города делились в соцсетях кадрами последствий. Во время свадебного банкета ветер выбивает окна, переворачивает столы и стулья. На другой записи туристы пытаются спасти улетающие палатки на базе отдыха. Ветер вырывал окна с рамами, сносил балконы и крыши домов, а поваленные деревья и рекламные конструкции превратили десятки машин в груду металла, говорит главный редактор газеты «Наше время» в Ростове-на-Дону Вера Южанская.
16: Тяжело пришлось всей области и городу тяжело пришлось. Вывернула деревья, с корнем нарушила часть коммуникаций в центре Ростова, поломала машины. Наверное, это ощущение обостряется еще и тем, что мы же все-таки прифронтовая полоса, и когда одномоментно исчезает свет, вода и недоступен телевизионный сигнал, ну, люди пугаются, интернет тоже пропал в этот момент. Ну, потом, слава богу, все быстро очень наладилось. Ну, и потом, вы понимаете, что сейчас ситуация с бензином у нас, конечно, очень напряженная. В первоочередном порядке заправили всю коммунальную технику, то есть здесь боев нет.
15: Власти региона сообщают, что без воды остались десятки тысяч человек. Местные жители также размещают в соцсетях фото упавших многотонных железобетонных опор электропередачи, говорит жительница Ростова Виктория Некрасова.
17: Буквально, ну вот, с пасмурного неба, минут за 20, наверное, это все дошло до черного неба, до ураганного ветра. То есть это реально было внезапно. Стихия была достаточно сильная, убирают и до сих пор, но убирать начали сразу. По тому тому району, в котором я живу, сейчас уже нет больших деревьев, они не перегораживают дороги, но есть еще ветки.
18: Вода, электричество к вечеру 26 июля?
17: Сейчас есть. Везде. Конкретно в моем доме отключилось сразу и вода, и электричество, но восстановили где-то после полуночи. Ну, то есть часов 5-6 на это потребовалось.
15: А где-то света ждали намного дольше. Вот что Бизнес ФМ рассказал житель Ростова-на-Дону Вадим Богданчиков.
19: В моем доме нет электричества. И не только в моем доме, но и в близлежащих окрестностях. Мы уже больше 12 часов без света. Что будет с холодильником, одному Богу известно. Это район Театральной площади, находится ближе к Дону.
18: Помимо риска разморозки холодильника, какие еще риски есть?
19: В принципе, никаких. Когда ураган только начался, всю электронику мы предусмотрительно отключили. Магазины частично работают, частично нет. Со светофорами такая же ситуация.
18: Небезопасно ездить по городу?
19: Местами, да. В Парк Революции, например, от меня недалеко от дома, его закрыли для посещения. На сегодня там убирают поваленные деревья, их очень много.
15: Более сотни пассажирских поездов было задержано. В их числе оказались составы из Новороссийска, Анапы, Сухума, Владикавказа, Адлера, Калининграда и других городов. Максимальное время задержки достигало 8 часов. Помимо поездов дальнего следования не ходили электрички. Вот что рассказала ростовчанка Марина, муж которой так и не дождался поезда.
20: Поехал с другом на рыбалку и обратно ехал. Был на 6 часов электричка, а потом на 8:20 вечера. И ни одной не было, ни другой. Они простояли на остановке, они даже там подогревали себе чай прямо на остановке. Слава богу, взял газовую печку с собой. Еще угощали женщину этим чаем, она тоже там стояла, мерзла. Не было совершенно ни грузовых, ни никаких поездов вообще. Ни в одну сторону, ни в другую. Вот просто человек тоже там вот рыбачил, вот ехал и их взял и до Ростова хотя бы довез. А так бы пришлось им ночевать прямо вот там на перроне.
15: По прогнозам синоптиков, в понедельник циклон перейдет южнее. Ливни с грозами и град накроют Северный Кавказ, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Краснодарский край. Ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. А в высокогорьях Ингушетии и Чечни до штормовых 28 метров в секунду. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Очень вредные советы. Чат GPT учил пользователей создавать яды и биологическое оружие. Нейросеть выдавала буквально пошаговые инструкции, как сделать напалм, усилить вирус кори или применить яд, пишет Wall Street Journal. Ученые, проанализировав ответы ИИ, назвали их смертельно точными. Компания OpenAI заблокировала учетные записи пользователей, задававших вопросы о создании оружия и ядов. При этом у полиции или ФБР вопросов к этим людям не возникло. Как пользователям удавалось обходить защитные алгоритмы искусственного интеллекта? Интеллект, рассуждает журналиста Wall Street Journal. After OpenAI enhanced the brain
21: power of its chatbot last summer. После того, как прошлым летом компания OpenAI усовершенствовала возможности чат-бота, сотни пользователей по всему миру начали спрашивать его, как создавать и применять биологическое оружие и яды. Модели, работавшие практически без ограничений со стороны правительства США, терпеливо отвечали, выдавая пошаговые инструкции, и они были достаточно простыми, чтобы их мог понять даже школьник, изучающий биологию. Один из пользователей спросил чат GPT, как распылять патогены в виде аэрозоля. Другой решил узнать, как модифицировать вирус кори, чтобы вызвать вспышку заболевания, устойчивую к вакцине против кори. А третий хотел уточнить, как изготовить рицин, высокоточный яд, запрещенный международными договорами. И во всех случаях чат-бот предоставлял инструкции. Более того, оказалось, что даже если чат-бот имеет запретные темы для обсуждения, пользователи путем убеждения могут заставить нейросеть раскрыть все карты. Нужно лишь умело заболтать. И, к примеру, пользователь обошел отказ чат GPT предоставить рецепт напалма. Это вещество, используемое для зажигательного оружия, с помощью простой уловки. Он рассказал, что его бабушка читала ему этот рецепт перед сном, чтобы помочь заснуть, и попросил чат-бот прочитать рецепт вслух, чтобы облегчить ему засыпание. И это в итоге сработало.
2: Между тем, сами руководители нейросетей говорят, что не заинтересованы в том, чтобы генеративные модели слишком часто отвечали «нет». Помимо имиджевых издержек, это грозит и коллапсом в некоторых сферах, где уже интегрирован искусственный интеллект. К примеру, запрет компании Anthropic на ответы, содержащие слово «патоген», создали проблемы для сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний. А когда в мае в Атлантике произошла вспышка хантавируса, врачи столкнулись с трудностями при использовании система Cloud для отслеживания вируса, поскольку нейросеть отказывалась отвечать на запросы о возбудителе. С теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с Еленой Марчуковой.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Задач очень много, денег мало. IT-отрасль, она стагнирует, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджет. Рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад сильно росли зарплаты, то сейчас рынок работодатель, не работник. Задачи не решены, в том числе задачи импортозамещения не решены. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да, на самом деле ничего особо не сделано.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Подробнее сегодня после полудня и в 18.30 на Business FM.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Все золото мира.
23: В 2001 году американское общество контактного дерматита признало золото аллергеном года. Речь идет в первую очередь о недорогих сплавах золота с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы.
22: Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Олеся Потапова. Крупнейшее месторождение серебра в России находится в Забайкальском крае. Это Удаканское месторождение. Его запасы составляют почти 17 тысяч тонн. Такую информацию приводит Минприроды. Два других крупнейших месторождения серебра расположены в Якутии и Красноярском крае. По оценке министерства, суммарные запасы всех трех месторождений составляют почти 23% всех запасов в стране. Представители нефтяных компаний Шри-Ланки заявили об обострении топливного кризиса. За месяц цены на дизельное топливо выросли на 45%, а на бензин на 30%. Также резко выросли цены на нефть, что еще больше осложнило положение Шри-Ланки, которое полностью зависит от импорта топлива. Глава компании Ceylon Petroleum Джанака Раджкаруна заявил, что нефтяники уже запросили встречу с президентом, чтобы обсудить необходимые шаги. Среди возможных мер сокращение потребления топлива. Ведущие компании в сфере искусственного интеллекта тратят рекордные суммы на лоббирование своих интересов в Вашингтоне, пишет Financial Times. OpenAI по сравнению с прошлым годом почти удвоила свои расходы на лоббирование на федеральном уровне до рекордных 2,2 миллиона долларов. А Anthropic увеличила свои затраты почти втрое до 3,5 миллионов. Среди главных вопросов лоббирования – федеральные правила выпуска новых моделей. Эта тема стала особенно актуальной для компании сферы ИИ после того, как США использовали экспортный контроль, чтобы остановить распространение модели Anthropic Fable из соображений кибербезопасности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Погода в Москве.
2: Плюс 23 в столице сейчас, днем сегодня до плюс 26, без осадков, но завтра дожди и до плюс 28. Одиннадцать 16 в Москве, вы слушаете Business FM. В России начали снижаться закупочные цены на зерно. За последнюю неделю пшеница подешевела на 1,3%, ячмень сразу на 6,5%. По сравнению с прошлым годом, цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. С середины июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступление на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
5: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третье – причина – это общее удорожание логистики у экспортеров, зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, отчего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и прежде всего пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать наоборот. Аграрии, наши российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние три сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
2: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». Согласно прогнозам аналитиков, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%, и цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение. Мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Евгений Перельчук подробнее.
6: Александр – владелец строения в деревне Слобода в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
7: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишет отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют, но кто-то сдается, кто-то платит. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад сдавать мусор было бы куда. Но поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
6: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем населенном пункте, до них почти 2,5 километра. Более того, даже если бы площадка была, мусоровоз все равно не смог бы проехать. Мост через местную реку Озерная составлен из плит, которые такую нагрузку не выдержат. Таким образом, доставка мусора до нужной площадки – обязанность того, кто мусор производит. Логика здесь такая. Отходы не довез, значит, их не увезли. Но за услугу извольте оплатить. И в суде против оператора будет мало шансов, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
8: Часто ли монополисты и, в частности, операторы по вывозу ТКО нарушают закон или нарушают права потребителей? Да, ответ часто. Особенно в сельской местности, там, где расчет производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся. Там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
6: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов, пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу материнской плате компьютера. Что это значит?

0: сдаются активация. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей, то есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
1: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
2: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года. Действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
1: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
3: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически речь идет о том, что Windows Server появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows Server. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
1: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: Наизусть. Оскар Уайлд. Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благороднейших побуждений. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 11 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Организацию по запрещению химического оружия возглавила швейцарка Сабрина Далафиор. Она стала первой женщиной на этом посту. Далафиор назвала своими приоритетами поддержку соблюдения конвенции о запрещении химоружия и сотрудничество со странами-членами УЗХУ. Избрание нового гендиректора организации состоялось в ноябре прошлого года. Далафиор ранее была послом Швейцарии и Финляндии. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 9, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он информировал о 3 сбитых дронах. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Минобороны, общее число сбитых над российской территорией беспилотников составило 276. Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепропетровска. На Украине после взрывов, сообщают местные СМИ, на улицах прохожие прикрывают лицо из-за тяжелого запаха. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Ранее сообщалось, что был прилет по одному из предприятий. Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела трех погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Их готовят к спуску. Погода на Эльбрусе немного улучшилась, что позволяет продолжать.

0: продолжить спасательную операцию. Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии погибли 5 боснийских альпинистов. Еще 2 членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. По данным Федерации альпинизма России, за последние 2 месяца на Эльбрусе погибли 11 человек. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Украина рано или поздно утратит свои западные земли. Россия была единственным гарантом ее территориальной целостности, но Киев объявил Москву врагом, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что не Россия начала войну, но именно она одержит победу. Можно ли расценивать эти слова как ответ на предложение лидера Казахстана о заморозке конфликта с Украиной? Об этом сегодня Георгий Буфт. ЕС по просьбе Рима и Афин не стал вводить санкции в отношении меха соболя из России. И в Еврокомиссии пояснили, что решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя. А Италия и Греция являются главными покупателями этого меха в ЕС. Российские фильмы за первые 6 месяцев этого года показали рекордно низкую кассу в зарубежном прокате – 248 миллионов рублей. Это сообщает ведомости со ссылкой на данные издания «Бокомедиа». Зарубежные сборы стали самыми низкими за последние 6 лет. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Украина рано или поздно утратит западные земли, принадлежавшие до Второй мировой Польши, Румынии и Венгрии. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ России. По словам президента, СВО рано или поздно закончится победой России.
3: Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрия принадлежала, Румыния принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине не титульной нацией, что вообще чушь, бред собачий. Ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим сегодняшний при поддержке Запада в отношении Юго-Востока. Тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию. Теперь вот нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное русло.
2: Владимир Путин. Получился такой косвенный ответ президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву, который предложил заморозить конфликт на Украине. Можно ли считать эпизод исчерпанным? Комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: В Омске на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев публично и в присутствии Путина предложил заморозить конфликт в Украине. Это была несогласованная с Москвой односторонняя инициатива, на которую российский президент дал ответ спустя сутки. А еще ранее, по словам Дмитрия Пескова, президент подробно рассказал казахстанскому коллеге все про специальную военную операцию в закрытой части переговоров. Публично тот же Песков озвучил предельно жесткую позицию. Как таковая заморозка невозможна с учетом позиции Киева. Но боевые действия могут прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующие решения. Эти условия сформулированы МИД России 2 года назад. В переводе с дипломатического языка это означает, что Москва по-прежнему в качестве предусловия прекращения огня требует прежде всего вывода ВСУ из Донбасса. Надо заметить, что Токаев тщательно взвешивал риторику. Назвал Россию великим государством, подтвердил приверженность союзническим отношениям, как бы трудно это ни было, похвалил максимум дипломатической гибкости, проявленной Путиным на саммите в Анкоридже год назад. Все эти реверансы он перемешал с тезисами, которые для Москвы звучат почти крамольно. Природа конфликта непонятна для многих, в том числе и для нас. Это не гражданская, а межгосударственная война. Гибнет генофонд братских народов, а происходящее на руку и радость противникам и России, и Украины. Ясно, что, помимо всего прочего, Казахстан, возможно, согласовав свои предложения с США или с кем-то из европейцев, преследует и собственный интерес. Украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, через который идет до 80% экспорта казахстанской нефти, уже вынудили американскую «Шеврон» просить Белый дом вмешаться. И Вашингтон, по данным прессы, потребовал от Киева ограничить атаки на нероссийские суда в Черном море. Напоминание видения ситуации Путиным во многом стало реакцией, в том числе на тезис о непонимании причин конфликта. В частности, напоминание о территориальных подарках Сталина Украине в виде западных регионов перекликается еще с довоенными тезисами Путина по поводу того, как Ленин подарил Украине Донбасс. А тезис о единственном гарантии территориальной целостности Украины в лице России совсем не похож на риторику переговорщика, готового зафиксировать линию фронта. Это скорее указание на вектор в сторону дальнейшего распада украинской государственности. Симптоматично, что одновременно Путин выразил готовность к эскалации на море, призвав российские ВМС решительно отвечать на попытки захвата коммерческих судов, что уже стало ответом на задержание танкеров теневого флота Британии и Франции. Отказавшись, наконец, от упоминания духа Анкориджа, Москва также указала на дуализм в позиции Трампа. С одной стороны, США поставляют оружие Украине через механизм НАТО, но при этом России импонирует их готовность способствовать урегулированию. Украинская реакция предсказуемо оказалась зеркальной. Его министр иностранных дел Андрей Сибига назвал обращение Токаева реалистичным, своевременным и мудрым, после чего вновь призвал усилить давление на Москву. Киев при этом публично повторил формулу, которую еще 2 года назад отвергал как пораженческую – прекращение огня по текущей линии фронта, но без юридического признания территориальных потерь. На этом фоне произошел новый информационный вброс. Агентство Reuters сообщило, что Вашингтон и Киев могут предложить Москве взаимный отказ от воздушных ударов. Каковое предложение может быть формализовано в ходе встречи Зеленского с Трампом 28 июля в Вашингтоне? Смысл понятен. Остановка взаимных ударов по энергетике, городам и портам не фиксирует линию фронта, не требует отвода войск и не решает ни одного значимого вопроса, но способна резко снизить издержки для обеих сторон. Для Украины это защита энергосистемы перед зимой и портовой инфраструктуры, по которой Россия бьет все сильнее. Для России прекращение украинских дальнобойных ударов по НПЗ, экспортным терминалам и тылу, которые стали заметным фактором давления на экономику. Впрочем, Москва уже отклоняла аналогичные предложения, а Песков назвал преждевременными комментарии на данную тему. К тому же в Кремле считают, что удары по украинской энергетике и логистике – основной инструмент стратегического истощения противника. Отказ от него без территориальных уступок Киева обесценивает военное преимущество. Также Путин уже говорил, что российские удары по Украине разрушительнее, так что в этом смысле обмен одной боли на другую в Москве не видят равноценным. Хотя, возможно, вероятность такой сделки не нулевая, особенно в свете подготовки нового санкционного законопроекта Грэма Блюменталя. Во всяком случае, Кремль пока не сказал «нет», он сказал «преждевременно».
2: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Вблизи Одессы затонуло грузовое судно, сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Голден Лео» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз, по одним данным, кукуруза, по другим – зерна. «Голден Лео» был атакован 3 крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего на судне начался пожар. В результате погибли 10 человек, еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, затем затонуло. Минобороны России ранее сообщило, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый заместитель гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
5: К сожалению, были такие случаи именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки. Это КАСКО, так называемая, и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, ну, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
6: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
5: Черное море, оно очень опасно для судоходства. Уже почти год, как минимум, когда сначала началась война беков, это плавучие катера. А сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством. И против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы, но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карен Степанян, замгендиректора по морским перевозкам компании «Совфрахт». При этом эксперты подчеркивают, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты и основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в зону повышенных военных рисков и дополнительные премии именно за страхование от военных рисков не оплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. В частности, об этом говорят отчеты международных организаций. Футболисты Краснодара обыграли «Рубин» в матче первого тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1. Ранее «Локомотив» в Москве упустил победу над «Ахматом». Подробности этой и других игр тура в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Краснодар начал игру в Казани тревожно. Хозяева провели ряд неплохих атак, и в одной из них Мирлин Даку открыл счет. Но затем футболисты «Рубина» остались в меньшинстве. За удар локтем был удален Илья Рожков. Команда Мурада Мусаева активизировалась, и на исходе тайма со штрафного равновесия восстановил Хуан Басселли. И справился немного за ошибки прошлого сезона, стоившие Краснодару чемпионство. А сразу после перерыва Никита Кривцов забил 2 мяча. Один отменили за офсайда у Дмитрия Воробьева, а другой засчитали. Был затем и 3-й гол Кривцова, и вновь вне игры отмена. Но свой 3-й гол Краснодар все же забил. Это сделал бразильский новичок клуба Кристиан в компенсированное время. «Локомотив» стартовал в чемпионате со старыми проблемами. Команду не хватает на 90 минут. Причем начали железнодорожники домашнюю встречу очень даже весело. Уже на 8-й минуте Зелимхан Бакаев воспользовался ошибкой соперника в центре поля, убежал один к воротам гостей и мощно пробил низом с границы штрафной. 1-0. Ахмат играет не бросил и имел преимущество как по владению мячом 56% на 44%, так и по ударам в створ 9-2. В конце концов это вылилось в забитый гол. Дальний точный удар нанес Эральд Максути, и с рикошетом от Георгия Джики мяч влетел в ворота. 1-1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не удивлен упущенной победой.
8: Тот футбол, который «Локомотив» показал в стартовом матче чемпионата против «Ахмата» дома, в целом можно оценивать как нормальный, потому что в любом случае большинство команд лиги сейчас оцениваются с точки зрения открытого трансферного окна. Усиления будут обязательно и почти везде, и у «Локомотива» в частности. «Локомотив» потерял своего лучшего нападающего Воробьева, который пришел в Краснодар. «Локомотив», как мне кажется, не закрыл проблемные позиции с приобретением Георгия Джики. Признаться, я бы удивился, если бы «Локомотив» вот просто взял бы и обыграл «Ахмат». Потому что эта команда выстроенная, эта команда достаточно суровая, эта команда, напоминающая выражение лица Станислава Черчесова и его зон сегодня. Поэтому результат ничейный, причем результативная ничья, это в целом для старта абсолютно, для «Локомотива», я считаю, результат приемлемый. Безусловно, необходимо усиление как минимум в 2 зонах.
7: «Спартак» в московском дерби разгромил «Родину» 3-0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и вернувшийся из аренды Данил Пруцев. Команда Хуана Карседо выглядит все лучше, больше организованности во всех участках поля. Недавний со скандалом упущенный Суперкубок России уже прошедшая история. Видно, что «Спартак» настроен на самые главные цели в чемпионате и, похоже, угадал с тренером. Хуан Карседо после игры с «Родиной» отметил, что красно-белым очень помогает поддержка болельщиков.
9: For the loss of the Super Cup, but last Thursday we had meet some of them, and okay, really, really grateful for all the support for our fans.
10: Конечно, мы были расстроены тем, что не смогли одержать победу в матче за Суперкубок, но та поддержка, которая у нас была и в том матче, и в прошлом сезоне, и в межсезонке, и сейчас тоже в первом матче, она действительно нас заряжает, и в прошлый четверг у нас была встреча особенная, тоже с болельщиками, где мы пообщались, обменялись мнениями. Конечно, мы очень благодарны, и нас очень вдохновляет такая поддержка.
7: Футболисты махачкалинского «Динамо» начали сезон с волевой победы над вернувшимся в РПЛ «Факелом». Счет открыл Вячеслав Якимов, но затем его партнер по воронежской команде Юрий Журавлев срезал мяч в собственные ворота. Победный гол у «Динамо» забил Александр Сандрачук. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
2: Еще в одной игре тура Оренбург одержал волевую победу над Ростовом 2-1.
1: Реклама. Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Калюпеде кестохери парадекаке картери. В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM.
1: Все золото мира. Рука Веры – это золотой самородок, найденный в 1980 году с помощью металлоискателя в австралийском штате Виктория. Его вес составил около 27 килограммов, а покупателем более чем за 1 миллион долларов стала американская сеть казино Golden Nugget, что и переводится как «золотой самородок». Рука Веры действительно с определенного ракурса напоминает кисть человеческой руки. Самородок выставлен для обозрения в отделении казино в Лас-Вегасе. Все золото мира на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Сделки.
12: Финтех-группа «Свой» приобрела 100% страховой компании «Кредит Европа Лайф» у «Кредит Европа Банка». Сумма сделки не раскрывается, сообщает «Ведомости». В группе отметили, что страховщика поэтапно интегрируют в экосистему. До конца года проведут ребрендинг и сохранят действующие страховые программы, одновременно запуская новые цифровые сервисы. Покупка позволит финтех-группе расширить линейку финуслуг и включить страховые продукты в единую цифровую платформу.
1: Отчеты и планы.
12: Российский ритейлер «Лайм» приостановил открытие новых магазинов как минимум до 2027 года, сообщают «Известия». Компания также оптимизирует сеть. В ряде магазинов сокращают персонал и меняют структуру управления. После ухода зарубежных брендов «Лайм» активно расширялся, увеличив выручку с 10 до 43 миллиардов рублей за 3 года. Однако крупные региональные магазины оказались слишком затратными, а запуск форматов поменьше отложили из-за сложностей с кредитами. Apple рассматривает выпуск умных очков без камеры. Как сообщает Bloomberg, такое решение связано с опасениями пользователей по поводу конфиденциальности. Компания тестирует несколько вариантов устройства. Один с камерой только для работы функции искусственного интеллекта, без возможности фото- и видеосъемки. Другой вовсе без камеры. При этом очки сохранят функции звонков и воспроизведения аудио. По данным агентства, новинку могут представить в июне 2027 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Одиннадцать 48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Украина просчиталась, атаковав торговое судно в Каспийском море. Об этом заявили в Иранской парламентской комиссии по нацбезопасности, отметив, что Киев, цитата, «вскоре может узнать, что Иран не оставляет такие действия без ответа». Ранее в МИДе Ирана обвинили Украину в нападении на иранское торговое судно по приказу Израиля и гибели моряка. Атаку там назвали вопиющим нарушением устава ООН, совершенным по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в свою войну. Глава ведомства Аббас Аракчи заявил, что созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой евродипломатии Каи Каллас. Он также дал понять, что действия Украины не могут остаться без ответа. Каких действий теперь можно ждать от иранской стороны, комментирует политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
13: Это вообще-то было нападение на гражданские объекты. Возмущение иранского министерства иностранных дел говорило само за себя. Но все-таки бить по территории Украины иранцы не будут, хотя они утверждают, что их ракеты могут достать объекты и там. Но достаточно украинских объектов и в регионе. Киев ведет совместный бизнес в странах Персидского Финского залива и найти те объекты, которые связаны с этим бизнесом, наверное, дело времени, да и, скорее всего, иранцы подготовились, потому что Зеленский уже не раз обещал сделать что-то подобное, да и оказывал помощь американцам в войне с Ираном и до этого тоже. Другое дело, что если сейчас наступит хотя бы короткое перемирие, то иранцы его не будут нарушать ударами ни по каким объектам. Перемирие вполне возможно, посредники работают. Мы прогнозировали как раз такой сценарий, что обострения будут сменяться периодическими затишьями. Но в наших прогнозах как раз было и то, что эти затишья будут недолгими, и стороны снова будут сваливаться в пропасть противостояния, потому что очень много нерешенных вопросов, очень сильно недоверие, очень много интересантов. Тот же Израиль хочет, чтобы конфликт между США и Ираном продолжался. Так что даже при шансе на небольшое затишье, в конце концов обострение произойдет снова.
2: Елена Супонина, политолог, международник «Востоковед». Как сообщал ранее МИД Ирана, атака произошла утром 25 июля в Каспийском море. После нее временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана, где ему вручили ноту протеста.
11: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, приветствую.
14: Добрый день еще раз.
2: Ну что, Brent уже ниже $90. Что еще происходит на рынках?
14: Ну, это вот поставочный фьючерс у нас следующий уже более активный будет. На следующей неделе фьючерс октябрьский, он там вообще, по-моему, уже сколько, 85 или 84, да, 80, ниже 86. Ну, здесь мало что изменилось, когда цены росли, так называемая форвардная кривая, то есть фьючерс, который самый активный, с поставкой и последующий, там, через 3, через месяц, через полгода, через год, вот вся эта кривая была опять направлена вниз, так называемая бэквардация, то есть рынок ориентировался, что все вот эти скачки цен, связанные с конфликтом, все это временно, долгосрочно, дескать, предложение нефти будет в избытке, поэтому дальние контракты в цене не росли. Ну, очень похожая ситуация была в первой половине 2000-х годов, и, в принципе, не удивлюсь, если все повторится, когда вот эта кривая, она в итоге начнет выпрямляться, а потом активно будут расти один за другим вот эти дальние контракты. Но пока вот все, в принципе, объективно. Пауза в конфликте. Эта пауза, в принципе, может и затянуться. Я уж не знаю, дойдет дело до какого-то официального оформления перемирия, хотя официально вроде как меморандум, который заключили США и Иран, тоже никто не денонсировал. Ну и, в общем, никто ничего не понимает. Ну, раз не стреляют, поэтому рынок решил снизить премию, хотя пролив Армузский не работает, и в этом плане ничего здесь не изменилось. Ну, спекуляция есть спекуляция, тем более рынок так как-то очень активно верит в идею, что перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс Трамп и республиканцы постараются особо осиное гнездо не ворошить, чтобы цены на бензин как-то стабилизировались, иначе есть шанс проиграть не только Нижнюю палату представителей, но и Сенат. Хотя в целом общий расклад на осень таков, что палату представителей республиканцы потеряют, Сенат оставит за собой. Ну, такая ситуация, в общем-то, патовая будет. Так что ждем, чем здесь все кончится. Что касается рисковых инструментов, то, кстати, доллар американский пока особо не падает. Может быть, это связано с тем, что в ближайшую среду американский ЦБ должен вынести вердикт по ставке. Кто знает, может быть, они будут жесткими или даже ставку поднимут. Такие ожидания не сильные, но все-таки есть. Поэтому американская валюта в целом пока свои позиции продолжает удерживать. Что касается нашего рынка, у нас пока ничего толком не изменилось. есть общий позитив, связанный с тем, что ЦБ понизил ставку, пока сохраняется, но сил у рынка, чтобы хотя бы взять отметку 2200, пока не хватает, нет рублевой ликвидности. Долговой рынок в целом отыграл все потери последних двух недель, индекс ОФЗ даже почти до отметки 115 сегодня дотягивался, но здесь тоже все в плюсе, но тоже дальнейшее движение вряд ли будет очень активно идти вверх, скорее всего, тоже какая-то стабилизация. Ну и валютный рынок здесь практически вообще ничего не меняется, прорываться юань к рублю наверх выше 11.65 пока не может, ниже вроде как тоже котировки идут нехотя, потому что Минфин по ЦБ, по поручению Минфина, все-таки не забываем, валюту покупает там в объеме там приличном, так что какой-то покупатель на рынке есть. 11.5 вот где-то на этом уровне юань к рублю и стабилизировался.
11: Капитал на бизнес FM. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. На 1 января 1923 года доля червонцев, обеспеченных золотом, в денежной массе Советской России составляла всего 3%. Однако вскоре они вытеснили все прочие денежные знаки. Например, в деревнях многие из крестьян категорически отказывались продавать зерно, если покупатель не хотел платить золотым червонцем. Устойчивость курса червонца обеспечивал Государственный банк, запасы которого позволяли одномоментно принять к погашению все находившиеся в обороте банкноты. История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом, что дальше? Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза: «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
11: Карьера на Business FM. Business FM Новости. Коротко.
0: 11.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Севастополе ограничили подачу электричества. Губернатор Михаил Развожаев назвал меру вынужденной. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. На объектах введен особый режим. Социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, написал он в своем телеграм-канале. Крымэнерго сообщила об атаке беспилотников на объекты электроснабжения. В некоторые населенные пункты невозможно подать электричество. Предприятие заявило о сложной обстановке на северо-западе, востоке и юге региона. Ограничения электроснабжения действуют на всей территории Крыма. В Алуште из-за длительного отсутствия электроснабжения введен режим ЧС. Во многих населенных пунктах наблюдаются перебои с подачей воды. Журналистка Александра Баязитова, осужденная за так называемый блог на негатив в телеграм-канале «Адские бабки», вышла на свободу. На выходе из колонии во Владимирской области ее встретили родственники и друзья. В 23-м году Баязитову признали виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Ее приговорили к 5 годам колонии общего режима. Дело Баязитовой ранее комментировал президент Владимир Путин. Он не увидел в приговоре признаков охоты на ведьм. Ассоциация туроператоров России предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погодных условий в горах и не платить за это неустойку. Предложение прозвучало после недавней гибели туристов на Эльбрусе. В АТОР рассказали, что во время горных восхождений нередки случаи, когда туристы требуют от инструктора-проводника продолжить путь даже в неблагоприятных погодных условиях, мотивируя это тем, что они заплатили за достижение вершины. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Массированная атака на Удмуртию произошла сегодня утром. В Ижевске останавливали движение общественного транспорта. Персонал склада Wildberries в Сарапуле эвакуировали, но отмечалось, что склад не был поврежден. Кроме того, есть пострадавшие в Ростовской области после серьезной атаки. США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. Америка в выходные не наносила ударов. При этом президент Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. СМИ обсуждают затишье между странами и возможность дипломатического урегулирования. ЕС по просьбе Римы и Афин не стал вводить санкции в отношении меха соболя из России. В Еврокомиссии пояснили, что это решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя, а Италия и Греция являются главными покупателями этого меха в ЕС. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска введены ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочные центры и логистический комплекс Wildberries. Склад не был поврежден, персонал был эвакуирован. На портале селлеров появилось объявление, что склад Сарапул и сортировочный центр Ижевск не принимают поставки. Под атакой был Ростов и Таганрог. Число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 8, это сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским о некой новой политике в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. Ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате падения осколков в Ростове повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домов владения, а также социальные учреждения, кафе, складские помещения, автомобили, отметили местные власти. Около полусотни человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт. В Таганроге в результате падения обломков дронов повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется, заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и беспилотники, чтобы экономить боеприпасы. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Трамп намеренно отложил активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Аксиос», Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Армузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИДе Ирана заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров пишет зарубежная пресса.
11: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
12: После почти 2 недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Армузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свое лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе «Аль-Джазира», отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выборы Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит 3 варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями. Действиями Тегерана в Армузском проливе. Третий – вернуться к переговорам. Однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
2: О том, что Трамп также рассматривает 3 варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. В России начали снижаться закупочные цены на зерно. За последнюю неделю пшеница подешевела от 1 до 3%, ячмень сразу на 6,5%. По сравнению с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. Середина июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенные после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступления на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
17: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третье – причина – это общее удорожание логистики у экспортеров. Зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если все будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, отчего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и, прежде всего, пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать наоборот. Аграрии наши, российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние три сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
2: Николай Лычев, эксперт по агропромышленному комплексу. Согласно прогнозам аналитиков, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%, и цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Соболиный выделанный мех попал под ограничение совсем недавно, в апреле. Как сообщает портал Евроэктив, исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, главных импортеров. А источник издания в Еврокомиссии объяснил послабление тем, что, по всей видимости, соболиные шкурки очень трудно достать где-либо еще. Европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Для них прямой ввоз выделанных шкурок из России был единственным окошком, позволяющим выстоять перед напором азиатских производителей. Объясняет заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
18: Запрет на ввоз и меховых изделий, и пушнины в сыром виде, он уже достаточно давно действует. Было исключение только на выделанный товар. В апреле месяце Евросоюз вводит ограничения на ввоз в страны ЕС и выделанные пушнины из России. И сразу беспокоились основные производители, те, которые остались в Европе, которые работают с мехом, это греческие и итальянские фирмы меховые. Вы знаете, да, что Кастория — это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Это то, что можно было выделывать в России на наших фабриках, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свою. Почему? потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить. Соответственно, не надо было делать этот крюк. Сначала там Европа, да, из Санкт-Петербурга мы грузим там Гонконг, Индонезия, где там выделывают, а потом возвращается обратно в Европу. Помимо этого, да, в Италии крупные фабрики, знаменитые на весь мир по выделке, ну и пошиву изделий. Это большой удар был бы. А вот в настоящий момент, ну, все стало обратно на свои места.
2: Павел Галота, директор аукционной компании «Союз Пушнина». Евроэктив напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ. Как утверждает Financial Times, ЕС якобы думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Согласовывать их сложно, поэтому 21-й набор ограничений, которые приняли в четверг, может стать последним. Этот подход больше не работает, цитирует издание одного из собеседников, отмечая, что Брюссель ищет новый подход к этому вопросу.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
19: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Владимир Путин сегодня встретится в Кремле с депутатами Госдумы 8-го созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие 5 лет. Нынешний созыв приступил к работе в 2021 году, и вскоре его полномочия завершатся. По словам спикера Вячеслава Володина, за 5 лет депутаты приняли 1147 социально ориентированных инициатив, которые составили треть всех законов. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в единый день голосования 20 сентября. Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области. В 16 муниципальных округах приступили к уборке озимой пшеницы. Аграрии намолотили первые 5500 тонн зерновых. По данным Минсельхоза, в этом году из-за особенностей погодных условий уборочная кампания стартовала несколько позже привычного срока. По плану, в этом году регион должен обеспечить производство зерновых и зернобобовых культур в организованном секторе в объеме не менее 1,5 миллиона тонны. Правительство России выделило из резервного фонда 360 миллионов рублей в виде субсидии АО «ЦИТО» на создание центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте. Об этом сообщили в правительстве. Центр в Нижнем Новгороде создадут на базе Приволжского окружного медицинского центра ФМБА. Реабилитацию в центре будут проходить граждане с инвалидностью, в том числе участники СВО. Более 6500 выпускников 9 классов уже подали заявки на поступление в нижегородские колледжи и техникумы, на базе которых функционируют образовательно-производственные кластеры федерального проекта «Профессионалитет». Приемная кампания продлится до 15 августа. Как сообщили в Минобразовании области, в регионе фиксируется повышенный интерес молодежи к практикоориентированному образованию. Сейчас успешно работают 16 кластеров. В этом году в регионе откроются еще 3 новых кластера, а в следующем еще 6. Таким образом, к 2028 году в Нижегородской области будет работать 25 образовательно-производственных кластеров, где готовятся востребованные на рынке труда специалисты. ЮНЕСКО внесла места высадки союзников в Нормандии на севере Франции и гору Олимп в Греции в список всемирного наследия. Французский объект – это 5 нормандских пляжей, на которые 6 июня 1944 года высадились свыше 150 тысяч солдат-союзников, а также место штурма – Пуэн-Дюок. Проект по включению нормандских пляжей в список ЮНЕСКО был инициирован более 2 десятилетий назад. Греция, в свою очередь, добивалась включения горы Олимп, легендарной обители 12 богов и высочайшей точки страны, на протяжении 12 лет. Этот объект признан уникальным сочетанием культурного и природного наследия, где мифология сочетается с богатейшим биоразнообразием. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода.
20: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается дождь и плюс 22 градуса. Вечером также возможны осадки и плюс 19, ночью облачно и 17 градусов выше нуля.
11: Валюта.
20: На 27 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
19: Нижегородские малые предприятия, имеющие опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции, приглашаются к участию в конкурсе Фонда содействия инновациям «Развитие цифровые технологии», который проводится совместно с Минцифрой России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участники конкурса могут получить до 30 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере цифровых технологий. Для организаций со статусом малой технологической компании предусмотрены преимущества. Они смогут получить 2 дополнительных балла при оценке заявки. Средства гранта могут быть направлены на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных цифровых решений для различных отраслей экономики. Внебюджетное софинансирование проекта должно составлять не менее 20% от суммы гранта, а срок реализации – 12 или 18 месяцев. Подробную информацию о программах фонда можно получить в технопарке «Анкудиновка». Предприниматели Нижегородской области снова смогут стать участниками программы льготного кредитования МСП, сообщает пресс-служба НБД банка. Это позволит предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно ознакомиться в офисах НБД банка. Нижегородский центр стандартизации, метрологии и испытаний ввел в эксплуатацию новый комплекс для точных измерений электрической мощности, расширив возможности проверки приборов учета и контроля электроэнергии для промышленных потребителей и энергокомпаний региона. Новый комплекс используют для поверки и калибровки высокоточных средств измерений, передачи единиц физических величин в соответствии с государственной поверочной схемой и проведения исследований в сфере электроэнергетики. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии. на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на Зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов. Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны. Деньги к деньгам. На Business FM. Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов. Купеческий род Игумновых был известен давно. Золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников.

0: Что в доме купца первой гильдии игумного танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания игумного и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которой вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.
1: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ».
2: «Бизнес-ФМ. Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Евросоюз может отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций из-за сложностей с согласованием, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, ЕС решил пересмотреть свой подход к мерам в отношении России после того, как Греция затормозила принятие новых ограничений ради защиты интересов своей судоходной компании «Динагос», которая занимается транспортировкой российского СПГ. Литва будет требовать от въезжающих в страну россиян ставить подпись под документом с осуждением действий России на Украине. Речь идет о тех, кто собирается проводить публичные выступления в различных сферах, сообщили в МИДе Литвы. За отказ подписать документ в Балтийскую республику не пустят. Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о фейках об армии, находится в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новостям его адвокат Сергей Бадамшин. Ремесло задержали в Санкт-Петербурге 17 июля, затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд арестовал его до 16 сентября. Защита настаивает на невиновности блогера. Во Франции при тушении лесных пожаров пострадали почти 90 спасателей, сообщает БМФМ ТВ. Телеканал отмечает, что ситуация на юго-западе страны остается крайне сложной. Пожар охватил территорию более чем в 40 тысяч гектар. Картина Кристофера Нолана «Одиссея» сохранила лидерство в прокате, собрав 87 миллионов долларов во второй уикенд в США и Канаде, сообщает Associated Press. Падение относительно стартовых выходных оказалось умеренным, около 30%. Глобальные сборы «Одиссеи» достигли почти 640

0: миллионов долларов, включая 128 миллионов на международных рынках. Конкуренцию фильму Нолана может составить «Человек-паук. Новый день», в котором также заняты Том Холланд и Зендея. Он выходит в прокат на следующей неделе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Самую массовую атаку дронов за последнее время отразила Удмуртия. Об этом сообщили власти региона. В аэропорту Ижевска введены ограничения. А кроме того, под атакой был Ростов и Таганрог. У нас больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем требуется. Это заявление президента США. Он отвергает заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. Между тем, стороны продолжают переговоры через посредников. Индекс Мосбиржи сегодня попытался вернуться выше отметки в 2200 пунктов. Пока не получается. 2181 и прибавка в 0,8%. Рубль при этом снижается к юаню на Мосбирже на 3%. 11,52. На данный момент все подробности в эфире Business FM. А сейчас теми, кто в теме сегодня, говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Diasoft Александр Глазков говорил с Еленой Марчуковой.
1: Business FM. С теми, кто в теме.
3: Денежная тема. Аналитики, профильные ассоциации говорят о том, что рынок отечественного программного обеспечения сжимается. И госкомпании, и коммерческие компании менее охотно закупают российские программные продукты, хотя тренд импортозамещения. С чем бы вы это связали? Согласны ли вы с этим? И если да, то каковы причины?
4: Шадаев вот на ЦИПРе сказал, что действительно схлопнулось. Другие отрасли экономики, они в минусе. IT-отрасль, она стагнирует. Небольшой рост наблюдается. То есть денег, которые тратятся на IT, все-таки становится чуть больше. Но это вряд ли даже покрывает инфляцию. То есть с учетом инфляционных ожиданий, да, можно сказать, что сжимается. Очевидно, это связано с общим состоянием экономики. Денег становится меньше. Бизнес зарабатывает меньше. Соответственно, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджеты, несмотря на те задачи, которые стоят перед отраслью.
3: Но вы приводите мнение Шадаева, а вы что думаете?
4: Я согласен, что денег больше не становится. Полностью поддерживаю.
3: Связано это...
4: Общее состояние экономики. Денег на рынках, в бизнесе меньше. Нужно сокращать бюджет. Связано с этим. Больше ни с чем.
3: То есть не с тем, что софт не такой, не так эффективен, не так нравится потребителю?
4: Конечно, нет. Задачи точно есть. Задачи не решены. В том числе задачи импортозамещения. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да. На самом деле ничего особо не сделано. Но задач очень много. Денег мало.
3: В таких реалиях непростых на что опираться? Прежде всего, в вашей компании?
4: Мы опираемся на то, что рынок так распределен сейчас. Эти изменения очень сильно наступили после 2015 года, то есть 10 лет назад, когда центр IT-бюджетов сместился в собственную разработку. Вот сейчас пошел обратный тренд. Потому что собственная разработка, она дает определенные плюсы. 80% IT-бюджетов находятся в собственной разработке. IT-специалисты работают на сами компании, а не на внешних игроков, которые поставляют решения для рынка. Но собственная разработка, она неэффективна. У нее есть плюсы у собственной разработки. Это так называемый time to market, то есть скорость разработки. Быстрее принимаются решения, быстрее делаются. То есть когда рынок на подъеме, можно тратить больше, даже где-то неэффективно, но быстрее решать бизнес-задачи. Сейчас тренд пошел на то, чтобы сдвигать ограниченные деньги, которые есть на рынке, в сторону вендоров. Это объективно более дешевый способ решать задачи. Этот тренд, он стал заметен буквально последний год-два всего лишь. То есть это не тренд там 5 лет. Деньги стали заканчиваться, а собственная разработка стала сильно сокращаться. Вот косвенно мы это видим на том, что рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад, ну даже 2, может быть, IT IT-специалисты были в сильнейшем дефиците, сильно росли зарплаты, то сейчас IT-специалистов на рынке такое количество не нужно. То есть они выбрасываются на рынок и не находят себе работу. Из собственной разработки люди утекают. Зарплаты не растут, ну, максимум в пределах инфляционных ожиданий. И IT-специалистов на рынке очень много. Но это одна причина. Вторая причина, что меняется технология разработки достаточно существенно. Требования к IT-специалистам тоже меняются. Такие специалисты должны выращиваться. Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Меняется характер разработки в связи с появлением новых технологических возможностей. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Проблема кодирования, она давно-давно уже не является какой-то острой. Это будет замещаться мультиагентными системами. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и многоитерационной разработкой с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. То есть сейчас так еще, на самом деле, никто не работает. Это то, что произойдет за год, за два, за три. Про стоимость разработки все почему-то думают, что это равно и дешевле. Большой вопрос. Генерация кода, это может быть десятая часть затрат, но генерация кода может быть очень дорогой. Вот есть примеры. Какой-нибудь Uber, конечно, масштаб большой, но в целом это монопродуктовая компания, основной продукт, перевозка. Как IT-специалисты смогли за 4 месяца потратить $3.4 миллиарда на генерацию кода? То есть эти новые подходы, это не про удешевление, это точно про скорость разработки. Быстрее, time to market, быстрее получать результат. Вот так будет происходить. Все эти затраты в искусственный интеллект, те, кто их делает, они должны окупать. Не то, что прибыль не получишь, просто не выживешь.
3: Внедрение технологий, о которых вы говорите, затратных, сложных, как скоро они...
4: Мы вкладываем в модернизацию процессов производства с ожиданием, что за 2-3 года фактически наши затраты возвращаются.
3: Если возвращаться к команде, да, и к сокращению этих команд, ваша компания конкретно как справляется с такими вызовами? Люди увольняются, люди маршрутизируются и выполняют иные задачи.
4: Участь очень низкая, фактически самая низкая за последние 10 лет. Мы находимся на росте, что удивительно. То есть это не потому, что рынок растет, мы с вами это обсуждали. Это у меня ожидание на рост от 30 до 40% в этом году будет. При этом количество людей у нас вырастет незначительно, максимум на 10%. Зарплаты тоже подрастают, затраты на персонал вырастут там процентов на 20, да, но эффективность бизнеса, рентабельность вырастет.
3: Ну, то есть ощущение рынка, что зарплата айтишника, она такая великая, что все хотели бы стать айтишниками, в случае с вашей компанией все еще актуально.
4: Мы поднимаем качество, то есть мы можем выбирать людей. Ну, допустим, вот только в этом году, раньше мы себе этого не могли позволить, мы берем в том числе не просто разработчиков, айтишников, да, в том числе берем очень сильных менеджеров, уровня руководителя всего производства компании. Мы взяли снаружи человека. Уровня коммерческого директора, то есть отвечающего и за продвижение, и за продажи, и за маркетинг, мы взяли внешнего человека, да, то есть очень сильных людей, чуть не самых сильных на рынке. 2-3 года назад мы бы не смогли бы этого сделать. Либо к нам бы не пришли в нашу компанию, либо мы по деньгам не потянули брать такого уровня людей. То же самое происходит и с другим уровнем персонала, теми, кто занимается разработкой, да, там, или проектной деятельностью. Есть выбор за те же деньги брать лучших с рынка. Сейчас рынок работодатель, а не работник.
3: И на ЦИПРе, и на Иннопроме Мишустин, премьер, говорил о том, что государство рассматривает дополнительные меры по стимулированию рынка отечественного ПО. Во-первых, с вашей точки зрения, те меры, которые есть сейчас, достаточно ли их? Если нет, то что еще нужно? И насколько, в принципе, меры поддержки от государства для этого рынка актуальны, эффективны, нужны?
4: Ну, мы как не сильно сфокусированы на мерах от государства, кроме одного. Это льготы для IT-разработчиков, которым мы непосредственно пользуемся. Для нас здесь главное, что если они меняются в худшую сторону, они сейчас все-таки меняются в худшую сторону, да, в этом году мы, как бы, эти льготы уменьшились. они не увеличились, они уменьшились. Вот для нас важно, чтобы это уменьшение происходило, если оно будет происходить, а по-видимому оно будет происходить, и отказ от этих льгот все-таки будет происходить, да, в течение какого-то времени. Для нас важно, чтобы это делалось не быстро, сразу, да, это может быть очень опасно для всего рынка, да, вот, а делалось постепенно, маленькими шагами, да, потому что больше льгот мы не верим в ситуации сложной для экономики, что нам будут предоставлять, да, вот, а меньше хотелось бы, чтобы постепенно, потому что мы в любом случае перекладываем, да, если наши затраты растут, потому что надо больше платить налогов или соцвыплат, да, то есть они растут, то, конечно, мы это перекладываем на рынок, на клиентов. Но перекладывать это мгновенно, если нас сразу там затраты на 10% у нас сейчас вырастут или на 15% с учетом отказа, ну, мы не сможем, и это очень опасно для компании. Мы будем в тяжелом положении, и наши клиенты будут в тяжелом положении. То, что государство поощряет как-то импортозамещение, ну, мне кажется, это было все не очень эффективно. Вот. Ну, пока мы в нашем бизнесе мы этого не очень заметили. Может быть, кто-то это заметил, когда мы не очень заметили.
3: Подробно обсудили тему. Благодарю вас.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С генеральным директором компании «Диасофт» Александром Глазковым беседовала Елена Марчукова. Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Речь про женщину, которая занимала должность директора по продажам в одной из инженерных компаний, была уволена за разглашение коммерческой тайны. Выяснилось, что девушка загрузила в китайскую нейросеть DeepSeek ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании. Суд счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы в генеративную модель, не уточняется, но на практике это происходит регулярно и без четких внутренних правил это грозит серьезными последствиями, рассказывает основатель студии и Фокина.ai Дарья Фокина.
5: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывать глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается моделировать DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит должен возглавить, прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе, завести локальную модель в контур компании или протокол по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
2: Дарья Фокина. А на прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы финансовой аналитики и личной беседы. А россиян с нейросетью DeepSeek эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот. С ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуя сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия на Бизнес FM. Все золото мира. Рекреационная или любительская добыча золота сегодня разрешена в ряде стран, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Финляндию и Норвегию. Как правило, для нее требуется специальное разрешение и соблюдение установленных правил. По оценкам экспертов, все любители мира могут извлекать из земли ежегодно в общей сложности примерно 30 тонн золота. Это около 1% от глобальной добычи. В России возможность любительского золотоискательства в данный момент на этапе рассмотрения законодателями. Но пока добыча золота разрешена лишь юридическим лицам по установленной лицензии. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Сделки.
0: Финтех-группа «Свой» приобрела 100% страховой компании «Кредит Европа Лайф» у «Кредит Европа Банка». Сумма сделки не раскрывается, сообщает «Ведомости». В группе отметили, что страховщика поэтапно интегрируют в экосистему. До конца года проведут ребрендинг и сохранят действующие страховые программы, одновременно запуская новые цифровые сервисы. Покупка позволит финтех-группе расширить линейку финуслуг и включить страховые продукты в единую цифровую платформу.
1: Отчеты и планы.
0: Российский ритейлер Lime приостановил открытие новых магазинов как минимум до 2027 года, сообщают «Известия». Компания также оптимизирует сеть. В ряде магазинов сокращают персонал и меняют структуру управления. После ухода зарубежных брендов Lime активно расширялся, увеличив выручку с 10 до 43 миллиардов рублей за 3 года. Однако крупные региональные магазины оказались слишком затратными, а запуск форматов поменьше отложили из-за сложностей с кредитами. Apple рассматривает выпуск умных очков без камеры. Как сообщает Bloomberg, такое решение связано с опасениями пользователей по поводу конфиденциальности. Компания тестирует несколько вариантов устройства. Один с камерой только для работы функции искусственного интеллекта, без возможности фото- и видеосъемки. Другой вовсе без камеры. При этом очки сохранят функции звонков и воспроизведения аудио. По данным агентства, новинку могут представить в июне 2027 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Двенадцать сорок семь в Москве. Грузовое судно затонуло близ Одессы. Об этом сообщили местные власти. Украинские СМИ утверждают, что это судно «Голден Лео» под флагом Гвинеи-Бисау. На борту остался груз. Не то кукурузы, не то зерна. А «Голден Лео» был атакован тремя крылатыми ракетами во время выхода из порта 19 июля. Одна ракета попала в надстройку по правому борту, после чего начался пожар. В результате 10 человек погибли. Еще 8 эвакуировали и доставили в больницу Одессы. После удара судно неделю находилось на рейде, а потом затонуло. Российская Минобороны ранее сообщила, что на переходе морем южнее Одессы поражено морское судно типа «Балкер», перевозившее военные грузы. Комментирует первый зам гендиректора по морским перевозкам компании «Софрахт» Карен Степанян.
6: К сожалению, были такие случаи, именно гибели полных судов и в Черном море, и в Каспийском море, и в Средиземных морях. И судовладелец здесь, как ни странно, будет себя чувствовать достаточно комфортно, потому что у него есть страховка. На моей памяти только 3 или 4 случая, когда страховая компания полностью выплачивала стоимость судна и стоимость ущерба третьим лицам. То есть вот есть 2 страховки, это КАСКО так называемая и ПНДА, это перед третьими лицами. То есть страховые оплачивают и гибель судна, полностью, и ущерб перед третьими лицами. То есть, как ни странно, даже, ну, это будет звучать, конечно, крамольно, но иногда судовладельцу лучше, чтобы судно погибло полностью, затонуло, желательно, конечно, без потери человеческой жизни, чем остаться с подранком, условно говоря, который нужно ремонтировать, буксировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь судовладелец получит полное возмещение и может себя чувствовать вполне комфортно.
7: Как вы полагаете, становится ли Черное море опасным для судоходства?
6: Черное море, оно очень опасно для судоходства уже почти год, как минимум, когда сначала началась война беков, это плавучие катера. А сейчас все чаще используются летательные аппараты, которые, ну, не очень эффективны на самом деле в борьбе с гражданским судоходством. И против них, по сути, пока что, во всяком случае, нет какого-то рецепта борьбы с ними. Какие-то уроки извлекают судовладельцы, Министерство обороны, различные службы. Но пока что, к сожалению, вот борьба с летательными аппаратами, она очень затруднена. Если взять вот регионы, российские порты, украинские, то интенсивность судоходства, она упала в разы.
2: Карина Степанян, Суфракт. А при этом эксперты подчеркивают, что у каждой страховки есть определенные ограничения, лимиты, основания отказать в выплате такого возмещения, в том числе, если судно отправляется в зону повышенных военных рисков, и дополнительная премия именно за страхование от военных рисков не оплачивается. Тогда судовладельцу будет отказано в выплате, так как, по сути, никакого страхового покрытия у него нет. Черное море, безусловно, является зоной повышенной военной опасности. В частности, об этом говорят отчеты международных организаций.
1: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
8: Добрый день.
2: Нефтяные котировки, никуда мы от них не денемся. Нефть стремительно падает. Потери уже 10% почти.
8: Ну, здесь все логично. Еще, в принципе, в субботу стало понятно, что пауза будет. Здесь единственный вопрос, что так слишком сильно ценовые колебания, да, по нефти. Но это можно обосновать тем, что не очень ликвидные стали фьючерсы, особенно на американской бирже. Но, тем не менее, наверное, логично тут видят падающие котировки. Вот ближайший фьючерс на Brent, поставка вот у него будет этого фьючерса в пятницу, теряет 9% ниже 88%. Фьючерс, который уже станет активным на следующей неделе, по-моему, октябрьский уже, тут ниже 85. Сама американская нефть 82.30. Ну, понятно, просто американские сорта нефти еще торгуются пока с поставкой через месяц, так что тут еще время есть. Ну, дальше будет видно, все логично. С одной стороны, пауза, с другой стороны, что дальше делать с этим конфликтом. Битва идет за контроль над Армузом. Сама нам вроде как консультации идут. Если вернуться к первоначальной идее совместного контроля, да, Оман и Иран, при этом американцы в этом не участвуют, ну, может быть, все и рассосется. Если нет, а Америка захочет дальше контролировать логистику вблизи побережья Омана, все начнется по новой. Так что здесь, как говорится, мяч на стороне американцев. Ну, а дальше все логично. Рынок решил, что раз Трамп отступил, ну, причины могут быть разные, почему он отступил. Главная причина – это приближение промежуточных выборов в Конгресс, хотя там еще сколько у нас, август, ну, месяца 4, но цены на бензин в Америке превысили $4 за галлон, поэтому дальше испытывать судьбу, наверное, соратники по республиканской партии особо не хотят, а то можно потерять весь Конгресс, а не только Палату представителей. Поэтому решили пока попытаться взять паузу. Дальше рынок будет следить, что это за пауза. Пауза просто или как-то ее оформят в очередное перемирие, там, не знаю, на 90 дней, может быть. Ну, а дальше будет видно. Из перемирия на 90 дней, кстати, вот будет интересно, как поведут себя нефтяные котировки, потому что все поймут, что через 90 дней, как раз в аккурат после промежуточных выборов, все может закрутиться по новой, потому что Трампа клюет пресса, обвиняя в том, что он все отдал, все проиграл. Ну, и Трамп может, как говорится, опять немножечко осерчать. Что касается нашего рынка, у нас дух снижения ставки от ЦБ в прошлую пятницу пока еще на рынке летает, витает, поэтому индекс Мосбиржи упорно пытается хотя бы к отметке 2200 подойти. Акции вот Сбербанка, Газпрома помогают, особенно акции Сбербанка, они почти 2% в моменте прибавляли, вес большой для индекса, так что попытаются, может быть, еще раз. Но сегодня после полудня, смотрю, активность не особо выросла, поэтому я бы не исключил, что во второй половине дня, может быть, вот этот энтузиазм немножечко спадет, индекс Мосбиржи все-таки попытается опять закрыться в ноль, но попытки будут. Пока в целом здесь ничего не меняется, потому что долговой рынок у нас вроде как стабилизировался в ожидании того, что, может быть, ЦБ маленькими шажками, но ставку снижать продолжит. Так что индекс УФЗ отыграл падение последних двух недель буквально за пару дней. Валютный рынок пока комментарий у нас тут излишний. Ничего тут не меняется. Баланс спроса и предложения. Опять же, плотный график налоговых платежей. Поэтому ситуация пока остается здесь относительно стабильной.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер. Изначально это было два слова «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех». Срочные переводы на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Бизнес FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современные пространства в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы. И в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: 12:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Утечка аммиака произошла в Днепропетровске, пишут местные СМИ. На одном из предприятий поврежден трубопровод. В сети ранее жаловались, что в городе стоит сильный запах аммиака. На улице нечем дышать, люди прикрывают лица. В городе незадолго до этого звучали взрывы. Число пострадавших от чрезвычайных ситуаций в первой половине года выросло в 6 раз год к году, превысив 845 200 человек. На это обратили внимание ведомости, изучив статистику МЧС. Всего, по данным ведомства, в первом полугодии произошло 146 чрезвычайных ситуаций. Это, как отметили в министерстве, на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В результате ЧС погибли 156 человек, что в 1,5 раза выше, чем в первом полугодии годе прошлого года. Причина роста числа пострадавших заключается в масштабах ЧС. Число выдворений иностранцев приставами по итогам первого полугодия выросло на 65% год к году, сообщил газете «Ведомости» представитель пресс-службы Федеральной службы судебных приставов. За январь-июнь этого года за пределы России в 59 иностранных государств выдворено 43 700 иностранных граждан и лиц без гражданства. За тот же период прошлого года было выдворено 26 400 иностранцев. Рост может быть связан с тем, что в стране в целом ужесточается миграционная законодательство, а вслед за ним отношение судебной системы к иностранным гражданам, отмечает издание. Туроператоры вернули в июне своим клиентам за отмену путешествий в Крым порядка 1,5 миллиарда рублей, подсчитала Ассоциация туроператоров России. Речь идет примерно о 30 тысячах путевок. Это 15% от общего числа отказников, планировавших посетить полуостров. Остальные решили выбрать другие направления для отдыха. В общей сложности Крым в июне посетило около 650 тысяч граждан. Их затраты на приобретение путевок оцениваются в 24 миллиарда рублей. В Москве ожидается дождливая неделя. По прогнозу, самым теплым днем станет вторник. Воздух может прогреться до 27 градусов. Правда, весь день будет действовать желтый уровень опасности из-за грозы. А уже в среду жителей региона ждет осенняя погода и всего 19 тепла. После прохождения холодного атмосферного фронта Москва окажется в самом центре циклона. В течение суток будут идти проливные дожди. Погода напомнит сентябрь, сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13.01 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Ростовский губернатор Слюсарь только что сообщил, что количество жертв ночной атаки в СУ на Ростов-на-Дону возросло до 5. Кроме того, Удмуртия пережила одну из крупнейших за последнее время атак дронов за все время. Это сообщил глава региона Бричалов. О ситуации в разных российских регионах, где опять сбивали беспилотники, буквально через минуту. США и Иран продолжают вести переговоры через посредников. Америка в выходные не наносила ударов на фоне этих новостей. На нефтяном рынке наблюдается настоящий обвал цен. Сейчас потери по сорту Brent составляют без малого 9%. 87-83 столько стоит сорт. Соболиный мех оказался незаменим. Чиновники Евросоюза решили исключить соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов. Фактически было признано, что найти им альтернативу на других рынках невозможно. Все подробности в нашем эфире. Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта, в Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали, комплекс приостанавливал работу, позднее ее возобновил. А под атакой сегодня были Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростов. По последним самым данным выросло до 5 человек. Об этом несколько минут назад сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове введен локальный режим ЧС. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским о некой новой политике в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков облаков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. Ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
2: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате падения обломка в Ростове повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также социальные учреждения, кафе, складские помещения, автомобили, отметили местные власти. Около полусотни человек находится в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт в Таганроге. В результате падения обломков дронов повреждено здание производственного объекта, а пострадавших нет. Трамп отвергает заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется, заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что американские военные сознательно не перехватывают все иранские ракеты и беспилотники, чтобы экономить боеприпасы. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Трамп намеренно отложил активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Аксис», Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Ормузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. МИД Ирана заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров пишет зарубежная пресса.
12: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
13: После почти 2 недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Ормузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось и судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе «Аль-Джазира», отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выбора Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит 3 варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями. Действиями Тегерана в Ормузском проливе. Третий – вернуться к переговорам. Однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
2: О том, что Трамп также рассматривает 3 варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Соболиный вызеленный мех попал под ограничение совсем недавно, в апреле. Как сообщает портал Евроэктив, сейчас исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, главных импортеров, а источник издания в Еврокомиссии объяснил послабление тем, что, по всей видимости, соболиные шкурки очень трудно достать где-либо еще. Европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Для них прямой ввоз вызеленных шкурок из России был единственным окошком, позволяющим выстоять под напором азиатских производителей. Объясняет замгендиректор аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
14: Запрет на ввоз и меховых изделий, и пушнины в сыром виде, он уже достаточно давно действует. Было исключение только на выделанный товар. В апреле месяце Евросоюз вводит ограничения на ввоз в страны ЕС и выделанные пушнины из России. И сразу беспокоились основные производители, те, которые остались в Европе, которые работают с мехом, это греческие и итальянские фирмы меховые. Вы знаете, да, что Кастория — это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Это то, что можно было выделывать в России на наших фабриках, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить. Соответственно, не надо было делать этот крюк. Сначала там Европа, да, из Санкт-Петербурга мы грузим там Гонконг, Индонезию, где там выделывают, а потом возвращается обратно в Европу. Помимо этого, да, в Италии крупные фабрики, знаменитые на весь мир по выделке, и пошиву везде. Это большой удар. Был бы. Но вот в настоящий момент все стало обратно на свои места.
2: Павел Галота, аукционная компания «Союз Пушнина». Из-за введенных санкций европейские страны нашли обходные пути, доплачивая за логистику и посредничество. Но теперь этого не потребуется, комментирует эксперт Авровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
15: Если взять вот итоги на сайте спущения, итоги торгов, то четко прослеживаем, что у нас продажи там на порядка там 1% или с чем-то даже 1.5% даже увеличились по сравнению с предыдущими годами. Основным покупателем является Китай, и там тоже в майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
2: Анжелика Новицкая. Евроэктив напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ. Как утверждает Financial Times, ЕС якобы думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Согласовывать их очень сложно, поэтому 21-й набор ограничений, который приняли в четверг, может стать последним. Этот подход больше не работает, цитирует издание одного из собеседников, отмечая, что Брюссель ищет новый подход к этому вопросу.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Самый известный музей в мире, посвященный теме золотых лихорадок, это город золота на западе канадской провинции Квебек. Музей полностью сохранил облик золотодобывающего комплекса вековой давности, включая подземную шахту и поселок золотоискателей. Он находится на территории одного из крупнейших золотых рудников Канады и хранит память о золотой лихорадке, которая началась в регионе в 20-х годах прошлого столетия. Посетителям предлагают спуститься на действующем подъемнике в шахту шахту на глубину около 100 метров, но при этом предупреждают о необходимости одеться потеплее. Температура в шахте даже в июле не выше 8 градусов. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
16: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
17: Не проблема. Заказываем во вкус Вилл Бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
18: Вкус Вилл Бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкус Вилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкус Вилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
19: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Don't cry over spilled milk. Буквально с английского «не плачь о пролитом молоке» в значении «не стоит беспокоиться о том, что уже нельзя изменить». Первый печатный источник, где упомянута фраза, это книга Джорджа Огилви Прэшу «Сложности банковского дела 1888 года». Но в устной речи этот оборот появился гораздо раньше, около 4 веков назад. Немало близких по смыслу поговорок и в русском языке. Например, «слезами горю не поможешь» или «потерянного не воротишь». Срочные переводы на Business FM.
3: То, как США использовали экспортный контроль, чтобы остановить распространение модели Anthropic Fable из соображений кибербезопасности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Погода в Москве.
2: Сейчас столица плюс 23 градуса, кое-где уже пронесся мощный ливень над некоторыми районами столицы, где-то еще только ожидается, возможно, будет много осадков и по области, ну, так или иначе. Сейчас давление 741 миллиметр, ветер западный, пока что в центре идет слабый дождь, максимальная температура в течение дня до плюс 25, после 4 обещают ясное небо. Ночью плюс 17, завтра до плюс 28, и все-таки возможен дождь. В Москве 13-16. В Петербурге пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Начнут с торговых центров, сказано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города. Патрулировать ТЦ будут совместно социальные центры контакта и центр противодействия экстремизму. Как санкт-петербуржцы отреагировали на подобную идею местных властей и по каким признакам власти намерены выявлять радикальные элементы, в торговых центрах рассказывает журналист Business FM Санкт-Петербург Максим Тихонов.
20: Отмечается, что в первую очередь внимание будет приковано к неформальной молодежи с радикальными взглядами. Не очень пока понятно, как эти взгляды будут отличать непосредственно визуально. Да? Упоминаются аксессуары и одежда выделяющаяся. Опять же, отмечается то, что нет цели наказывать, есть цели вовлечь в процесс работы по дерадикализации и некой такой конструктивной социализации подростков. У нас там регулярно в СМИ появляются новости с очередным там поджогом или еще чем-то, но буквально несколько дней назад задержали школьника за поджог 2 релейных шкафов на железной дороге. Вроде как там, по данным силовиков, в телефоне нашли переписку, которая содержала подробную инструкцию по способу совершения преступления. И на этом фоне, конечно, как-то власти пытаются реагировать, как-то собираются усиливать работу со школами. Эксперты, которых сегодня мы опрашивали, говорят, что, наверное, да, какие-то шаги предпринимать нужно. Дадут ли они эффект, видно будет уже в перспективе.
2: Максим Тихонов, Business FM, Санкт-Петербург. А в том же документе отмечается, что за первое полугодие в Петербурге было более чем на четверть выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Одной из мер противодействия станет создание кибердружин, которые будут отслеживать подозрительную активность молодых людей в соцсетях. В частности, выявлять деструктивное поведение, в частности, зацеперство и руферство. Такие кибердружины в Петербурге должны появиться до конца этого года.
4: прямо сейчас.
2: А вот и случилось. Индекс Мосбиржи ушел выше отметки в 2200 пунктов. Сейчас прибавка 2% и 2208 пунктов. И это у нас такие показатели впервые за две недели, между прочим. Microsoft усиливает защиту Windows от пиратов, об этом пишут профильные СМИ. Компания привяжет активацию своей операционной системы к конкретному железу, материнской плате компьютера. Что это значит на практике и кого затронут новые меры, об этом Ольга Кашинская.
21: Microsoft планирует привязать серверы своего корпоративного инструмента KMS, который используется для централизованной активации большого числа компьютеров, к аппаратному модулю TPM. То есть такая активация будет возможна только при условии наличия конкретной доверенной аппаратной среды. Как пишут СМИ, эта мера может ударить и по рынку пиратских активаторов. Но в ближайшей перспективе нововведение затруднит жизнь именно корпоративным пользователям Windows, объясняет аналитикам Forum Analytics Алексей Бойко.
22: Теперь сервер, который занимается активацией Windows, в обязательном порядке должен снабжаться TPM-ом, который на аппаратном уровне обеспечивает идентификацию хоста, то есть сервера, с которого раздаются активации. Прежде всего, речь идет о серверах, которые занимаются активацией Windows на других компьютерах. Специальные корпоративные сервера пользователей рядовых затронуть не должно. Но в целом мы, наверное, потихонечку идем к тому, что вендоры хотят, чтобы управление компьютером, по сути, оставалось за ними. Так, чтобы без их ведома, согласия мы, в принципе, не могли менять какие-то компоненты серьезные, тем более собирать просто компьютер из деталей. То есть на такой компьютер ПО типа Windows может и не встать. Но это если мы говорим про будущее.
21: Однако для крупных компаний изначально пользоваться пиратскими операционными системами себе дороже, парирует аналитик ICT Online Андрей Блинов.
23: Если компания серьезно относится к безопасности, конечно же, она будет использовать лицензионное программное обеспечение, в том числе и операционную систему. То, что компании некоторые стали переходить на нелицензионные версии после 2022 года, действительно, такой тренд был, но он затронул не такой большой процент корпоративных заказчиков. Крупные компании, которые закупают оборудование и софт через дистрибьюторов, наверное, у них были каналы, чтобы и продлевать лицензии, и покупать новые. Скорее всего, это затронуло больше небольшой и малый бизнес. Проблем в том, чтобы сейчас закупить компьютер с предустановленной Windows лицензионной, сейчас такой нет проблемы. Можно много лет сидеть на одной и той же версии Windows и ничего особо не опасаться. Даже на XP еще там пару миллионов человек в мире сидит, не говоря уже о семерке, восьмерке и так далее.
21: Microsoft исторически почти не боролась с пиратством, подчеркивает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов. Новое требование, на первый взгляд, кажется серьезной сменой стратегии, но способы обхода, скорее всего, останутся.
24: Пиратство — это палка о двух концах. С одной стороны, это вроде бы плохо, с другой стороны, зарабатывает Microsoft совсем не на Windows, и доля рынка Windows гораздо важнее, чем продать еще какое-то количество копий, тем более, что их и так продается очень много. Фактически, речь идет о том, что Windows сервер появится тот же уровень требований, как и Windows 11, который официально без предустановленного TPM-модуля не устанавливается. Но в интернете можно легко и непринужденно найти дистрибутив Windows 11, который установится на компьютер, где на материнской плате нет TPM-модуля, и будет прекрасно работать. Можно смело предположить, что подобный обход появится и для Windows сервера. Я думаю, что Microsoft, закрывая одну дверь, откроет еще несколько лазеек. Просто старые активаторы перестанут работать, но появятся прекрасные новые.
21: Новые меры появятся в следующей версии Windows Server. С августа корпорация начнет предупреждать организации о грядущих изменениях. Чтобы чувствовать себя более уверенно, эксперты советуют компаниям искать альтернативы. Например, переходить на операционные системы на базе Linux. Возможно, менее привычные и удобные, зато доброжелательные к российским пользователям. Ольга Кашинская, Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Business FM.
2: Минэнерго Казахстана сообщило, что республика возобновила отгрузки нефти через КТК после приостановки из-за атак на танкеры. Такие вот новости приходят. Уже подробности, а сейчас мусор не вывозят, а платежки присылают. С такой историей в редакцию «Бизнес ФМ» обратился один из слушателей. По его словам, региональный оператор требует оплаты услуг, которые не были оказаны, потому что в его деревне никакой мусорной площадки нет. Оператор же уверяет, что это не повод не платить. Подробнее Евгений Перельчук.
4: Только на «Бизнес ФМ».
5: Александр – владелец строения в деревне Слобода, в Русском районе Московской области. Именно строение, а не дома, потому что сарайчик, который он поставил на кадастровый учет, для проживания не предназначался. После регистрации в жизни Александра и его супруги появился русский региональный оператор. В личный кабинет посыпались квитанции на оплату за вывоз твердых коммунальных отходов. Загвоздка в том, что в деревне нет ни одного мусорного контейнера, говорит Александр.
6: Прошло время, год, два, три, супруга получает письмо счастья с требованием оплатить, 10 тысяч, игнорирование было, потом вот пришло судебный приказ, это по мировому суду, его просто парировать, пишешь отказ в связи с тем, что, собственно, услуга не оказана, и, соответственно, не за что платить. Зашел в интернет, зашел в эти все сайты, которые обсуждают вот этот РУЗовский региональный оператор. 2000 арбитражных исков у них это, видать, поставлено на поток. Народ возмущается, потому что действительно все пишут, что услуг нет, а деньги требуют. Но кто-то сдается, кто-то платит. Этот русский региональный оператор уже в полубанкротном состоянии, естественно, это все пробил. Я бы рад сдавать мусор, было бы куда. Поскольку с меня берут деньги за неоказанную услугу, ну как-то это дело уже не очень приятно.
5: А вот русский региональный оператор считает, что все как раз по закону. В ответ на наш запрос он подтвердил, что территория деревни действительно относится к его зоне ответственности. В деревне и правда нет контейнеров, но лишь потому, что их не поставила местная администрация. Сам оператор площадки не размещает, полномочий таких нет. Ближайшие контейнеры находятся в соседнем

0: производится по количеству проживающих, а не по квадратным метрам. Ну и в целом есть жилье, ИЖС или дачные домики временные, где люди постоянно не находятся, там сезонное пребывание, и вот эти вот расчеты не всегда справедливы, не всегда верны. Если люди считают, что их право нарушено, надо защищаться в суде. Если действительно нет таких контейнерных площадок, если действительно услуги не оказывались, а идет просто фиктивное начисление, то да, есть перспектива в суде отбиться от этих платежей именно по факту неоказания услуги. Но это надо доказывать. Это не просто вот голословно человек сказал, да я не видел. А потом в суд принесут утвержденную районную администрацию схему. Выяснится, что на самом деле где-то контейнерные площадки есть.
1: Сейчас задолженность Александра по вывозу ТКО небольшая, около 12 тысяч рублей. Такая сумма набежала за 3,5 года, и Александр мог бы ее заплатить, но пошел на принцип. Он все-таки намерен попытать счастье в суде, как выразился Александр, потренироваться. Опираться будет на статью 309 Гражданского кодекса о надлежащем исполнении обязательств сторон, ведь если услуга не оказана, то и платить не за что. Тем более, что строение в деревне нежилое, и никаких отходов появиться просто не может. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Все золото мира. Жидким золотом в пищевой промышленности принято называть оливковое масло или мед. Причина в необычайной ценности полезных свойств этих продуктов для человеческого организма. В парфюмерии и косметике под жидким золотом часто подразумевают экстра-высококачественные эфирные масла, такие как масло розы или органовое. А в металлургии и ювелирной промышленности термин «жидкое золото» используется в самом прямом смысле, чтобы обозначить расплавленное состояние драгоценного металла, предназначенного для литья золотых изделий. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Евросоюз может отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций из-за сложностей с согласованием, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным газеты, европейские чиновники изучают возможности по принятию более узких финансовых ограничений, чтобы у стран ЕС было меньше возможностей использовать право вето на переговорах. Как пишет газета, набирают популярность идеи индивидуальных или групповых тематических санкций вместо принятия больших общих пакетов ради пиара. По мнению чиновников, такой механизм снизит риски наложения вето. Минпромторг разработал правила, согласно которым власти регионов определят места, где нельзя торговать сигаретами и вейпами. Речь идет о границах территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, вузам, школам, детским садам и колледжам. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Муниципалитеты определяют аналогичные территории для алкогольной розницы с 2013 года. Утвердить разрешенные территории для табачных магазинов можно будет по упрощенной процедуре, если они будут совпадать с границами для алкогольной торговли. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе границы определят городские власти. Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о фейках об армии, находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин. Он не стал комментировать причины и правовые основания. Ремесло задержали в Петербурге 17 июля, затем доставили в Москву. По данным ТАСС, дело расследует Главное следственное управление СКР. Вечером того же дня Басманный суд арестовал его до 16 сентября. Защита настаивает на невиновности блогера. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло заявил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии. Ранее сообщалось, что 47-летний специалист был главным претендентом на вакантную должность, но решение было изменено после скандала из-за контракта итальянца с российской букмекерской компанией FanBet. Ранее тренер опубликовал заявление, в котором попытался объяснить свою позицию, заявив, что сотрудничество с российской компанией носит коммерческий, а не политический характер. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15.31 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи вернулся выше отметки в 2200 пунктов.

0: пунктов и продолжает ускорять свой рост. Уже прибавка на 2% с четвертью, 2213 пунктов. Все это нападение, кстати, нефтяных котировок. Сорт Brent падает сейчас на 8%, 89 долларов ровно, на фоне некоего успокоения ситуации вокруг Ирана. Природный пожар на юго-западе Франции угрожает военным заводам вблизи Бордо. Передает France Press. В частности, речь о 4 объектах компании Ariane Group, в том числе о заводе по производству топлива для баллистических ракет М-51. Насколько все серьезно? Минус 40% год к году. Настолько упал турпоток в Крым. Во всяком случае, так нам рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Примерно 15% отказавшихся решили вообще никуда не ехать и попросили вернуть деньги. Все подробности в нашем эфире. Поток в Крым упал примерно на 40% к прошлому году. По крайней мере, это показывают данные за июнь. Речь об организованных туристах и о тех, кто ездит сам. Об этом в беседе с Business FM рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Как подсчитала ассоциация, примерно 15% отказавшихся от путешествия в Крым решили никуда не ехать и попросили вернуть деньги за путевки. Это примерно 30 тысяч путевок. Туроператоры в июне вернули клиентам порядка 1,5 миллиардов рублей. Остальные туристы либо перебронировали тур на другие направления, либо решили все-таки в Крым ехать, но перенесли даты, рассказывает Сергей Ромашкин.
1: Часть туристов изменили направление поездки, в основном это Анапа и Геленджик. Это связано в основном с тем, что и туристы, которые планировали поездку в Крым, и те туристы, которые едут в Анапу, да, они значительную часть пути пересекаются, да, на трассе М4, и, соответственно, только после Краснодара происходит такая вот развилка. То есть это одни и те же туристы одним и тем же видом транспорта добираются либо туда, либо туда. Ну и на самом деле исторически, да, Крым и Анапа — это такие вечные конкуренты. Я напомню, что в прошлом году, когда в Анапе случился экологический кризис, да, связанный с разливом, Крым принял, в кавычках, анапских туристов, и значительная часть переехала туда. Сейчас можно так сказать, что Крым вернул долг Анапе, ну так, в шутку. Анапа в этом году себя чувствует неплохо. Кто-то вообще передумал ехать, получил свои деньги обратно и никуда не едет. Вернули еще не всем, то есть заявок на возвращение довольно много, но их невозможно обработать за один день. Потери Крыма июнь к июню около 40%. А в прошлом году турпоток в Крым всех туристов, включая самостоятельно и организованных, составил где-то там от 900 до 950 тысяч. В этом году примерно 600 тысяч. Соответственно, падение рынка в целом по обеим составляющим, организованной и самостоятельной, составил 40%. Все-таки турпоток восстанавливается. Вот мы видим где-то с середины, наверное, июля, рост бронирований к концу июня, начало июля. И у нас все-таки есть предположение, что в целом ситуация за летний сезон или за весь сезон, включая бархатный сезон, она будет получше, поскольку туристы сейчас видят, что все-таки ехать можно, и туристы в Крыму есть.
0: Это был Сергей Ромашкин. Сегодня утром Крым частично остался без электричества из-за атаки беспилотников по объектам энергоснабжения. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма, сообщили в Крымэнерго. Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Речь про женщину, которая занимала должность директора по продажам в одной из инженерных компаний, а уволили ее за разглашение коммерческой тайны. Выяснилось, что она загрузила в китайскую нейросеть DeepSeek ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании. Суд счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы, в генеративную модель не уточняется, но на практике это происходит регулярно и без четких внутренних правил. Это грозит серьезными последствиями, рассказывает основатель студии Fokina.ai Дарья Фокина.
2: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто часто закрывают глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит должен возглавить. Прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе, завести локальную модель в контур компании или протокол по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
0: Дарья Фокина, fokina.ai. На прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы финансовой аналитики и личные беседы пользователей с нейросетью DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот, с ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в поисковой выдаче. Крупнейший за 80 лет пожар продолжает уничтожать леса Франции. С начала сезона во Франции выгорело уже 115 тысяч гектаров леса. Это рекордный показатель. В Минэкономике страны происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Самая тяжелая ситуация на фоне аномальной жары сложилась на юго-западе Франции в департаменте Жеранда. Огонь уже охватил 42 тысячи гектаров, эвакуировано более 220 тысяч человек и свыше 13 тысяч предприятий. Пожары также подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо, отмечает Ле Паризьен.
3: Ariane Group, co-entreprise gérée à 50-50 par Airbus et Safran.
4: Компания Ariane Group, совместное предприятие Airbus и Safran, имеет в зоне риска 4 объекта. На одном из них производят, в частности, ракетное топливо для баллистических ракет М-51. Еще один объект занимается производством двигателей для ракетоносителей Ariane 6. Компании заявили, что находятся в постоянном контакте с местными и национальными властями, а безопасность предприятий находится под контролем. Также под угрозой в этом же районе предприятие, которое специализируется на ракетных двигательных системах. Западная часть Бордо тоже является площадкой для целого ряда предприятий, в частности для Сафра, Талес и Дассо, ключевых игроков французской оборонной промышленности. На данный момент власти региона создают противопожарные полосы вокруг этих стратегических объектов, расчищая растительность, чтобы ограничить распространение огня. В целом Франция уже научена горьким опытом пожара 22 года. Уже тогда вокруг важных объектов начали создавать противопожарные спецзоны, что позволяет лучше защищать предприятия региона.
3: Мобилизация des services municipaux ont été tirés.
0: На данный момент в тушении пожаров во Франции задействовано порядка 2500 пожарных, в том числе и Швейцарии. Почти 90 спасателей пострадали, сообщают местные СМИ. Эксперты при этом отмечают, что пожары на юго-западе Франции могут продлиться еще несколько недель или даже месяцев. В России начали снижаться закупочные цены на зерно. В последнюю неделю пшеница подешевела на 1,3%, ячмень сразу на 6,5%. В сравнении с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. В середине июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, ввезенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступление на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
5: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третье – причина – это общее удорожание логистики у экспортеров. Зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, от чего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и, прежде всего, пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать наоборот. Аграрии, наши российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние три сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
0: Николай Лычев, мастерская «Агротрендов». Согласно прогнозам аналитиков, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%, и цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российским букмекером. Об этом он сообщил в соцсетях. Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера национальной сборной. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост. Его кандидатура вызвала критику из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет», глобальным амбассадором, которым он является. Тренер заявлял, что контракт носит исключительно коммерческий и спортивный характер и не связан с политикой. Комментирует наш спортивный обозреватель.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Возможно, все, что не делается, к лучшему. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Он, кстати, выразил сожаление в связи с тем, что с ним Итальянская федерация футбола не пыталась договориться. Хотя сейчас Манчини не свободен. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло. Иначе есть большой риск вернуться к варианту Дженаро Гаттузо версия 2.0.
0: Это был Григорий Гуреев. А Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал. Он уже назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном. По итогам чемпионата мира во многих футбольных сборных произошли большие перемены. Число тренерских отставок среди команд-участниц рекордное – 14.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуя сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия. На Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Сделки.
4: Финтех-группа «Свой» приобрела 100% страховой компании «Кредит Европа Лайф» у «Кредит Европа Банка». Сумма сделки не раскрывается, сообщает «Ведомости». В группе отметили, что страховщика поэтапно интегрируют в экосистему. До конца года проведут ребрендинг и сохранят действующие страховые программы, одновременно запуская новые цифровые сервисы. Покупка позволит финтех-группе расширить линейку финуслуг и включить страховые продукты в единую цифровую платформу.
6: Отчеты и планы.
4: Российский ритейлер «Лайм» приостановил открытие новых магазинов как минимум до 2027 года, сообщают «Известия». Компания также оптимизирует сеть. В ряде магазинов сокращают персонал и меняют структуру управления. После ухода зарубежных брендов «Лайм» активно расширялся, увеличив выручку с 10 до 43 миллиардов рублей за 3 года. Однако крупные региональные магазины оказались слишком затратными, а запуск форматов поменьше отложили из-за сложностей с кредитами. Apple рассматривает выпуск умных очков без камеры. Как сообщает Bloomberg, такое решение связано с опасениями пользователей по поводу конфиденциальности. Компания тестирует несколько вариантов устройства. Один с камерой только для работы функции искусственного интеллекта, без возможности фото- и видеосъемки. Другой вовсе без камеры. При этом очки сохранят функции звонков и воспроизведения аудио. По данным агентства, новинку могут представить в июне 2027 года. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Тринадцать сорок семь в Москве. А сейчас с теми, кто в теме. Сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом гендиректор компании Диасофт Александр Глазков поговорил с Еленой Марчуковой.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: Денежная тема. Аналитики, профильные ассоциации говорят о том, что рынок отечественного программного обеспечения сжимается. И госкомпании, и коммерческие компании менее охотно закупают российские программные продукты, хотя тренд импортозамещения. С чем бы вы это связали? Согласны ли вы с этим? И если да, то каковы причины?
9: Шадаев вот на ЦИПРе сказал, что действительно схлопнулось. Другие отрасли экономики, они в минусе. IT-отрасль, она стагнирует. Небольшой рост наблюдается. То есть денег, которые тратятся на IT, все-таки становится чуть больше. Но это вряд ли даже покрывает инфляцию. То есть с учетом инфляционных ожиданий, да, можно сказать, что сжимается. Очевидно, это связано с общим состоянием экономики. Денег становится меньше. Бизнес зарабатывает меньше. Соответственно, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджеты, несмотря на те задачи, которые стоят перед отраслью.
8: Но вы приводите мнение Шадаева, а вы что думаете?
9: Я согласен, что денег больше не становится. Полностью поддерживаю.
8: Связано это...
9: Общее состояние экономики. Денег на рынках, в бизнесе меньше. Нужно сокращать бюджет. Связано с этим. Больше ни с чем.
8: То есть не с тем, что софт не такой, не так эффективен, не так нравится потребителю?
9: Конечно, нет. Задачи точно есть. Задачи не решены. В том числе задачи импортозамещения. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да. На самом деле ничего особо не сделано. Но задач очень много. Денег мало.
8: В таких реалиях непростых на что опираться? Прежде всего, в вашей компании?
9: Мы опираемся на то, что рынок так распределен сейчас. Эти изменения очень сильно наступили после 2015 года, то есть 10 лет назад, когда центр IT-бюджетов сместился в собственную разработку. Вот сейчас пошел обратный тренд. Потому что собственная разработка, она дает определенные плюсы. 80% IT-бюджетов находятся в собственной разработке. IT-специалисты работают на сами компании, а не на внешних игроков, которые поставляют решения для рынка. Но собственная разработка, она неэффективна. У нее есть плюсы у собственной разработки. Это так называемый time to market, то есть скорость разработки. Быстрее принимаются решения, быстрее делаются. То есть когда рынок на подъеме, можно тратить больше, даже где-то неэффективно, но быстрее решить. Эффективно, но быстрее решать бизнес-задачи. Сейчас тренд пошел на то, чтобы сдвигать ограниченные деньги, которые есть на рынке, в сторону вендоров. Это объективно более дешевый способ решать задачи. Этот тренд, он стал заметен буквально последний год-два всего лишь. То есть это не тренд там 5 лет. Деньги стали заканчиваться, а собственная разработка стала сильно сокращаться. Вот косвенно мы это видим на том, что рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще еще 3 года назад, ну даже 2, может быть, IT-специалисты были в сильнейшем дефиците, сильно росли зарплаты, то сейчас IT-специалистов на рынке такое количество не нужно. Они выбрасываются на рынок и не находят себе работу. Из собственной разработки люди утекают. Зарплаты не растут, ну максимум в пределах инфляционных ожиданий. И IT-специалистов на рынке очень много. Это одна причина. Вторая причина, что меняется технология разработки достаточно существенно. Требования к IT-специалистам тоже меняются. Такие специалисты должны выращиваться. Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Меняется характер разработки в связи с появлением новых технологических возможностей. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Проблема кодирования, она давно-давно уже не является какой-то острой. Это будет замечаться мультиагентными системами. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и многоитерационной разработкой с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. То есть сейчас так еще, на самом деле, никто не работает. Это то, что произойдет за год, за два, за три. Про стоимость разработки все почему-то думают, что это равно и дешевле. Большой вопрос. Генерация кода, это может быть 10-я часть затрат, но генерация кода может быть очень дорогой. Вот есть примеры. Какой-нибудь Uber, конечно, масштаб большой, но в целом это монопродуктовая компания, основной продукт, перевозка. Как IT-специалисты смогли за 4 месяца потратить $3.4 миллиарда на генерацию кода? То есть эти новые подходы, это не про удешевление, это точно про скорость разработки. Быстрее, time to market, быстрее получать результат. Вот так будет происходить. Все эти затраты в искусственный интеллект, те, кто их делает, они должны окупать. Не то, что прибыль не получишь, просто не выживешь.
8: Внедрение технологий, о которых вы говорите, затратных, сложных, как скоро они...
9: Мы вкладываем
8: дадут результат.
9: В модернизацию процессов производства с ожиданием, что за 2-3 года фактически наши затраты возвращаются.
8: Если возвращаться к команде, да, и к сокращению этих команд, ваша компания конкретно как справляется с такими вызовами? Люди увольняются, люди маршрутизируются и выполняют иные задачи.
9: Текучесть очень низкая, фактически самая низкая за последние 10 лет. Мы находимся на росте, что удивительно. То есть это не потому, что рынок растет, мы с вами это обсуждали. Это у меня ожидание на рост от 30 до 40% в этом году будет. При этом количество людей у нас вырастет незначительно, максимум на 10%. Зарплаты тоже подрастают, но затраты на персонал вырастут там процентов на 20, да, но эффективность бизнеса, рентабельность вырастет.
8: Ну, то есть ощущение рынка, что зарплата айтишника, она такая великая, что все хотели бы стать айтишниками, в случае с вашей компанией все еще актуально.
9: Мы поднимаем качество, то есть мы можем выбирать людей. Ну, допустим, вот только в этом году, раньше мы себе этого не могли позволить, мы берем в том числе не просто разработчиков, айтишников, да, в том числе берем очень сильных менеджеров уровня руководителя всего производства компании. Мы взяли снаружи человека. Уровня коммерческого директора, то есть отвечающего и за продвижение, и за продажи, и за маркетинг, мы взяли внешнего человека, да, то есть очень сильных людей, чуть не самых сильных на рынке. 2-3 года назад мы бы не смогли бы этого сделать. Либо к нам бы не пришли в нашу компанию, либо мы по деньгам не потянули брать такого уровня людей. То же самое происходит и с другим уровнем персонала, теми, кто занимается разработкой, да, там, или проектной деятельностью. Есть выбор за те же деньги брать лучших с рынка. Сейчас рынок работодатель, а не работник.
8: И на ЦИПРе, и на Иннопроме Мишустин, премьер, говорил о том, что государство рассматривает дополнительные меры по стимулированию рынка отечественного ПО. Во-первых, с вашей точки зрения, те меры, которые есть сейчас, достаточно ли их? Если нет, то что еще нужно? И насколько, в принципе, меры поддержки от государства для этого рынка актуальны, эффективны, нужны?
9: Ну, мы... так не сильно сфокусированы на мерах от государства, кроме одного. Это льготы для IT-разработчиков, которыми мы непосредственно пользуемся. Для нас здесь главное, что если они меняются в худшую сторону, они сейчас все-таки меняются в худшую сторону, да. В этом году мы, как бы, эти льготы уменьшились. Они не увеличились, они уменьшились. Вот для нас важно, чтобы это уменьшение происходило, если оно будет происходить, а, по-видимому, оно будет происходить, и отказ от этих льгот все-таки будет происходить, да, в течение какого-то времени. Для нас важно, чтобы это делалось не быстро, сразу, да, это может быть очень опасно для всего рынка, да, вот, а делалось постепенно, маленькими шагами, да, потому что больше льгот мы не верим в ситуации сложной для экономики, что нам будут предоставлять, да, вот, а меньше хотелось бы, чтобы постепенно, потому что мы в любом случае перекладываем, да, если наши затраты растут, потому что надо больше платить налогов или соцвыплат, да, то есть они растут, то, конечно, мы это перекладываем на рынок, на клиентов. Но перекладывать это мгновенно, если нас сразу там затраты на 10% у нас сейчас вырастут или на 15% с учетом отказа, ну, мы не сможем, и это очень опасно для компании. Мы будем в тяжелом положении, и наши клиенты будут в тяжелом положении. То, что государство поощряет как-то импортозамещение, ну, мне кажется, это было все не очень эффективно. Вот. Ну, пока мы в нашем бизнесе мы этого не очень заметили. Может быть, кто-то это заметил, когда мы не очень заметили.
8: Подробно обсудили тему. Благодарю вас.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С генеральным директором компании «Зиасофт» Александром Глазковым беседовала Елена Марчукова.
10: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Дура Lex. Но это Lex. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. Закон, способный удивить любого, кто хоть раз был в Венеции, гласит: нельзя кормить голубей на площади Сан-Марко под угрозой штрафа в 80 евро. Выбор – соблюдать или нарушать, надеясь, что принесет, венецианская полиция оставляет туристам. Дура Lex. Но это Lex. На Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: 13:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Количество погибших в результате ночной атаки на Ростов-на-Дону возросло до 5. При разборе завалов многоквартирного дома обнаружены погибшими еще 3 человека, 2 взрослых и 1 ребенок, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Первоначально сообщалось, что в результате удара беспилотника 2 человека погибли, еще 8 ранены, 6 из них госпитализированы. Повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также социальные учреждения, автомобили, кафе и помещения складов. В Кремле заявили об отсутствии конкретики по поводу воздушного перемирия на Украине. Несколько дней назад эта информация уже появлялась, но пока это не более чем измышление СМИ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее о том, что США предложат России воздушное перемирие с Украиной, писал Рейтер. Индия вызвала посла Украины после нападения на торговое судно с 4 индийскими моряками, сообщает Indian Express. Решение было принято на фоне обеспокоенности Нью-Дели безопасностью своих граждан в зоне конфликта в Черном море. Накануне МИД Индии рекомендовал гражданам оценивать риски безопасности перед трудоустройством на коммерческие суда в районах, затронутых конфликтом. Журналистка и автор телеграм-канала «Адские бабки» Александра Баязитова вышла на свободу после полного отбытия срока наказания с учетом времени, проведенного в СИЗО. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил тележурналист, депутат Госдумы Евгений Попов. На выходе из колонии во Владимирской области Баязитову встретили родственники и друзья. В ноябре 23 года Баязитову приговорили к 5 годам колонии общего режима, признав виновной в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за блок на публикацию негативных материалов о деятельности кредитной организации, связанных с ней лиц. Баязитова вину не признала. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи вернулся впервые за 2 недели выше отметки в 2200 пунктов. Сейчас прибавка 2% с четвертью, 2213 пунктов. Удмуртия пережила крупнейшую атаку дронов за последнее время. Об этом сообщили власти региона. Ограничения вводились в аэропорту Ижевска. Также атаки дрона подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог. В Ростовской области число погибших увеличилось до 5 человек. Нефть марки Brent сегодня падала в цене почти на 10% и опускалась ниже отметки $88. Все на фоне новостей о том, что США прекратили наносить удары по Ирану. Между тем, Дональд Трамп уверяет, что запасов у Вашингтона вполне хватает. Все подробности в нашем эфире. Удмуртия этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали, комплекс приостанавливал работу, позднее ее возобновил. А под атакой были сегодня Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки БП на Ростов выросла до 5 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове введен локальный режим ЧС. Последние новости комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским о некой новой политике в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. Ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
0: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате падения осколка в Ростове-на-Дону были повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, соцучреждения, кафе, складские помещения и автомобили. Около 50 человек находится в пункте временного размещения. Там же развернут медицинский пункт в Таганроге. В результате падения обломков дронов повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется, заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и беспилотники, чтобы экономить боеприпас. «Нью-Йорк Таймс» писал, что Трамп намеренно отложил активизацию военной помощи против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Аксиос», Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удар по целям в районе Армузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. А тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИД Ирана заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. А о затишье и перспективах переговоров пишет зарубежная пресса.
10: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Армузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе «Аль-Джазира», отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выборы Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит три варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями. Тегерана в Армузском проливе. Третий – вернуться к переговорам. Однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
0: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет и «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. Мех соболя вывели из-под санкций Евросоюз, исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Соболиный выделенный мех попал под ограничение совсем недавно, в апреле. Как сообщает портал Euractiv, сейчас исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, главных импортеров. А источник издания в Еврокомиссии объяснил послабление тем, что, по всей видимости, соболиные шкурки очень трудно достать где-либо еще. Европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Для них прямой ввоз выделенных шкурок из России был единственным окошком, позволяющим выставить под напором азиатских производителей, объясняет замгендиректор аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галута.
13: Запрет на ввоз и меховых изделий, и пушнины в сыром виде, он уже достаточно давно действует. Было исключение только на выделанный товар. В апреле месяце Евросоюз вводит ограничения на ввоз в страны ЕС и выделанные пушнины из России. И сразу беспокоились основные производители, те, которые остались в Европе, которые работают с мехом, это греческие и итальянские фирмы меховые. Вы знаете, да, что Кастория, это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Это то, что можно было выделывать в России на наших фабриках, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить. Соответственно, не надо было делать этот крюк. Сначала там Европа, да, из Санкт-Петербурга мы грузим там Гонконг, Индонезия, где там выделывают, а потом возвращается обратно в Европу. Помимо этого, да, в Италии крупные фабрики, знаменитые на весь мир по выделке, ну и пошиву изделий. Это большой удар был бы. Но вот в настоящий момент, ну, все стало обратно на свои места.
0: Павел Галота, союз пушнины. Из-за введенных санкций европейские страны нашли обходные пути, доплачивая за логистику и посредничество. Но теперь это не потребуется, комментирует эксперт Воровит научного центра судебных экспертиз структуры Анжелика Новицкая.
14: Если взять вот итоги на союз пушнине, итоги торгов, то четко прослеживаем, что у нас продажи там на порядка там 1% или с чем-то даже 1.5% даже увеличились по сравнению с предыдущими годами. Основным покупателем является Китай, и там тоже в майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
0: Анжелика Новицкая, Центр судебных экспертиз структуры. Евроактив напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ. Как утверждает Financial Times, ЕС якобы думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Согласовывать их очень сложно, поэтому 21-й набор ограничений, который приняли в четверг, может стать последним. Этот подход больше не работает, цитирует издание одного из собеседников, отмечая, что Брюссель ищет новый подход к этому вопросу.
15: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
16: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
18: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
19: Ирендыкский медведь – это золотой самородок массой 4 килограмма и почти 800 граммов, формы действительно напоминающей медведя. Хранится в Национальном банке Республики Башкортостан. Был найден в 1992 году трактористом Радиком Утигуловым на поле во время вспашки. По одной из версий, происхождение самородка – это добытый в середине 16 века золотой камень, башкиры хотели преподнести в дар Ивану Грозному и везли в Москву, когда на них напали грабители. Закопать подарок в землю башкиры успели, а спасти своей жизни уже нет. Вознаграждение за находку Радику выплатили только 2 года спустя, благодаря публикации местного журналиста, который вспомнил о везучем трактористе в годовщину события. Премии хватило на новый телевизор и сильно подержанные «Жигули».
18: Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Олеся Потапова. Крупнейшее месторождение серебра в России находится в Забайкальском крае. Это Удаканское месторождение. Его запасы составляют почти 17 тысяч тонн. Такую информацию приводят Минприроды. Два других крупнейших месторождения серебра расположены в Якутии и Красноярском крае. По оценке министерства, суммарные запасы всех трех месторождений составляют почти 23% всех запасов в стране. Представители нефтяных компаний Шри-Ланки заявили об обострении топливного кризиса. За месяц цены на дизельное топливо выросли на 45%, а на бензин на 30%. Также резко выросли цены на нефть, что еще больше осложнило положение Шри-Ланки, которое полностью зависит от импорта топлива. Глава компании Ceylon Petroleum Джанака Раджкаруна заявил, что нефтяники уже запросили встречу с президентом, чтобы обсудить необходимые шаги. Среди возможных мер сокращение потребления топлива. Ведущие компании в сфере искусственного интеллекта тратят рекордные суммы на лоббирование своих интересов в Вашингтоне, пишет Financial Times. OpenAI по сравнению с прошлым годом почти удвоила свои расходы на лоббирование на федеральном уровне до рекордных 2,2 миллиона долларов. А Anthropic увеличила свои затраты почти втрое до 3,5 миллионов. Среди главных вопросов лоббирования – федеральные правила выпуска новых моделей. Эта тема стала особенно актуальной для компании сферы ИИ после того, как США использовали экспортный контроль, чтобы остановить распространение модели Anthropic Fable из соображений кибербезопасности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Погода в Москве.
0: Плюс 24 в столице сейчас. Если где-то еще дождь в столичном регионе продолжается, то скоро закончится. А дальше на остаток дня нам обещают теплую солнечную погоду до плюс 25. А в ночь на вторник плюс 17. Завтра плюс 28 градусов. Но при этом, возможно, небольшой дождь. Четырнадцать-шестнадцать в Москве. В Петербурге пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Начнут с ТЦ, сказано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города. Выявлять опасную молодежь будут по одежде и аксессуарам, цитата, относящимся к неформальным, а социальным группировкам. Патрулировать будут совместно социальные центры контакта и центр противодействия экстремизму. Организаторы мероприятия настаивают, что их главная задача не напугать молодежь, а провести беседу и предложить варианты полезного досуга. А продолжает мысль директор Петербургского городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» Денис Еремин.
21: Зачастую мы видим и обращаем внимание на ситуации, когда в тех же самых торгово-развлекательных комплексах, в парках, в скверах, на улицах, около различных заведений присутствует молодежь, которая объективно не знает, чем ей заняться. И вот для того, чтобы молодежь имела возможность на бесплатной основе пользоваться всеми благами и возможностями, которые для них создаются в Санкт-Петербурге, наши специалисты выходят в контакт с ними, общаются и доводят до них информацию о том, чем бы они могли заниматься. И специалист подходит к ребятам, начинают с ними общаться на тему того, чем они занимаются, чем увлекаются, где они учатся, какие у них взгляды, какие у них намерения, какие у них вообще планы на дальнейшую жизнь. Исходя из этого диалога, уже помогает им построить свой где-то досуговый, где-то даже профессиональный путь. Цель не проверить молодого человека, цель помочь молодому человеку в положительной социализации.
22: Какие ориентиры, как понять, что, например, именно эти дети экстремистски настроены?
21: Если мы говорим здесь о каких-то внешних признаках, то объективно скажу, что внешних признаков никаких нет. У многих есть убеждение о том, что молодой человек, ярко себя проявляющий, перекрасив волосы в яркий цвет, причисляет себя к какой-либо направленности, либо настроению. Однако это совершенно не так. Потому что молодежь сейчас самопроявляется, самореализуется. Молодежь в своем проявлении сейчас, они просто заимствуют что-либо не потому, что они склонны к этому, а где-то они что-то слышали, где-то они увидели видео, которое набрало несколько миллионов просмотров, и они подражают этим людям и хотят тоже добиться какого-то внимания к себе.
0: Это был Денис Еремин, Центр социальных программ и профилактики социальных явлений среди молодежи «Контакт». Как сами петербуржцы отреагировали на подобную идею местных властей, рассказывает журналист «Бизнес-ФМ» Санкт-Петербург Михаил Тихонов.
1: Отмечается, что в первую очередь внимание будет приковано к неформальной молодежи с радикальными взглядами. Не очень пока понятно, как эти взгляды будут отличать непосредственно визуально, да. Упоминаются аксессуары и одежда выделяющиеся. Опять же, отмечается то, что нет цели наказывать, есть цели вовлечь в процесс работы по дерадикализации и некой такой конструктивной социализации подростков. У нас там регулярно в СМИ появляются новости с очередным там поджогом или еще чем-то, но буквально несколько дней назад задержали школьника за поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Вроде как там, по данным силовиков, в телефоне нашли переписку, которая содержала подробную инструкцию по способу совершения преступления. И на этом фоне, конечно, как-то власти пытаются реагировать, как-то собираются усиливать работу со школами. Эксперты, которых сегодня мы опрашивали, говорят, что, наверное, да, какие-то шаги предпринимать нужно, дадут ли они эффект, видно будет уже в перспективе.
0: Максим Тихонов, Бизнес-ФМ, Санкт-Петербург. А в том же документе отмечается, что за первое полугодие в северной столице более чем на четверть выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Одной из мер противодействия станет создание кибердружин, которые будут отслеживать подозрительную активность молодых людей в соцсетях, в частности, выявлять деструктивное поведение, зацеперство и руферство. Такие кибердружины в Петербурге должны появиться до конца этого года. Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет, пишет «Ведомость», ссылаясь на отраслевое издание «БК Медиа». А лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен» о столкновении российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересно иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
2: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «Коты Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Наши комедии тоже никому не интересны. История типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел, он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат... Сборы этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот результат.
0: Александр Голубчиков, «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными страны для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкают пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
3: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, вот это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну, и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена. имена.
5: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
3: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
0: Сергей Изуитов. На общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. А во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами. Очень вредные советы чат-GPT учил пользователей создавать яды и биологическое оружие. Как пишет Wall Street Journal, нейросеть выдавала буквально пошаговые инструкции, как сделать напалм, усилить вирусу кори или применить яд. Ученые, проанализировав ответы ИИ, назвали их смертельно точными. А компания OpenAI заблокировала учетные записи пользователей, задававших вопросы о создании оружия и ядов, но при этом у полиции или ФБР вопросов к этим людям не возникло. Как пользователям удавалось обходить защитные алгоритмы искусственного интеллекта, рассуждают журналисты Wall Street Journal.
7: После того, как прошлым летом компания OpenAI усовершенствовала возможности чат-бота, сотни пользователей по всему миру начали спрашивать его, как создавать и применять биологическое оружие и яды. Модели, работавшие практически без ограничений со стороны правительства,

0: А это вещество, используемое для зажигательного оружия, с помощью простой уловки. Он рассказал, что его бабушка читала ему этот рецепт перед сном, чтобы помочь заснуть, и попросил чат-бот прочитать рецепт вслух, чтобы облегчить ему засыпание. И это в итоге сработало.
1: Между тем, сами руководители нейросетей говорят, что не заинтересованы в том, чтобы генеративные модели слишком часто отвечали «нет». Помимо имиджевых издержек, это грозит и коллапсом в некоторых сферах, где уже интегрирован искусственный интеллект. К примеру, запрет компании Anthropic на ответы, содержащие слово «патоген», создал проблему для сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний. А когда в мае в Атлантике произошла вспышка хантавируса, врачи столкнулись с трудностями при использовании системы Клод для отслеживания вируса, поскольку нейросеть отказывалась отвечать на запросы о возбудителе.
2: Наизусть. Ярослав Гашек. Без жульничества никак нельзя. Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее бы передрались между собой. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей. Также начаты операции по отгрузке нефтепродуктов через морской терминал в порту Новороссийск, сообщила Минэнерго Казахстана. 19 июля два морских танкера «Азия» с нефтью казахстанских месторождений подверглись атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. На следующий день КТК снова сообщил о новой атаке беспилотника у морского терминала в Черном море. МИД Казахстана назвал это недопустимым посягательством на экономические интересы. А Владимир Путин назвал последние 5 лет сложными и крайне ответственными для истории России. В борьбе острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства, сказал президент в ходе встречи с депутатами Госдумы 8-го созыва после заключительного пленарного заседания. Он отметил, что сейчас на кону судьба народа России. Глава государства также отметил, что западные страны становятся рекордсменами как по числу антироссийских санкций, так и по их бесполезности. Он подчеркнул, что Россия уже давно сталкивается с ограничениями Запада. По словам президента, в 2022 году санкционная машина была запущена на полный ход. Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море. Все решения по этому поводу будут приниматься руководством страны, заявил ТАСС посол республики в России Казем Джалали. 25 июля МИД Ирана сообщил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа. Симоновский суд Москвы приговорил бывшего партнера экс-замминистра обороны Тимура Иванова, предпринимателя Сергея Бородина, к 8 годам колонии строгого режима. Дело Бородина, обвиняемого в получении взяток более чем на 1,3 миллиарда рублей, было выделено в отдельное производство, поскольку он пошел на сделку со следствием и признал вину, сообщает РИА Новости. По версии обвинения, экс-замминистра Иванов через Бородина и гендиректора Олимп-Ситистроя Александра Фомина получил порядка 1,2 миллиарда рублей в виде строительных и реставрационных работ. По данным следователей, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Минус 40% год-году. Таким оказалось снижение турпотока в Крым. По крайней мере, такие данные Бизнес FM привел вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. А причем часть туристов даже не стала ничего менять и предпочла в результате остаться дома. Столичную топ-менеджер уволили за то, что она загрузила секретные конфиденциальные документы своей компании в DeepSeek. А суд подтвердил, что это является разглашением коммерческой тайны и значит увольнение законно. Природный пожар на юге-западе Франции продолжает уничтожать леса страны. Выгорело уже 115 тысяч гектаров. Огонь охватил юго-запад страны и не только. Есть угроза конкретным предприятиям. Все подробности в нашем эфире.

0: Турпоток в Крым упал примерно на 40% к прошлому году. По крайней мере, это показывают данные за июнь. Речь об организованных туристах и о тех, кто едет сам. Об этом в беседе с Бизнес FM рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Как подсчитала ассоциация, примерно 15% отказавшихся от путешествия в Крым решили никуда не ехать и попросили вернуть деньги за путевки. Это примерно 30 тысяч путевок. Туроператоры в июне вернули клиентам порядка 1,5 миллиарда рублей. Остальные туристы либо перебронировали тур на другие направления, либо решили все-таки ехать в Крым, но перенесли даты, рассказывает Сергей Ромашкин.
1: Часть туристов изменили направление поездки. В основном это Анапа и Геленджик. Это связано в основном с тем, что и туристы, которые планировали поездку в Крым, и те туристы, которые едут в Анапу, да, они значительную часть пути пересекаются, да, на трассе М4. И, соответственно, только после Краснодара происходит такая вот развилка. То есть это одни и те же туристы одним и тем же видом транспорта добираются либо туда, либо туда. Ну и на самом деле исторически, да, Крым и Анапа — это такие вечные конкуренты. Я напомню, что в прошлом году, когда в Анапе случился экологический кризис, да, связанный с разливом, Крым принял, в кавычках, анапских туристов, и значительная часть переехала туда. Сейчас можно так сказать, что Крым вернул долг Анапе, ну так, в шутку. Анапа в этом году себя чувствует неплохо. Кто-то вообще передумал ехать, получил свои деньги обратно и никуда не едет. Вернули еще не всем, то есть заявок на возвращение довольно много, но их невозможно обработать за один день. Потери Крыма июнь к июню около 40%. А в прошлом году турпоток в Крым всех туристов, включая самостоятельно и организованных, составил где-то там от 900 до 950 тысяч. В этом году примерно 600 тысяч. Соответственно, падение рынка в целом по обеим составляющим, организованной и самостоятельной, составил 40%. Все-таки турпоток восстанавливается. Вот мы видим где-то с середины, наверное, июля, рост бронирований к концу июня, начало июля. И у нас все-таки есть предположение, что в целом ситуация за летний сезон или за весь сезон, включая бархатный сезон, она будет получше, поскольку туристы сейчас видят, что все-таки ехать можно, и туристы в Крыму есть.
0: Сергей Ромашкин, турфирма «Дельфин». Сегодня утром Крым частично остался без электричества из-за атаки беспилотников по объектам энергоснабжения. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма, сообщили в «Крымэнерго». Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Речь про женщину, которая занимала должность директора по продажам в одной из инженерных компаний, и уволили ее за разглашение коммерческой тайны. Как выяснилось, она загрузила в китайскую нейросеть ДПСИК ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании. Суд счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы в ДПСИК, не уточняется, но на практике это происходит регулярно, и без четких внутренних правил это грозит серьезными последствиями. Говорит основатель студии eFokina.ai Дарья Фокина.
2: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается моделировать дипсика и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через e-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит должен возглавить. Прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе, завести локальную модель в контур компании или протокол по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
0: Это была Дарья Фокина, компания Fokina.ai. На прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы финансовой аналитики личные беседы пользователей с DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот. С ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика. Крупнейший за 80 лет пожар продолжает уничтожать леса Франции. С начала года во Франции выгорело уже 115 тысяч гектаров лесов. Это рекордный показатель. В Минэкономике страны происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Самая тяжелая ситуация на фоне аномальной жары сложилась на юго-западе страны. В департаменте Жеронда огонь уже охватил 42 тысячи гектаров. Эвакуировано более 220 тысяч человек и свыше 13 тысяч предприятий. Также пожары подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо, отмечает Le Parisien.
3: Ariane Group, co-entreprise gérée à 50-50 par Airbus et Safran.
4: Компания Ariane Group, совместное предприятие Airbus и Safran, имеет в зоне риска 4 объекта. На одном из них производят, в частности, ракетное топливо для баллистических ракет М-51. Еще один объект занимается производством двигателей для ракетоносителей Ariane 6. Компании заявили, что находятся в постоянном контакте с местными и национальными властями, а безопасность предприятий находится под контролем. Также под угрозой в этом же районе предприятие, которое специализируется на ракетных двигательных системах. Западная часть Бордо тоже является площадкой для целого ряда предприятий, в частности для Сафра, Талес и Дассо, ключевых игроков французской оборонной промышленности. На данный момент власти региона создают противопожарные полосы вокруг этих стратегических объектов, расчищая растительность, чтобы ограничить распространение огня. В целом Франция уже научена горьким опытом пожара 22 года. Уже тогда вокруг важных объектов начали создавать противопожарные спецзоны, что позволяет лучше защищать предприятия региона.
0: На данный момент тушение пожаров во Франции задействовано порядка 2500 пожарных, в том числе и в Швейцарии. Почти 90 спасателей пострадали, сообщают местные СМИ. А при этом эксперты отмечают, что пожары на юго-западе Франции могут продлиться еще несколько недель или даже месяцев. Закупочные цены на зерно в России начали снижаться. За последнюю неделю пшеница подешевела на 1,3%, ячмень сразу на 6,5%. В сравнении с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. Экспортная логистика из середины июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступление на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
5: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третье – причина – это общее удорожание логистики у экспортеров, зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если все будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, отчего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и прежде всего пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать, наоборот, аграрии наши российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние 3 сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
0: Николай Лычев. Согласно прогнозам аналитика, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%. И цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российским букмекером. Об этом экс-футболист сообщил в соцсетях. Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера национальной сборной. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост. Его кандидатура вызвала критику из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет», глобальным амбассадором, которым он является. Тренер заявлял, что контракт носит исключительно коммерческий и спортивный характер и с политикой не связан, комментирует наш спортивный обозреватель.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Возможно, все, что не делается, к лучшему. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который привозил команду к победе на чемпионате Европы. Он, кстати, выразил сожаление в связи с тем, что с ним Итальянская федерация футбола не пыталась договориться. Хотя сейчас Манчини не свободен. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже 3 турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло. Иначе есть большой риск вернуться к варианту Дженаро Гаттузо версия 2.0.
0: Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал, а назвал тех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. Мультимедиа-арт-музей. Вторая международная биеннале «Искусство будущего». В экспозиции представлено 38 проектов российских и зарубежных художников, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта, робототехники и 3D-печати. Биеннале объединяет искусство, науку и цифровые медиа, а ее программу дополняют лекции, мастер-классы, кинопоказы, интерактивные занятия для детей и мероприятия на крыше музея. Подробнее на mam.art 12+. Знай меру. Шнур – это единица измерения объема древесины, популярная в Канаде и Соединенных Штатах. Это количество дров, которые помещаются в плотно и компактно сложенную поленницу глубиной 4 фута, высотой 4 фута и шириной 8 футов, то есть 128 кубических футов или 3,62 кубических метра. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Альфа-банк получил международную премию Golden Bull Awards Малайзии как лучший банк для малого бизнеса. Международное жюри отметило вклад финорганизации в развитие цифровых сервисов и финансовых решений для предпринимателей. Альфа-банк считает малый и микробизнес основой современной экономики, предлагая им специализированные программы кредитования, современные инструменты расчетов, персональное сопровождение, экспертную поддержку. Мы создаем продукт, который позволяет предпринимателям заниматься развитием своих компаний, банковскими процессами, заявил директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин, добавив, что банк намерен продолжать инвестировать в инновации. В Москве запустят сервис доставки продуктов с рынков «Рынок онлайн», пишет Shoppers. Проект основали экс-топ-менеджер «Магнита» Руслан Исмаилов и его партнер. Сервис уже работает в нескольких российских городах и позволяет собрать один заказ у разных продавцов, получая комиссию с покупок. Средний чек составляет около 4000 рублей, но в Москве ожидается выше, в том числе из-за более широкого ассортимента.
4: NVIDIA и OpenAI обсуждают предоставление финансирования в размере 250 миллиардов долларов на создание масштабного центра обработки данных, пишет Wall Street Journal. Это позволит OpenAI оформить заем на дальнейшую аренду электростанции мощностью 10 гигаватт, которая строится дочерней компанией японской корпорации SoftBank. Общая стоимость всей разработки может превысить 500 миллиардов долларов, что сделает ее крупнейшим проектом по созданию центров обработки данных, отмечает газета. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Четырнадцать сорок шесть в Москве. С теми, кто в теме, сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики? И как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом гендиректор компании Диасофт Александр Глазков поговорил с Еленой Марчуковой.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
10: Денежная тема. Аналитики, профильные ассоциации говорят о том, что рынок отечественного программного обеспечения сжимается. И госкомпании, и коммерческие компании менее охотно закупают российские программные продукты, хотя тренд импортозамещения. С чем бы вы это связали? Согласны ли вы с этим? И если да, то каковы причины?
11: Шадаев вот на ЦИПРе сказал, что действительно схлопнулось. Другие отрасли экономики, они в минусе. IT-отрасль, она стагнирует. Небольшой рост наблюдается. То есть денег, которые тратятся на IT, все-таки становится чуть больше. Но это вряд ли даже покрывает инфляцию. То есть с учетом инфляционных ожиданий, да, можно сказать, что сжимается. Очевидно, это связано с общим состоянием экономики. Денег становится меньше. Бизнес зарабатывает меньше. Соответственно, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджеты, несмотря на те задачи, которые стоят перед отраслью.
10: Но вы приводите мнение Шадаева, а вы что думаете?
11: Я согласен, что денег больше не становится. Полностью поддерживаю.
10: Связано это...
11: Общее состояние экономики. Денег на рынках, в бизнесе меньше. Нужно сокращать бюджет. Связано с этим. Больше ни с чем.
10: То есть не с тем, что софт не такой, не так эффективен, не так нравится потребителю?
11: Конечно, нет. Задачи точно есть. Задачи не решены. В том числе задачи импортозамещения. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да. На самом деле ничего особо не сделано. Но задач очень много. Денег мало.
10: В таких реалиях непростых на что опираться? Прежде всего в вашей компании?
11: Мы опираемся на то, что рынок так распределен сейчас. Эти изменения очень сильно наступили после 2015 года, то есть 10 лет назад, когда центр IT-бюджетов сместился в собственную разработку. Вот сейчас пошел обратный тренд. Потому что собственная разработка, она дает определенные плюсы. 80% IT-бюджетов находятся в собственной разработке. IT-специалисты работают на сами компании, а не на внешних игроков, которые поставляют решения для рынка. Но собственная разработка, она неэффективна. У нее есть плюсы у собственной разработки. Это так называемый time to market, то есть скорость разработки. Быстрее принимаются решения, быстрее делаются. То есть когда рынок на подъеме, можно тратить больше, даже где-то неэффективно, но быстрее решать бизнес-задачи. Сейчас тренд пошел на то, чтобы сдвигать ограниченные деньги, которые есть на рынке, в сторону вендоров. Это объективно более дешевый способ решать задачи. Этот тренд, он стал заметен буквально последний год-два всего лишь. То есть это не тренд там 5 лет. Деньги стали заканчиваться, а собственная разработка стала сильно сокращаться. Вот косвенно мы это видим на том, что рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад, ну даже 2, может быть, IT-специалисты были в сильнейшем дефиците, сильно росли зарплаты, то сейчас IT-специалистов на рынке такое количество не нужно. Они выбрасываются на рынок и не находят себе работу. Из собственной разработки люди утекают. Зарплаты не растут, ну максимум в пределах инфляционных ожиданий. И IT-специалистов на рынке очень много. Но это одна причина. Вторая причина, что меняется технология разработки достаточно существенно. Требования к IT-специалистам тоже меняются. Такие специалисты должны выращиваться. Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Меняется характер разработки в связи с появлением новых технологических возможностей. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Проблема кодирования, она давно-давно уже не является какой-то острой. Это будет замечаться мультиагентными системами. Фактически нужны такие операторы, операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и многоитерационной разработкой с помощью агентных систем добиваться результатов. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. То есть сейчас так еще, на самом деле, никто не работает. Это то, что произойдет за год, за два, за три. Про стоимость разработки все почему-то думают, что это равно и дешевле. Большой вопрос. Генерация кода, это может быть десятая часть затрат, но генерация кода может быть очень дорогой. Вот есть примеры. Какой-нибудь Uber, конечно, масштаб большой, но в целом это монопродуктовая компания, основной продукт, перевозка. Как IT-специалисты смогли за 4 месяца потратить 3,4 миллиарда долларов на генерацию кода? То есть эти новые подходы, это не про удешевление, это точно про скорость разработки. Быстрее, time to market, быстрее получать результат. Вот так будет происходить. Все эти затраты в искусственный интеллект, те, кто их делает, они должны окупать. Не то, что прибыль не получишь, просто не выживешь.
10: Внедрение технологий, о которых вы говорите, затратных, сложных, как скоро они...
11: Мы вкладываем в модернизацию процессов производства с ожиданием, что за 2-3 года фактически наши затраты возвращаются.
10: Если возвращаться к команде, да, и к сокращению этих команд, ваша компания конкретно как справляется с такими вызовами? Люди увольняются, люди маршрутизируются и выполняют иные задачи.
11: Участь очень низкая, фактически самая низкая за последние 10 лет. Мы находимся на росте, что удивительно. То есть это не потому, что рынок растет, мы с вами это обсуждали. Это у меня ожидание на рост от 30 до 40% в этом году будет. При этом количество людей у нас вырастет незначительно, максимум на 10%. Зарплаты тоже подрастают, затраты на персонал вырастут там процентов на 20, да, но эффективность бизнеса, рентабельность вырастет.
10: Ну, то есть ощущение рынка, что зарплата айтишника, она такая великая, что все хотели бы стать айтишниками, в случае с вашей компанией все еще актуально.
11: Мы поднимаем качество, то есть мы можем выбирать людей. Ну, допустим, вот только в этом году, раньше мы себе этого не могли позволить, мы берем в том числе не просто разработчиков, айтишников, да, в том числе берем очень сильных менеджеров уровня руководителя всего производства компании. Мы взяли снаружи человека. Уровня коммерческого директора, то есть отвечающего за продвижение, и за продажи, и за маркетинг, мы взяли внешнего человека, да, то есть очень сильных людей, чуть не самых сильных на рынке. 2-3 года назад мы бы не смогли бы этого сделать. Либо к нам бы не пришли в нашу компанию, либо мы по деньгам не потянули брать такой уровень людей. То же самое происходит и с другим уровнем персонала, теми, кто занимается разработкой, да, там, или проектной деятельностью. Есть выбор за те же деньги брать лучших с рынка. Сейчас рынок работодатель, а не работник.
10: И на ЦИПРе, и на Иннопроме Мишустин, премьер, говорил о том, что государство рассматривает дополнительные меры по стимулированию рынка отечественного ПО. Во-первых, с вашей точки зрения, те меры, которые есть сейчас, достаточно ли их? Если нет, то что еще нужно? И насколько, в принципе, меры поддержки от государства для этого рынка актуальны и эффективны, нужны?
11: Ну, мы как не сильно сфокусированы на мерах от государства, кроме одного. Это льготы для IT-разработчиков, которым мы непосредственно пользуемся. Для нас здесь главное, что если они меняются в худшую сторону, они сейчас все-таки меняются в худшую сторону, да, в этом году мы, как бы, эти льготы уменьшились. Они не увеличились, они уменьшились. Вот для нас важно, чтобы это уменьшение происходило, если оно будет происходить, а, по-видимому, оно будет происходить, и отказ от этих льгот все-таки будет происходить, да, в течение какого-то времени. Для нас важно, чтобы это делалось не быстро, сразу, да, это может быть очень опасно для всего рынка, да, вот, а делалось постепенно, маленькими шагами, да, потому что больше льгот мы не верим в ситуации сложной для экономики, что нам будут предоставлять, да, вот, а меньше хотелось бы, чтобы постепенно, потому что мы в любом случае перекладываем, да, если наши затраты растут, потому что надо больше платить налогов или соцвыплат, да, то есть они растут, то, конечно, мы это перекладываем на рынок, на клиентов. Но перекладывать это мгновенно, если нас сразу там затраты на 10% у нас сейчас вырастут или на 15% с учетом отказа, ну, мы не сможем, и это очень опасно для компании. Мы будем в тяжелом положении, и наши клиенты будут в тяжелом положении. То, что государство поощряет как-то импортозамещение, ну, мне кажется, это было все не очень эффективно. Вот. Ну, пока мы в нашем бизнесе мы этого не очень заметили. Может быть, кто-то это заметил, когда мы не очень заметили.
10: Подробно обсудили тему. Благодарю вас.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С генеральным директором компании «Зиасофт» Александром Глазковым беседовала Елена Марчукова.
9: Реклама.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Слова, проверенные делом.
13: Вызов – это причина и движущая сила всех деяний человечества. Если есть океан, мы пересечем его. Если есть болезнь, мы ее вылечим. Если существует несправедливость, мы ее исправим. Если есть рекорд, мы его побьем. А если есть вершина, мы ее покорим. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В Москве, в студии Ирина Кучеренко. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заверил, что в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о таких планах связаны с полетом фантазии, сказал Картополов. По его словам, основным способом комплектования вооруженных сил России остается добровольный набор граждан, которые заключают контракты с Минобороны. Индия вызвала посла Украины после атаки на торговое судно в порту Одессы, на борту которого находились 4 гражданина страны. Об этом сообщает издание Indian Express. Судно подверглось атаке 25 июля, когда находилось у причала в украинском порту. В посольстве Индии в Киеве сообщили, что 2 из 4 индийских моряков найдены и находятся в безопасности. Поиски еще 2 продолжаются. Бизнесмен Сергей Бородин, который проходит по делу бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу о взятках. Кроме того, суд назначил Бородину штраф в размере 500 миллионов рублей, а также постановил конфисковать имущество на сумму свыше 1,3 миллиардов, сообщает ТАСС. В апреле 2024 года Басманный суд Москвы отправил Бородина под арест по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следствие утверждало, что он поддерживал дружеские отношения с Ивановым, а также вместе с ним получал взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15 часов в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Ростове погибли 2 человека в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Слюсарь. А в результате налета дронов по Удмуртии также ввозились ограничения. Движение общественного транспорта останавливалось. Власти на республике говорят, что это самая масштабная атака дронов за последнее время. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов. Таким образом, чиновники признали, что найти альтернативу невозможно. О чем говорит это решение? Напомню, что меру ввели буквально в апреле. У Америки гораздо больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире. Дональд Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов. А в конфликте против Ирана, между тем, удары приостановлены. И на этом фоне цены на нефть резко пошли вниз. В моменте сорт Брент опускался ниже $88 с потерями более 9%. Все подробности в нашем эфире. В Удмуртии этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время. Об этом заявил глава региона Александр Бричало. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. В городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочные центры и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден. Персонал эвакуировали. Комплекс приостанавливал работу. Позднее ее возобновил. Об обстановке в городе говорит журналист из Ижевска Анна Киршина.
15: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. В соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ради безопасности их эвакуировали. И пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий в них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. И Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
0: Анна Киршина из Ижевска. Под атакой сегодня были Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки дронов на Ростов выросло до 5 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским о некой новой политике в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, к таким ударам. И удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. И тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, теоретически возможно, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. По крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
0: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». В результате падения осколка в Ростове-на-Дону повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, соцучреждения, кафе, складские помещения, автомобили. Около полусотни человек находится в пункте временного размещения. Там же развернут медпункт. В Таганроге в результате падения обломков дронов повреждено здание производственного объекта. Пострадавших нет. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что их невозможно заменить. Соболиный выделанный мех попал под ограничение совсем недавно, в апреле. Как сообщает портал Euractiv, сейчас исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, главных импортеров. А источник издания в Еврокомиссии объяснил послабление тем, что, по всей видимости, соболиные шкурки очень трудно достать где-либо еще. Европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Для них прямой ввоз выделанных шкурок из России был единственным окошком, позволяющим выстоять под напором азиатских производителей. Объясняет замгендиректора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
17: Запрет на ввоз и меховых изделий, и пушнины в сыром виде, он уже достаточно давно действует. Было исключение только на выделанный товар. А в апреле месяце Евросоюз вводит ограничения на ввоз в страны ЕС и выделанные пушнины из России. И сразу беспокоились основные производители, те, которые остались в Европе, которые работают с мехом, это греческие и итальянские фирмы меховые. Вы знаете, да, что Кастория, это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Это то, что можно было выделывать в России на наших фабриках, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить. Соответственно, не надо было делать этот крюк. Сначала там Европа, да, из Санкт-Петербурга мы грузим там Гонконг, Индонезию, где там выделывают, а потом возвращается обратно в Европу. Помимо этого, да, в Италии крупные фабрики, знаменитые на весь мир по выделке, и пошиву изделий. Это большой удар. Был бы. А вот в настоящий момент все стало обратно на свои места.
0: Павел Галота, компания «Союз Пушнина». Из-за введенных санкций европейские страны нашли обходные пути, доплачивая за логистику и посредничество. Но теперь этого не потребуется, комментирует эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
18: Если взять вот итоги на сайте спущения, итоги торгов, то четко прослеживаем, что у нас продажи там на порядка там 1% или с чем-то даже 1.5% даже увеличились по сравнению с предыдущими годами. Основным покупателем является Китай, и там тоже в майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
0: Анжелика Новицкая, центр «Структура». Euractiv напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. А Рим выступил против усиления визовых ограничений. Афины добились исключения для поставок российского СПГ. А как утверждает Financial Times, ЕС якобы думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Согласовывать их очень сложно, поэтому 21-й набор ограничений, которые приняли в четверг, может стать последним. Этот подход больше не работает, цитирует издание одного из собеседников, отмечая, что Брюссель ищет новый подход к этому вопросу. Трамп отверг заявление о недостатке боеприпасов для войны с Ираном. У нас намного больше боеприпасов, чем у кого-либо в мире, и намного больше, чем нам требуется, заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и беспилотники, чтобы экономить боеприпасы. Нью-Йорк Таймс писала, что Трамп намеренно отложил активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным Axios, Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Армузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИД Иран заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров пишет зарубежная пресса.
19: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
4: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Армузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось и судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе Аль-Джазира, отмечает, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выборы Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит три варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями. Действиями Тегерана в Армузском проливе. Третий – вернуться к переговорам, однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
0: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет и «Нью-Йорк Таймс». Среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Лев Ландау.
20: Телевизор – это мусоропровод, работающий в обратную сторону.
19: Наизусть. На «Бизнес FM».
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти и отгрузку на морском терминале в Новороссийске после временной остановки, введенной из-за атак на танкеры. Это позволяет добывающим предприятиям восстановить подачу в трубопровод и экспортные отгрузки через Черное море, сообщило Министерство энергетики Казахстана. Отмечается, что дальнейшая работа терминала будет зависеть от оценки текущих рисков и соблюдения требований безопасности. Владимир Путин назвал главные приоритеты бюджета России на следующий трехлетний период. В их число входят укрепление обороны страны, решение социальных задач и поддержка ключевых отраслей экономики. В ходе встречи с депутатами Госдумы президент отметил устойчивость финансовой и экономической системы России при наличии рисков роста инфляции. По его словам, экономика страны по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Эксперты не ждут существенного роста авторынка в России во втором полугодии. Продажи новых легковых автомобилей в этом году будут на уровне 1,4 миллиона штук, что лишь немногим превысит уровень прошлого года – 1,33 миллиона, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на базовый прогноз КЕПТ. По итогам первого полугодия было продано на 15% больше машин, чем годом ранее. В ассоциации «Российские автодилеры» объясняют это низкой прошлогодней базой. Однако во втором полугодии всплеска спроса, как осенью прошлого года на фоне ожиданий изменений методики расчета утильсбора, не ожидается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
0: Плюс 26 столицы. Остаток дня нам обещают солнечную погоду. Погода теплее, чем вчера. Давление чуть понижено. Ветер западный 3 метра в секунду. Ночью плюс 17. Во вторник 28 июля 28 градусов. Возможно, небольшой дождь. 15-16 в Москве. Турпоток в Крым упал примерно на 40% к прошлому году, по крайней мере, это показывают данные за июнь. Речи об организованных туристах, о тех, кто ездит самостоятельно, об этом в беседе с Business FM рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Как посчитала ассоциация, примерно 15% отказавшихся от путешествия в Крым решили никуда не ехать и попросили вернуть деньги за путевки. Это примерно 30 тысяч путевок. Туроператоры в июне вернули клиентам порядка 1,5 миллиарда рублей. Остальные туристы либо перебронировали тур на другие направления, либо решили все-таки ехать в Крым, но перенесли даты, рассказывает Сергей Ромашкин.
2: Часть туристов изменили направление поездки. В основном это Анапа и Геленджик. Это связано в основном с тем, что и туристы, которые планировали поездку в Крым, и те туристы, которые едут в Анапу, да, они значительную часть пути пересекаются, да, на трассе М4. И, соответственно, только после Краснодара происходит такая вот развилка. То есть это одни и те же туристы одним и тем же видом транспорта добираются либо туда, либо туда. Ну и на самом деле исторически, да, Крым и Анапа – это такие вечные конкуренты. Я напомню, что в прошлом году, когда в Анапе случился экологический кризис, да, связанный с разливом. Крым принял, в кавычках, анапских туристов, и значительная часть переехала туда. Сейчас можно так сказать, что Крым вернул долг Анапе, ну так, в шутку. Анапа в этом году себя чувствует неплохо. Кто-то вообще передумал ехать, получил свои деньги обратно и никуда не едет. Вернули еще не всем, то есть заявок на возвращение довольно много, но их невозможно обработать за один день. Потери Крыма июнь к июню около 40%. А в прошлом году турпоток в Крым всех туристов, включая самостоятельно и организованных, составил где-то там от 900 до 950 тысяч. В этом году примерно 600 тысяч. Соответственно, падение рынка в целом по обеим составляющим, организованной и самостоятельной, составил 40%. Все-таки турпоток восстанавливается. Вот мы видим где-то с середины, наверное, июля, рост бронирований к концу июня, начало июля. И у нас все-таки есть предположение, что в целом ситуация за летний сезон или за весь сезон, включая бархатный сезон, она будет получше, поскольку туристы сейчас видят, что все-таки ехать можно, и туристы в Крыму есть.
0: Сергей Ромашкин, турфирма «Дельфин». Сегодня утром Крым частично остался без электричества из-за атаки беспилотников по объектам энергоснабжения. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма, сообщили в «Крымэнерго». В Петербурге пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Начнут с ТЦ, сказано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города. Выявлять опасную молодежь будут по одежде и аксессуарам, цитата, относящимся к неформальным, а социальным группировкам. Патрулировать будут совместно социальные центры контакта и центр противодействия экстремизму. Организаторы мероприятия настаивают, что их главная задача не напугать молодежь, а провести беседу и предложить варианты полезного досуга. Продолжает мысль директор Петербургского городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» Денис Еремин.
22: Зачастую мы видим и обращаем внимание на ситуации, когда в тех же самых торгово-развлекательных комплексах, в парках, в скверах, да, на улицах, около различных заведений присутствует молодежь, которая объективно не знает, чем ей заняться. И вот для того, чтобы молодежь имела возможность на бесплатной основе пользоваться всеми благами и возможностями, которые для них создаются в Санкт-Петербурге, наши специалисты выходят контакт с ними, общаются и доводят до них информацию о том, чем бы они могли заниматься. Специалист подходит к ребятам, начинает с ними общаться на тему того, чем они занимаются, чем увлекаются, где они учатся, какие у них взгляды. взгляды, какие у них намерения, какие у них вообще планы на дальнейшую жизнь. Исходя из этого диалога, уже помогает им построить свой где-то досуговый, где-то даже профессиональный путь. Цель не проверить молодого человека. Цель помочь молодому человеку в положительной социализации.
10: Какие ориентиры? Как понять, что, например, именно эти дети экстремистски настроены?
22: Если мы говорим здесь о каких-то внешних признаках, то объективно скажу, что внешних признаков никаких нет. У многих есть убеждение о том, что молодой человек, ярко себя проявляющий, перекрасив волосы в яркий цвет, причисляет себя к какой-либо направленности, либо настроению. Однако это совершенно не так. Потому что молодежь сейчас самопроявляется, самореализуется. Молодежь в своем проявлении сейчас, они просто заимствуют что-либо не потому, что они склонны к этому, а где-то они что-то слышали, где-то они увидели видео, которое набрало несколько миллионов просмотров, и они подражают этим людям и хотят тоже добиться какого-то внимания к себе.
0: Это был Денис Ерёмин, Центр социальных программ и профилактики социальных явлений среди молодежи «Контакт». Как сами петербуржцы отреагировали на подобные идеи местных властей, рассказывает журналист «Бизнес ФМ Санкт-Петербург» Михаил Тихонов.
1: Отмечается, что в первую очередь внимание будет приковано к неформальной молодежи с радикальными взглядами. Не очень пока понятно, как эти взгляды будут отличать непосредственно визуально. Да? Упоминаются аксессуары и одежда выделяющиеся. Опять же, отмечается то, что нет цели наказывать, есть цели вовлечь в процесс работы по дерадикализации и некой такой конструктивной социализации подростков. У нас там регулярно в СМИ появляются новости с очередным там поджогом или еще чем-то, но буквально несколько дней назад задержали школьника за поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Вроде как там, по данным силовиков, в телефоне нашли переписку, которая содержала подробную инструкцию по способу совершения преступления. И на этом фоне, конечно, как-то власти пытаются реагировать, как-то собираются усиливать работу со школами. Эксперты, которых сегодня мы опрашивали, говорят, что, наверное, да, какие-то шаги предпринимать нужно. Дадут ли они эффект, видно будет уже в перспективе.
0: Максим Тихонов, Бизнес ФМ, Санкт-Петербург. В том же документе отмечается, что за первое полугодие в северной столице более чем на четверть выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Одной из мер противодействия станет создание кибердружин, которые будут отслеживать подозрительную активность молодых людей в соцсетях, в частности, выявлять деструктивное поведение, зацеперство и руферство. Такие кибердружины в Петербурге должны появиться до конца этого года. Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет, пишет «Ведомость», ссылаясь на отраслевое издание «АБК Медиа». А лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен» о столкновении российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик, дельфин 2» и «Финик». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересно иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
3: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязаны к каким-то нашим особенностям, а говорил со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. История типа «На деревне дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм «Катастрофа», он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма с существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть Годзиллу, а видит Кракена, вот и результат.
0: Александр Голубчиков, «Зум-фильм». Интересно, что самыми прибыльными страны для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкают пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
5: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну, и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
7: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
5: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
0: Сергей Изуитов. На общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это

0: 2015-м его и выкрали, вызвав локальный потоп, поскольку унитаз был реально подключен к канализации дворца. Предмет искусства до сих пор не нашли. Размер ущерба оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Все золото мира на Бизнес FM.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. У Кремля нет какой-либо конкретики в отношении инициативы о воздушном перемирии между Россией и Украиной. Несколько дней назад эта информация уже появилась, но пока это не более чем измышления СМИ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, что Украина и США обсуждали идею прекращения огня в небе, ранее писал Рейтер со ссылкой на источник. По данным агентства, этот пункт войдет в новый план мирных инициатив, которые планируют представить России. Владимир Путин отметил особую ответственность «Единой России» за организацию законотворчества. Это партия парламентского большинства, заявил президент в ходе рабочей встречи с депутатами Госдумы. При этом он подчеркнул сплоченность представителей разных политических сил в России, напомнил, что из всех принятых за 5 лет законов 2/3 получили поддержку всех фракций. Число пострадавших от чрезвычайных ситуаций в первом полугодии выросло в 6 раз год к году, превысив 845 200 человек. На это обратили внимание ведомости, изучив статистику МЧС. Всего, по данным МЧС, в первом полугодии произошло 146 чрезвычайных ситуаций, что на 24% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В результате ЧС погибли 156 человек. Это в 1,5 раза выше, чем в первом полугодии прошлого года. В МЧС назвали причиной роста числа пострадавших масштабами ЧС. Китайским производителям помогут ускорить сертификацию для экспорта в Россию. Подведомственный Роскачеству орган по сертификации систем менеджмента «Русский эксперт» открыл в Китае официальное представительство, сообщил газете «Ведомости» представитель пресс-службы Роскачества. Китайские предприятия теперь смогут проходить все этапы сертификации при непосредственном содействии локального российского офиса и получат системный контроль производственных процессов по национальным стандартам России прямо на своей территории. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Правила продаж табачных изделий сделают аналогичными ограничениям по продажам алкоголя. В правительстве подготовили законопроект, который даст регионам право самим определять границы запрещенных зон вокруг учебных заведений. КАМАЗ не будет уходить на 4-дневную рабочую неделю, как планировалось ранее. Как объясняют в компании, число заказов растет, и это позволит продолжать работу в режиме полной 5-дневной недели, как минимум до октября. Сборная Италии лишилась одного из претендентов на пост главного тренера. Андреа Пирло исключили из числа претендентов из-за того, что он сотрудничает с российской букмекерской компанией «Фанбет». Сам Пирло на сей счет приносить извинения отказался и назвал тех, кто его обвиняет в сотрудничестве с россиянами, лицемерами. Все подробности в нашем эфире. Табак приравняют к алкоголю. В плане ограничения продаж власти регионов получат право самим определять границы территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. В пределах этих границ продавать табак и вейпы будет запрещено. Речь об ограничениях продаж рядом со школами, детскими садами, колледжами и вузами. Соответствующий проект постановления разработал Минпромторг, пишет РБК. А правила по табаку будут аналогичны ограничениям по продажам алкоголя, говорит глава комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции в опоре России Владимир Мишеловин.
4: Мне кажется, что это вполне логично, потому что на алкогольных рынках, именно на уровне муниципалитетов, уже давно отработана практика введения

0: локальных местных ограничений, удаленности точек продаж от различных социальных объектов. И городить огород в этом случае большого смысла нет, придумывать для табачных изделий отдельное регулирование, отдельное ограничение. Поэтому, мне кажется, в данном случае для бизнеса больших угроз нет. Нужно просто внимательно посмотреть, какие ограничения существуют в каждом конкретном случае, в каждом конкретном муниципалитете для алкогольной продукции. При этом, конечно, не исключено, что в отдельных муниципалитетах будет своего рода перегиб. С этим представители алкогольной отрасли встречались постоянно. Но чаще всего вся эта ситуация в конечном итоге исправлялась.
1: Владимир Мишеловин, «Опора России». Как отмечается в проекте постановления, в случае, если торговая точка нарушит ограничения, она не сможет получить лицензию на продажу табака. А без такой лицензии розничная торговля сигаретами и вейпами станет невозможной с 1 марта следующего года. Если чего бизнесу опасаться? Мнение главного редактора отраслевого информагентства «Русский табак» Максима Королева.
2: Нормальное решение – это в развитии ранее принятых решений и по табаку, и по алкоголю. По алкоголю это более продвинуто, раньше начали. Два таких технических решений – это как считать метры от торговой точки до образовательных учреждений и как определять, собственно, территорию образовательных учреждений. Вот если с метрами уже было определено, что это именно как движение человека, то есть не по прямую, не по лазерному лучу, а по тому, как может пройти человек. То есть если там глухой забор, даже если в 20 метрах, а обойти его можно только за 200 метров, то это не будет препятствием к размещению точки торговой. Что касается территории, то тут, наверное, возможны какие-то злоупотребления на местном уровне, то у каких-то магазинов, может быть, будут вымогать, что давайте мы вот или так проведем, но, скорее всего, это будут некие правила единые. Особенного простора не будет. А вот плюс может быть в том, что в законе однозначно указаны образовательные учреждения дошкольные, школьные, вузы, то есть такие государственные, серьезные организации, которые, как правило, имеют собственную территорию. Проблем с ее выделением или обозначением особых не возникнет, но повисают различные какие-то курсы повышения квалификации, там автошколы там, и прочее-прочее. То есть образовательные учреждения, но не являющиеся владельцами территории, земли. И вот здесь очень важно, чтобы была территория, была как-то обозначена, оговорена. Скорее всего, если у них нет ни в собственности, ни в аренде никакого земельного участка, то и считать будут их территорию от дверей, то есть от здания, от входа в эту школу. Это скорее плюс, чем минус, потому что это больше создает определенность и, в общем-то, может быть, больше точек сможет выжить, если бы продолжался волюнтаризм, вот просто 100 метров и 100 метров. Будет четче и яснее правила взаимодействия на уровне регионов, на уровне городов.
3: Но вот не грозит ли бизнесу, да, что сигареты отправятся на периферию?
2: Вот как раз без такого решения, мне кажется, как больше была угроза, потому что вы открываете, инвестируете магазин, продаете там в том числе сигареты, а рядом открываются какие-нибудь курсы кройки и шитья, которые имеют лицензию образовательного учреждения, и вы должны закрыть. В этом была несправедливость. Если сейчас будут правила введены по территориям, то, скорее всего, подобных ситуаций будет меньше.
1: Это был Максим Королев, агентство «Русский табак». Если границы зон запрета продажи табака совпадут с действующими ограничениями для продажи алкоголя, их можно будет утвердить по упрощенной процедуре. Впрочем, проект постановления Минпромторга еще должен пройти общественное обсуждение. КАМАЗ передумал уходить на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет, и это позволит предприятию продолжать работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели как минимум до октября, говорится в сообщении компании. Изначально перевод на 4-дневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагогина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся 3 недель составит традиционные 2 недели, отметил Кагогин. И добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бобцов.
4: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. У нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагогин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка. Но, еще раз, прошлый год – это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним – это все равно, что сравнивать средней температурой по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производит. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15% к прошлому году, и это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает, рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, но прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую или как АвтоВАЗу устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия – это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают в КАМАЗе, среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов. Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Как уточняет ТАСС, женщина занимала должность директора по продажам в инженерной компании ГК «Энергопроф». И уволена была за разглашение коммерческой тайны. Выяснилось, что она загружала в китайскую нейросеть DeepSeek ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании. Это в том числе файл с данными о зарплатах сотрудников, документ об участии в тендере и отчеты о сделках. Бабушкинский суд Москвы счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы в модель, не уточняется. Но на практике это происходит регулярно. И без четких внутренних правил это грозит серьезными последствиями, рассказывает основатель студии Фокина.ai Дарья Фокина.
5: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят и предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит должен возглавить. Прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе, завести локальную модель в контур компании или протокол по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
1: Это была Дарья Фокина, компания Fokina.ai. На прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы, финансовая аналитика, личные беседы пользователей из DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот. С ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российским букмекером. Об этом экс-футболист сообщил в соцсетях. Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера национальной сборной. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост. Его кандидатура вызвала критику из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет», глобальным амбассадором, которым он является. Тренер заявлял, что контракт носит исключительно коммерческий и спортивный характер и с политикой не связан. Комментирует наш спортивный обозреватель.
6: «Футбол» с Григорием Гуреевым. Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Возможно, все, что не делается, к лучшему. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который привозил команду к победе на чемпионате Европы. Он, кстати, выразил сожаление в связи с тем, что с ним Итальянская федерация футбола не пыталась договориться. Хотя сейчас Манчини свободен. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло. Иначе есть большой риск вернуться к варианту Дженаро Гаттузо, версия 2.0.
1: Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал, а назвал тех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
11: История денег на Business FM.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
13: Наизусть. Зигмунд Фрейд.
14: Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность. А ответственность большинство людей страшит.
13: Наизусть. На Business FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Альфа-банк получил международную премию Golden Bull Awards Малайзии как лучший банк для малого бизнеса. Международное жюри отметило вклад финорганизации в развитие цифровых сервисов и финансовых решений для предпринимателей. Альфа-банк считает малый и микробизнес основой современной экономики, предлагая им специализированные программы кредитования, современные инструменты расчетов, персональное сопровождение, экспертную поддержку. Мы создаем продукт, который позволяет предпринимателям заниматься развитием своих компаний, а не банковскими процессами, заявил директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин, добавив, что банк намерен продолжать инвестировать в инновации. В Москве запустят сервис доставки продуктов с рынков «Рынок онлайн», пишет Shoppers. Проект основали экс-топ-менеджер «Магнита» Руслан Исмаилов и его партнер. Сервис уже работает в нескольких российских городах и позволяет собрать один заказ у разных продавцов, получая комиссию с покупок. Средний чек составляет около 4000 рублей. Но в Москве ожидается выше, в том числе из-за более широкого ассортимента. NVIDIA и OpenAI обсуждают предоставление финансирования в размере 250 миллиардов долларов на создание масштабного центра обработки данных, пишет Wall Street Journal. Это позволит OpenAI оформить заем на дальнейшую аренду электростанции мощностью 10 гигаватт, которая строится дочерней компанией японской корпорации SoftBank. Общая стоимость всей разработки может превысить 500 миллиардов долларов, что сделает ее крупнейшим проектом по созданию центров обработки данных, отмечает газета. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Пятнадцать 47 в Москве. Крупнейший за 80 лет пожар продолжает уничтожать леса Франции. С начала года во Франции выгорело уже 115 тысяч гектаров лесов. Это рекордный показатель. В Минэкономике страны происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Самая тяжелая ситуация на фоне аномальной жары сложилась на юго-западе страны. В департаменте Жеронда огонь уже охватил 42 тысячи гектаров. Эвакуировано более 220 тысяч человек и свыше 13 тысяч предприятий. Также пожары подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо, отмечает Le Parisien.
17: Ariane Group, co-entreprise gérée à 50-50 par Airbus et Safran.
18: Компания Ariane Group, совместное предприятие Airbus и Safran, имеет в зоне риска 4 объекта. На одном из них производят, в частности, ракетное топливо для баллистических ракет М-51. Еще один объект занимается производством двигателей для ракетоносителей Ариан-6. Компании заявили, что находятся в постоянном контакте с местными и национальными властями, а безопасность предприятий находится под контролем. Также под угрозой в этом же районе предприятие, которое специализируется на ракетных двигательных системах. Западная часть Бордо тоже является площадкой для целого ряда предприятий, в частности для Сафра, Талес и Дассо, ключевых игроков французской оборонной промышленности. На данный момент власти региона создают противопожарные полосы вокруг этих стратегических объектов, расчищая растительность, чтобы ограничить распространение огня. В целом Франция уже научена горьким опытом пожара 22 года. Уже тогда вокруг важных объектов начали создавать противопожарные спецзоны, что позволяет лучше защищать предприятия региона.
1: На данный момент тушение пожаров во Франции задействовано порядка 2500 пожарных, в том числе и в Швейцарии. Почти 90 спасателей пострадали, сообщают местные СМИ. При этом эксперты отмечают, что пожары на юго-западе Франции могут продлиться еще несколько недель или даже месяцев. Закупочные цены на зерно в России начали снижаться. За последнюю неделю пшеница подешевела на 1,3%, ячмень сразу на 6,5%. В сравнении с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. С середины июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступление на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агро трендов» Николай Лычев.
19: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе, это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков. С первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третья причина – это общее удорожание логистики у экспортеров. Зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что, если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы, типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если все будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, а чего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и, прежде всего, пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать наоборот. Аграрии наши, российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние три сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
1: Николай Лычев. Согласно прогнозам аналитика, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%. И цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение. Очень вредные советы чат GPT учил пользователей создавать яды и биологическое оружие. Как пишет Wall Street Journal, нейросеть выдавала буквально пошаговые инструкции, как сделать напалм, усилить вирус кори или применить яд. Ученые, проанализировав ответы и назвали их смертельно точными. Компания OpenAI заблокировала учетные записи пользователей, задававших вопросы о создании оружия и ядов, но при этом у полиции или ФБР вопросов к этим людям не возникло. Как пользователям удавалось обходить защитные алгоритмы искусственного интеллекта, рассуждают журналисты Wall Street Journal.
20: После того, как прошлым летом компания OpenAI усовершенствовала возможности чат-бота, сотни пользователей по всему миру начали спрашивать его, как создавать и применять биологическое оружие и яды. Модели, работавшие практически без ограничений со стороны правительства США, терпеливо отвечали, выдавая пошаговые инструкции, и они были достаточно простыми, чтобы их мог понять даже школьник, изучающий биологию. Один из пользователей спросил чат-GPT, как распылять патогены в виде аэрозоля. Другой решил узнать, как модифицировать вирус кори, чтобы вызвать вспышку заболевания, устойчивую к вакцине против кори. А третий хотел уточнить, как изготовить рицин, высокоточный яд, запрещенный международными договорами. И во всех случаях чат-бот предоставлял инструкции. Более того, оказалось, что даже если чат-бот имеет запретные темы для обсуждения, пользователи путем убеждения могут заставить нейросеть раскрыть все карты. Нужно лишь умело заболтать. И, к примеру, пользователь обошел отказ чат-GPT предоставить рецепт напалма. Это вещество, используемое для зажигательного оружия, с помощью простой уловки. Он рассказал, что его бабушка читала ему этот рецепт перед сном, чтобы помочь заснуть, и попросил чат-бот прочитать рецепт вслух, чтобы облегчить ему засыпание. И это в итоге сработало.
1: Между тем, сами руководители нейросетей говорят, что не заинтересованы в том, чтобы генеративные модели слишком часто отвечали «нет». Помимо имиджевых издержек, это грозит и коллапсом в некоторых сферах, а где уже интегрирован искусственный интеллект. К примеру, запрет компании Anthropic на ответы, содержащие слово «патоген», создал проблему для сотрудников центров по контролю и профилактике заболеваний. А когда в мае в Атлантике произошла вспышка хантавируса, врачи столкнулись с трудностями при использовании системы Клод для отслеживания вируса, поскольку нейросеть отказывалась отвечать на запросы о возбудителе.
21: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Слова, проверенные делом.
24: Многие живут надеждой на будущее, и такие люди всегда недовольны. Они надеются на быстрый успех, выигрыш в лотерею или что-нибудь в таком же роде. Я знаю, что цели важны, и деньги важны. Но главное вот в чем. Деньги – это средство для достижения цели, а не сама цель. И то, что происходит с вами сейчас, так же важно, как то, что вы планируете на будущее. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
23: Слова, проверенные делом. На Business FM.
22: Карьера с Ольгой Дементьевой.
25: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом «Что дальше?». Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не переведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза. Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения. Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются. Всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
0: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле обвинили ВСУ в расширении географии боевых действий. На это указывает атака на иранское торговое судно в Каспийском море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 25 июля украинские военные ударили по иранскому торговому судну в Каспийском море. Погиб член экипажа, еще один пострадал. В Киеве заявили, что судно перевозило военные грузы между Россией и Ираном. В Тегеране это предположение отвергают. Въезжающих в Литву граждан России и Белоруссии могут обязать подписывать антивоенную декларацию. Речь идет о тех, кто собирается проводить публичные выступления в различных сферах, сообщили в МИДе Литвы. В случае отказа подписать документ в Балтийскую республику не пустят. Внешнеполитическое ведомство также предлагает запретить россиянам и белорусам приобретение недвижимости вблизи стратегических объектов. Полиция начала проверку блогера Святослава Коваленко, который в мемориальном комплексе на Мамаевом кургане снимал реакцию людей на брошенную им 5000-ную купюру. Один из прохожих снял обувь, зашел в воду и окунулся с головой, чтобы поднять деньги. В комментариях Коваленко раскритиковали за неуместность подобных съемок на территории мемориального комплекса. Пресс-служба МВД сообщила, что действия блогера могут быть квалифицированы как нарушающие общественный порядок. DeepSeek сообщил инвесторам о решении приостановить раунд финансирования, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, это связано с недовольством основателя самого дорогого китайского ИИ-стартапа Ляня Виньфена тем, что в СМИ просочились его частные комментарии. Например, об отставании Китая от США в развитии ИИ и зависимости от чипов NVIDIA. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:00 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, заявил Владимир Путин. Президент указал на рост риска потерь при более смелых действиях. Прозвучали заявления в ходе встречи Владимира Путина с депутатами Госдумы. Она завершила, Госдума завершила свою работу этого созыва. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными для страны и крайне ответственными. Самую массовую атаку беспилотников за последнее время пережила этим утром Удмуртия. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Ночью дроны атаковали также Ростов-на-Дону и Таганрог. Ростовский губернатор сообщил о 5 погибших. Евросоюз исключил из-под запрета на импорт соболиные шкурки от российских производителей. Фактически еврочиновники признали, что найти альтернативу невозможно, о чем может сигнализировать отмена этого запрета, введенного буквально в апреле. Все подробности в нашем эфире. Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали, комплекс приостанавливал работу, но позднее ее возобновил. Об обстановке говорит журналист из Ижевска Анна Киршина.
3: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, ну, то есть не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, ну, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Ну, видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. Ну и, собственно, в соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ну, ради безопасности их эвакуировали. И пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий в них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. Ну и Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
1: Анна Киршина, журналист из Ижевска. Под атакой сегодня были Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки дронов на Ростов выросло до 5 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове ввели локальный режим ЧС. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским о некой новой политике в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий. Ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
1: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате падения осколка в Ростове-на-Дону повреждены 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также соцучреждения, кафе, складские помещения и автомобили. Около полусотни человек находятся в пункте временного размещения, там же развернули медпункт. В Таганроге в результате падения обломков дронов повреждено здание производственного объекта, пострадавших нет. Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Президент заявил об этом на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Госдума 8-го созыва завершила свою работу. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для России. В числе приоритетов бюджет на следующую 3-летку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестность общественный труд, а первый зампред Нижней палаты Александра Жукова и главу комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Также президент заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
5: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, а смелее надо. Очень хочется. Возникает вопрос. Еще смелее? И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
1: В ходе встречи с депутатами президент также вручил почетные грамоты руководителям всех 5 думских фракций. Лидер «Единой России» Владимир Васильев после вручения с трибун заявил, цитата, «За Путина, за победу за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
6: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина! За победу! За Россию!
1: Владимир Васильев, лидер думской фракции «Единороссов». Чуть ранее, до встречи с президентом, спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страну и противостоять попыткам врагов России посеять панику. Работу 8-го созыва Володин также завершил словами: «Россия, Путин, победа». Эх, Соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что их невозможно заменить. Соболиный выделенный мех попал под ограничение совсем недавно, в апреле. Как сообщает портал Euractiv, сейчас исключение было сделано по просьбе Италии и Греции, главных импортеров. А источник издания в Еврокомиссии объяснил послабление тем, что, по всей видимости, соболиные шкурки очень трудно достать где-то еще. Европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Для них прямой ввоз выделанных шкурок из России был единственным окошком, позволяющим выстоять под напором азиатских производителей. Объясняет замгендиректор аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
7: Запрет на ввоз и меховых изделий, и пушнины в сыром виде, он уже достаточно давно действует. Было исключение только на выделанный товар. А в апреле месяце Евросоюз вводит ограничения на ввоз в страны ЕС и выделанные пушнины из России. И сразу беспокоились основные производители, те, которые остались в Европе, которые работают с мехом, это греческие и итальянские фирмы меховые. Вы знаете, что Кастория, меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Это то, что можно было выделывать в России на наших фабриках, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить. Соответственно, не надо было делать этот крюк. Сначала Европа, из Санкт-Петербурга мы грузим Гонконг, Индонезию, где выделывают, а потом возвращается обратно в Европу. Помимо этого, в Италии крупные фабрики, знаменитые на весь мир по выделке, и пошиву изделий. Это большой удар. Был бы. А в настоящий момент все встало обратно на свои места.
1: Это был Павел Галота, аукционная компания «Союз Пушнина». Из-за введенных санкций европейские страны нашли обходные пути, доплачивая за логистику и посредничество. Но теперь этого не потребуется, комментирует эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз структуры Анжелика Новицкая.
8: если взять вот итоги союз пушнения, итоги торгов, то четко прослеживаем, что у нас продажи там на порядка там 1% или с чем-то даже 1.5% даже увеличились по сравнению с предыдущими годами. Основным покупателем является Китай, и там тоже в майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
1: Анжелика Новицкая, Центр «Структура». Евроактив напоминает, что Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, Афины добились исключения для поставок российского СПГ. Как утверждает Financial Times, ЕС якобы думает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Согласовывать их очень сложно, поэтому 21-й набор ограничений, который приняли в четверг, может стать последним. Этот подход больше не работает, цитирую. Издание одного из собеседников отмечает, что Брюссель ищет к этому вопросу новый подход.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Золото в Уэльсе добывали еще в римский период истории. Объем добычи всегда был небольшим, и большинство шахт в наше время уже закрыто. Валлийское золото по химическому составу ничем не отличается от любого другого. Но для Британии и британской монархии его значение неоценимо. Именно валлийское золото в результате политических игр и интриг стало цементом, который удержал Уэльс в составе Великобритании. Из него были изготовлены обручальные кольца принцессы Уэльской Дианы, нынешнего короля Карла III и его супруги королевы Камиллы. А королева Елизавета II, помимо обручального валлийского кольца, владела еще и килограммовым слитком золота из Уэльского рудника. Это был подарок королеве на ее 60-летие в 1986 году. Все золото мира на Business FM.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти и отгрузку на морском терминале в Новороссийске после временной остановки, введенной из-за атак на танкеры. Это позволяет добывающим предприятиям восстановить подачу в трубопровод и экспортные отгрузки через Черное море, сообщило Министерство энергетики Казахстана. Отмечается, что дальнейшая работа терминала будет зависеть от оценки текущих рисков и соблюдения требований безопасности. Владимир Путин назвал главные приоритеты бюджета России на следующий трехлетний период. В их число входят укрепление обороны страны, решение социальных задач и поддержка ключевых отраслей экономики. В ходе встречи с депутатами Госдумы президент отметил устойчивость финансовой и экономической системы России при наличии рисков роста инфляции. По его словам, экономика страны по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Эксперты не ждут существенного роста авторынка в России во втором полугодии. Продажи новых легковых автомобилей в этом году будут на уровне 1,4 миллиона штук, что лишь немногим превысит уровень прошлого года – 1,33 миллиона, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на базовый прогноз КЕПТ. По итогам первого полугодия было продано на 15% больше машин, чем годом ранее. В ассоциации российские автодилеры объясняют это низкой прошлогодней базой. Однако во втором полугодии всплеска спроса, как осенью прошлого года на фоне ожиданий изменений методики расчета утильсбора, не ожидается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Погода в Москве.
1: 27 градусов сейчас в столице, облачно с прояснениями осадков. На остаток дня не ожидается. Ночь плюс 17, завтра, во вторник, 28 июля, прогноз 28 выше нуля днем и, возможно, небольшой дождь. 16:16 в Москве. Турпоток в Крым упал примерно на 40% к прошлому году, по крайней мере, это показывают данные за июнь. Речи об организованных туристах, о тех, кто ездит самостоятельно. Об этом в беседе с «Бизнес-ФМ» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. Как посчитала ассоциация, примерно 15% отказавшихся от путешествия в Крым решили никуда не ехать и попросили вернуть деньги за путевки. Это примерно 30 тысяч путевок. Туроператоры в июне вернули клиентам порядка 1,5 миллиарда рублей. Остальные туристы либо перебронировали тур на другие направления, либо решили все-таки ехать в Крым. Но перенесли даты, рассказывает Сергей Ромашкин.
12: Часть туристов изменили направление поездки. В основном это Анапа и Геленджик. Это связано в основном с тем, что и туристы, которые планировали поездку в Крым, и те туристы, которые едут в Анапу, да, они значительную часть пути пересекаются, да, на трассе М4. И, соответственно, только после Краснодара происходит такая вот развилка. То есть это одни и те же туристы одним и тем же видом транспорта добираются либо туда, либо туда. Ну и на самом деле исторически, да, Крым и Анапа – это такие вечные конкуренты. Я напомню, что в прошлом году, когда в Анапе случился экологический кризис, да, связанный с разливом, Крым принял, в кавычках, анапских туристов, и значительная часть переехала туда. Сейчас можно так сказать, что Крым вернул долг Анапе, ну так, в шутку. Анапа в этом году себя чувствует неплохо. Кто-то вообще передумал ехать, получил свои деньги обратно и никуда не едет. Вернули еще не всем, то есть заявок на возвращение довольно много, но их невозможно обработать за один день. Потери Крыма июнь к июню около 40%. А в прошлом году турпоток в Крым всех туристов, включая самостоятельных и организованных, составил где-то там от 900 до 950 тысяч. В этом году примерно 600 тысяч. Соответственно, падение рынка в целом по обеим составляющим, организованной и самостоятельной, составил 40%. Все-таки турпоток восстанавливается. Вот мы видим где-то с середины, наверное, июля, рост бронирований к концу июня, начало июля. И у нас все-таки есть предположение, что в целом ситуация за летний сезон или за весь сезон, включая бархатный сезон, она будет получше, поскольку туристы сейчас видят, что все-таки ехать можно, и туристы в Крыму есть.
1: Сергей Ромашкин, турфирма «Дельфин». Сегодня утром Крым частично остался без электричества из-за атаки беспилотников по объектам энергоснабжения. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге Крыма, сообщили в «Крымэнерго». В Петербурге пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Начнут с ТЦ, сказано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города. Выявлять опасную молодежь будут по одежде и аксессуарам, цитата, относящимся к неформальным, асоциальным группировкам. Патрулировать будут совместно социальные центры контакта и центр противодействия экстремизму. Организаторы мероприятия настаивают, что их главная задача не напугать молодежь, а провести беседу и предложить варианты полезного досуга. Продолжает мысль директор Петербургского городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» Денис Еремин.
13: Зачастую мы видим и обращаем внимание на ситуации, когда в тех же самых торгово-развлекательных комплексах, в парках, в скверах, на улицах, около различных заведений присутствует молодежь, которая объективно не знает, чем ей заняться. И вот для того, чтобы молодежь имела возможность на бесплатной основе пользоваться всеми благами и возможностями, которые для них создаются в Санкт-Петербурге, наши специалисты выходят в контакт с ними, общаются и доводят до них информацию о том, чем бы они могли заниматься. И специалист подходит к ребятам, начинает с ними общаться на тему того, чем они занимаются, чем увлекаются, где они учатся, какие у них взгляды, какие у них намерения, какие у них вообще планы на дальнейшую жизнь. Исходя из этого диалога, уже помогает им построить свой где-то досуговый, где-то даже профессиональный путь. Цель не проверить молодого человека. Цель помочь молодому человеку в положительной социализации.
14: Какие ориентиры, как понять, что, например, именно эти дети экстремистски настроены?
13: Если мы говорим здесь о каких-то внешних признаках, то объективно скажу, что внешних признаков никаких нет. У многих есть убеждение о том, что молодой человек, ярко себя проявляющий, перекрасив волосы в яркий цвет, причисляет себя к какой-либо направленности, либо настроению. Однако это совершенно не так. Потому что молодежь сейчас самопроявляется, самореализуется. Молодежь в своем проявлении сейчас, они просто заимствовать что-либо не потому, что они склонны к этому, а где-то они что-то слышали, где-то они увидели видео, которое набрало несколько миллионов просмотров, и они подражают этим людям и хотят тоже добиться какого-то внимания к себе.
1: Это был Денис Ерёмин, Центр социальных программ и профилактики социальных явлений среди молодежи «Контакт». Как сами петербуржцы отреагировали на подобную идею местных властей, рассказывает журналист «Бизнес ФМ Санкт-Петербург» Михаил Тихонов.
15: Отмечается, что в первую очередь внимание будет приковано к неформальной молодежи с радикальными взглядами. Не очень пока понятно, как эти взгляды будут отличать непосредственно визуально. Да? Упоминаются аксессуары и одежда выделяющиеся. Опять же, отмечается то, что нет цели наказывать, есть цели вовлечь в процесс работы по дерадикализации и некой такой конструктивной социализации подростков. У нас там регулярно в СМИ появляются новости с очередным там поджогом или еще чем-то, но буквально несколько дней назад задержали школьника за поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Вроде как там, по данным силовиков, в телефоне нашли переписку, которая содержала подробную инструкцию по способу совершения преступления. И на этом фоне, конечно, как-то власти пытаются реагировать, как-то собираются усиливать работу со школами. Эксперты, которых сегодня мы опрашивали, говорят, что, наверное, да, какие-то шаги предпринимать нужно. Дадут ли они эффект, видно будет уже в перспективе.
1: Максим Тихонов, Бизнес ФМ, Санкт-Петербург. В том же документе отмечается, что за первое полугодие в северной столице более чем на четверть выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Одной из мер противодействия станет создание кибердружин, которые будут отслеживать подозрительную активность молодых людей в соцсетях, в частности, выявлять деструктивное поведение, зацеперство и руферство. Такие кибердружины в Петербурге должны появиться до конца этого года. Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет, пишет «Ведомость», ссылаясь на отраслевое издание «БК-Медиа». А лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракена» о столкновении российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересно иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
16: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязаны к каким-то нашим особенностям, а говорил со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм «Катастрофа», он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот результат.
1: Александр Голубчиков, «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными страны для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкают пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовской Аравии и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
17: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, вот это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
18: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
17: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
1: Сергей Изуитов. На общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. А во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
22: Все золото мира. Традиционный способ инвестирования в золото – это покупка золотых слитков. Государственные хранилища большинства стран, включая Россию, Китай и США, содержат в основном стандартные слитки 995-й пробы массой 400 тройских унций, то есть чуть меньше 12,5 килограммов. Такой вес – это стандарт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Для банков и индивидуальных инвесторов доступны также стандартные слитки в 1 килограмм, 100 и 50 граммов. Форма и размеры слитков могут различаться, но пробы и масса обычно

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле ожидают провокации со стороны Киева на предстоящих выборах в Госдуму, но Москва будет к ним готова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, безопасность будет обеспечена, службы принимают все необходимые меры. Голосование на выборах назначено с 18 по 20 сентября, в том числе на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заверил, что в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации. Все заявления президента Украины Владимира Зеленского о таких планах связаны с полетом фантазии, сказал Картополов. По его словам, основным способом комплектования вооруженных сил России остается добровольный набор граждан, которые заключают контракты с Минобороны. Александр Лукашенко призвал объединить усилия России и Белоруссии в сфере биотехнологии. Об этом белорусский лидер сказал в ходе встречи с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Они обсуждали, в частности, взаимодействие Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Лукашенко признал, что Минск немного отстал от Москвы в сфере биотехнологий после распада СССР. Однако, по его словам, Беларусь уже помогала России с поставками кормов для рыбоводческой отрасли. Ассоциация туроператоров России предложила разрешить гидам разворачивать группы при ухудшении погодных условий в горах и не платить за это неустойку. Предложение прозвучало после недавней гибели туристов на Эльбрусе. В АТОР рассказали, что во время горных восхождений нередки случаи, когда туристы требуют от инструктора-проводника продолжить путь даже в неблагоприятных погодных условиях, мотивируя это тем, что они заплатили за достижение вершины. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 2,5% такой рост показывает сейчас индекс Мосбиржи. Он впервые за 2 недели вернулся сегодня выше отметки в 2200 пунктов. При этом рубль на 0,3% снижается сейчас к юаню. 11,52 текущий уровень. Правила продажи табачных изделий предложили приравнять к ограничениям по продажам алкоголя. В правительстве подготовили законопроект, который даст регионам право самим определять границы запрещенных зон вокруг учебных заведений. Чем это грозит бизнесу? КАМАЗ не будет уходить на 4-дневную рабочую неделю, как планировал. Как заявили в самой компании, число заказов растет. И это позволит предприятию продолжить работу в режиме 5-дневки, как минимум до октября. Эти и другие темы в нашем эфире. Табак приравняют к алкоголю. В плане ограничения продаж власти регионов получат право самим определять границы территорий, прилегающих к образовательным учреждениям. В пределах этих границ продавать табак и вейпы будет запрещено. Речь об ограничениях продаж рядом со школами, детскими садами, колледжами и вузами. Соответствующий проект постановления разработал Минпромторг, пишет РБК. А правила по табаку будут аналогичны ограничениям по продажам алкоголя, говорит глава комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции в опоре России Владимир Мишел.
3: Мне кажется, что это вполне логично, потому что на алкогольных рынках, именно на уровне муниципалитетов, уже давно отработана практика введения локальных местных ограничений, удаленности точек продаж от различных социальных объектов. И городить огород в этом случае большого смысла нет, придумывать для табачных изделий отдельное регулирование, отдельное ограничение. Поэтому, мне кажется, в данном случае для бизнеса больших угроз нет, нужно просто внимательно посмотреть, какие ограничения существуют в каждом конкретном случае, в каждом конкретном муниципалитете для алкогольной продукции. При этом, конечно, не исключено, что в отдельных муниципалитетах будут своего рода перегибы. С этим представители алкогольной отрасли встречались постоянно. Но чаще всего вся эта ситуация в конечном итоге исправлялась.
2: Владимир Мишеловин, «Опора России». Как отмечается в проекте постановления, в случае, если торговая точка нарушит ограничения, она не сможет получить лицензию на продажу табака. А без такой лицензии розничная торговля сигаретами и вейпами станет невозможной с 1 марта следующего года. Есть ли чего бизнесу опасаться? Мнение главного редактора отраслевого информагентства «Русский табак» Максима Королева.
4: Нормальное решение. Это в развитии ранее принятых решений и по табаку, и по алкоголю. По алкоголю это более продвинутое. Раньше начали. Два, так сказать, таких технических

0: технических решений. Это как считать метры от торговой точки до образовательных учреждений и как определять, собственно, территорию образовательных учреждений. Вот если с метрами уже было определено, что это именно как движение человека, то есть не по прямую, не по лазерному лучу, а по тому, как может пройти человек. То есть если там глухой забор, даже если в 20 метрах, а обойти его можно только за 200 метров, то это не будет препятствием к размещению точки торговой. Что касается территории, то тут, наверное, возможны какие-то и злоупотребления на местном уровне, то у каких-то магазинов, может быть, будут вымогать, что давайте мы вот или так проведем, но, скорее всего, это будут некие правила единые. Особенного простора не будет. А вот плюс может быть в том, что в законе однозначно указаны образовательные учреждения дошкольные, школьные, вузы, то есть такие государственные, серьезные организации, которые, как правило, имеют собственную территорию. Проблем с ее выделением или обозначением особых не возникнет, но повисают различные какие-то курсы повышения квалификации, там автошколы там и прочее. То есть образовательные учреждения, но не являющиеся владельцами территории, земли. И вот здесь очень важно, чтобы была территория, была как-то обозначена, оговорена. Скорее всего, если у них нет ни в собственности, ни в аренде никакого земельного участка, то и считать будут их территорию от дверей, то есть от здания, от входа в эту школу. Это скорее плюс, чем минус, потому что это больше создает определенность и, в общем-то, может быть, больше точек сможет выжить, если бы продолжался волюнтаризм, вот просто 100 метров и 100 метров. Будет четче и яснее правила взаимодействия на уровне регионов, на уровне городов.
1: Но вот не грозит ли бизнесу, да, что сигареты отправятся на периферию?
0: Вот как раз без такого решения, мне кажется, как больше была угроза, потому что вы открываете, инвестируете магазин, продаете там в том числе сигареты, а рядом открываются какие-нибудь курсы кройки и шитья, которые имеют лицензию образовательного учреждения, и вы должны закрыться. В этом была несправедливость. Если сейчас будут правила введены по территориям, то, скорее всего, подобных ситуаций будет меньше.
2: Это был Максим Королев, агентство «Русский табак». Если границы зон запрет продажи табака совпадут с действующими ограничениями для продажи алкоголя, их можно будет утвердить по упрощенной процедуре. Впрочем, проект постановления Минпромторга еще должен пройти общественное обсуждение. КАМАЗ передумал уходить на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет, и это позволит предприятию продолжать работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели как минимум до октября, говорится в сообщении компании. Изначально перевод на 4-дневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагогина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшегося 3 недель составит традиционные 2 недели, отметил Кагогин. И добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бобцов.
3: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. У нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагогин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка, но, еще раз, прошлый год — это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним — это все равно, что сравнивать средней температурой по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производит. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15% к прошлому году, и это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает, рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, но прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае, можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую, или как АвтоВАЗу устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия — это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Как отмечают в КАМАЗе среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов. Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Как уточняет ТАСС, женщина занимала должность директора по продажам в инженерной компании ГК «Энергопроф». И уволена была за разглашение коммерческой тайны. Выяснилось, что она загружала в китайскую нейросеть DeepSeek ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании. Это в том числе файл с данными о зарплатах сотрудников, документы об участии в тендере и отчеты о сделках. Бабушкинский суд Москвы счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы в модель, не уточняется. Но на практике это происходит регулярно. И без четких внутренних правил это грозит серьезными последствиями, рассказывает основатель студии Фокина.ai Дарья Фокина.
4: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается моделировать DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Делать безопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит, должен возглавить. Прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе, завести локальную модель в контур компании или протоколы по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
2: Это была Дарья Фокина, компания Fokina.ai. На прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы финансовой аналитики личной беседы пользователей с DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот. С ее помощью можно отправить диалог другому человеку и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российским букмекером. Об этом экс-футболист сообщил в соцсетях. Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера национальной сборной. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост. Его кандидатура вызвала критику из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фонбет», глобальным амбассадором, которым он является. Тренер заявлял, что контракт носит исключительно коммерческий и спортивный характер и с политикой не связан. Комментирует наш спортивный обозреватель.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Возможно, все, что не делается, к лучшему. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Он, кстати, выразил сожаление в связи с тем, что с ним Итальянская федерация футбола не пыталась договориться. Хотя сейчас Манчини не свободен. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло. Иначе есть большой риск вернуться к варианту Дженаро Гаттузо версия 2.0.
2: Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал, а назвал тех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали Гарри Поттера, принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма. Тоже отдых на Бизнес FM. Все золото мира. Сусальное золото – это тончайшие золотые листы, которые наклеивают в декоративных целях практически на любые поверхности. На один квадратный метр такого листа уходит в среднем около 1 грамма драгоценного металла. Первое упоминание о сусальном золоте относится к периоду правления Южной и Северной династии Китая. История производства золотых листов в районе Лонтан в Нанкине насчитывает уже около 1700 лет. Сусальным золотом покрыты купол собора Святой Софии в Стамбуле, дворец инвалидов в Париже, золотой павильон в японском Киото, купол Исаакиевского собора в Петербурге и купола храмов Московского Кремля. Все золото мира на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
7: Авито Авто запустил интерактивную карту АЗС. Сервис показывает наличие топлива, актуальные цены и позволяет оплатить заправку прямо в приложении. На карте собрано более 20 тысяч заправок по всей России. Водитель может выбрать станцию по региону, маршруту, сети или виду топлива, сравнить цены и проложить путь с учетом доступности бензина. Чтобы определить, есть ли топливо на конкретной заправке, система использует искусственный интеллект. Точность прогноза более 95%. В Макс добавили истории, их публикации доступны в последней версии приложения для Android, рассказали в сервисе. Авторы могут выкладывать фотографии и видео, а также настраивать, кому и в течение какого времени они будут видны. Появится ли возможность публиковать историю у пользователей iOS в Макс, не уточнили. В начале июня 2026 года мессенджер удалили из App Store. Google разрабатывает виджет переводчика для Android с функцией перевода речи в реальном времени, заметили в издании Android Authority. Когда виджет добавят в публичную версию приложения, неизвестно. Функцию перевода в реальном времени в Google переводчике компания начала тестировать в конце прошлого года в США, Индии и Мексике. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве 16:46. Трамп отверг заявление о недоставке боеприпасов для войны с Ираном. У нас намного больше боеприпасов, чем у кого бы то ни было в мире, и намного больше, чем нам требуется, заявил президент США. Ранее американские СМИ сообщили, что военные США сознательно не перехватывают все иранские ракеты и дроны, чтобы экономить боеприпасы. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Трамп намеренно отложил активизацию военной операции против Ирана, чтобы избежать дальнейшего истощения американских арсеналов. Кроме того, по данным «Эксес», Трампу в Центральном командовании США рекомендовали прекратить удары по целям в районе Ормузского пролива, отметив, что атаки с воздуха достигли предела своей эффективности. Тем временем Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры через посредников. В МИД Иран заявили, что готовы к дипломатии, но только без ультиматумов и навязывания условий. О затишье и перспективах переговоров пишет зарубежная пресса.
5: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
7: После почти двух недель американских ударов по Ирану США с вечера пятницы воздержались от дальнейших атак без объяснений и заявлений, что вызывает вопрос о дальнейших шагах Трампа, пишет Bloomberg. Тегеран также прекратил ответные удары, но, несмотря на затишье, судоходство в Ормузском проливе по-прежнему практически парализовано. Также свою лепту в обострение напряженности внесли столкновения между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией. В связи с этим замедлилось судоходство в Красном море, отмечает Рейтер. Ряд СМИ, в том числе Аль-Джазира, отмечают, что затишье во взаимных ударах между США и Ираном возвращает надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. Но реальные перспективы переговоров выглядят призрачно, потому что между Вашингтоном и Тегераном сохраняется недоверие. В Иране неоднократно подчеркивали, что и Америка, и Израиль наносили удары во время переговоров. О том же пишет портал Gulf News, отмечая, что этот сценарий наблюдался уже несколько раз. Временная приостановка атак сторон конфликта вела лишь к их возобновлению. С каждым витком конфликта действия и выборы Трампа в отношении Ирана становятся все хуже, гласит заголовок CNN. Сейчас президент США оказался на очередной развилке, но складывается впечатление, что число доступных вариантов действий только сокращается, и каждый из них становится все менее привлекательным. Телеканал видит три варианта развития событий. Первый – усилить военное давление, хотя даже в администрации Трампа сомневаются, что новые удары заставят Иран изменить позицию. Второй – усилить экономическое давление путем морской блокады, но это займет время и грозит ответными действиями. Действиями Тегерана в Ормузском проливе. Третий – вернуться к переговорам, однако такой компромисс многие в Америке сочтут политическим поражением. При этом очевидного пути к мирному соглашению, которое отвечало бы целям США, по-прежнему не существует. Похоже, это и есть классическое определение безвыходной ситуации, в которой невозможно победить, подытоживает CNN.
2: О том, что Трамп также рассматривает три варианта развития ситуации в войне с Ираном, пишет и «Нью-Йорк Таймс», среди них военная эскалация, введение новых санкций или просто объявление о победе США в войне и выход из конфликта. Крупнейший за 80 лет пожар продолжает уничтожать леса Франции. С начала года во Франции выгорело уже 115 тысяч гектаров лесов. Это рекордный показатель. В Минэкономике страны происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Самая тяжелая ситуация на фоне аномальной жары сложилась на юго-западе страны. В департаменте Жирон до огонь уже охватил 42 тысячи гектаров, эвакуировано более 220 тысяч человек и свыше 13 тысяч предприятий. Также пожары подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо, отмечает Le Parisien.
8: Ariane Group, co-entreprise gérée à 50-50 par Airbus et Safran.
7: Компания Ariane Group, совместное предприятие Airbus и Safra, имеет в зоне риска 4 объекта. На одном из них производят, в частности, ракетное топливо для баллистических ракет М-51. Еще один объект занимается производством двигателей для ракетоносителей Ариан-6. Компании заявили, что находятся в постоянном контакте с местными и национальными властями, а безопасность предприятия находится под контролем. Также под угрозой в этом же районе предприятие, которое специализируется на ракетных двигательных системах. Западная часть Бордо тоже является площадкой для целого ряда предприятий, в частности для Сафра, Талес и Дассо, ключевых игроков французской оборонной промышленности. На данный момент власти региона создают противопожарные полосы вокруг этих стратегических объектов, расчищая растительность, чтобы ограничить распространение огня. В целом Франция уже научена горьким опытом пожара 22 года. Уже тогда вокруг важных объектов начали создавать противопожарные спецзоны, что позволяет лучше защищать предприятия региона.
8: На данный момент
2: тушение пожаров во Франции задействовано порядка 2500 пожарных, в том числе и в Швейцарии. Почти 90 спасателей пострадали, сообщают местные СМИ. При этом эксперты отмечают, что пожары на юго-западе Франции могут продлиться еще несколько недель или даже месяцев. Закупочные цены на зерно в России начали снижаться. За последнюю неделю пшеница подешевела на 1,3%, ячмень сразу на 6,5%. В сравнении с прошлым годом цены на основные зерновые снизились почти на 9-13%. Эксперты объясняют это в том числе проблемами с экспортной логистикой. С середины июля из-за ограничений судоходства в Азово-Донском канале, введенных после атак беспилотников, замедлился вывоз зерна через Азовское море, на которое приходится до трети российского экспорта пшеницы. Также осложняет ситуацию поступления на рынок нового урожая, отмечает эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротехнология» трендов Николай Лычев.
9: Объемы достаточно существенны. Причин происходящего, по большому счету, три. Это, конечно, ограничения на логистику в этом районе судоходства из-за взаимных военных ударов по друг другу России и Украины. Второе – это начало быстрого поступления на рынок зерна нового урожая. Я напомню, что сезон у нас в этом году поздний, да, из-за дождей и прочих осадков с первой декады июля оно пошло в больших объемах сразу на экспорт, а экспортировать не можем. И третья причина – это общее удорожание логистики у экспортеров. Зарплаты, налоги и прочие расходы и у них, и у сельхозпроизводителей. Перспективы ситуации полностью зависят от дальнейшей эскалации или деэскалации между Россией и Украиной, потому что, если будет все как сейчас, то мы не досчитаемся экспорта больших объемов зерновых. Поэтому в случае деэскалации экспорт нагоним, как говорится, да, логистические каналы хорошие. Если задействуем, тем более, альтернативы типа Каспийского моря или порта северо-запада России, тоже частично снимется острота этой ситуации. Но если все будет как сейчас и даже хуже, а вы знаете, что на прошлой неделе Украина впервые ударила по судну в Каспийском море, отчего многие тоже напряглись, то, я боюсь, мы не сможем выполнить ни мы, ни Украина планы по экспорту и зерновых, и растительных масел в текущем сезоне 26-27. В целом, действительно, зерновые и, прежде всего, пшеница на внутреннем рынке дешевеют, что очень обидно, потому что под влиянием ситуации вокруг Ирана и вокруг России и Украины мировая пшеница начала дорожать, наоборот. Аграрии наши, российские экспортеры, к сожалению, на этом практически ничего не зарабатывают, так как внутри России цена снижается. По отдельным позициям снижение год к году превышает 10%. Это очень большие цифры, тем более, что за последние три сезона аграрии зарабатывают все меньше, цены на пшеницу не было, запасы они и резервы свои истощили, где можно уже все сэкономили. И продолжение этой ситуации, конечно, будет негативно влиять на их финансовое состояние.
2: Николай Лычев, согласно прогнозам аналитика, во втором полугодии экспорт зерновых может сократиться почти на 20%. И цены на продукцию на внутреннем рынке в ближайшее время продолжат падение.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуя сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия на Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
5: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле обвинили ВСУ в расширении географии боевых действий. На это указывает атака на иранское торговое судно в Каспийском море, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 25 июля украинские военные ударили по иранскому торговому судну в Каспийском море. Погиб член экипажа, еще один пострадал. В Киеве утверждали, что судно перевозило военные грузы между Россией и Ираном. В Тегеране это предположение отвергают. Сегодня посол республики в России Казем Джалали заявил ТАСС, что Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море. Румыния высылает российского дипломата. Он должен покинуть страну в течение 5 дней. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Румынии в соцсети X. Посол России в Бухаресте был вызван в МИД. Поводом, как утверждает румынская сторона, стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны с 24 по 26 июля. Правительство Черногории приняло постановление об изменении визового режима. До конца октября граждане России и Белоруссии по-прежнему смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. С 1 ноября безвизовый режим прекращает действовать. При этом в документе указано, что правительство сможет вводить отдельные сезонные безвизовые послабления специальными решениями. Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по объектам, обеспечивающим транспортировку нефти из восточных районов Саудовской Аравии в порт Янбу на побережье Красного моря. По утверждению шиитского движения «Ансар Аллах», для атаки были использованы несколько беспилотников. В заявлении также указано, что нанесение ударов стало ответом на действия Саудовской Аравии. По версии хуситов, атака была предпринята после вторжения беспилотников, запущенных саудовской стороной в воздушное пространство Йемена. Озон отменил повышение тарифов на продажу, которое планировалось с конца июля. Об этом сообщается в телеграм-канале для продавцов маркетплейса. Кроме того, будет сдвинут запуск новой системы локальности продаж на 30 августа. По этой причине отменяется обещанная скидка в 6 процентных пунктов. При этом с 30 августа будет введена скидка 3 процентных пункта за локальные продажи для всех кластеров, кроме Москва, Московской области, дальние регионы, Санкт-Петербург и Северо-Западный федеральный округ, а также Белоруссия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:00 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом заявил Владимир Путин. Президент указал на рост риска потерь при более смелых действиях. Прозвучало все это во время встречи президента с членами Госдумы. 8-й состав Нижней палаты официально завершил сегодня свою работу. Самая массовая атака беспилотников за последнее время. На Удмуртию наводились ограничения в аэропорту, в городе останавливали движение общественного транспорта. Ну а ранее ночью дроны атаковали Ростов-на-Дону и еще один город, Таганрог. В результате ростовские власти сообщают о 5 погибших, о повреждениях 3 многоквартирных домов, и список неполный. Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума возобновил сегодня прием и отгрузку нефти. Терминал Новороссийска приостановил работу 1.5 недели назад после атаки украинских дронов на танкеры, которые действовали в интересах Казахстана. Эти и другие темы в нашем эфире. Удмуртия этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения в городе, останавливали движение общественного транспорта в Сарапуле на юге Удмуртии. Дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Вайлдберрис». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали, комплекс работу приостанавливал, но уже позднее ее возобновил. Об обстановке рассказывает журналист из Ижевска Анна Киршина.
11: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, ну, то есть не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, ну, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Ну, видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. Ну и, собственно, в соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ну, ради безопасности их эвакуировали. И пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий у них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. Ну и Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
2: Анна Киршина из Ижевска. Под атакой сегодня были Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки дронов на Ростов выросло до 5 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове вводили локальный режим ЧС, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским о некой новой политике в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам и удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий, ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В результате падения осколка в Ростове-на-Дону повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также социальные учреждения, кафе, складские помещения, автомобили, отметили местные власти. Около 500 человек находятся в пункте временного размещения. Там же развернут медпункт. В Таганроге в результате падения обломков дронов повредили здание производственного объекта. Пострадавших нет. Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом президент заявил на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Госдума 8-го созыва свою работу завершила. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для России. В числе приоритетов бюджета на следующую 3-летку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд, а первого зампреда Нижней палаты Александра Жукова и главу Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Также президент заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
13: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, смелее надо. Очень хочется.
14: Возникает вопрос. Еще смелее?
13: И здесь, так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
2: В ходе встречи с депутатами президент также вручил почетные грамоты руководителям всех пяти думских фракций. Лидер «Единой России» Владимир Васильев после вручения с трибун заявил, цитата, «за Путина, за победу, за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
15: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина! За победу, за Россию!
2: Чуть ранее, еще на встрече с президентом, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страну и противостоять попыткам врагов России посеять панику. А работу 8-го созыва Володин также завершил словами: «Россия, Путин, победа». Морской терминал КТК возобновил прием и отгрузку нефти, сообщила Минэнерго Казахстан. Работу терминала в Новороссийске ранее приостанавливали в целях безопасности. 17 июля несколько танкеров, привозивших нефть в интересах Казахстана, были атакованы украинскими дронами у инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. КТК – это основной экспортный путь нефти для Казахстана. При этом партнеры республики по проекту не только России, но и американские компании «Шеврон» и «ExxonMobil». Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что после обращения главы «Шеврон» Майка Уирта, с которым у Трампа хорошие личные отношения, Белый дом предупредил Украину о недопустимости атак на суда в Черном море. Скорее всего, с этим и связано. Возобновление работы КТК, говорит ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасность» Игорь Юшков.
16: Видимо, Украина пообещала Соединенным Штатам, что больше подобных ударов не будет. Хотя, опять же, мы видели, что и раньше подобное происходило. И когда Украина атаковала тоже танкеры, которые бы загружались на КТК, и нефть, в которых принадлежала компании «Шеврон», это было и в прошлом году, и также были атакованы после уже этого и выносные погружные устройства КТК. То есть после удара по танкеру в прошлом году Соединенные Штаты точно так же, они вызывали посла Украины в Госдеп, с ними проводили беседу воспитательную, но, тем не менее, уже после этого Украина била по выносным погружным устройствам. И это было осознанным ударом и так далее. Но, опять же, время покажет, насколько стороны далеки друг от друга. То есть тот факт, что Украина уже после подобных внушений все равно продолжала удары, он показывает, что они воспринимают удары по КТК именно как инструмент давления на Соединенные Штаты. Они пытаются выторговать у Соединенных Штатов взамен на обеспечение безопасности КТК какие-то бонусы финансирования, дополнительные санкции против России, поставка вооружений и так далее. И то же самое Украина делает в отношении европейцев, потому что среди акционеров КТК есть европейские компании, среди недропользователей, которые ведут добычу в Казахстане и сдают свою нефть в КТК, есть европейские компании. И Украина, нанося удары по КТК, она как раз-таки выступает с позиции силы, что вы мне должны что-то дать, чтобы я прекратила наносить удары по вашим экономическим интересам. Поэтому посмотрим, как тут будет развиваться ситуация, но сейчас вот этого сигнала со стороны США Украине, вероятно, достаточно для того, чтобы прежде всего судовладельцы, которые предоставляют свои танкеры для вывоза нефти из КТК, и страховые компании, чтобы они согласились возобновить эти погрузки.
2: Игорь Юшков, фонд «Нацэнергобезопасности». Минэнерго Казахстан заявила, что дальнейшие операции на морском терминале КТК у Новороссийска будут осуществляться с учетом обстановки и требований безопасности. Ведомство подчеркнуло, что будет отслеживать ситуацию совместно с грузоотправителями и руководством КТК.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Баскетболист Майкл Джордан в 1984 году в составе сборной США выиграл олимпийское золото.
17: и готовился к своему первому сезону в «Чикаго Буллс». Его агент настойчиво рекомендовал Майклу заключить сотрудничество с Nike, хотя сам нападающий всегда любил «Адидас». В итоге компания Nike выкатила баскетболисту сумасшедшее по привлекательности предложение и согласилась адаптировать спортивную обувь под любые желания игрока. Джордан сам обратился к Adidas за сходными условиями, но не получил их. К этому моменту бренд кроссовок Air Jordan стал такой же легендой, как и сам Майкл. Окончив карьеру, баскетболист и сейчас получает по контракту с Nike $300 миллионов в год, а компания продолжает зарабатывать на нем миллиарды. Знал бы прикуп. На Business FM.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. О Генри. Каждый доллар в руке у другого я воспринимаю как личное для себя оскорбление, если не могу воспринять его как добычу. Наизусть. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
18: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Из России за полгода выдворили 43 700 иностранцев и лиц без гражданства в 59 государств. Об этом пишут «Ведомости». Показатель вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, рост показателя может быть связан с тем, что с января по сентябрь прошлого года действовал указ президента, позволяющий лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение. Тогда в большинстве случаев государство более лояльно относилось к иностранцам и вместо выдворения им за нарушение назначался штраф. В июле Совет Федерации одобрил закон о расширении списка правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение. Их число вырастет с 22 до 45. Среди них нарушение общественного порядка, неповиновение пограничникам, дискриминация, распространение в интернете информации, унижающее человеческое достоинство. Российские вузы завершили прием документов на бюджетные программы бакалавриата и специалитета. В этом году на бесплатное обучение смогут поступить более 620 тысяч человек. Окончательные конкурсные списки опубликуют сегодня. Абитуриенты с льготами, победители олимпиад и целевики должны подать согласие на зачисление до 1 августа. Для участников основного конкурса срок истекает 5 августа. Приказы о зачислении выйдут в два этапа. 3 августа вузы зачислят абитуриентов с приоритетным правом, а 7 числа поступающих по результатам ЕГЭ. В эти даты впервые будут действовать дни тишины. Подать или отозвать согласие уже не получится. Решение необходимо принять заранее. Кампания на платные места завершится позже. Одним из ключевых драйверов развития экономики на сегодняшний момент является потребительский спрос, в структуре которого розничная торговля занимает наибольшую долю. По итогам 5 месяцев рост оборота розничной торговли в России составил 5%, что на 2 процентных пункта выше, чем год назад. Этому во многом способствовал рост заработных плат, отметили аналитики. В структуре продаж лучшая динамика зафиксирована в торговле непродовольственными товарами. РИА Новости представил рейтинг регионов по динамике розничной торговли. Нижегородская область в нем на 50-м месте. Рост оборота за 5 месяцев составил 4,8%. В Чкаловске после комплексных ремонтно-реставрационных работ возобновил работу мемориальный музей Чкалова. Его открытие приурочили к празднованию 90-летия беспосадочного перелета чкаловского экипажа «Москва-остров Ут». Об этом сообщает Минкультуры области. Дом, в котором родился будущий летчик, в 1896 году построил его отец. Это объект культурного наследия федерального значения, который усилиями работников областного Минкульта, музейных специалистов и реставраторов впервые за десятилетие получил новую жизнь. В Нижнем Новгороде со вторника до пятницы столбик термометра днем будет колебаться около отметки плюс 25. Исключение только четверг, когда при северо-западном ветре всего 20-22 градуса. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева. Ночные значения в течение последних дней июля 15-18 градусов. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воды при этом высокая, плюс 23-24 градуса. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
19: Погода.
20: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 17 градусов. Завтра утром плюс 22, облачность сохранится, а днем будет малооблачно и до 28 градусов тепла.
19: Валюта.
20: На 27 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
18: Нижегородские малые предприятия, имеющие опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции, приглашаются к участию в конкурсе Фонда содействия инновациям «Развитие цифровые технологии», который проводится совместно с Минцифрой России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участники конкурса могут получить до 30 миллионов рублей на реализацию проектов в сфере цифровых технологий. Для организации со статусом малой технологической компании предусмотрены преимущества. Они смогут получить 2 дополнительных балла при оценке заявки. Средства гранта могут быть направлены на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных цифровых решений для различных отраслей экономики. Внебюджетное софинансирование проекта должно составлять не менее 20% от суммы гранта, а срок реализации – 12 или 18 месяцев. Подробную информацию о программах фонда можно получить в технопарке «Анкудиновка». Предприниматели Нижегородской области снова смогут стать участниками программы льготного кредитования МСП, сообщает пресс-служба НБД банка. Это позволит предприятиям из приоритетных отраслей привлечь финансирование на пополнение оборотных средств в рамках программы стимулирования кредитования Банка России и корпорации МСП. Программа направлена на предпринимателей, которым необходимо дополнительное финансирование для обеспечения текущей деятельности. Льготные условия кредитования помогут предприятиям сохранить финансовую устойчивость и продолжить реализацию значимых проектов. Воспользоваться программой могут предприятия, работающие в приоритетных отраслях, например, в сфере обрабатывающего производства. С подробными условиями участия можно ознакомиться в офисах НБД банка. Нижегородский центр стандартизации метрологии и испытаний ввел в эксплуатацию новый комплекс для точных измерений электрической мощности, расширив возможности проверки приборов учета и контроля электроэнергии для промышленных потребителей и энергокомпаний региона. Новый комплекс используют для поверки и калибровки высокоточных средств измерений, передачи единиц физических величин в соответствии с государственной поверочной схемой и проведения исследований в сфере электроэнергетики. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
19: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
21: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
22: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
23: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
24: «Интермода» открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. «Брунелло Кучинелли», «Бёрбери», «Канали», «Сантони», «Пизерико» и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. «Интермода». Центр Мода. Большая Покровская, 25.
0: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75 плюс. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
1: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Деньги.
23: На 1 января 1923 года доля червонцев, обеспеченных золотом, в денежной массе Советской России составляла всего 3%. Однако вскоре они вытеснили все прочие денежные знаки. Например, в деревнях многие из крестьян категорически отказывались продавать зерно, если покупатель не хотел платить золотым червонцем. Устойчивость курса червонца обеспечивал Государственный банк, запасы которого позволяли одномоментно принять к погашению все находившиеся в обороте банкноты.
4: История денег на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
25: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старые Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешанных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с главным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году перед Первой мировой войной годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1.5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чефирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данцинге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
6: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
7: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара с помощью беспилотников по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сария. По его словам, атака была ответом на имевшее место нарушение воздушных границ Йемена саудовскими беспилотниками. Владимир Путин запретил иностранцам владеть землей на федеральной территории Сириус. Президент подписал соответствующий указ. Сириус внесен в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юрлица не могут обладать земельными участками на праве собственности, говорится в документе. Дожди усилятся в московском регионе к середине недели, что приведет и к падению дневной температуры. В среду воздух прогреется лишь до плюс 20. К пятнице погода улучшится. Неделя в столице завершится солнечными теплыми выходными с температурой до плюс 29, сообщили в гидрометцентре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Директора по продажам столичной инженерной компании уволили за разглашение коммерческой тайны через нейросеть. По данным ТАСС, девушка сгрузила в китайскую нейросеть дипсекрет служебных документов, в том числе об участии в тендере и отчеты о сделках. Бабушкинский суд Москвы счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего и как часто сотрудники загружают служебные документы в нейросети? КАМАЗ передумал переводить сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет. Это позволит предприятию продолжить работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели, как минимум до октября, говорит сообщение компании. У руководства появился осторожный оптимизм по динамике продаж во второй половине года. И крупнейшие за 80 лет пожары продолжают уничтожать леса Франции. С начала сезона, а там выгорело уже 115 тысяч гектаров леса, Минэкономики Франции происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Пожары уже подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо. Подробности на Бизнес FM. Столичного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через нейросеть. Как уточняет ТАСС, женщина занимала должность директора по продажам инженерной компании ГК «Энергопроф». Она была уволена за разглашение коммерческой тайны. Выяснилось, что девушка загружала в китайскую нейросеть дипсекрет служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании, в том числе файл с данными о зарплатах сотрудников, документы об участии в тендере, отчеты о сделках. Бабушкинский суд Москвы счел это грубым нарушением трудовых обязанностей. Для чего сотруднице понадобилось загружать документы в генеративную модель, не уточняется, но на практике это происходит регулярно и без четких внутренних правил. Это грозит серьезными последствиями, рассказывает основатель студии Фокина.ai Дарья Фокина.
3: Практика загрузки внутренних данных в нейросети сейчас идет повсеместно. Вы даже не представляете масштаб этого. Просто одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывать глаза. Потом это приводит к подобным заголовкам. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается моделировать дипсика и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через e-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом. Что можно сделать? Выработать политику внутри компании. Отдел кибербезопасности не может сопротивляться нейросетям, а значит должен возглавить, прийти к сотрудникам и сказать, это можно загружать, это нельзя, вот так корректно работать. Второе, завести локальную модель в контур компании или протоколы по шифрованию данных. Это частый запрос к нашему отделу разработки сейчас от тех, кто осознанно к этому подходит. Поэтому моя рекомендация компаниям не сваливать эту ответственность на сотрудников, а проактивно выработать политику и способы использования нейросетей без слива чувствительной информации.
2: Дарья Фокина, основатель студии Фокина.ai. На прошлой неделе в поисковой выдаче Google оказались документы финансовой аналитики и личные беседы россиян с нейросетью DeepSeek. Эксперты предположили, что могла возникнуть проблема с кнопкой «Поделиться», которая встроена в чат-бот, с ее помощью можно отправить диалог другому

0: и сделать результаты публичными. Однако в самой китайской компании не предупреждали, что и запросы, и ответы окажутся в выдаче поисковика. КамАЗ передумал уходить на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет, это позволит предприятию продолжить работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели, как минимум до октября, говорится в сообщении компании. Изначально перевод на 4-дневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КамАЗа Сергея Кагугина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся 3 недель составит традиционные 2 недели, отметил Кагугин и добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бабцов.
1: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. Вот у нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагугин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка. Но, еще раз, прошлый год – это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним – это все равно, что сравнивать с средней температурой по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производит. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КамАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15% к прошлому году, и это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает, рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КамАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, и прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае можно порадоваться за КамАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую или как АвтоВАЗу устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия – это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
0: Артем Бабцов, автоэксперт. Как намекнули в КамАЗе, среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов. Крупнейшие за 80 лет пожары продолжают уничтожать леса Франции. Начало сезона во Франции выгорело уже 115 тысяч гектаров лесов. Это рекордный показатель Минэкономики страны. Происходящее назвали не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Самая тяжелая ситуация на фоне аномальной жары сложилась на юго-западе страны. В департаменте Жирунда огонь уже охватил 42 тысячи гектаров лесов. Эвакуировано более 220 тысяч человек, свыше 13 тысяч предприятий. А пожары, а также подбираются к стратегически важным объектам рядом с Бордо, отмечает Le Parisien.
2: Ariane Group, entreprise gérée à 50-50 par Airbus et Safran.
3: Компания Ariane Group, совместное предприятие Airbus и Safran, имеет в зоне риска 4 объекта. На одном из них производят, в частности, ракетное топливо для баллистических ракет М-51. Еще один объект занимается производством двигателей для ракетоносителей Ariane 6. Компании заявили, что находятся в постоянном контакте с местными и национальными властями, а безопасность предприятий находится под контролем. Также под угрозой в этом же районе предприятие, которое специализируется на ракетных двигательных системах. Западная часть Бордо тоже является площадкой для целого ряда предприятий, в частности для Сафра, Талес и Дассо, ключевых игроков французской оборонной промышленности. На данный момент власти региона создают противопожарные полосы вокруг этих стратегических объектов, расчищая растительность, чтобы ограничить распространение огня. В целом Франция уже научена горьким опытом пожаров 22 года. Уже тогда вокруг важных объектов начали создавать противопожарные спецзоны, что позволяет лучше защищать предприятия региона.
2: Мобилизация des services municipaux ont été tirés.
0: На данный момент тушение пожаров во Франции задействовано порядка 2500 пожарных, в том числе из Швейцарии. Почти 90 спасателей пострадали, сообщают местные СМИ. Эксперты при этом отмечают, что пожары на юго-западе Франции могут продлиться еще несколько недель и даже месяцев. Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. А за первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишут и ведомости, ссылаясь на отраслевое издание «БК-медиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен» о столкновении российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
4: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Наши комедии тоже никому не интересны. Истории типа «На деревне дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел, он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат... Сборы этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
0: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкает пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
5: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну, и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
6: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
5: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно, и, в общем-то, так несколько необычно. Обычно я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
0: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперт объясняет двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее, высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
7: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
8: Говорящие фамилии на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Лев Ландау. Верховным судьей всякой физической теории является опыт. Без экспериментаторов теоретики скисают. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Авито Авто запустил интерактивную карту АЗС. Сервис показывает наличие топлива, актуальные цены и позволяет оплатить заправку прямо в приложении. На карте собрано более 20 тысяч заправок по всей России. Водитель может выбрать станцию по региону, маршруту, сети или виду топлива, сравнить цены и проложить путь с учетом доступности бензина. Чтобы определить, есть ли топливо на конкретной заправке, система использует искусственный интеллект. Точность прогноза более 95%. В Макс добавили истории, их публикации доступны в последней версии приложения для Android, рассказали в сервисе. Авторы могут выкладывать фотографии и видео, а также настраивать, кому и в течение какого времени они будут видны. Появится ли возможность публиковать историю у пользователей iOS в Макс, не уточнили. В начале июня 26 года мессенджер удалили из App Store. Google разрабатывает виджет переводчика для Android с функцией перевода речи в реальном времени, заметили в издании Android Authority. Когда виджет добавят в публичную версию приложения, неизвестно. Функцию перевода в реальном времени в Google переводчике компания начала тестировать в конце прошлого года в США, Индии и Мексике. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 17.48 на Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций начал неделю ростом. Индекс Мосбиржи доходил до отметки сегодня 2224 пункта. Рост был почти 3%. Сейчас 2209 пунктов. Но пока рынок пытается закрепиться выше 2200. Главный сюрприз дня – обвал нефтяных котировок. Brent проваливалось ниже отметки $88 за баррель. Но сейчас уже почти 90. Пока снижение 7%. Но рубль слегка слабеет, ну, точнее, сейчас на четверть процента слабеет к доллару через курсы. Что происходит? Сейчас обсудим. У нас на прямой связи старший аналитик Сберинвестиций на рынке акций Денис Иконников. Денис, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Ну, сначала с фондового рынка. Сейчас главный вопрос, хватит ли у него сил закрепиться выше 2200 пунктов. Ну, что может быть триггером для смены тренда или, наоборот, для продолжения?
10: Ну, на взгляд, рынок акций продолжает поддерживаться решением Центробанка понизить ключевую ставку на заседании прошлую пятницу. Вероятно, этот фактор продолжит оказывать поддержку сегодня и завтра. Кроме того, очень важна цена на нефть. Мы видим сейчас коррекцию, но если боевые действия возобновятся на Ближнем Востоке, то вполне вероятно, что мы увидим поход на 100. Это, конечно, будет дополнительный драйвер для дальнейшего роста рынка акций.
0: Ну вот сегодняшнее снижение там на 7-9% как-то участников торгов не сильно напугало, тем не менее был рост, хороший рост, но он сейчас остается, прежде всего растут сегодня. Металлургические компании, если нефтегазовые снижаются, то вот металлурги сегодня устроили такое небольшое ралли, и Полис там растет порядка 7%, и, да нет, уже даже 8,5%, и ММК, и Северсталь там по 6-7%. На ваш взгляд, вот такой ралли среди металлургов, насколько оно оправдано?
10: Ну, в основном это связано с большим падением котировок металлургов в последние месяцы. Мы видели, что компании обновляли минимумы за последние даже десятилетия. И сейчас на фоне снижения ставки участники рынка откупают самые простейшие бумаги, которые в том числе и металлурги.
0: Ну и наш рубль как-то слабо реагирует на упавшую нефть, там снижается, ну вот сейчас вот к юаню на 3%, 11,52 текущие котировки, там к доллару через кросс-курс там на 0,3, 77,95 курс. Почему, собственно, вот практически отвязывается наш фондовый рынок от нефти, и как-то и рубль слабо реагирует?
10: В настоящее время участник рынка больше уделяет внимание заседанию Центробанка, и мы полагаем, что вот снижение ставки все еще будет отыгрываться, и ждем ослабления рубля до 11,8 за юань к концу недели. Ну, соответственно, почему же не реагирует на цену на нефть? Потому что еще непонятно, что будет происходить на Ближнем Востоке. Участник рынка находится в неопределенности, и поэтому пока что не связывают факторы вот рубля и нефти.
0: Ну что ж, каких, на ваш взгляд, величин может с текущих еще порасти российский фондовый рынок без каких-то существенных новостей, новых драйверов?
10: Ну, в настоящее время сложилась вполне себе неплохая ситуация. Если Центробанк будет также последователен в решениях по ключевой ставке и инфляция продолжит все-таки снижаться от такого роста в последний месяц, при этом рубль будет слабеть, а цены на нефть могут подрасти, то можно даже ожидать в ближайшей неделе 2-300 по индексу Мосбиржи.
0: Но если все-таки почитать материалы Центробанка и то, что говорила Набиуллина, комментируя свои решения, то Центробанк повысил прогноз по траектории снижения ключевой ставки, то есть она будет проходить более медленно. И не исключено, что уже в этом году даже и не будет снижаться или снизится там еще на 0,25%. И на будущий год резко повышен прогноз по средней ключевой ставке, аж на 2,5% пункта. Вот это рынок, на ваш взгляд, почему не учитывает?
10: Мы чуть более оптимистичны в прогнозах по ключевой ставке. Мы полагаем, что сентябрь действительно Центробанк возьмет паузу, но ждем по одному снижению в октябре и декабре до конца года. То есть мы ждем 13,5 на конец этого года и 12 на конец следующего года. Эти факторы весьма позитивны для не только для рынка облигаций, но и для рынка акций.
0: Спасибо, старший аналитик Сберинвестиций на рынке акций Денис Иконников был у нас на прямой связи. Текущее значение индекса Мосбиржи 2215 пунктов, индекс РТС 895, нефть Brent снижается на 7%, чуть выше $90 за баррель, курс юаня на Мосбирже 11,53.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы.
11: австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью. После чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту в Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в $500 миллиона. К этому дню расходы уже составили 1,5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транжиры на Бизнес FM. Все золото мира. Золотой телефон был популярным в элитарных кругах атрибутом эпохи декаданса. Это действующий дисковый настольный аппарат для связи, изготовленный из золота или полностью покрытый им. Естественно, девайс призван был олицетворять богатство, власть и избранность владельца. Достоверно известно, что золотой телефон был преподнесен в подарок папе римскому Пию XI в 1930 году при подключении Ватикана к международной телефонной сети. Он использовался по назначению до конца понтификата папы Иоанна XXIII в 1963. Еще один церемониальный золотой телефон был вручен послом США кубинскому диктатору Фульхенсио Батисте за 2 года до его свержения. Сейчас он экспонируется в Музее революции в Гаване. Все золото мира на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
12: Потребности и желания. Что зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
13: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно. Но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
12: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
11: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 17:58 московское время. У микрофона Сардар Уликулеев. Украинский дрон ударил по многоэтажному дому в Керчи. Пострадали 10 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в понедельник. По его данным, 3 человека госпитализированы, среди них 1 ребенок. Российская армия в течение дня продолжала наносить удары по портам и морским судам Украины. Как сообщили Минобороны России, поражены объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения ГСМ порту Одесса, резервуары с ГСМ порту Черноморск и сухогруз в порту Николаева. Об этом сообщила Минобороны России. Краснодарский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил к пожизненному заключению Демьяна Кеваркяна, организатора преступной группировки, причастный к убийству аниматоров в Краснодарском крае. Двое участников группировки, Анатолий Двойников и Арам Татасян, осуждены на 25 и 23 года лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Большинство россиян, 77%, высказывается за специальную маркировку продуктов, изображений и технических решений, созданных и разработанных искусственным интеллектом, либо с его участием. Таковы данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. При этом каждый второй, 51% россиян, считает такую маркировку жизненно необходимой. Еще каждый четвертый, 26%, склоняется к тому, что она была бы полезной. Каждый шестой, 16%, не видит необходимости в такой маркировке. Оставшиеся 6% респондентов не знают, что сказать по данному поводу, отмечают социологи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 6 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Удмуртии утром отразила самую массированную атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле дроны пытались атаковать сортировочный центр. В Валбере склад не был поврежден и уже возобновляет работу. Россия на поле будет действовать аккуратно, но настойчиво, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. При более смелых действиях возрастает риск потерь. В числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку президент назвал укрепление обороны, решение социальной задачи и поддержку экономики. Путин отметил, что есть риски роста инфляции, но на финансово-экономической системе России устойчива. Морской терминал КТК в Новороссийске возобновил приемы и отгрузку казахской нефти. Ранее работу приостанавливали после атак украинских дронов. А Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. Как и с кем договаривалась Астана о возобновлении работ КТК? Подробности на Бизнес FM. Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Валберис». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали, комплекс приостанавливал работу, позднее ее возобновил. Об обстановке в городе говорит журналист из Ижевска Анна Киршина.
16: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. Собственно, в соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ради безопасности их эвакуировали, и пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий у них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
0: Анна Киршина, журналист из Ижевска. Под атакой сегодня были Ростов-на-Дону и Таганрог. Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростов выросло до 5 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Ростове-на-Дону введен локальный режим ЧС. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Если я не ошибаюсь, то 40-й день пошел, начиная с объявления Зеленским некой новой политики в ударах по Российской Федерации. То есть речь идет об ударах в глубину территории, которые начали затрагивать жизненно важные нефтеперегонные заводы и которые начали включать в себя в том числе удары по складам типа Wildberries. Почему говорю типа? Потому что уже не только Wildberries оказались под ударами, но и, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился, речь про Ростов, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Причем сюда можно отнести, ну, вот к таким ударам. И удары по Wildberries, они не решают никаких военных целей. И это невозможно, в принципе. Мы все про это знаем прекрасно. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя. Очень хотелось бы надеяться, что наши войска противовоздушной обороны имеют какую-то программу действий, ну, по крайней мере, на Западе уже точно отмечают, что продолжается усиление противовоздушной обороны Москвы и Московской области.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В результате падения осколков в Ростове-на-Дону повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, а также социальные учреждения, кафе, складские помещения, автомобили, отметили местные власти. Около полусотни человек находится в пункте временного размещения, там же развернут медицинский пункт. В Таганроге в результате падения обломков дронов повреждено здание производственного объекта, пострадавших нет. Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом президент заявил на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Госдума 8-го созыва завершила свою работу. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными, крайне ответственными для России. В числе приоритетов бюджета на следующую 3-летку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд, а первого зампреда Нижней палаты Александра Жукова и главу Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Президент также заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
18: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, а смелее надо. Очень хочется. Возникает вопрос. Еще смелее? И здесь, так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
0: В ходе встречи с депутатами президент Путин также вручил почетные грамоты руководителям всех 5 думских фракций. Лидер «Единой России» Владимир Васильев после вручения с трибуны заявил, цитата: «А за Путина, за победу, за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
19: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина, за победу, за Россию.
0: Чуть ранее, еще до встречи с президентом, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страну и противостоять попыткам врагов России посеять панику. Работу 8-го созыва Вячеслав Володин также завершил словами: «Россия, Путин, победа». Морской терминал КТК возобновил прием отгрузку нефти, сообщила Минэнерго Казахстана. Работу терминала у Новороссийской ранее приостанавливали в целях безопасности. 17 июля несколько танкеров, перевозивших нефть в интересах Казахстана, были атакованы украинскими дронами у инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. КТК – это основной экспортный путь нефти для Казахстана, при этом партнеры республики по проекту не только России, но и американские компании «Шеврон» и «ExxonMobil». Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что после обращения главы «Шеврон» Майка Уирта, с которым у Трампа хорошие личные отношения, Белый дом предупредил Украину о недопустимости атак на суда в Черном море. Скорее всего, с этим и связано возобновление работ КТК, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
20: Видимо, Украина пообещала Соединенным Штатам, что больше подобных ударов не будет. Хотя, опять же, мы видели, что и раньше подобное происходило. И когда Украина атаковала тоже танкеры, которые загружались на КТК, и нефть, в которых принадлежала компании «Шеврон», это было и в прошлом году, и также были атакованы после уже этого и выносные погружные устройства КТК. То есть после удара по танкеру в прошлом году Соединенные Штаты точно так же, они вызывали посла Украины в Госдеп, с ним проводили беседу воспитательную, но тем не менее уже после этого Украина била по выносным погружным устройствам. И это было осознанным ударом и так далее. Но опять же, время покажет, насколько стороны далеки друг от друга. То есть тот факт, что Украина уже после подобных внушений все равно продолжала удары, он показывает, что они воспринимают удары по КТК именно как инструмент давления на Соединенные Штаты. Они пытаются выторговать у Соединенных Штатов взамен на обеспечение безопасности КТК какие-то бонусы финансирования, дополнительные санкции против России, поставка вооружений и так далее. И то же самое Украина делает в отношении европейцев, потому что среди акционеров КТК есть европейские компании, среди недропользователей, которые ведут добычу в Казахстане и сдают свою нефть в КТК, есть европейские компании. И Украина, нанося удары по КТК, она как раз-таки выступает с позиции силы, что вы мне должны что-то дать, чтобы я прекратила наносить удары по вашим экономическим интересам. Поэтому посмотрим, как тут будет развиваться ситуация, но сейчас вот этого сигнала со стороны США Украине, вероятно, достаточно для того, чтобы прежде всего судовладельцы, которые предоставляют свои танкеры для вывоза нефти из КТК, и страховые компании, чтобы они согласились возобновить эти погрузки.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Минэнерго Казахстана, заявила, что дальнейшие операции на морском терминале КТК у Новороссийска будут осуществляться с учетом обстановки и требований безопасности. Ведомство подчеркнуло, что будет отслеживать ситуацию совместно с грузоотправителями и руководством КТК.
15: Реклама.
21: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
22: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
15: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 9 по 11 сентября. Нью-Дели. Первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» откроет новые возможности для развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов с одним из ключевых партнеров России. В преддверии саммита БРИКС на одной площадке будут представлены технологии и продукция в сферах машиностроения, добывающей промышленности, металлургии, химии, IT, фармацевтики и медицинских технологий. Подробнее на india.bivexpo.com. 12+.
23: Валюты.
15: Лилангиени – денежная единица королевства Эсватини, которая не так давно называлась Свазилендом, введена в обращение в 1974 году, через 6 лет после обретения страной независимости, привязана к курсу южноафриканского ранда в соотношении 1 к 1. С языка свати лилангиени переводится как «плата за воду».
23: Валюты на Бизнес-ФМ.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: все золото мира. Плита Холтермана, самая большая груда кварца, содержащая самородное золото, была обнаружена в Австралии на руднике Хилленд в Новом Южном Уэльсе в 1872 году. При длине в 144 сантиметра, в ширине в 66 и толщине в 10 сантиметров вся плита весила 285 килограммов, из которых менее трети, 83 килограмма, пришлось на чистое золото. Обнаруживший плиту золотодобытчик из Германии Бернхард Холтерман хотел выкупить ее целиком у своего партнера по компании «Звезда Надежды», но согласия не получил. Плита была отправлена в переплавку для извлечения из нее золота, а Холтерман вскоре рассорился с компаньоном и покинул компанию. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики на текущий год. Теперь регулятор ожидает роста ВВП в пределах 0,1%, а инфляцию по итогам года на уровне 6-7%. Ухудшены также прогнозы по цене нефти для налогообложения, внешней торговли и платежному балансу. Новый прогноз стал оценкой первого полугодия, в течение которого экономика заметно замедлилась. Как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, причиной пересмотра прогноза стало изменение оценки сразу нескольких факторов – предложения, внешних условий, бюджетной политики и инфляционных рисков. Количество иностранных компаний, зарегистрированных в России с января по май, составило 3100, что является рекордом для этого периода за последние 8 лет, пишут «Известия». Наибольшим приростом на российском рынке отметились компании из Китая. Они составили более половины из числа всех зарегистрированных юрлиц. Среди наиболее популярных направлений у иностранных компаний отмечаются промышленная электроника, базовое программное обеспечение, критические материалы, упаковка, полимеры, фармацевтика, косметика и БАДы. Понятие инновационных, технологичных и технических видов спорта нужно закрепить в федеральном законе о физкультуре и спорте, чтобы устранить существующие правовые пробелы и создать единые условия для развития этих направлений. С такой инициативой выступил председатель профильной комиссии Госсовета, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он отметил, что законодательное определение терминологии позволит участникам процесса развивать эти виды спорта, находясь при этом в едином правовом поле. Помимо этого, он предложил Минспорт России совместно с заинтересованными федеральными ведомствами разработать программу развития инновационных и технических видов спорта. Нижегородскую канатную дорогу начали ремонтировать. Переправа не работает с 5 июля, когда ее остановили из-за ухудшения погодных условий и остановки двух кабин. Ростехнадзор в ходе проверки обнаружил нарушения. Перевозчику компании «Урбантехсервис» выдали предписание об их устранении. Возобновление работы канатной дороги возможно только после проведения необходимых восстановительных мероприятий. В план ремонта вошло восстановление поврежденных элементов, дополнительная диагностика несущетягового каната, элементов опор, подвижного состава и систем безопасности. Также планируется поменять элементы, подлежащие плановой замене. Точные сроки открытия канатки пока не называются. Посадка на поезда по биометрии в августе станет доступна на направлениях из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сам Григоренко ранее уже осматривал работу системы на Нижегородском вокзале и заверял, что процедура прохода занимает не более 10 секунд. Использование биометрии добровольное. Роскачество дало рекомендации, как обезопасить покупки в интернете. Ведомство советует выпустить отдельную виртуальную карту для таких покупок и держать на ней нулевой баланс. Переводить туда деньги ровно в момент оплаты. Также эксперты советуют установить в банковском приложении жесткий лимит на дневные траты и на онлайн-операции. Благодаря этому, если данные карты попадут к мошенникам, они не смогут списать все средства. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
23: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 17 градусов. Завтра утром плюс 22, облачность сохранится, а днем будет малооблачно и до 28 градусов тепла.
3: Валюта.
4: На 28 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 52 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
6: Правительство России направит 200 миллионов рублей на модернизацию инфраструктуры технопарка «Старк» в Нижнем Новгороде. Средства пойдут на дооснащение площадки и создание условий для работы малых и средних предприятий, заявил премьер Михаил Мишустин. В Кабмине рассчитывают, что федеральная помощь позволит уже скоро запустить там новые бизнесы и создать рабочие места, что положительно скажется на экономике региона, да и страны в целом, на решении задач в рамках национальных целей. Напомню, в апреле госэкспертиза одобрила строительство новых объектов в промышленном технопарке «Старк» на Московском шоссе. Сейчас на территории работают более 10 компаний, реализующих свыше 50 проектов. Новый проект предполагает расширение существующих мощностей. Президент подписал закон, согласно которому Почте России в том числе предоставляется возможность привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми отправлениями. Данная норма входит в комплекс мер по поддержке федерального почтового оператора. Почта России сможет заключать договоры с юрлицами и ИП о выполнении задач при оказании услуг почтовой связи, в том числе по доставке корреспонденции. При этом сторонним компаниям нельзя поручать доставку пенсий, пособий и других целевых выплат. Ответственность за действия привлеченных специалистов будет нести Почта России. Руководство Apple обсуждает отказ от функции записи видео у умных очков ради конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно концепту, который обсуждался в Apple, модель предложили выпустить без встроенных камер с сохранением функций искусственного интеллекта, аудио и звонков, либо использовать камеры только для анализа окружающего мира алгоритмами ИИ без возможности съемки фото и видео. Однако, как отмечает Bloomberg, подобное решение перечеркнуло бы главную привлекательность очков для покупателей – возможность снимать фото и видео от первого лица. Изначально устройство под кодовым названием N50 должно было быть презентовано в конце этого года и поступить в продажу в начале 27-го. Позже презентацию перенесли на июнь следующего года, а старт продаж к концу года. Одной из причин задержки стало стремление решить проблемы с приватностью. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Слушайте «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
24: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Некие подобия презервативов существовали с незапамятных времен. Первые достоверные упоминания относятся к 1564 году, когда был опубликован трактат итальянского врача Габриэля Фаллопия «Французская болезнь», где для защиты от сифилиса он рекомендует приспособление, которое изобрел сам. Закрепленный на подвязках льняной мешочек в форме желудя, пропитанный солями и травяными настоями. Кроме льна, средневековые презервативы делали из кишок и мочевых пузырей животных. Наиболее популярный способ защиты создал в начале 16 века доктор Чарльз Кондон для любвеобильного английского короля Генриха VIII, у которого только официальных жен было 6. Этот контрацептив, призванный защищать монарха от болезней и избыточного потомства, был изготовлен из слизистой оболочки кишечника овцы. В честь врача-изобретателя презерватив до сих пор во многих странах называют кондомом. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Через век. Главные капиталы России. Николай Петрович Балашов и сыновья Петр и Игорь. Состояние около 15 миллионов рублей. Осенью 17 года в Петрограде наследник старинного боярского рода, обер-егермейстер двора его императорского величества, отставной член Государственного совета Николай Петрович Балашов раздаривал друзьям, которые еще оставались в столице, богатые винные коллекции. Семья спешно собирала вещи и уезжала из страны. В начале века один из крупнейших землевладельцев империи Николай Балашов и сыновья владели более чем полумиллионом гектаров земли и десятком промышленных предприятий, в числе которых были Симский горный округ на Урале, заводы, винокурни и пивоварни, лесопилки и соляные промыслы. До войны их состояние оценивалось в 15 миллионов рублей. Внук фельдмаршала Паскевича, член Госсовета с 1905 года, успел приложить руку ко многим важным законопроектам и реформам. Например, принимал деятельное участие по введению в действие положения 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Заседал в комиссии при Министерстве народного просвещения по реформированию средней школы. С 1909 был членом особой комиссии Госсовета, которая рассматривала законы о землеустройстве и о страховании рабочих от несчастных случаев и об обеспечении рабочих на случай болезни. Старший сын Николая Балашова, Петр Николаевич, по примеру отца, много занимался политикой. Он был членом 3-й и 4-й Государственной Думы, где возглавлял фракцию националистов и последовательно поддерживал Столыпина. Младший сын Игорь больше времени уделял меценатству на посту вице-президента Общества поощрения художников. Февральскую революцию Балашовы не поддержали. Во время выступления генерала Корнилова Петр Балашов был арестован, затем участвовал в белом движении на юге России, эмигрировал вслед за отцом во Францию, а оттуда в Марокко. Принимал участие в белогвардейских объединениях русской эмиграции. Богатые земельные угодья Балашовых были розданы крестьянам. Николай Петрович активной деятельностью в эмиграции не занимался. Он умер в Шавиле на окраине Парижа 4 апреля 1931 года и был похоронен под именем князя Паскевича Балашова на русском кладбище Сан-Женевьев-Дубва. Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM.
5: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM. В 1900 году в Германии в Дортмундском конструкторском бюро фирмы Sanitas создали бытовое устройство для сушки волос. Оно было похоже на консервную банку с металлической трубкой и деревянной ручкой. Внутри небольшой двигатель, выдувающий горячий воздух через трубу. Его назвали «фен», что означает «теплый альпийский ветер». Сушить им волосы было трудно и опасно. Весил фен 2 килограмма. Пользовались им только на расстоянии вытянутой руки. Температура выдуваемого воздуха составляла примерно 90 градусов Цельсия, и волосы можно было запросто сжечь. Стоил фен дорого – 39 марок, в то время как для посещения самой роскошной парикмахерской требовалось не более 2 марок. Тем не менее, первую партию фенов в 2500 штук раскупили за несколько недель. В толковом словаре немецкого языка уже с 1930-х годов слово «фен» стало иметь два значения – и альпийский ветер, и бытовой прибор. Имя нарицательное на Бизнес FM. Слова, проверенные делом. Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Бизнес FM.
25: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Аликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультации. Количество желающих пройти в Россию из Эстонии через пункт пропуска в Нарве по утрам перед началом работы эстонских погранслужб достигает 300 человек.

0: $1 200 000, а траты Anthropic выросли почти втрое, достигли 3,5 миллионов. В числе основных тем лоббирования входят федеральные правила, регулирующие выпуск новых моделей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30, студия Алексей Панцельев. Здравствуйте. КАМАЗ передумал переводить сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов нарастет. Это позволит предприятию продолжать работу в режиме 5-дневки, как минимум до октября, говорит в сообщении компании. У руководства появился осторожный оптимизм по динамике продаж. Однако этот оптимизм разделяют не все. Директора по продажам столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны через нейросеть. По данным ТАСС, девушка сгрузила в китайскую нейросеть дипсекрет служебных документов, в том числе об участии в тендере, не отчеты о сделках, с учетом грубым нарушением трудовых обязанностей, для чего и как часто сотрудники загружают служебные документы в нейросети. И крупнейшие за 80 лет пожары продолжают уничтожать леса Франции. С начала сезона там выгорело уже 115 тысяч гектаров лесов. Власти называют это не только экологической и социальной катастрофой, но и экономической бомбой. Только в департаменте Жеронда эвакуировано более 220 тысяч человек и свыше 13 тысяч предприятий. Подробности на Business FM. КАМАЗ передумал уходить на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов нарастет. Это позволит предприятию продолжать работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели как минимум до октября, говорит в сообщении компании. Изначально перевод на 4-дневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагугина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее запланировавшихся 3 недель составит традиционные 2 недели, отметил Кагугин и добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бобцов.
3: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. Вот у нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагугин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка. Но, еще раз, прошлый год – это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним – это все равно, что сравнивать с средней температурой по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производит. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15% к прошлому году, и это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает, рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую или как АвтоВАЗу устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия – это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Как заметили на заводе, среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов. А сейчас с теми, кто в теме, сегодня говорим о деньгах на рынке IT. Правда ли, компании меньше покупают российский софт? Почему дешевеют разработчики и как игроки умудряются зарабатывать в таких волатильных условиях? Об этом генеральный директор компании Диасофт Александр Глазков говорил с Еленой Марчуковой.
1: Business FM. С теми, кто в теме.
4: Денежная тема. Аналитики, профильные ассоциации говорят о том, что рынок отечественного программного обеспечения сжимается. И госкомпании, и коммерческие компании менее охотно закупают российские программные продукты, хотя тренд импортозамещения. С чем бы вы это связали? Согласны ли вы с этим? И если да, то каковы причины?
5: Шадаев, вот.

0: ЦИПРИ сказал, что действительно схлопнулось. Другие отрасли экономики, они в минусе. IT-отрасль, она стагнирует. Небольшой рост наблюдается, то есть денег, которые тратятся на IT, все-таки становится чуть больше, но это вряд ли даже покрывает инфляцию. То есть с учетом инфляционных ожиданий, да, можно сказать, что сжимается. Очевидно, это связано с общим состоянием экономики. Денег становится меньше, бизнес зарабатывает меньше, соответственно, должны сокращаться, в том числе и IT-бюджеты, несмотря на те задачи, которые стоят перед отраслью.
1: Но вы приводите мнение Шадаева, а вы что думаете?
0: Я согласен, что денег больше не становится. Полностью поддерживаю.
1: Связано это...
0: Общее состояние экономики. Денег на рынках, в бизнесе меньше. Нужно сокращать бюджет. Связано с этим. Больше ни с чем.
1: То есть не с тем, что софт не такой, не так эффективен, не так нравится потребителю?
0: Конечно, нет. Задачи точно есть. Задачи не решены. В том числе задачи импортозамещения. Мы только в начале пути. Очень много все позаявляли всего, да. На самом деле ничего особо не сделано. Но задач очень много. Денег мало.
1: В таких реалиях непростых на что опираться? Прежде всего, в вашей компании?
0: Мы опираемся на то, что рынок так распределен сейчас. Эти изменения очень сильно наступили после 2015 года, то есть 10 лет назад, когда центр IT-бюджетов сместился в собственную разработку. Вот сейчас пошел обратный тренд. Потому что собственная разработка, она дает определенные плюсы. 80% IT-бюджетов находятся в собственной разработке. IT-специалисты работают на сами компании, а не на внешних игроков, которые поставляют решения для рынка. Но собственная разработка, она неэффективна. У нее есть плюсы у собственной разработки. Это так называемый time to market, то есть скорость разработки. Быстрее принимаются решения, быстрее делаются. То есть когда рынок на подъеме, можно тратить больше, даже где-то неэффективно, но быстрее решать бизнес-задачи. Сейчас тренд пошел на то, чтобы сдвигать ограниченные деньги, которые есть на рынке, в сторону вендоров. Это объективно более дешевый способ решать задачи. Этот тренд, он стал заметен буквально последний год-два всего лишь. То есть это не тренд там 5 лет. Деньги стали заканчиваться, а собственная разработка стала сильно сокращаться. Вот косвенно мы это видим на том, что рынок IT-специалистов резко схлопнулся. Если еще 3 года назад, ну даже 2, может быть, IT-специалисты были в сильнейшем дефиците, сильно росли зарплаты, то сейчас IT-специалистов на рынке такое количество не нужно. Они выбрасываются на рынок и не находят себе работу. Из собственной разработки люди утекают. Зарплаты не растут, ну максимум в пределах инфляционных ожиданий. И IT-специалистов на рынке очень много. Но это одна причина. Вторая причина, что меняется технология разработки достаточно существенно. Требования к IT-специалистам тоже меняются. Такие специалисты должны выращиваться. Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Меняется характер разработки в связи с появлением новых технологических возможностей. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Проблема кодирования, она давно-давно уже не является какой-то острой. Это будет замечаться мультиагентными системами. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и многоитерационной разработкой с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. То есть сейчас так еще, на самом деле, никто не работает. Это то, что произойдет за год, за два, за три. Про стоимость разработки все почему-то думают, что это равно и дешевле. Большой вопрос. Генерация кода, это может быть 10-я часть затрат, но генерация кода может быть очень дорогой. Вот есть примеры. Какой-нибудь Uber, конечно, масштаб большой, но в целом это монопродуктовая компания, основной продукт, перевозка. Как IT-специалисты смогли за 4 месяца потратить 3,4 миллиарда долларов на генерацию кода? То есть эти новые подходы, это не про удешевление, это точно про скорость разработки. Быстрее, time to market, быстрее получать результат. Вот так будет происходить. Все эти затраты в искусственный интеллект, те, кто их делает, они должны окупать. Не то, что прибыль не получишь, просто не выживешь.
1: Внедрение технологий, о которых вы говорите, затратных, сложных, как скоро они...
0: Мы вкладываем
1: дадут результат.
0: В модернизацию процессов производства с ожиданием, что за 2-3 года фактически наши затраты возвращаются.
1: Если возвращаться к команде, да, и к сокращению этих команд, ваша компания конкретно как справляется с такими вызовами? Люди увольняются, люди люди маршрутизируются и выполняют иные задачи?
0: Текучесть очень низкая, фактически самая низкая за последние 10 лет. Мы находимся на росте, что удивительно. То есть это не потому, что рынок растет, мы с вами это обсуждали. У меня ожидание на рост от 30 до 40% в этом году будет. При этом количество людей у нас вырастет незначительно, максимум на 10%. Зарплаты тоже подрастают, затраты на персонал вырастут там процентов на 20, да, но эффективность бизнеса, рентабельность вырастет.
1: Ну, то есть ощущение рынка, что зарплата айтишника, она такая великая, что все хотели бы стать айтишниками, в случае с вашей компанией все еще актуально.
0: Мы поднимаем качество, то есть мы можем выбирать людей. Ну, допустим, вот только в этом году, раньше мы себе этого не могли позволить, мы берем в том числе не просто разработчиков, айтишников, да, в том числе берем очень сильных менеджеров уровня руководителя всего производства компании. Мы взяли снаружи человека. Уровня коммерческого директора, то есть отвечающего и за продвижение, и за продажи, и за маркетинг, мы взяли внешнего человека, да, то есть очень сильных людей, чуть не самых сильных на рынке. 2-3 года назад мы бы не смогли бы этого сделать. Либо к нам бы не пришли в нашу компанию, либо мы по деньгам не потянули брать такой уровень людей. То же самое происходит и с другим уровнем персонала, теми, кто занимается разработкой, да, там, или проектной деятельностью. Есть выбор за те же деньги брать лучших с рынка. Сейчас рынок работодатель, а не работник.
1: И на ЦИПРе, и на Иннопроме Мишустин, премьер, говорил о том, что государство рассматривает дополнительные меры по стимулированию рынка отечественного ПО. Во-первых, с вашей точки зрения, те меры, которые есть сейчас, достаточно ли их? Если нет, то что еще нужно? И насколько, в принципе, меры поддержки от государства для этого рынка актуальны и эффективны, нужны?
0: Ну, мы так не сильно сфокусированы на мерах от государства, кроме одного. Это льготы для IT-разработчиков, которым мы непосредственно пользуемся. Для нас здесь главное, что если они меняются в худшую сторону, они сейчас все-таки меняются в худшую сторону, да, в этом году мы, как бы, эти льготы уменьшились. Они не увеличились, они уменьшились. Вот для нас важно, чтобы это уменьшение происходило, если оно будет происходить, а, по-видимому, оно будет происходить, и отказ от этих льгот все-таки будет происходить, да, в течение какого-то времени. Для нас важно, чтобы это делалось не быстро, сразу, да, это может быть очень опасно для всего рынка, да, вот, а делалось постепенно, маленькими шагами, да, потому что больше льгот мы не верим в ситуации сложной для экономики, что нам будут предоставлять, да, вот, а меньше хотелось бы, чтобы постепенно, потому что мы в любом случае перекладываем, да, если наши затраты растут, потому что надо больше платить налогов или соцвыплат, да, то есть они растут, то, конечно, мы это перекладываем на рынок, на клиентов. Но перекладывать это мгновенно, если нас сразу там затраты на 10% у нас сейчас вырастут, или на 15% с учетом отказа, ну, мы не сможем, и это очень опасно для компании. Мы будем в тяжелом положении, и наши клиенты будут в тяжелом положении. То, что государство поощряет как-то импортозамещение, ну, мне кажется, это было все не очень эффективно. Вот. Ну, пока мы в нашем бизнесе мы этого не очень заметили. Может быть, кто-то это заметил, когда мы не очень заметили.
1: Подробно обсудили тему. Благодарю вас.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С генеральным директором компании «Диасофт» Александром Глазковым беседовала Елена Марчукова.
2: Реклама.
4: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
7: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Британские ученые доказали.
9: Ученые назвали самые нездоровые страны. В исследовании основными факторами оценки были ежегодное потребление алкоголя на человека, ежегодное потребление табака на человека и распространенность ожирения среди населения. На первом месте оказалась Чехия, где на человека в год приходится почти 14 литров чистого алкоголя. Россия на втором месте, на третьем – Словения. В целом, Восточная Европа оказалась наиболее нездоровым регионом в мире. США – единственная неевропейская страна, попавшая в первую десятку, поскольку 35% взрослых американцев страдают ожирением. А вот Афганистан – самая здоровая страна с одним из самых низких уровней ожирения в мире – меньше 3%. Здесь люди выкуривают в среднем всего по 83 сигареты в год. А продажи и потребление алкоголя вообще под запретом.
8: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Авито Авто запустил интерактивную карту АЗС. Сервис показывает наличие топлива, актуальные цены и позволяет оплатить заправку прямо в приложении. На карте собрано более 20 тысяч заправок по всей России. Водитель может выбрать станцию по региону, маршруту, сети или виду топлива, сравнить цены и проложить путь с учетом доступности бензина. Чтобы определить, есть ли топливо на конкретной заправке, система использует искусственный интеллект. Точность прогноза более 95%. В Макс добавили истории, их публикации доступны в последней версии приложения для Android, рассказали в сервисе. Авторы могут выкладывать фотографии и видео, а также настраивать, кому и в течение какого времени они будут видны. Появится ли возможность публиковать историю пользователей iOS в Макс, не уточнили. В начале июня 26 года мессенджер удалили из App Store. Google разрабатывает виджет переводчика для Android с функцией перевода речи в реальном времени, заметили в издании Android Authority. Когда виджет добавят в публичную версию приложения, неизвестно. Функцию перевода в реальном времени в Google переводчике компания начала тестировать в конце прошлого года в США, Индии и Мексике. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 18.48 в Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций к вечеру сохранил позитивный настрой. Индекс Мосбиржи закрывает основную сессию выше 2200 пунктов, ну, а точнее, где-то примерно 2214. Главный сюрприз дня – обвал нефтяных котировок. Brent проваливалась ниже отметки $88 за баррель, сейчас почти 90, снижение на 7 с лишним процентов. Причина – надежды на перемирие на Ближнем Востоке. Рубль немного ослабел примерно на 0,5%. Доллар на внебирже чуть выше 78 рублей. Поддержку оказывает налоговый период. Экспортеры продают валюту для платежей в бюджет. Официальный доллар снизился на копейку. Банк России дает за него 78 рублей 2 копейки. Обсудим, у нас на связи старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций Сергей Голеничев. Сергей, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
3: Ну, начнем с нашего фондового рынка, который продолжил рост, который начался в пятницу на том, что Центробанк понизил ключевую ставку аж на 25 базисных пунктов, хотя, надо сказать, что резко повысил прогноз по средней траектории ставки и в текущем, и в следующем году. Но вот на чем мы растем, вот на этих 25 пунктах, или есть ли еще какие-то триггеры?
12: Я думаю, что отскок начался немножко раньше. Это уже вторник, среда, скажем так, от низов, да, где-то 950 пунктов по московской бирже. Наверное, была там явно выраженная, я бы сказал, перепроданность. Да, начали закрываться какие-то, наверное, короткие позиции. Кто-то начал покупать, собственно, все это по цепочке, да, после большой перепроданности. Вот вылезло 10% отскок. А снижение ключевой ставки на 0,25, как говорится, погоды сильно не делает, но для настроений хорошо, да, цитирую практически уже классическое такое высказывание. Скажем так, это было неожиданное решение ЦБ, учитывая рост инфляции неделя к неделе, последние несколько недель, и, собственно говоря, все ждали сохранения, да, и снижение ключевой ставки, да, в итоге вот показало, что ЦБ готов продолжать вот этот вот тренд на снижение, на смягчение ДКП. Наверное, это вот стал как бы еще одним дополнительным катализатором к отскоку. Не более того, сейчас уже там 10% низов, посмотрим, что будет дальше.
11: Но уже 14 с лишним мы выросли от низов прошлой недели. Ну, там очевидно было, да, что пытались, что называется, отжать акции у ВТБ, у держателей бумаг ВТБ, Сбербанк, чтобы получить хорошие дивиденды. Кто-то проваливал рынок специально, ну, провалили, на этом отскочили неплохо. Кстати, гэп по Сбербанку даже закрыли дивидендные, что редко бывает. Ну, вот что дальше? Собственно говоря, на чем еще нам дальше-то расти?
12: Я думаю, дальше возможно, вполне возможно, некая торговка текущих уровней, да, наверняка будет попытка снова вернуться к падению, и тут уже, смотря какой фонд перевесит, но в целом, если вот там, с точки зрения геополитики рассуждать и ждать приезда, да, кто неоднократно уже анонсировался, посланников Трампа, скажем так, или если снова будет новый заход по нефти, да, нефтегаз поддержит. Соответственно, думаю, что на текущих уровнях рынок будет требовать уже более серьезных каких-то катализаторов, нежели просто технический отскок. Если с точки зрения геополитики продолжится мирный тренд и снова будет расти нефть, вот, думаю, что это может быть следующим, скажем так, факторами продолжения роста там, 2300, 2400, наверное, будет это амбициозно, можно ожидать. В целом фон, наверное, я бы сказал, не меняется. У нас там, по-прежнему, да, с точки зрения, широко скажем, да, геополитики, мы все начинаем ощущать на себя все больше и больше. Довольно жесткая денежно-кредитная политика, да, с повышением средних, скажем так, аспектов. Вот, то есть фундаментально риски остаются, но если будут какие-то большие факторы, можем еще подрастить. Я бы так сказал.
11: Сергей, а вот то, что Центробанк повысил среднюю траекторию ставки, причем резко повысил там на 1.5% пункта, по-моему, на текущий год, и аж на 2.5% пункта на год следующий, там, вплоть до 12.5. А вот это рынок как-то учитывает, закладывает свои расчеты? Или он пока живет чем-то иным?
12: Да, повторю вас, что рынок живет пока чем-то иным, и да, снижение ставки и довольно мягкая риторика, несмотря на явный рост и инфляционных ожиданий, и инфляции недели к неделе, и попытка вот изобразить, что текущий рост это просто, скажем так, результат временных факторов. При этом резкое повышение там, до конца года и на 27 год, это, я бы сказал, немножко такие противодействующие вещи, которые, ну, как бы, вызывают через патологию такой некий экспертивный диссонанс такого инвестора и профессионала, и любителя. Но как раз-таки вот обычные инвесторы живут как раз-таки сиюминутным каким-то импульсом, да, о том, что снижение ставки на 10% это положительно, когда этого не ждать.
11: Но случился нежданчик. Некоторые называют это решение Центробанка политическим. Согласны или нет?
12: Согласен.
11: Ну, не будем дальше обсуждать. По нефти поговорим. Довольно резко сегодня корректируется. Котировки там на 7 с лишним процентов сейчас. Там, и, там было и где-то в районе 9 снижения. Все это в надежде на то, что мир на Ближнем Востоке вот-вот того и гляди наступит. Как вы считаете, вот это вот снижение, оно надолго? И где вы считаете, что нефть может остановиться?
12: Где остановиться, я думаю, что вот предыдущие минимумы, там, когда снижались чуть ли не до 70, я думаю, что это вряд ли. текущее снижение, в принципе, никого не должно удивлять, да, это классический Трамп, классическое развитие вот этой ситуации, когда мы 2 недели друг друга бомбим, потом объявляем перемирие, и опять там призрачные заходы на переговорный процесс, который, как мне кажется, да, реально тут не собирается. Поэтому я думаю, что нефть еще растет, и это, в принципе, также может поддержать наши котировки. Сегодня наши нефтегаз проседает как раз-таки на коррекции на нефти. Я думаю, что это может стать следующим, скажем так, толчком к росту нашего рынка. Вряд ли там все закончилось, по крайней мере, так не кажется.
11: Спасибо, Сергей Голенищев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций», был у нас на прямой связи. Ну, фондовый рынок закрылся по основным торгам на отметке 2212 пунктов.
13: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: Тоже отдых.
17: Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в 2 раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали Гарри Поттера, принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
16: Тоже отдых на Бизнес FM.
15: Все золото мира. Кинебар – это, пожалуй, самое эффективное на сегодня средство защиты золотых слитков от подделки. Так называется лазерное, оптически изменяемое изображение типа голограммы, которое наносится на обратную сторону слитка. Подделать его до сих пор не удалось никому. Технологии владеют швейцарцы, и предоставляют они ее исключительно правительством для работы с их золотыми запасами. Впервые золотые кинебары были представлены швейцарским банком UBS в 1994 году.
16: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 18:58 московское время. У микрофона Сардар Валикулеев. Украинский дрон ударил по многоэтажному дому в Керчи. Пострадали 10 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в понедельник. По его данным, 3 человека госпитализированы, среди них 1 ребенок. Размещение иностранных военных контингентов на Украине будет означать интервенцию, создающую прямую угрозу безопасности России, заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совбеза по ситуации на Украине. Она подчеркнула, что Россия не пойдет на псевдодоговоренности по урегулированию конфликта на Украине, если они не будут учитывать национальных интересов России. Йеменские мятежники хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара с помощью беспилотников по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сария. По его словам, атака стала ответом на имевшее место нарушение воздушных границ Йемена саудовскими беспилотниками. Ранее Минобороны Королевства сообщило, что системы ПВО перехватили несколько дронов, запущенных с территории Ирака. По данным саудовских военных, аппараты пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия-Риади.
19: Президент России Владимир Путин запретил иностранцам владеть землей на федеральной территории Сириус. Президент подписал соответствующий указ. Сириус несет перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юрлица не могут обладать земельными участками на праве собственности, говорится в документе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 7 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, сообщил губернатор Слюсарь. Крым вновь частично остался без электричества. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии, заявили власти. В Сарапуле дроны пытались атаковать сортировочный центр в Альбере. Склад не был поврежден, уже возобновляет работу. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. При более смелых действиях возрастает риск потерь, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами. Сегодня Госдума 8-го созыва завершила свою работу. В числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку президент назвал укрепление обороны, решение социальной задачи и поддержку экономики. Путин отметил, что есть риск роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. И морской терминал КТК в Новороссийске возобновил прием отгрузку казахской нефти. Ранее работу приостанавливали после атак украинских дронов. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. Как и с кем договаривалась Астана о возобновлении работы? Подробности на Бизнес ФМ. Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочные центры и логистический комплекс в Альбере. Склад не был поврежден, персонал эвакуировали. Комплекс приостанавливал работу, позднее ее возобновил. Об обстановке в городе говорит журналист из Ижевска Анна Киршина.
20: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. Собственно, в соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса, ради безопасности их эвакуировали, и пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий в них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
11: Анна Киршина, журналист из Ижевска. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дрона выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана, однако в ночь на воскресенье было неожиданно тихо, говорят местные жители. В обстановке Евгений Перельчук.
21: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
22: Один из дронов пролетел прямо у меня на... над
0: Малой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на дом, и старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
1: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье, вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
0: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
1: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
0: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
1: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
0: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
21: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
21: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по 3 портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом президент заявил на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Государственная дума 8-го созыва завершила свою работу. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для России. В числе приоритетов бюджета на следующую 3-летку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд, а первого зампреда Нижней палаты Александра Жукова и главу Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Президент также заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
23: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим.
24: Смелее надо.
23: Очень хочется. Возникает вопрос. Еще смелее. И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
3: В ходе встречи с депутатами президент Путин также вручил почетные грамоты руководителям всех 5 думских фракций. Лидер «Единой России» Владимир Васильев после вручения с трибуны заявил, цитата: «За Путина, за победу, за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
4: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина, за победу, за Россию.
11: Чуть ранее, еще до встречи с президентом, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страну и противостоять попыткам врагов России посеять панику. Работу 8-го созыва Вячеслав Володин также завершил словами: «Россия, Путин, победа». Морской терминал КТК возобновил прием и отгрузку нефти, сообщила Минэнерго Казахстана. Работу терминала у Новороссийска ранее приостанавливали в целях безопасности. 17 июля несколько танкеров, перевозивших нефть в интересах Казахстана, были атакованы украинскими дронами и инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. КТК – это основной экспортный путь нефти для Казахстана, при этом партнеры республики по проекту не только России, но и американские компании «Шеврон» и «ExxonMobil». Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что после обращения главы «Шеврон» Майка Уирта, с которым у Трампа хорошие личные отношения, Белый дом предупредил Украину о недопустимости атак на суда в Черном море. Скорее всего, с этим и связано возобновление работ КТК, говорил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
5: Видимо, Украина пообещала Соединенным Штатам, что больше подобных ударов не будет. Хотя, опять же, мы видели, что и раньше подобное происходило. И когда Украина атаковала тоже танкеры, которые бы загружались на КТК, и нефть, в которых принадлежала компании «Шеврон», это было и в прошлом году, и также были атакованы после уже этого и выносные погружные устройства КТК. То есть после удара по танкеру в прошлом году Соединенные Штаты точно так же, они вызывали посла Украины в Госдеп, с ним проводили беседу воспитательную, но тем не менее уже после этого Украина била по выносным погружным устройствам. И это было осознанным ударом и так далее. Но опять же, время покажет, насколько стороны далеки друг от друга. То есть тот факт, что Украина уже после подобных внушений все равно продолжала удары, он показывает, что они воспринимают удары по КТК именно как инструмент давления на Соединенные Штаты. Они пытаются выторговать у Соединенных Штатов взамен на обеспечение безопасности КТК какие-то бонусы финансовые, дополнительные санкции против России, поставка вооружений и так далее. И то же самое Украина делает в отношении европейцев, потому что среди акционеров КТК есть европейские компании, среди недропользователей, которые ведут добычу в Казахстане и сдают свою нефть в КТК, есть европейские компании. И Украина, нанося удары по КТК, она как раз-таки выступает с позиции силы, что вы мне должны что-то дать, чтобы я прекратила наносить удары по вашим экономическим интересам. Поэтому посмотрим, как тут будет развиваться ситуация, но сейчас вот этого сигнала со стороны США Украине, вероятно, достаточно для того, чтобы прежде всего судовладельцы, которые предоставляют свои танкеры для вывоза нефти из КТК, и страховые компании, чтобы они согласились возобновить эти погрузки.
11: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Минэнерго Казахстана заявила, что дальнейшие операции на морском терминале КТК у Новороссийска будут осуществляться с учетом обстановки и требований безопасности. Ведомство подчеркнуло, что будет отслеживать ситуацию совместно с грузоотправителями и руководством КТК.
16: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
16: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса
2: Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации М номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Из России за полгода выдворили 43 700 иностранцев и лиц без гражданства в 59 государств. Об этом пишут «Ведомости». Показатель вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, рост показателя может быть связан с тем, что с января по сентябрь прошлого года действовал указ президента, позволяющий лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение. Тогда в большинстве случаев государство более лояльно относилось к иностранцам и вместо выдворения им за нарушение назначался штраф. В июле Совет Федерации одобрил закон о расширении списка правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение. Их число вырастет с 22 до 45. Среди них нарушение общественного порядка, неповиновение пограничникам, дискриминация, распространение в интернете информации, унижающее человеческое достоинство. Российские вузы завершили прием документов на бюджетные программы бакалавриата и специалитета. В этом году на бесплатное обучение смогут поступить более 620 тысяч человек. Окончательные конкурсные списки опубликуют сегодня. Абитуриенты с льготами, победители олимпиад и целевики должны подать согласие на зачисление до 1 августа. Для участников основного конкурса срок истекает 5 августа. Приказы о зачислении выйдут в два этапа. 3 августа вузы зачислят абитуриентов с приоритетным правом, а 7 числа поступающих по результатам ЕГЭ. В эти даты впервые будут действовать дни тишины. Подать или отозвать согласие уже не получится. Решение необходимо принять заранее. Кампания на платные места завершится позже. Одним из ключевых драйверов развития экономики на сегодняшний момент является потребительский спрос, в структуре которого розничная торговля занимает наибольшую долю. По итогам 5 месяцев рост оборота розничной торговли в России составил 5%, что на 2 процентных пункта выше, чем год назад. Этому во многом способствовал рост заработных плат, отметили аналитики. В структуре продаж лучшая динамика зафиксирована в торговле непродовольственными товарами. РИА Новости представил рейтинг регионов по динамике розничной торговли. Нижегородская область в нем на 50-м месте. Рост оборота за 5 месяцев составил 4,8%. В Чкаловске после комплексных ремонтно-реставрационных работ возобновил работу мемориальный музей Чкалова. Его открытие приурочили к празднованию 90-летия беспосадочного перелета чкаловского экипажа «Москва-остров Ут». Об этом сообщает Минкультуры области. Дом, в котором родился будущий летчик, в 1896 году построил его отец. Это объект культурного наследия федерального значения, который усилиями работников областного Минкульта, музейных специалистов и реставраторов впервые за десятилетия получил новую жизнь. В Нижнем Новгороде со вторника до пятницы столбик термометра днем будет колебаться около отметки плюс 25. Исключение только четверг, когда при северо-западном ветре всего 20-22 градуса. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольга Макеева. Ночные значения в течение последних дней июля 15-18 градусов. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воды при этом высокая, плюс 23-24 градуса. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно и плюс 17 градусов. Завтра утром плюс 22, облачность сохранится, а днем будет малооблачно и до 28 градусов тепла.
10: Валюта.
9: На 28 июля Центробанк России установил следующие курсы валют.
12: Доллар США 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 52 копейки. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
8: Правительство России направит 200 миллионов рублей на модернизацию инфраструктуры технопарка «Старк» в Нижнем Новгороде. Средства пойдут на дооснащение площадки и создание условий для работы малых и средних предприятий, заявил премьер Михаил Мишустин. В Кабмине рассчитывают, что федеральная помощь позволит уже скоро запустить там новые бизнесы и создать рабочие места, что положительно скажется на экономике региона, да и страны в целом, на решении задач в рамках национальных целей. Напомню, в апреле госэкспертиза одобрила строительство новых объектов в промышленном технопарке «Старк» на Московском шоссе. Сейчас на территории работают более 10 компаний, реализующих свыше 50 проектов. Новый проект предполагает расширение существующих мощностей. Президент подписал закон, согласно которому Почте России в том числе предоставляется возможность привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми отправлениями. Данная норма входит в комплекс мер по поддержке федерального почтового оператора. Почта России сможет заключать договоры с юрлицами и ИП о выполнении задач при оказании услуг почтовой связи, в том числе по доставке корреспонденции. При этом сторонним компаниям нельзя поручать доставку пенсий, пособий и других целевых выплат. Ответственность за действия привлеченных специалистов будет нести Почта России. Руководство Apple обсуждает отказ от функции записи видео у умных очков ради конфиденциальности пользователей. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно концепту, который обсуждался в Apple, модель предложили выпустить без встроенных камер с сохранением функций искусственного интеллекта, аудио и звонков, либо использовать камеры только для анализа окружающего мира алгоритмами ИИ без возможности съемки фото и видео. Однако, как отмечает Bloomberg, подобное решение перечеркнуло бы главную привлекательность очков для покупателей – возможность снимать фото и видео от первого лица. Изначально устройство под кодовым названием N50 должно было быть презентовано в конце этого года и поступить в продажу в начале 27-го. Позже презентацию перенесли на июнь следующего года, а старт продаж к концу года. Одной из причин задержки стало стремление решить проблемы с приватностью. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва».
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Реклама.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
24: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Через век. Главные капиталы России. Степан Георгиевич Леонозов.
1: Родился в Москве в семье действительного статского советника купца первой гильдии Георгия Леонозова, основателя и председателя Русского нефтепромышленного общества, владельца рыболовных леонозовских промыслов, охвативших все иранское побережье Каспия. Степан Леонозов принимал активное участие в делах отца и, закончив юридический факультет Московского университета, в 1901 году переехал в Баку, где занялся нефтяными делами в качестве управленца. Он входил в правление более чем 20 нефтепромышленных компаний. В 1907 году в Петербурге им было создано товарищество нефтяного производства «Леонозова и сыновей» с основным капиталом в 2 миллиона рублей. Став его директором-распорядителем, Степан Георгиевич активно привлекал инвестиции и даже включил в правление одного из крупнейших предпринимателей империи, владельца Петербургского механического и чугунолитейного акционерного общества «Путиловский завод» Алексея Путилова. Товарищество быстро развивалось. Если в 1907 году было добыто 30 тысяч баррелей нефти, то через три года цифра выросла в 8 раз до 250 тысяч баррелей. Товарищество владело нефтяными скважинами, керосиновыми и масляными заводами, на берегу Каспийского моря нефтепроводом и пристанью, а в Батуми – резервуарами и хранилищами. В 1912 году в Лондоне Леонозов создал Русскую генеральную нефтяную корпорацию с основным капиталом в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Такие же структуры появились во Франции и Германии. После Октябрьского переворота Степан Георгиевич перебрался в Финляндию, где стал одним из организаторов антибольшевистского движения. В январе 1919 года он принял участие в съезде представителей промышленности и торговли в Выборге и вошел в состав политического совета при генерале Юденичи. Леонозов также возглавил северо-западное правительство, сформированное английским генералом Маршем. В 1920 году он вошел в состав руководства Российского торгово-промышленного и финансового союза «Торгпром» в Париже для защиты интересов русских собственников-эмигрантов. При этом продолжал вести семейное дело, владел вместе с братьями компанией по торговле нефтепродуктами, созданной на основе экспортного филиала фирмы Леонозовых во Франции. Степан Георгиевич умер 10 августа 1949 года в Париже.
15: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Жившего в конце 18 века французского доктора Гали Матье современники считали слегка чудаковатым, хотя врачом он был прекрасным, но при этом любил писать на обороте рецептов коротенькие веселые истории и рассказы. Пациенты по-разному реагировали на эти заметки. Одни недоумевали, другие смеялись, третьи крутили пальцем у виска. Доктора Матье репутация человека со странностями нисколько не огорчала. Он был уверен, что положительные эмоции и смех ускоряют процесс выздоровления. Своими шуточками врач заслужил такую популярность, что в какой-то момент перестал успевать ездить по вызовам ко всем своим пациентам. И тогда стал посылать свои лечебные анекдоты клиентам по почте. Так возникло слово «галиматья», которое в то время означало «целительная шутка», «каламбур». И только со временем, стараниями журналистов, оно приобрело иной, сегодняшний смысл. Бессмыслица, нелепость, чепуха. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги.
18: Монеты, чеканенные из недрагоценного металла и покрытые тонким слоем драгоценного, называются субератными. Чаще всего это большие бронзовые монеты Римской империи, имеющие железное ядро. Обычно их отливали фальшивомонетчики. Выявить субератную монету можно было, сделав надрез.
15: История денег на Бизнес FM.
19: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Украинский беспилотник сдетонировал в Белгороде. В результате ранен мирный житель. Об этом сообщил оперштаб региона. Южный окружной военный суд приговорил 22 годам лишения свободы мужчину, передававшего сотрудникам разведки Украины данные новороссийской военно-морской базы, включая расположение военных кораблей. Об этом журналистам сообщили в суде. Состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В его ходе была подчеркнута необходимость проведения референдума в Армении по вопросу вступления в Евросоюз. Песков отметил, что Путин и Пашинян обсуждали двусторонние отношения стран. Разговор прошел по инициативе армянской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. Россельхознадзор остановил ввоз в Россию через Белоруссию более 39 тысяч свежесрезанных роз из Армении по поддельным документам. Ограничение на поставки этой продукции действует с 22 мая. Как сообщает служба, автомобиль, перевозивший запрещенные к ввозу цветы, был задержан на Смоленской таможне. Большинство россиян, 77%, высказываются за

0: на деле. Главные темы.
1: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Соболи вне санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Как можно оценивать такое исключение и что значит для российского мехового бизнеса? КАМАЗ передумал переводить сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет. Это позволит предприятию продолжить работу в режиме 5-дневки, как минимум до октября, говорит в сообщении компании. У руководства появился осторожный оптимизм. Однако его разделяют не все. Сборы российского кино за рубежом резко снизились до 3 миллионов долларов за первое полугодие. Это самый низкий показатель за последние 6 лет, по данным БК-медиа. Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а самыми прибыльными странами – Перу, Италия и Турция. Почему российское кино теряет позиции за рубежом? Подробности на Business FM. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивает как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
2: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
3: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить.
2: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
4: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
2: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Бизнес-ФМ менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
5: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть, если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
6: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
5: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают, но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
2: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы.

0: теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
1: КАМАЗ передумал уходить на 4-дневную рабочую неделю. Число заказов растет, это позволит предприятию продолжить работу в режиме полной 5-дневной рабочей недели, как минимум до октября, говорится в сообщении компании. Изначально перевод на 4-дневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагугина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся 3 недель составит традиционные 2 недели, отметил Кагугин и добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бобцов.
2: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. Вот у нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический. И то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Кагугин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка. Но, еще раз, прошлый год – это абсолютное дно рынка. Сравнивая с ним, это все равно, что сравнивать средние температуры по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производят. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15 процентов к прошлому году, это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает, рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, но прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую или, как АвтоВАЗу, устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия – это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Как наметили в КАМАЗе, среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов. Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более $3 миллионов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «БК-медиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
3: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «Коты Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно смотреть. Наши комедии тоже никому не интересны. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
1: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, замыкая пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовской Аравии и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
4: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, вот это, естественно, будут Звягинцев, Сокуров, иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
5: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
4: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
1: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперт объясняет двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее, высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
7: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Все золото мира. Вареное золото – это мельчайшая частица золота в виде порошка, смешанного с клеевой основой, чаще всего гуми-арабиком, то есть смолы из высохшего сока акации. Вареное золото в основном использовалось и используется иконописцами для росписи складок одежд, травы, листьев, деталей фона и орнаментов. Вареная технология постепенно вытеснила из иконописи использование сусального золота, оставив за ним архитектурный декор. Оригинальный храм Христа Спасителя в Москве в 19 веке тоже был крыт сусальным золотом, а при восстановлении храма в 90-е годы прошлого века предпочтение отдали уже нитриду титана. Это соединение все чаще сегодня используется в мире для крупных построек, не только из соображений экономии золота, но и из-за долговечности покрытия и возможности получить любой оттенок золотистого цвета. Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Федор Достоевский. Счастье не в самом счастье, а лишь в его достижении. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Авито Авто запустил интерактивную карту АЗС. Сервис показывает наличие топлива, актуальные цены и позволяет оплатить заправку прямо в приложении. На карте собрано более 20 тысяч заправок по всей России. Водитель может выбрать станцию по региону, маршруту, сети или виду топлива, сравнить цены и проложить путь с учетом доступности бензина. Чтобы определить, есть ли топливо на конкретной заправке, система использует искусственный интеллект. Точность прогноза более 95%. В Макс добавили истории, их публикации доступны в последней версии приложения для Android, рассказали в сервисе. Авторы могут выкладывать фотографии и видео, а также настраивать, кому и в течение какого времени они будут видны. Появится ли возможность публиковать историю у пользователей iOS в Макс, не уточнили. В начале июня 2026 года мессенджер удалили из App Store. Google разрабатывает виджет переводчика для Android с функцией перевода речи в реальном времени, заметили в издании Android Authority. Когда виджет добавят в публичную версию приложения, неизвестно. Функцию перевода в реальном времени в Google переводчике компания начала тестировать в конце прошлого года в США, Индии и Мексике. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 19:48 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российским букмекером. Об этом он сообщил в соцсетях. Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на должность тренера национальной сборной. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост. Его кандидатура вызвала критику из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией «Фанабет», а глобальным амбассадором, которой он является. Тренер заявлял, что контракт носит исключительно коммерческий и спортивный характер и не связан с политикой. Комментирует спортивный обозреватель «Бизнес FM». Бизнес FM.
9: Авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Возможно, все, что не делается, к лучшему. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Он, кстати, выразил сожаление в связи с тем, что с ним Итальянская федерация футбола не пыталась договориться. Хотя сейчас Манчини свободен. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже 3-0.
1: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес FM. Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал. Он уже называл всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном. В Петербурге пройдут рейды по поиску радикально настроенной молодежи. Начну с торговых центров. Сказано, постановление комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города выявлять опасную молодежь будут по одежде и аксессуарам, цитата, относящимся к неформальным социальным группировкам. Патрулировать молы будут совместно социальный центр «Контакт» и центр противодействия экстремизму. Организаторы мероприятия настаивают, что их главная задача не напугать молодежь, а провести беседу и предложить варианты полезного досуга. Продолжает мысль директора Петербургского городского центра социальных программ и профилактики социальных явлений среди молодежи «Контакт» Денис Еремин.
10: Зачастую мы видим и обращаем внимание на ситуации, когда в тех же самых торгово-развлекательных комплексах, в парках, в скверах, да, на улицах, около различных заведений присутствует молодежь, которая объективно не знает, чем ей заняться. И вот для того, чтобы молодежь имела возможность на бесплатной основе пользоваться всеми благами и возможностями, которые для них создаются в Санкт-Петербурге, наши специалисты выходят в контакт с ними, общаются и доводят до них информацию о том, чем бы они могли заниматься. И специалист подходит к ребятам, начинают с ними общаться на тему того, чем они занимаются, чем увлекаются, где они учатся, какие у них взгляды, какие у них намерения, какие у них вообще планы на дальнейшую жизнь. Исходя из этого диалога, уже помогает им построить свой где-то досуговый, где-то даже профессиональный путь. Цель не проверить молодого человека. Цель помочь молодому человеку в положительной социализации.
11: Какие ориентиры, как понять, что, например, именно эти дети экстремистски настроены?
10: Если мы говорим здесь о каких-то внешних признаках, то объективно скажу, что внешних признаков никаких нет. У многих есть убеждение о том, что молодой человек, ярко себя проявляющий, перекрасив волосы в яркий цвет, причисляет себя к какой-либо направленности, либо настроению. Однако это совершенно не так. Потому что молодежь сейчас самопроявляется, самореализуется. Молодежь в своем проявлении сейчас, они просто заимствуют что-либо не потому, что они склонны к этому, а где-то они что-то слышали, где-то они увидели видео, которое набрало несколько миллионов просмотров, и они подражают этим людям и хотят тоже добиться какого-то внимания к себе.
1: Денис Еремин, директор Петербургского городского центра «Контакт». Как сами петербуржцы отреагировали на подобную идею местных властей, рассказывает журналист «Бизнес-ФМ» Санкт-Петербург Максим Тихонов.
12: Отмечается, что в первую очередь внимание будет приковано к неформальной молодежи с радикальными взглядами. Не очень пока понятно, как эти взгляды будут отличать непосредственно визуально. Да? Упоминаются аксессуары и одежда выделяющиеся. Опять же, отмечается то, что нет цели наказывать, есть цели вовлечь в процесс работы по дерадикализации и некой такой конструктивной социализации подростков. У нас там регулярно в СМИ появляются новости с очередным там поджогом или еще чем-то, но буквально несколько дней назад задержали школьника за поджог двух релейных шкафов на железной дороге. Вроде как там, по данным силовиков, в телефоне нашли переписку, которая содержала подробную инструкцию по способу совершения преступления. И на этом фоне, конечно, как-то власти пытаются реагировать, как-то собираются усиливать работу со школами. Эксперты, которых сегодня мы опрашивали, говорят, что, наверное, да, какие-то шаги предпринимать нужно, дадут ли они эффект, видно будет уже в перспективе.
1: Максим Тихонов, журналист «Бизнес-ФМ» Санкт-Петербург, в том же документе отмечает, что первое полугодие в Петербурге более чем на четверть выросло число преступлений с участием несовершеннолетних. Одна из мер противодействия станет создание кибердружин, которые будут отслеживать подозрительную активность молодых людей в социальных сетях. В частности, выявлять деструктивное поведение, зацеперство и руферство. Такие кибердружины в Петербурге должны появиться до конца этого года.
6: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ПСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. Австралийский бизнесмен Клайв Палмер заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности. В 2012 году он затеял амбициозный проект. Решил создать полную функциональную копию знаменитого «Титаника» со всей его роскошью и помпезностью, после чего отправить лайнер с пассажирами по его историческому маршруту – Саутгемптон, Нью-Йорк. Единственное запланированное отличие нового «Титаника» от старого – в 3 раза большее количество спасательных шлюпок, чтобы уж точно хватило на всех. Что называется, на всякий случай. На момент проектирования стоимость лайнера оценивалась в 500 000 000 долларов. К этому дню расходы уже составили 1.5. Предполагается, что «Титаник-2» выйдет в рейс в 2027 году, если у Клайва хватит денег. Транжиры на Бизнес FM.
14: Наизусть. Зигмунд Фрейд.
13: В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно. И притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному.
14: Наизусть. На Бизнес FM.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом, что дальше? Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза: «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
13: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. Украинский дрон ударил по многоэтажному дому в Керчи. Пострадали 10 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в понедельник. По его данным, 3 человека госпитализированы, среди них один ребенок. Энергодар обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов в понедельник. Предварительно полное отключение продлится около суток, написал Пухов в своем канале в Максе. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирана, передает Bloomberg. По его словам, речь в разговоре также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Французские правоохранители 6 июля задержали 162 человека по подозрению в организации поджога на фоне охвативших страну масштабных лесных пожаров, заявил премьер республики Себастьян Лекарню. Он подчеркнул, что этот сезон стал для Франции беспрецедентным в плане пожаров. По его словам, с января в стране уже выгорело свыше 116 тысяч гектаров, а число зарегистрированных очагов пожаров превысило 13,5 тысяч. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек. 8 ранено, сообщил губернатор Силюсарик. Крым вновь частично остался без электричества. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать сортировочный центр «Валверес». Склад не был поврежден, уже возобновляет работу. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, а при более смелых действиях возрастает риск потерь, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами уходящего созыва. В числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку президент назвал укрепление обороны, решение соцзадач и поддержку экономики. Путин отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. Морской терминал КТК в Новороссийске возобновил прием отгрузку казахской нефти. Ранее работу приостанавливали после атак украинских дронов. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. Как и с кем договаривалась Астана о возобновлении работы КТК? Подробности на Business FM. Удмуртская республика этим утром отразила самую массовую атаку беспилотников за последнее время, заявил глава региона Александр Бричалов. В аэропорту Ижевска вводились ограничения, в городе останавливали движение общественного транспорта. В Сарапуле на юге Удмуртии дроны пытались атаковать сортировочный центр и логистический комплекс «Валберес». Склад не был поврежден, персонал эвакуировали. Комплекс приостанавливал работу, позднее ее возобновил. Об обстановке в городе говорят журналисты из Ижевска Анна Киршина.
18: Да, не только Сарапул, у нас вся Удмуртия сегодня так взбудоражена. Я нахожусь в столице Удмуртии, в Ижевске. У нас первый раз сирены включили примерно, то есть не было еще 7 утра, где-то примерно 6:30 утра было. И вообще за утро именно в Ижевске сирены включали 4 раза. Это прям, давно такого не было. Да и вообще, наверное, мне кажется, такого не было. И не только в столице Удмуртии, не только в Ижевске сирены звучали в разных районах, в том числе и в Сарапуле. Но те, кто живут в Сарапуле, они как раз и говорят о том, что были слышны взрывы. Видимо, работа ПВО, я так понимаю. Никто не пострадал, по крайней мере, об этом нам говорят наши власти. Собственно, в соцсетях никакой информации о пострадавших нет. Там эвакуировали работников склада маркетплейса. Ради безопасности их эвакуировали, и пресс-служба маркетплейса отметила, что никаких повреждений у них нет, никаких попаданий у них нет. Они это сделали для того, чтобы обезопасить своих сотрудников. У нас, конечно же, закрывали аэропорт, когда вся эта беспилотная опасность была, ограничивали движение общественного транспорта в Ижевске, в столице Удмуртии. И, собственно, пока действовал режим, транспорт стоял, и примерно где-то в 12 у нас произошла отмена сигнала беспилотной опасности. И Ижевский аэропорт тоже открыли примерно в это же время.
1: Анна Киршина, журналист из Ижевска. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек, пострадало еще 8. Местные жители в городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана, однако в ночь на воскресенье было неожиданно тихо, говорят местные жители. Об обстановке Евгений Перечук.
19: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
20: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на Дон, и старый порт недалеко, и новый тут тоже недалече.
21: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье. Вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо.
20: Суббота на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
21: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
20: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
21: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
20: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
19: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
19: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по 3 портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом президент заявил на встрече с депутатами в Большом Кремлевском дворце. Государственная дума 8-го созыва завершила свою работу. Путин отметил, что прошедшие 5 лет были сложными и крайне ответственными для России. Членом приоритетов бюджета на следующую 3-летку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Он отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. В ходе встречи Путин наградил спикера Госдумы Вячеслава Володина орденом за доблестный труд, а первого зампреда Нижней палаты Александра Жукова и главу Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Президент также заявил, что при более смелых действиях на поле боя возрастает риск потерь со стороны России, поэтому действовать нужно аккуратно, но настойчиво.
2: Конечно, вот раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, а смелее надо. Очень хочется. Возникает вопрос. Еще смелее. И здесь, так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
1: В ходе встречи с депутатами президент Путин также вручил почетные грамоты руководителям всех 5 думских фракций. Лидер «Единой России» Владимир Васильев после вручения с трибуны заявил, цитата, «за Путина, за победу, за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
22: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина, за победу, за Россию.
1: Чуть ранее, еще до встречи с президентом, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страну и противостоять попыткам врагов России посеять панику. На работу 8-го созыва Вячеслав Володин также завершил словами: «Россия, Путин, победа». Морской терминал КТК возобновил приемы, отгрузку нефти, сообщила Минэнерго Казахстана. Работу терминала у Новороссийска ранее приостанавливали в целях безопасности. С 17 июля несколько танкеров, перевозивших нефть в интересы Казахстана, были атакованы украинскими дронами близ инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. КТК – это основной экспортный путь нефти для Казахстана, при этом партнеры республики по проекту не только Россия, но и американские компании «Шеврон» и «ExxonMobil». Ранее газета «Wall Street Journal» сообщала, что после обращения главы «Шеврон» Майка Уирта, с которым у Трампа хорошие личные отношения, Белый дом предупредил Украину о недопустимости атак на работающие в интересах США суда в Черном море. Скорее всего, с этим и связано возобновление работы КТК, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Видимо, Украина пообещала Соединенным Штатам, что больше подобных ударов не будет. Хотя, опять же, мы видели, что и раньше подобное происходило. И когда Украина атаковала тоже танкеры, которые загружались на КТК, и нефть, в которых принадлежала компании «Шеврон», это было и в прошлом году, и также были атакованы после уже этого и выносные погружные устройства КТК. То есть после удара по танкеру в прошлом году Соединенные Штаты точно так же, они вызывали посла Украины в Госдеп, с ним проводили беседу воспитательную, но, тем не менее, уже после этого Украина била по выносным погружным устройствам. И это было осознанным ударом и так далее. Но, опять же, время покажет, насколько стороны далеки друг от друга. То есть тот факт, что Украина уже после подобных внушений все равно продолжала удары, он показывает, что они воспринимают удары по КТК именно как инструмент давления на Соединенные Штаты. Они пытаются выторговать у Соединенных Штатов взамен на обеспечение безопасности КТК какие-то бонусы финансирования, дополнительные санкции против России, поставка вооружений и так далее. И то же самое Украина делает в отношении европейцев, потому что среди акционеров КТК есть европейские компании, среди недропользователей, которые ведут добычу в Казахстане и сдают свою нефть в КТК, есть европейские компании. И Украина, нанося удары по КТК, она как раз-таки выступает с позиции силы, что вы мне должны что-то дать, чтобы я прекратила наносить удары по вашим экономическим интересам. Поэтому посмотрим, как тут будет развиваться ситуация, но сейчас вот этого сигнала со стороны США Украине, вероятно, достаточно для того, чтобы прежде всего судовладельцы, которые предоставляют свои танкеры для вывоза нефти из КТК, и страховые компании, чтобы они согласились возобновить эти погрузки.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Минэнерго Казахстана заявила, что дальнейшие операции на морском терминале КТК у Новороссийска будут осуществляться с учетом обстановки и требований безопасности. Ведомство подчеркнуло, что будет отслеживать ситуацию совместно с грузоотправителями и руководством КТК.
4: Реклама.
5: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
23: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
24: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-00-250-671.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Деньги.
27: Зона евро не первый монетарный союз. Например, франк КФА используется в 13 странах Африки, объединенных в 2 зоны. Западноафриканский валютный и экономический союз и Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество. Эксперты МВФ подсчитали, что в государствах, входящих в эти зоны, финансовая дисциплина и прозрачность выше, инфляция ниже, а внешние факторы наносят меньший ущерб экономике.
26: История денег на Business FM. Наизусть. Фридрих Ницше.
28: Зачастую мы отвергаем чье-то мнение только потому, что нам не нравится тон, в котором оно выражено.
26: Наизусть. На Business FM.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
29: У микрофона Сердар Авликулиев. Экономика России продолжает удерживать 4-е место в мире по паритету покупательной способности, а в Европе 1-е, заявил президент России Владимир Путин. Он в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы 8-го созыва. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди, сказал Путин на встрече. Минфин России внес в правительство законопроект об использовании сервисов оценки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ФНС России при осуществлении закупок. Эта мера упростит проверку участников закупок, отмечает ведомство. Роснедра зафиксировали рост числа заявок на геологическое изучение участков рассыпного золота после объявления об отмене с 1 сентября заявительного принципа выдачи лицензий. При этом в отношении углеводородов реакция недропользователей была более сдержанной. Об этом сообщил РИА Новости руководитель ведомства Олег Казанов. Если в 2023-2024 годах мы имели около 1500 заявок на рассыпное золото, то за 2025 год уже почти 3500, а первое полугодие 2026 свыше 2000. Рассказал Казанов. Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июне этого года уменьшился на 49 миллиардов рублей или на 4,8% до 980 миллиардов, сообщает сайт Банка России. В январе-июне этого года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 2,8% с 1,8 триллиона рублей на 1 января. Объем рынка ОФЗ в июне увеличился на 403 миллиарда или на 2% до 32 триллионов 964 миллиардов рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 июля сократилась до 3% с 3,2% на 1 июня. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 24, малооблачные осадки сегодня уже не ожидаются, ночью плюс 17, а завтра днем до 27 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, а вот уже в среду погода резко испортится, похолодает до плюс 18, будет облачно, временами дождь, но правда с четверга понемногу погода начнет улучшаться. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки. Об этом заявил Владимир Путин в разговоре с Николом Пашиняном. Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе армянской стороны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения Москвы и Еревана. Была подчеркнута необходимость скорейшего проведения референдума на предмет того, в какую сторону хочет идти Армения, вступить в Евросоюз или остаться в ЕАЭС, отметил Дмитрий Песков. Как сообщили в пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблему в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее в Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей и фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции, комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
4: Судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве. Они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротство сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть, но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
1: Аршалой Сунгдисян, журналист из Армении. На пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между странами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Собрать первоклассников в школу в Москве обойдется почти в 25 тысяч рублей. Это экспертные оценки, которые приводят столичные СМИ. Впрочем, даже в прошлом году опросы показывали, затраты в среднем вдвое больше этой цифры. Что о своих тратах говорят родители, а о ценах сами производители и сети, об этом Наталья Шашина.
6: Траты на сборы школьника, которые еще называют индексом рюкзака, цифра условная. Все зависит от брендов, требований школы, региона, да и просто количества того, что покупается. Например, в прошлом году опрос ВЦИОМ показывал, что в среднем семьи тратят на гардероб, канцелярию и учебники для ребенка 52 тысячи рублей. Для Москвы это 2,5 прожиточных минимума на ребенка. У москвички Леси Дудко младший сын в сентябре пойдет в 5 класс обычной столичной школы. Она только готовится к закупкам и ожидает, что самой затратной частью станут канцтовары.
7: Мы ходим, как правило, в дом книги. Ну, ребенок все-таки уже будет переходить в 5 класс. Ему хочется какие-то красивенькие ручки, красивенькие карандашики, те же ластики, там какие-то подставки. Для меня вот эта часть всегда самая затратная. Обязательно там сумка для сменной обуви мы покупаем. Покупаем пенал, туда очень много ручек, очень много карандашей, очень много ластиков. Это все теряется бесконечно и постоянно.
8: Модные тенденции какие-то обозначаются, которые тоже показывают. Кошельку могут ударить.
7: Ну, конечно, хотят, думают о том, что вот мне не просто футболку там обычную с Вайлдберриса, а мне вот футболку с каким-нибудь логотипом белую, чтобы я ее испачкал через 2 дня или через день. Ну, а мы, как родители, естественно, пытаемся найти какой-то консенсус и балансировать в этом во всем.
6: Пример того, что и в канцелярии ценового предела нет, то, что недавно геометрический набор для школьника выпустила Шанель. Сет из линейки, треугольника и транспортира в чехлах из телячьей кожи и с фирменным логотипом обойдется в 1350 долларов. Впрочем, в российских магазинах, где продаются канцтовары, цены на ручки, карандаши и тетради остались на уровне прошлого года, уверяет председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов Леонардо Борис Кац.
9: На текущий момент закупки в офлайн-магазинах специализированных по ценам стали выгоднее, чем на маркетплейсах. Это существенное кардинальное отличие по сравнению с прошлыми годами. Так устроен канцелярский рынок, что на нем был некоторый избыток предложения, и поэтому в этом году цены именно в магазинах не изменились. А вот на маркетплейсах за счет роста комиссий, за счет роста рисков, за счет роста стоимости логистики цены существенно выросли.
8: Ваши закупочные насколько выросли в этом году?
9: На текущий момент закупочные цены практически не вырастали. На ручки, на карандаши, на тетрадки цены совершенно точно не выросли.
6: Некоторые продавцы на Wildberries, впрочем, в последние несколько дней специально снижали цены, поскольку не могли вывести товар со складов маркетплейса. На цены давит и внимание антимонопольщиков. ФАС направила письмо в крупные сети, торгующие одеждой, канцтоварами и книгами, предлагая ограничить наценки. А есть ли рост у самих производителей? Вот что говорит Иван Милованов, глава компании «Ирми», которая производит детскую и подростковую одежду, в том числе школьную форму.
10: Поставщики все те же самые у нас были. Цену они тоже удержали. Относительно прошлого года наша продукция никак не подорожала. То есть в среднем в розничной сети и так и выходит, наверное, да. Средняя вещь, например, брюки 4000, там верха, наверное, 5-6 тысяч. Если полный комплект, они там 15 тысяч одежда, ну и плюс принадлежности и прочее.
6: Впрочем, есть и дополнительные затраты. Например, ежегодные сборы родительского комитета на подарки именинникам, чаепитие, экскурсии и поздравления учителям. По словам родителей, например, в Москве такие сборы варьируются в районе от 5 до 10 тысяч рублей в год. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Соболи вне санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов. Подробности в ближайшее время на бизнес-фэм. А сейчас, даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
11: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровок с водой. Доставщик звонит клиенту.
12: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
13: Да, я знаю, но вы обязаны поднять.
12: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, то мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
13: Я не буду спускаться.
11: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкусвилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из-под Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным. Тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
14: Заказ на 20 этаж. В доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже. Соответственно, лифтов нет. А тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
15: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
14: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решения за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье, силы.
11: В объяснениях «Вкусвилла» говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
16: «Вкусвилл» допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все. Точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решения и не реагирует сиюминутно на давление.
11: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
29: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Санкции против России начинают больно бить по экономике и соцсфере самой Европы, указал он. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон будет зарабатывать на Иране так же, как на нефти из Венесуэлы. «Мы получаем много денег, миллиарды и миллиарды долларов из Венесуэлы. То же самое произойдет и с Ираном», — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. На прошлой неделе Financial Times подсчитала, что в текущем году США получили более 13 миллиардов долларов от продажи венесуэльской нефти. Численность слонов в Мозамбике за 7 лет увеличилась более чем вдвое, с 9114 до 22718 особей. Об этом сообщил портал Club of Mozambique со ссылкой на результаты, проведенные в 2025 году национальной переписи крупных млекопитающих. Природоохранным ведомства связывают это со значительным снижением масштабов браконьерства, усилением охраны природных территорий и развитием трансграничного сотрудничества. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 20:30. А в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте.

0: Италия и Турция. Почему российское кино теряет позиции за рубежом? Подробности на Business FM. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнес-задачи. Валерий Убадоев продолжит.
1: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
2: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. Шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
1: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Анлим Варламова Дарья.
3: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
1: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
4: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, она выходит в первую роль, но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которые все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. Это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
1: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Елена Марчукова, Business FM.
0: Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивает как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
5: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
6: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию, что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было

0: выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить.
1: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
2: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италии и Греции заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
1: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
3: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть, если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
4: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
3: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают. Но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
1: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс-Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
5: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первые полгода отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более $3 миллионов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет, пишет «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бокомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен» на столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
6: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Наши комедии тоже никому не интересны. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел, он увидел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат... Сборы этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
5: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция. Замыкает пятерку стран-лидеров по бокс-офису российского кино Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Завитов.
7: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну, и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
8: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
7: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно, и, в общем-то, так несколько необычно. Обычно я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
5: Сергей Завитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. И, во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Эфиопский быр стал официальной валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли быр, что переводится как серебро. Валюты. На Бизнес ФМ. Особая пенсия. Персональные пенсии за особые заслуги перед государством в советское время назначались на трех уровнях – союзном, республиканском и местном. В конце 70-х годов их размер составлял 250, 160 и 140 рублей соответственно. Кроме того, персональные пенсионеры имели преимущества по медицинскому обеспечению и льготы по коммунальным платежам. В научной среде академики получали надбавку в 500 рублей в месяц, члены-корреспонденты – 400. Причем надбавка назначалась с момента получения звания и выплачивалась пожизненно, плюсуя сначала к зарплате, а затем к пенсии. Персональная пенсия кандидата в члены Политбюро составляла 400 рублей, члена Политбюро – 500. За номенклатурой, вышедшей на пенсию, сохранялись государственные дачи и машины с водителями. Первый секретарь любого обкома, уходя на заслуженный отдых, получал квартиру в Москве. Особая пенсия. На Бизнес ФМ. Знай меру. Шнур – это единица измерения объема древесины, популярная в Канаде и Соединенных Штатах. Это количество дров, которые помещаются в плотную и компактно сложенную поленницу глубиной 4 фута, высотой 4 фута и шириной 8 футов, то есть 128 кубических футов или 3,62 кубических метра. Знай меру на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Порше сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Бильд. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая компания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Аланья. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: В Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российский рынок акций закрыл понедельник уверенным ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2% с четвертью, закрепился на отметке 2213 пунктов. Главный драйвер инерции пятничного сюрприза от ЦБ, который, вопреки ожиданиям, снизил ключевую ставку до 14%. Инвесторы продолжают отыгрывать это решение, и на сцену вышли новые лидеры, металлурги, некоторые компании финсектора, а вот акции нефтяных компаний оказались под давлением. Причина цены на нефть. Брент ушла ниже $90 за баррель на фоне локального затишья на Ближнем Востоке. США рано приостановили взаимные удары, рынки закладывают возможные деэскалацию. При этом рубль немного снизился на торгах на 0,5% к юаню. К завершению торгов курс 11,55. Официальный курс доллара на вторник снизился на копейку до 78 рублей 2 копеек. Итоги торгов подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
11: В целом рынок, если мы говорим про акции, в первую очередь отторговался в плюсе. На самом деле продолжилось движение прошлой недели. Напомню, что в начале недели прошлой был некий такой технический отскок после падения сильного, и пятничное заседание ЦБ приятно, наверное, я бы сказал, удивило участников рынка, да, были заниженные ожидания и понижение ставки, отсутствие, несмотря на то, что да, кто-то говорит, что комментарий стал более жестким, но пресс-конференция Эльвиры Шахерезадовны была, в общем, достаточно такая ровная, и рынок как-то приободрился, начался рост, и сегодня мы, я бы сказал, что продолжили вот этот пятничный рост в российских акциях. Да, есть нефтянка, которая на фоне падения цен на нефть выглядела сегодня слабо, но если мы берем акции не нефтяного сектора, то там можно отметить, что тот же Сбер вырос на 2,3%, сильное движение показал Озон, Полюс вырос на 8%. Если говорить про рынок бондов, то здесь тоже небольшой, но рост. Основная его доля, конечно, разумеется, пришлась на прошлую пятницу, поэтому, в принципе, для российских инвесторов, особенно если они не сидели в нефтянке, то, в принципе, все было достаточно неплохо. Рубль остается на месте. Тут, наверное, надо ждать просто более сильного снижения ключевой ставки. Это будет главным триггером для того, чтобы российская валюта начала как-то снижаться относительно доллара, относительно юаня. Ну, а на мировых рынках, да, наверное, главное событие – это такое перемирие, возобновление переговоров между США и Ираном. Ну и, соответственно, нефтяные котировки на это прямо сильно отреагировали. Ниже $90 за баррель ушла Brent. WTI торгует в районе 82, поэтому здесь временный, пока что, да, выглядит как будто временный, но откат.
5: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Аналитики ждут сохранения позитива, но с оглядкой на нефть ожидают, что 28 июля около 6 вечера по Москве премьер Израиля встретится с президентом США Трампом. Как сообщил Нетаньяху, премьер-министр заявил, что в Вашингтоне он собирается поговорить с Трампом об Иране. Ну и также ожидает, что 28 числа Трамп встретится с Зеленским, который отправляется в США. На словах экспертов, рынок продолжает перекладываться между секторами. Это может поддержать дальнейшее восстановление. Главный вопрос, хватит ли драйверов для движения к 2250 пунктам. В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 23 года иностранная компания открылась больше, чем закрылась. Более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты, Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода части западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
12: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них – это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, условно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апрель текущего года это 16 тысяч компаний. Что касается географии, это в первую очередь Китай. Это более 58% из новых регистраций. Это страны СНГ, это Турция, Эмираты, Индия. Интересует электронная коммерция, розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, да, косметика, логистика.
13: Некоторые иностранные компании, они закрывались, и вот каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке, и с какими сложностями они могут столкнуться?
12: В России нет стабильной, долгоиграющей системы налогообложения. Мы со своей налоговой системой не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее, но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская, и, безусловно, она дороже, чем Китай, Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда, но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции к бизнесу, который приходит. Санкционный пакет продолжает нарастать, и часть бизнеса, наверное, не сможет задержаться надолго. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли, что касается именно глобальных компаний. Конечно же, сюда приходят не такие крупные глобальные компании, которые уже не так боятся санкций.
5: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. Сам по себе рекорд регистрации еще не означает, что отношение иностранного бизнеса к российскому рынку изменилось. А насколько устойчив нынешний приток, рассуждает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самеев.
14: Вряд ли можно говорить о том, что как-то принципиально изменилось отношение, в том числе, иностранного бизнеса к российскому рынку за последние 2-3 года. В целом тенденция та же. Тут и политические факторы превалирующие, хотя для кого-то из соображения финансового результата и конъюнктуры на рынке тоже, конечно, сказывается, потому что не все компании видят здесь хорошие перспективы. Главная сложность сейчас, это, конечно, увеличение потребительского спроса. Некоторые сегменты рынка достаточно сильно конкурентные, с низкой маржинальностью. Для кого-то оказалось, может быть, неожиданным, что спрос после определенного всплеска начал тормозиться и сейчас либо стагнирует, либо снижается. Это главные такие факторы. Ну и рост издержек, который весь бизнес получил за последний год, он достаточно сильный.
5: Павел Самеев, «Бизнес.Дром». По прогнозам эксперта, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке. Кроме того, Госдума одобрила продление упрощенной перерегистрации бизнеса в специальных административных районах до конца 2027 года.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Кинотуризм – это не только экскурсии по киностудиям и тематическим паркам. В первую очередь, это посещение локаций, где снимались известные фильмы и сериалы. Посмотреть на места, в которых играли знаменитые актеры, люди любили всегда. Но в отдельное направление туризма такие путешествия оформились в середине 90-х годов прошлого века, когда в Великобритании выпустили первую карту страны с отмеченными на ней местами съемок. Специалисты подсчитали, что появление того или иного района в кадрах известного фильма увеличивает местные доходы от туризма минимум на треть. Любители саги «Властелин колец» подняли ежегодный турпоток в Новую Зеландию, где снимался фильм, почти в два раза. А британский замок Алнвик, в котором снимали «Гарри Поттера», принес региону 9 миллионов туристических фунтов стерлингов после первого же фильма.
16: Кто
15: же отдых на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Business FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современные пространства в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы. И в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Украинский дрон ударил по многоэтажному дому в Керчи. Пострадали 10 человек, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в понедельник. По его данным, 3 человека госпитализированы, среди них один ребенок. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на регион природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70 потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее сообщалось, что 25 июля на область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши и повредил лес. Электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек. 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран напрямую через посредников попросил о встрече с американской стороной и подтвердил готовность провести переговоры для возможного заключения сделки. При этом Трамп добавил, что Вашингтон и Тегеран ведут хорошие переговоры, и далее будет видно, к чему они приведут. По его словам, есть высокий шанс на достижение результата, однако если этого не произойдет, США просто вернутся к ударам по Ирану. Россельхознадзор остановил ввоз в Россию через Белоруссию более 39 тысяч свежесрезанных роз из Армении по поддельным документам. Ограничение на поставки этой продукции действует с 22 мая. Как сообщает служба, автомобиль, перевозивший запрещенные к ввозу цветы, был задержан на Смоленской таможне. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону увеличилось до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Агарис. Он не поврежден, уже возобновил работу. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. В свою очередь, армянский премьер сказал, что референдум будет возможен только после того, как Ереван подаст официальную заявку на членство, сообщили в его канцелярии. При этом Пашинян попросил президента России решить вопросы, связанные с российскими ограничениями на армянский экспорт. О чем говорит этот звонок Пашиняна в Москву? И морской терминал КТК в Новороссийске возобновил прием и отгрузку казахской нефти. Ранее работу приостанавливали после атак украинских дронов. Казахстан заявлял о посягательстве на экономические интересы республики. Как и с кем договаривалась Астана о возобновлении работы КТК, подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. А в обстановке Евгений Перельчук.
19: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
20: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на дом, и старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
21: То, что касается вообще последних дней. Тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье. Вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо.
20: Суббота на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
21: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
20: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
21: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
20: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
19: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
19: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по 3 портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
18: И Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в разговоре с Николом Пашиняном. Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе армянской стороны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения Москвы и Еревана. Была подчеркнута необходимость скорейшего проведения референдума на предмет того, что в какую сторону хочет идти Армения, вступить в Евросоюз или остаться в ЕС, отметил Дмитрий Песков. Как сообщили в пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей, фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуй Сумгадисян.
0: Судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротство сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть. Но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
18: Аршалуй Сумгадисян, журналист из Армении. Пресс-службы армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между сторонами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. ВУЗы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит. Продолжит Ольга Кашинская.
2: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад, а всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений. 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление. Уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритетном порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
4: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде, поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует. И поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
2: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введении отдельных квот для олимпийцев. В том числе и Ран Хикс. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
1: По Москве у нас средний балл всех тех, кто подал заявление на бюджет, составляет 97,2. Это пока не окончательный балл. Понятно, что будет происходить конкурсная ситуация, кто-то будет отзывать заявление. Но 97,2 – это высокая планка. В прошлом году у нас была планка 95,44. У нас фиксируется значительный прирост олимпиадников. Если в прошлом году заявление олимпиадников было 543, то сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
2: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Самое большое зеркало с золотым покрытием общим диаметром 6,5 метров было изготовлено для телескопа Уэбба. Золото было выбрано из-за его максимальной эффективности, поскольку оно отражает около 99% инфракрасного излучения и превосходит в этом любой другой элемент таблицы Менделеева. Основной материал зеркал телескопа Уэбба – бериллий, а толщина золотой пленки на поверхности составляет всего около сотни нанометров. Общие затраты чистого золота составили всего 48 граммов. Это масса нескольких обручальных колец или мяча для гольфа. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сардар Улукулиев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России.
17: Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшая доля, 31%, пришлась на коммерческий сегмент, 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
18: В Москве сейчас плюс 23, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 17, завтра днем до плюс 27, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Резко похолодает в среду, до плюс 17 будет облачно, временами дождь, но уже с четверга погода постепенно начнет улучшаться, и в выходные вновь до 26-27 градусов тепла. «21.17» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Морской терминал КТК возобновил прием отгрузку нефти, сообщила Минэнерго Казахстана. Работу терминала у Новороссийска ранее приостанавливали в целях безопасности. 17 июля несколько танкеров, перевозивших нефть в интересах Казахстана, были атакованы украинскими дронами близ инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстан тогда назвал эти атаки недопустимым посягательством на экономические интересы республики. КТК – это основной экспортный путь нефти для Казахстана. При этом партнеры республики по проекту не только России, но и американские компании Chevron и ExxonMobil. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что после обращение главы «Шеврон» Майка Уирта, с которым у Трампа хорошие личные отношения, Белый дом предупредил Украину о недопустимости атак на работающие в интересах США суда в Черном море. Скорее всего, с этим и связано возобновление работы КТК, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Видимо, Украина пообещала Соединенным Штатам, что больше подобных ударов не будет. Хотя, опять же, мы видели, что и раньше подобное происходило. И когда Украина атаковала тоже танкеры, которые бы загружались на КТК, и нефть, в которых принадлежала компании «Шеврон», это было и в прошлом году, и также были атакованы после уже этого и выносные погружные устройства КТК. То есть после удара по танкеру в прошлом году Соединенные Штаты точно так же, они вызывали посла Украины в Госдеп, с ним проводили беседу воспитательную, но тем не менее уже после этого Украина била по выносным погружным устройствам. И это было осознанным ударом и так далее. Но опять же, время покажет, насколько стороны далеки друг от друга. То есть тот факт, что Украина уже после подобных внушений все равно продолжала удары, он показывает, что они воспринимают удары по КТК именно как инструмент давления на Соединенные Штаты. Они пытаются выторговать у Соединенных Штатов взамен на обеспечение безопасности КТК какие-то бонусы финансовые, дополнительные санкции против России, поставка вооружений и так далее. И то же самое Украина делает в отношении европейцев, потому что среди акционеров КТК есть европейские компании, среди недропользователей, которые ведут добычу в Казахстане и сдают свою нефть в КТК, есть европейские компании. И Украина, нанося удары по КТК, она как раз-таки выступает с позиции силы, что вы мне должны что-то дать, чтобы я прекратила наносить удары по вашим экономическим интересам. Поэтому посмотрим, как тут будет развиваться ситуация, но сейчас вот этого сигнала со стороны США Украине, вероятно, достаточно для того, чтобы прежде всего судовладельцы, которые предоставляют свои танкеры для вывоза нефти из КТК, и страховые компании, чтобы они согласились возобновить эти погрузки.
18: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности Минэнерго Казахстана, заявила, что дальнейшие операции на морском терминале КТК у Новороссийска будут осуществляться с учетом обстановки и требований безопасности. Ведомство подчеркнуло, что будет отслеживать ситуацию совместно с грузоотправителями и руководством КТК. Собрать первоклассников в школу в Москве обойдется почти в 25 тысяч рублей. Это экспертные оценки, которые приводят столичные СМИ. Впрочем, даже в прошлом году опросы показывали затраты в среднем вдвое больше этой цифры. Что о своих тратах говорят родители, о ценах сами производители и сети, об этом Наталья Шашина.
9: Траты на сборы школьника, которые еще называют индексом рюкзака, цифра условная. Все зависит от брендов, требований школы, региона, да и просто количества того, что покупается. Например, в прошлом году опрос в ЦИОМ показывал, что в среднем семьи тратят на гардероб, канцелярию и учебники для ребенка 52 тысячи рублей. Для Москвы это 2,5 прожиточных минимума на ребенка. У москвички Леси Дудко младший сын в сентябре пойдет в 5 класс обычной столичной школы. Она только готовится к закупке и ожидает, что самой затратной частью станут канцтовары.
10: Мы ходим, как правило, в дом книги. Ну, ребенок все-таки уже будет переходить в 5 класс. Ему хочется какие-то красивенькие ручки, красивенькие карандашики, те же ластики, там какие-то подставки. Для меня вот эта часть всегда самая затратная. Обязательно там сумка для сменной обуви мы покупаем. Покупаем пенал, туда очень много ручек, очень много карандашей, очень много ластиков. Это все теряется бесконечно и постоянно.
11: Модные тенденции какие-то обозначаются, которые тоже по кошельку могут ударить.
10: Ну, конечно, хотят, думают о том, что вот мне не просто футболку там обычную с Вайлдберриса, а мне вот футболку с каким-нибудь логотипом белую, чтобы я ее испачкал через 2 дня или через день. Ну, а мы, как родители, естественно, пытаемся найти какой-то консенсус и балансировать в этом во всем.
9: Пример того, что и в канцелярии ценового предела нет, то, что недавно геометрический набор для школьника выпустила Шанель. Сет из линейки, треугольника и транспортира в чехлах из телячьей кожи и с фирменным логотипом обойдется в 1350 долларов. Впрочем, в российских магазинах, где продаются канцтовары, цены на ручки, карандаши и тетради остались на уровне прошлого года, уверяет председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
23: На текущий момент закупки в офлайн-магазинах специализированных по ценам стали выгоднее, чем на маркетплейсах. Это существенное кардинальное отличие по сравнению с прошлыми годами. Так устроен канцелярский рынок, что на нем был некоторый избыток предложения, и поэтому в этом году цены именно в магазинах не изменились, а вот на маркетплейсах за счет роста комиссий, за счет роста рисков, за счет роста стоимости логистики цены существенно выросли.
11: Ваши закупочные насколько выросли в этом году?
23: На текущий момент закупочные цены практически не вырастали. На ручки, на карандаши, на тетрадки цены совершенно точно не выросли.
9: Некоторые продавцы на Wildberries, впрочем, в последние несколько дней специально снижали цены, поскольку не могли вывести товар со складов маркетплейса. На цены давит и внимание антимонопольщиков. ФАС направила письмо в крупные сети, торгующие одеждой, канцтоварами и книгами, предлагая ограничить наценки. А есть ли рост у самих производителей? Вот что говорит Иван Милованов, глава компании «Ирми», которая производит детскую и подростковую одежду, в том числе школьную форму.
24: Поставщики все те же самые у нас были. Цену они тоже удержали. Относительно прошлого года наша продукция никак не подорожала. То есть в среднем в розничной сети и так и выходит, наверное, да. Средняя вещь, например, брюки 4000, там верха, наверное, 1500-6000. Если полный комплект, они там 15 тысяч одежда, ну и плюс принадлежности и прочее.
9: Впрочем, есть и дополнительные затраты. Например, ежегодные сборы родительского комитета на подарки именинникам, чаепития, экскурсии и поздравления учителям. По словам родителей, например, в Москве такие сборы варьируются в районе от 5 до 10 тысяч рублей в год. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
18: Даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
25: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровок с водой. Доставщик звонит клиенту.
26: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
27: Да, я знаю, что вы обязаны поднять.
26: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
27: Я не буду спускаться.
25: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкусвилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает. И могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным, тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
5: Заказ на 20 этаж, в доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже, соответственно, лифтов нет, а тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
12: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
5: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на это, сберечь свое здоровье, силы.
25: В объяснениях Вкусвилла говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
13: Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все. Точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решение и не реагирует сиюминутно на давление.
25: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. В Белгородской области в результате последних ударов беспилотников один человек погиб, еще двое ранены, сообщил региональный оперштаб. В понедельник с 8 до 20 часов российское ПВО уничтожило 182 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 11 регионами, а также Азовским и Черным морями. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По его словам, речь в разговоре также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Трамп выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Премьер Ирака Али Аз-Зейди поручил органам безопасности расследовать заявление Минобороны Саудовской Аравии относительно нанесения ударов беспилотниками по королевству, запущенными с иракской территории. Некоторое время назад Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что системы ПВО королевства перехватили несколько дронов, направленных с территории Ирака в сторону саудовских нефтяных объектов.
17: Экс-глава ФИДЕ Кирсан Элимжинов объявил об уходе из шахмат. Он сообщил Коммерсанту, что не только отказался от участия в выборах главы организации, но и вовсе решил завершить работу в этой сфере, заняться собственными проектами. Ранее от участия в выборах главы ФИДЕ отказался ее действующий руководитель Аркадий Дворкович. Как отмечает Коммерсант, в связи с этим впервые более чем за 30 лет организацию возглавит не российский представитель. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 21.30, студия Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, а при более смелых действиях возрастает риск потерь, заявил Владимир Путин на встрече с депутатами уходящего созыва. В числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку президент назвал укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики. Путин отметил, что есть риски роста инфляции, но финансово-экономическая система России устойчива. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Соболев вне санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Как можно оценивать такое исключение? Что значит для российского и европейского мехового бизнеса? Подробности на Бизнес ФМ. Владимир Путин заявил, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво. Об этом президент заявил на

0: Открою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо.
1: Очень хочется.
0: Возникает вопрос. Еще смелее? И здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся.
2: В ходе встречи с депутатами президент Путин также вручил почетные грамоты руководителям всех 5 думских фракций. Лидер «Единой России» Владимир Васильев после вручения с трибуны заявил, цитата, «за Путина, за победу, за Россию». После этих слов депутаты аплодировали стоя.
3: Я бы хотел сейчас выразить это, насколько смогу, коротко. Я хочу предложить нам всем сейчас пожелать успехов нашему президенту, который объединил нас всех. За Путина, за победу, за Россию.
2: Чуть ранее, еще до встречи с президентом, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с призывом бороться за страной и противостоять попыткам врагов России посеять панику. И работу 8-го созыва Вячеслав Володин также завершил словами: «Россия, Путин, победа». Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужными, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
4: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
5: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся ненужны. Шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
4: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Анлим Варламова Дарья.
6: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрывают очень много фирм франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
4: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ помощником Колабис Сергей Козлов.
7: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, она выходит в первую роль, но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. Это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
4: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрение России компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий

0: Адольф Михаил Лапушкин, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Мех Соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивает как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
2: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
3: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России, и напрямую в ЕС отправить.
2: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
4: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италии и Греции заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
2: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Бизнес ФМ менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
5: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50%. То есть, если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
6: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
5: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают, но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
2: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс-Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: КАМАЗ передумал уходить на четырехдневную рабочую неделю. Число заказов растет, это позволит предприятию продолжить работу в режиме полной пятидневной рабочей недели, как минимум до октября, говорится в сообщении компании. Изначально перевод на четырехдневку был прописан в начале лета приказом гендиректора КАМАЗа Сергея Кагугина на фоне слабого рынка грузовиков. Однако в связи с возросшим количеством заказов мы должны сейчас активно работать, поэтому отпуск вместо ранее планировавшихся трех недель составит традиционные две недели, отметил Кагугин и добавил, что рост заказов дает руководству повод для осторожного оптимизма по динамике продаж во второй половине 2026 года. А вот это уже сомнительное заявление, считает автоэксперт Артем Бабцов.
7: На самом деле, по цифрам мы видим, что никакого значительного восстановления рынка не происходит. У нас уже доступна статистика за первое полугодие. Там рост наблюдается исключительно такой косметический, и то надо понимать, что это рост к низкой базе прошлого года. То есть в прошлом году рынок был абсолютно на дне. И в чем прав господин Коглогин? В том, что да, по сравнению с прошлым годом намечается тенденция восстановления рынка, но, еще раз, прошлый год — это абсолютное дно рынка. Сравнивать с ним — это все равно, что сравнивать средние температуры по моргу. И отталкиваться от этих цифр можно только в свете того, чтобы наблюдать динамику. Но завод вообще планово рассчитан на выпуск вдвое, а то и где-то втрое большего количества грузовиков, чем сейчас производит. И если какая-то стабилизация и рост уверенного количества заказов и наблюдается на КАМАЗе, то предполагаю, что это исключительно в рамках госконтрактов, которые, конечно, в первую очередь заточены под СВО. Потому что коммерческий сегмент восстанавливается там буквально на 10-15% к прошлому году, и это все равно в цифрах очень и очень мало. Так что можно сказать, что рынок наш не выздоравливает, рынок наш, может быть, там отошел от предсмертного состояния. Рынок, кстати, легковых автомобилей здесь точно так же, а рынок автобусов даже еще и хуже, кстати говоря. Но про стабилизацию какой-то речи не идет. Очевидно, что КАМАЗ просто как основной, наверное, исполнитель госзаказов, но прежде всего для нужд СВО, может себя чувствовать чуть лучше, поскольку, видимо, потребности там у государства растут, и оно щедро это финансирует. Но в любом случае можно порадоваться за КАМАЗ, что ему не нужно уходить на сокращенную неделю рабочую, или как АвтоВАЗу устраивать корпоративный общий отпуск, поскольку любой простой, любое сокращение рабочего времени для любого предприятия — это плохо. Предприятие ничего в этом случае на самом деле не экономит, поскольку это время оно все равно сотрудникам оплачивает, но оно при этом недовыпускает продукцию.
1: Артем Бабцов, автоэксперт. Как наметили в КАМАЗе, среднесуточный темп производства составит 160 машинокомплектов.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Михаил Булгаков. Вторая свежесть. Вот что за вздор? Свежесть бывает только одна, первая. Она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая. Наизусть. На Бизнес FM. Все золото мира. Одним из самых удачливых старателей сибирской золотой лихорадки был купец Гаврила Машаров из Канска. Он обладал удивительным чутьем на золотые россыпи и открыл их в общей сложности более сотни. Разбогатев, купец заказал себе у петербургских ювелиров медаль из чистого золота со своим изображением и надписью «Гаврила Машаров – император всея тайги». Носить ее не стал, поскольку она весила около 5 килограммов, но поставил в доме в красном углу. В 1836 году затеял в тайге строительство своей резиденции с обязательным дворцом, семиглавым каменным собором, оранжереей с ананасами и фабрикой бархата. Влез в долги, а потерявшие терпение кредиторы заперли Машарова в подвале его же дворца до приезда пристава из губернского центра. По легенде, купец пытался выбраться из подвала, сделав подкоп, но промок, простудился и вскоре скончался. Все золото мира на Бизнес FM. компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
2: Positive Technologies успешно отчитал за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель. Производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая Алания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Российский рынок акций закрыл понедельник уверенным ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 2% с четвертью, закрепился на отметке 2213 пунктов. Главный драйвер инерции пятничного сюрприза ЦБ, который, вопреки ожиданиям, снизил ключевую ставку до 14%. Инвесторы продолжают отыгрывать это решение, и на сцену вышли новые лидеры, металлурги, некоторые компании финсектора, а вот акции нефтяных компаний оказались под давлением. Причина – цены на нефть. Brent ушла ниже $90 за баррель на фоне локального затишья на Ближнем Востоке. США рано приостановили взаимные удары, рынки закладывают возможную деэскалацию. При этом рубль немного снизился на торгах на 0,5% к юаню. К завершению торгов курс 11,55. Официальный курс доллара на вторник снизился на копейку до 78 рублей 2 копеек. Итоги торгов подводит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
10: В целом рынок, если мы говорим про акции, в первую очередь торговался в плюсе. На самом деле продолжилось движение прошлой недели. Напомню, что в начале недели прошлой был некий такой технический отскок после падения сильного и пятничного заседание ЦБ. Приятно, наверное, я бы сказал, удивило участников рынка, да, были заниженные ожидания и понижение ставки, отсутствие, несмотря на то, что, да, кто-то говорит, что комментарий стал более жестким, но пресс-конференция Эльвиры Шахерзадовны была, в общем-то, достаточно такая ровная, и рынок как-то приободрился, начался рост, и сегодня мы, я бы сказал, что продолжили вот этот пятничный рост в российских акциях. Да, есть нефтянка, которая на фоне падения цен на нефть выглядела сегодня слабо, но если мы берем акции не нефтяного сектора, то там можно отметить, что тот же Сбер вырос на 2,3%, сильное движение показал Озон, Полюс вырос на 8%. Если говорить про рынок бондов, то здесь тоже небольшой, но рост. Основная его доля, конечно, изменится, пришлась на прошлую пятницу, поэтому, в принципе, для российских инвесторов, особенно если они не сидели в нефтянке, то, в принципе, все было достаточно неплохо. Рубль остается на месте. Тут, наверное, надо ждать просто более сильного снижения ключевой ставки. Это будет главным триггером для того, чтобы российская валюта начала как-то снижаться относительно доллара, относительно юаня. Ну, а на мировых рынках, да, наверное, главное событие – это такое перемирие, возобновление переговоров между США и Ираном. Ну и, соответственно, нефтяные котировки на это прямо сильно отреагировали. Ниже $90 за баррель ушла Brent, WTI торгует в районе 82, поэтому здесь временный, пока что, да, выглядит как будто временный, но откат.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». Аналитики ждут сохранения позитивного позитивно с оглядкой на нефть, ожидает, что 28 июля около 6 вечера по Москве премьер Израиля встретится с президентом США Трампом. Как сообщил Нетаньяху, премьер-министр заявил, что в Вашингтоне он собирается поговорить с Трампом об Иране. Ну и также ожидает, что 28 числа Трамп встретится с Зеленским, который отправляется в США. А по словам экспертов, рынок продолжает перекладываться между секторами. Это может поддержать дальнейшее восстановление. Главный вопрос, хватит ли драйверов для движения к 2250 пунктам. В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранных компаний открылось больше, чем закрылось. Более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты, Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода части западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
11: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, на апрель 2022 года. Общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апреле текущего года это 16 тысяч компаний. Что касается географии, это в первую очередь Китай, это более 58% из новых регистраций. Это страны СНГ, это Турция, Эмираты, Индия. Интересует электронная коммерция, розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, да, косметика, логистика.
12: Некоторые иностранные компании, они закрывались. Вот каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
11: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения. Мы со своей налоговой системой не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее. Но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская. И, безусловно, она дороже, чем Китай, Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда. Но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции к бизнесу, который приходит. Санкционный пакет продолжает нарастать, и часть бизнеса, наверное, не сможет задержаться надолго. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись, и ушли, что касается именно глобальных компаний. Конечно же, сюда приходят не такие крупные глобальные компании, которые уже не так боятся санкций.
1: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. Сам по себе рекорд регистрации еще не означает, что отношение иностранного бизнеса к российскому рынку изменилось. А насколько устойчив нынешний приток, рассуждает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самеев.
13: Вряд ли можно говорить о том, что как-то принципиально изменилось отношение, в том числе, иностранного бизнеса к российскому рынку за последние 2-3 года. В целом, тенденция та же. Тут и политические факторы превалирующие, хотя для кого-то из соображения финансового результата и конъюнктуры на рынке тоже, конечно, сказывается, потому что не все компании видят здесь хорошие перспективы. Главная сложность сейчас, это, конечно, увеличение потребительского спроса. Некоторые сегменты рынка достаточно сильно конкурентные с низкой маржинальностью. Для кого-то оказалось, может быть, неожиданным, что спрос после определенного всплеска начал тормозиться и сейчас либо стагнирует, либо снижается. Это главные такие факторы. Ну и рост издержек, который весь бизнес получил за последний год, он достаточно сильный.
1: Павел Самеев, «Бизнес-Дром». По прогнозам эксперта, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке. Кроме того, Госдума одобрила продление упрощенной перерегистрации бизнеса в специальных административных районах до конца 2027 года.
14: Наизусть. Зигмунд Фрейд.
15: Главный психологический признак сна – не потребность в отдыхе, а потеря интереса к миру. Ведь наше отношение к миру, в который мы так неохотно пришли, несет с собой в том числе и невозможность выносить его непрерывно.
14: Наизусть. На Бизнес FM.
16: Между делом с Кирой Альтман.
17: Потребности и желания.
16: что зачем следует. Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят. Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
17: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии, Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно. Но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
16: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 миллиона 426 тысяч 130 человек, в том числе 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вузон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил Максканале губернатор области Юрий Слюса. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают постановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции. Против Ирана. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставке среднеуровневых чипов. А что это значит для России?
1: И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
20: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
21: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на Дон, и старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
22: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье, вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
21: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
22: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
21: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
22: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
21: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
20: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
20: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по 3 портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Business FM.
1: Американские производители микросхем потеряли $1 триллион капитализации из-за Китая. Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал производство микросхем на собственных литографических машинах. Как сообщает Clash Report, шанхайская компания, получившая государственную поддержку, начала ограниченное серийное производство первых в Китае отечественных литографических систем глубокого ультрафиолетового диапазона. Эти установки могут поддерживать производство чипов класса 7 нанометров с использованием многократной экспозиции. Такие чипы используются в основном для производства смартфонов, а также для разработки разработок в сфере ИИ, говорят эксперты. Однако издание отмечает, что китайские установки все еще уступают аналогам нидерландского производителя ASML по производительности, точности и надежности. Комментируется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
0: Монополия разрушена, но она была сделана очень интересным образом. Все лаборатории и разработки, это была совместная глубокая интеграция работы научных исследовательских институтов США и компаний типа Intel, Apple, Nvidia и далее по списку. Потому что нельзя говорить о том, что ASML оборудование делают голландцы. Нет, это американский продукт, который позволили голландцам делать. Вот обязательство, что большинство заводов по производству размещается в США. Китаю удается сократить разрыв. Причем у них довольно давно уже появились первые процессоры на 7 нанометров. Сейчас говорится уже более открыто о том, что они это поставили на серию, данную технологию. По факту, теперь можно говорить о интересном моменте. Если ранее, допустим, Советский Союз и потом уже Россия после Советского Союза, они попадали под ограничения, экспортные ограничения США, когда запрещалось поставлять оборудование передовых технорм, закупать в товарных количествах, вообще хоть каких-либо количествах, то сейчас, если китайцы это все нарастят, они могут начать это продавать, и страны, которые не заинтересованы в монополии США, могут начать попытаться покупать данное оборудование, просто если китайцы продадут. Но, скорее всего, они будут обязывать это покупать оборудование под очень интересные условия, а именно, это оборудование покупается при условии, что завод по производству микросхем строят китайцы из китайского оборудования, там все китайское и на китайские кредиты. Только в таком случае они могут продать и то не самое передовое. Скорее всего, мощности будут такие, что будет едва хватать на внутреннее потребление, не говоря уже про продажу на экспорт.
1: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Первые сообщения о разработке Китаем такого оборудования появились еще в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times сообщала, что крупнейший производитель чипов КНР СМИК приступит к активному использованию собственного оборудования не ранее 2027 года. А полностью освоить производство микросхем Китай сможет только к 2028-2030 годам, предполагало агентство Рейтер. Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. А через нейросеть девушка сгрузила в DeepSeek ряд служебных документов с учета грубым нарушением. Для чего и как часто сотрудники отправляют такие файлы в нейросети? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит, продолжит Ольга Кашинская.
3: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад. А всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений в 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритетном порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
4: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде, поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует, и поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4 тысячи. 1000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
3: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введении отдельных квот для олимпийцев. В том числе и Ран Хикс. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
5: По Москве у нас средний балл всех тех, кто подал заявление на бюджет, составляет 97,2. Это пока не окончательный балл. Понятно, что будет происходить конкурсная ситуация, кто-то будет отзывать заявление. Но 97,2 – это высокая планка. В прошлом году у нас была планка 95,44. У нас фиксируется значительный прирост олимпиадников. Если в прошлом году заявление олимпиадников было 543, то сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
3: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Золотая коллекция Британского музея собрана практически со всего мира. Одним из самых любопытных ее экспонатов считается модель персидской колесницы периода Ахеменидов. Этот макет из золота размером примерно 8 на 20 сантиметров довольно точно и детально копирует боевую колесницу персидской армии 4 века до нашей эры. В упряжке 4 лошади, на самой колеснице возничий с вожжами в виде золотых нитей и вторая более крупная человеческая фигура, вероятно, полководец. Все это часть амударинского клада, который был найден в 1877 году в развалинах городища в Древней Бактрии на территории современного Таджикистана. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Абликулеев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев.
6: Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшая доля 31% пришлась на коммерческий сегмент 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Корпоративная тайна становится явной. Топ-менеджера московской инженерной компании уволили из-за переписки с DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости. Работодатель обвинил ее в разглашении корпоративной тайны. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Претензий к бывшему топ-менеджеру у компании было много. В числе прочего, она пересылала корпоративные документы на свою личную электронную почту, пользуясь функцией скрытой копии. Кроме того, ряд отчетов сотрудница загружала в китайскую нейросеть DeepSeek. Все это, по мнению работодателя, классифицируется как разглашение коммерческой тайны. И суд с этим согласился. Правда, к сотруднице были и другие вопросы. Например, банальное невыполнение плана продаж. Тем не менее, проблема использования искусственного интеллекта в рабочих процессах и потенциальных рисков, связанных с этим, сейчас стоит очень остро. Продолжит партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
7: Сейчас мы на самом пике вот этого вопроса. До этого компании мало озадачивались тем, чтобы внутри регулировать использование искусственного интеллекта. В основном все это пускалось на самотек. Очень высокий процент shadow use, так называемого теневого использования искусственного интеллекта в компаниях, то есть когда люди используют, но руководство не знает об этом или делает вид, что не знает. Как будто это серая зона, которая вообще никак не регулировалась и не регулируется. Наше общение с людьми в компаниях, которые применяют искусственный интеллект, показывает следующее. Они говорят, политики, внутренние регламенты, декларации вводить нужно, но как только будут реальные кейсы утечек или регулирование на уровне закона, я думаю, что осенью и зимой будут регламенты и регулирующая нормативка, и мы все будем вынуждены жить в категориях, когда декларации или регламенты использования искусственного интеллекта внутри компании появятся у всех или почти у всех. Сейчас это частная инициатива, распространенная только среди совсем крупных компаний, средних и мелких непопулярная.
3: Хотя и в крупных компаниях на первых порах случались утечки. Например, в 2023 году сразу трое сотрудников Samsung слили нейросети ChatGPT внутренние данные компании. Среди них были и фрагменты кода, и протоколы совещаний. Только после третьего подобного инцидента компания ограничила использование генеративного ИИ в рабочих процессах. Но вернемся к России. За прошлый год объем чувствительных данных компаний, загруженных в нейросети, вырос в 30 раз. При этом больше 60% компаний свою политику в отношении нейросетей никак не формализовали. Все это может оказаться критичным, например, для узкоспециализированного бизнеса. Нейросеть вполне способна выдать конкурентам внутреннюю информацию с прямой ссылкой на саму компанию, подчеркивает основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад» и компании «Стратегия 360» Антон Филонов.
8: Внедрение в бизнес искусственного интеллекта и стоит намного дороже, чем просто использование готовых решений, потому что нужно разворачивать его в закрытом контуре. Во всех моих компаниях есть закрытый контур, где мы обрабатываем информацию, но если я и пользуюсь какими-то общими языковыми моделями, то я точно не засовываю туда свои показатели, финансовые данные, финансовые показатели, не обрабатываю юридическую информацию, потому что это все чаще всего нарушает даже договор с твоими подрядчиками. Первоначально нужно обучить людей пользоваться им и объяснить, что у тебя есть инструмент в открытом доступе, у тебя есть инструмент в закрытом доступе. Решай, пожалуйста, вот такие задачи на наших серверах, а задачи, которые общие, написание текстов, промо-постов, создание фотографий, это все можно делать в открытом доступе.
3: Внутренние данные компании сотрудники загружают в нейросети повсеместно, подтверждает основатель студии ИИ Фокина.ai Дарья Фокина.
9: Одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается моделировать DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет.
2: Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через e-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом.
3: Как говорят эксперты, проблему вполне можно решить при помощи распространенных систем предотвращения утечек данных DLP. Их можно настроить, например, на отдельные слова-триггеры. При этом работодатели признают, что без использования искусственного интеллекта, особенно в рутинных задачах, сотрудник попросту проигрывает в эффективности. Так что здесь работает золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
1: А даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
10: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровых с водой. Доставщик звонит клиенту.
11: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
12: Да, я знаю, что вы обязаны поднять.
11: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
12: Я не буду спускаться.
10: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкус Вилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным. Тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
24: Заказ на 20 этаж. В доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже, соответственно, лифтов нет. А тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
25: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
24: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье, силы.
10: В объяснениях «Вкусвилла» говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
26: «Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все. Точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решение и не реагирует сиюминутно на давление.
10: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет». Об этом он сам сообщил в соцсетях. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост, комментирует спортивный обозреватель Business FM.
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который приводил команду к победе на чемпионате Европы. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Андреа Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал и назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота», а в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Когда мне было 14, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его. Но когда мне исполнился 21 год, я был изумлен, насколько этот человек поумнел за последние 7 лет. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Энергодар обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов во второй половине дня понедельника. Предварительно полное отключение продлится около суток, отметил Пухов. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По словам Трампа, речь также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Сенате США уже во вторник может пройти первое голосование по адским санкциям против России. Республиканцы рассчитывают принять законопроект к концу недели, но часть сенаторов-демократов против положения, которое расширяет полномочия Трампа по применению пошлин. Все это на фоне визита Зеленского в США и его встречи с Трампом. Но сам Трамп больше обеспокоен законом о спасении Америки. Комментарий Георгия Буфта. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС. Максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Сам армянский премьер заявил о возможности референдума только после подачи заявки на членство в ЕС. При этом Пашинян просил президента России решить вопрос ограничений на армянский экспорт. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужными, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Подробности на Business FM. Сенат США хочет ускорить процесс принятия законопроекта об ужесточении санкций против России. Того самого, с автором которого стал ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в Россию список экстремистов и террористов. Во вторник Верхняя палата Конгресса проведет предварительное процедурное голосование по документу, сообщает Punchbowl News. Издание отмечает, что руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой и сократить время дебатов, чтобы перейти к окончательному рассмотрению документа уже к концу недели. Трамп потребовал от Сената не уходить на каникулы, но по другому поводу пока не будет принят закон о спасении Америки. Документ требует, чтобы избиратель при регистрации на федеральные выборы лично предъявлял документальные подтверждения гражданства США. Зачем Трампу позарез нужен с

0: Но у половины американцев, у замужних женщин, свидетельство о рождении часто не совпадает с текущими документами. Таких в стране почти 70 миллионов, и им придется пройти по всей цепочке смены имени или дать письменное заявление под присягой. Правда, пока федеральный закон буксует, республиканские штаты действуют самостоятельно. За последние месяцы законы в духе Safe Act приняли Флорида, Южная Дакота и Юта. Трамп рассчитывает, что ужесточение доступа к регистрации сработает против электората демократов, молодежи, надменьшинств и малоимущих. Но он может ошибаться в своих расчетах. Арифметика не так однозначна. Республиканский электорат в последнее время заметно постарел. Там много пожилых сельских избирателей, для которых поездка с бумагами в администрацию округа – это реальный барьер. Любопытно также, что голосующие за республиканцев женщины вдвое чаще либералок-демократок берут фамилию мужа. Так что для них проблема несовпадения документов стоит острее. Ну и, наконец, политтехнологи вообще сомневаются, что жесткие правила идентификации могут менять итоги выборов. Влияние на явку может измеряться долями процента. При этом затеянная Трампом бюрократическая канитель может ударить рикошетом по его же партии, вызвав раздражение лояльных избирателей. Юридическая почва под законом тоже довольно зыбкая. Конституция делегирует идентификацию избирателей штатам. Если Safe Act станет законом, то до Верховного суда он точно дойдет раньше, чем до избирательных участков. Трамп, однако, хочет успеть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда решится, кто следующие два года контролирует обе палаты. Посему он уже объявил Safe Act своим приоритетом номер один, посвятил ему телеобращение в прайм-тайм, а в послании о положении страны он ранее утверждал, что демократы выигрывают выборы только жульничеством. Быстро протолкнуть закон, однако, ему будет трудно. Зато на какое-то время, возможно, внимание отвлечено от законопроекта Грэма Блюменталя о новых санкциях против России. Трамп его пока не назвал в числе главных приоритетов. Судя по всему, там продолжается закулисный торг вокруг полномочий Белого дома вводить или не вводить санкции по своему усмотрению, а не в порядке обязывающего законодательства.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Как сообщили пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей и фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
2: Судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротство сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть, но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
1: Аршалу 80.

0: Журналист из Армении. В пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между странами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
1: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
2: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны. Шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
1: Диасофт — это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Анлим Варламова Дарья.
3: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
1: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков — это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
4: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, она выходит в первую роль, но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. Это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
1: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Елена Марчукова, Business FM.
0: В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранная компания открылась больше, чем закрылась. А более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты и Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
5: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, посмотреть, что, например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апреле текущего года это 16 тысяч компаний. Интересует электронная коммерция, розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, косметика, логистика.
6: Каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
5: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения. Мы со своей налоговой системой не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее, но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская, и, безусловно, она дороже, чем Китай, Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда, но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли.
0: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. По прогнозам экспертов, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке.
7: Реклама. Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
8: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
9: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
13: История денег на «Бизнес FM».
14: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Козловка, 8 тысяч жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года.
14: Как появлялись города на «Бизнес FM».
17: Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
18: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год к году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5 тысяч рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель. Производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая Алания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Ну, Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивают как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
9: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
19: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить.
9: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
20: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку, и просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
9: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
21: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть, если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
22: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
21: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают, но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
9: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс-Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишет в «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бокомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик-2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждается рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
2: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «Коты Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. История типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел. Он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
0: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, а также Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
3: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, вот это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну, и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
4: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
3: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно, и, в общем-то, так, несколько необычно. Обычно я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
0: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
23: Другим наука. Сергеем Корзуном.
24: В стандартном человеке массой 70 килограммов циркулирует примерно 5 литров крови. Потерю полутора из них можно назвать критической, а более 2 литров – смертельной угрозой. Правда, многое зависит от скорости кровопотери. Если она невысока, то организм успевает перемещать жидкость из тканей в сосуды и усиливать выработку эритроцитов. Голубой, а не красной, кровь бывает у моллюсков и некоторых других животных с незамкнутой сосудистой системой. Физиологически это гемолимфа, которая совмещает функции крови и тканевой жидкости. А синий ее делает содержащий медь гемоцианин. Гемолимфа мечехвостов десятилетиями помогала проверять безопасность лекарств, и только сравнительно недавно ей одобрили искусственную альтернативу. А вот полноценной искусственной крови пока не существует, переливают обычно не цельную кровь, а ее компоненты. На практике тестируют растворы модифицированного гемоглобина и перфторуглеродные эмульсии. Их преимущество – отсутствие групп крови, долгое хранение и независимость от донора. Но свободный гемоглобин может окисляться, повреждать ткани и сужать сосуды. Небольшой пузырек воздуха, попавший в вену из капельницы или шприца, угрозы не представляет. Он растворится в легких. Но значительный объем воздуха, да еще при попадании в артерию, реально может закупорить сосуд мозга или сердца. Формально это не тромб, а как бы воздушная пробка. Для образования тромба и свертывания крови кислород не нужен. С повреждением сосудистой стенки процесс запускается автоматически. В этом случае тромбоциты прикрепляются к затронутому участку, активируются факторы свертывания, а фибрин образует сетку, которая и укрепляет тромб.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вузон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор области Юрий Слюсар. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставки среднеуровневых чипов. А что это значит для России? И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
6: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсар. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом. ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
7: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на Дон, и старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
8: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье, вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
7: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
8: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
7: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
8: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
7: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
6: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений, площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
6: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по 3 портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Американские производители микросхем потеряли $1 триллион капитализации из-за Китая. Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал производство микросхем на собственных литографических машинах. Как сообщает Clash Report, шанхайская компания, получившая государственную поддержку, начала ограниченное серийное производство первых в Китае отечественных литографических систем глубокого ультрафиолетового диапазона. Эти установки могут поддерживать производство чипов класса 7 нанометров с использованием многократной экспозиции. Такие чипы используются в основном для производства смартфонов, а также для разработок в сфере ИИ, говорят эксперты. Однако издание отмечает, что китайские установки все еще уступают аналогам нидерландского производителя ASML по производительности, точности и надежности. Комментируется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
11: Монополия разрушена, но она была сделана очень интересным образом. Все лаборатории и разработки, это была совместная глубокая интеграция работы научных исследовательских институтов США и компаний типа Intel, Apple, NVIDIA. И далее по списку, потому что нельзя говорить о том, что ASML оборудование делают голландцы. Нет, это американский продукт, который позволили голландцам делать под обязательство, что большинство заводов по производству размещается в США. Китаю удается сократить разрыв, причем у них довольно давно уже появились первые процессоры на 7 нанометров. Сейчас говорится уже более открыто о том, что они это поставили на серию, данную технологию. По факту теперь можно говорить о интересном моменте. Если ранее, допустим, советский
12: Советский Союз и потом уже Россия после Советского Союза, они попадали под ограничения, экспортные ограничения США, когда запрещалось поставлять оборудование передовых тех норм, закупать в товарных количествах, вообще хоть каких-либо количествах, то сейчас, если китайцы это все нарастят, они могут начать это продавать, и страны, которые не заинтересованы в монополии США, могут начать попытаться покупать данное оборудование, просто если китайцы продадут. Но, скорее всего, они будут обязывать это покупать оборудование под очень интересные условия. А именно, это оборудование покупается при условии, что завод по производству микросхем строят китайцы из китайского оборудования, там все китайское и на китайские кредиты. Только в таком случае они могут продать и то не самое передовое. Скорее всего, мощности будут такие, что будет едва хватать на внутреннее потребление, не говоря уже про продажу на экспорт.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Первые сообщения о разработке Китаем такого оборудования появились еще в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times сообщала, что крупнейший производитель чипов КНР СМИК приступит к активному использованию собственного оборудования не ранее 27 года. А полностью освоить производство микросхем Китай сможет только к 28-30 годам, предполагало агентство Рейтер. Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. Через нейросеть девушка сгрузила в DeepSeek ряд служебных документов, суд счел это грубым нарушением. Для чего и как часто сотрудники отправляют такие файлы в нейросети? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». А сейчас вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит, продолжит Ольга Кашинская.
13: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад, а всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений в 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритет порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
14: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде. Поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз, а ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует. И поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
13: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введение отдельных квот для олимпийцев, в том числе и РАНХИКС. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
15: По Москве у нас средний балл всех тех, кто подал заявление на бюджет, составляет 97,2. Это пока не окончательный балл. Понятно, что будет происходить конкурсная ситуация, кто-то будет отзывать заявление, но 97,2 это высокая планка. В прошлом году у нас была была планка 95-44. У нас фиксируется значительный прирост олимпиадников. Если в прошлом году заявление олимпиадников было 543, то сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
13: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
24: Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: У микрофона Сердар Влекулиев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшая доля, 31%, пришлась на коммерческий сегмент, 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса. Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Корпоративная тайна становится явной. Топ-менеджера московской инженерной компании уволили из-за переписки с DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости. Работодатель обвинил ее в разглашении корпоративной тайны. Подробнее Ольга Кашинская.
13: Претензий к бывшему топ-менеджеру у компании было много. В числе прочего, она пересылала корпоративные документы на свою личную электронную почту, пользуясь функцией скрытой копии. Кроме того, ряд отчетов сотрудница загружала в китайскую нейросеть DeepSeek. Все это, по мнению работодателя, классифицируется как разглашение коммерческой тайны. И суд с этим согласился. Правда, к сотруднице были и другие вопросы. Например, банальное невыполнение плана продаж. Тем не менее, проблема использования искусственного интеллекта в рабочих процессах и потенциальных рисков, связанных с этим, сейчас стоит очень остро. Продолжит партнер по LegalTech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
16: Сейчас мы на самом пике вот этого вопроса. До этого компании мало озадачивались тем, чтобы внутри регулировать использование искусственного интеллекта. В основном все это пускалось на самотек. Очень высокий процент shadow use, так называемого теневого использования искусственного интеллекта в компаниях. То есть, когда люди используют, но руководство не знает об этом или делает вид, что не знает. Как будто это серая зона, которая вообще никак не регулировалась и не регулируется. Наше общение с людьми в компаниях, которые применяют искусственный интеллект, показывает следующее. Они говорят, политики, внутренние регламенты, декларации вводить нужно, но как только будут реальные кейсы утечек или регулирование на уровне закона, я думаю, что осенью и зимой будут регламенты и регулирующая нормативка, и мы все будем вынуждены жить в категориях, когда декларации или регламенты использования искусственного интеллекта внутри компании появятся у всех или почти у всех. Сейчас это частная инициатива, распространенная только среди совсем крупных компаний, средних и мелких непопулярная.
13: Хотя и в крупных компаниях на первых порах случались утечки. Например, в 2023 году сразу трое сотрудников Samsung слили нейросети ChatGPT внутренние данные компании. Среди них были и фрагменты кода, и протоколы совещаний. Только после третьего подобного инцидента компания ограничила использование генеративного ИИ в рабочих процессах. Но вернемся к России. За прошлый год объем чувствительных данных компаний, загруженных в нейросети, вырос в 30 раз. При этом больше 60% компаний свою политику в отношении нейросетей никак не формализовали. Все это может оказаться критичным, например, для узкоспециализированного бизнеса. Нейросеть вполне способна выдать конкурентам внутреннюю информацию с прямой ссылкой на саму компанию, подчеркивает основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад» и компании «Стратегия 360» Антон Филонов.
17: Внедрение в бизнес искусственного интеллекта и стоит намного дороже, чем просто использование готовых решений, потому что нужно разворачивать его в закрытом контуре. Во всех моих компаниях есть закрытый контур, где мы обрабатываем информацию, но если я и пользуюсь какими-то общими языковыми моделями, то я точно не засовываю туда свои показатели, финансовые данные, финансовые показатели, не обрабатываю юридическую информацию, потому что это все чаще всего нарушает даже договор с твоими подрядчиками. Первоначально нужно обучить людей пользоваться им и объяснить, что у тебя есть инструмент в открытом доступе, у тебя есть инструмент в закрытом доступе. Решай, пожалуйста, вот такие задачи на наших серверах, а задачи, которые общие, написание текстов, промо-постов, создание фотографий, это все можно делать в открытом доступе.
13: Внутренние данные компании сотрудники загружают в нейросети повсеместно, подтверждает основатель студии ИИ Фокина.ai Дарья Фокина.
18: Одни работодатели это ловят и предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается моделировать DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом.
13: Как говорят эксперты, проблему вполне можно решить при помощи распространенных систем предотвращения утечек данных DLP. Их можно настроить, например, на отдельные слова-триггеры. При этом работодатели признают, что без использования искусственного интеллекта, особенно в рутинных задачах, сотрудник попросту проигрывает в эффективности. Так что здесь работает золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: А даже если видео постановочный, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера в Кусвилл. На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
9: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровых с водой. Доставщик звонит клиенту.
19: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
20: Да, я знаю, вы обязаны поднять.
19: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
20: Я не буду спускаться.
9: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкусвилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным, тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
21: Заказ на 20 этаж, в доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже, соответственно, лифтов нет, а тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
22: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
21: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье, силы.
9: В объяснениях «Вкусвилла» говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
25: «Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все. Точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера – это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором – как взрослая компания, которая зрела, принимает решения и не реагирует сиюминутно на давление.
9: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет». Об этом он сам сообщил в соцсетях. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост, комментирует спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
26: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который привозил команду к победе на чемпионате Европы. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло.
0: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Андрея Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал и назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около 500 000 голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. «Деньги к деньгам» на Business FM. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. «Если не находишь покоя в самом себе, то бесполезно искать его в другом месте». Наизусть. На Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сардар Авликулиев. «Энергодар» обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов во второй половине дня понедельника. Предварительно полное отключение продлится около суток, отметил Пухов. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По словам Трампа, речь также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Сенате США уже во вторник может пройти первое голосование по адским санкциям против России. Республиканцы рассчитывают принять законопроект к концу недели, но часть сенаторов-демократов против положений, которое расширяет полномочия Трампа по применению пошлин. Все это на фоне визита Зеленского в США и его встречи с Трампом. Но сам Трамп больше обеспокоен законом о спасении Америки. Комментарий Георгия Буфта. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Сам армянский премьер заявил о возможности референдума только после подачи заявки на членство в ЕС. При этом Пашинян просил президента России решить вопрос ограничений на армянский экспорт. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужными, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Подробности на Business FM. Сенат США хочет ускорить процесс принятия законопроекта об ужесточении санкций против России. Того самого, с автором которого стал ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в России в список экстремистов и террористов. Во вторник Верхняя палата Конгресса проведет предварительное процедурное голосование по документу, сообщает Punchbowl News. Издание отмечает, что руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой и сократить время дебатов, чтобы перейти к окончательному рассмотрению документа уже к концу недели. Трамп потребовал от Сената не уходить на каникулы, но по другому поводу, пока не будет принят закон о спасении Америки. Документ требует, чтобы избиратель при регистрации на федеральные выборы лично предъявлял документальное подтверждение гражданства США. Зачем Трампу позарез нужен сейф-экт? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Закон обяжет штаты передавать списки избирателей Министерству внутренней безопасности и вводит уголовную ответственность для сотрудников избирательных комиссий, зарегистрировавших человека с неправильными документами, даже если тот на самом деле гражданин США. В Америке голосование неграждан и так запрещено федеральным законом. Под страхом уголовного наказания за лжесвидетельство избиратель подтверждает свое гражданство. На практике нарушения бывают, но они единичны. По подсчетам аналитического центра Bipartisan Policy Center, за 24 года зафиксировано всего 77 случаев голосования неграждан на федеральных выборах. Зато, по данным того же центра, более 21 миллиона американцев не имеют быстрого доступа к документам о гражданстве. Паспорт есть примерно у половины.

0: реальный барьер. Любопытно также, что голосующие за республиканцев женщины вдвое чаще либералов-демократок берут фамилию мужа. Так что для них проблема несовпадения документов стоит острее. Ну и, наконец, политтехнологи вообще сомневаются, что жесткие правила идентификации могут менять итоги выборов. Влияние на явку может измеряться долями процента. При этом затеянная Трампом бюрократическая канитель может ударить рикошетом по его же партии, вызвав раздражение лояльных избирателей. Юридическая почва под законом тоже довольно зыбкая. Конституция делегирует идентификацию избирателей штатам. Если Safe Act станет законом, то до Верховного суда он точно дойдет раньше, чем до избирательных участков. Трамп, однако, хочет успеть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда решится, кто следующие два года контролирует обе палаты. Посему он уже объявил Safe Act своим приоритетом номер один, посвятил ему телеобращение в прайм-тайм, а в послании о положении страны он ранее утверждал, что демократы выигрывают выборы только жульничеством. Быстро протолкнуть закон, однако, ему будет трудно. Зато на какое-то время, возможно, внимание отвлечено от законопроекта Грэма Блюменталя о новых санкциях против России. Трамп его пока не назвал в числе главных приоритетов. Судя по всему, там продолжается закулисный торг вокруг полномочий Белого дома вводить или не вводить санкции по своему усмотрению, а не в порядке обязывающего законодательства.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Как сообщили пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей и фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
2: Судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть, все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротство сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть, но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
1: Аршалуис Мгдисян, журналист из Армении. В пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между сторонами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
3: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается

0: Это в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
1: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
0: Диасофт – это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Anlim Варламова Дарья.
2: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм-франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
0: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков – это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
3: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, он выходит в первую роль, но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которые все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. Это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
0: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин и Елена Марчукова, Бизнес FM.
4: В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранных компаний открылось больше, чем закрылось. А более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес, а за ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты и Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
5: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апреле текущего года это 16 тысяч компаний. Интересует электронная коммерция, розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, косметика, логистика.
6: Каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
5: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения со своей налоговой системой. развитием. Мы не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее, но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская, и, безусловно, она дороже, чем Китай, Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда, но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли.
4: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. По прогнозам экспертов, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке.
7: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
8: Ростов-на-Дону. 1 100 000 жителей. В 1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны в устье реки Темирник была построена таможня, через которую велась торговля со странами Средиземного, Черного и Эгейского морей, а через 12 лет была возведена крепость.
7: Как появлялись города на Бизнес FM. Все золото мира.
8: Самую известную попытку добыть золото из морской воды предпринял немецкий химик Фриц Габбер в 20-е годы прошлого века. Он исходил из сложившихся представлений о том, что в одной тонне морской воды содержится более 1 миллиграмма желтого металла. То есть во всем мировом океане около 8 миллиардов тонн. По расчетам, такая концентрация с учетом огромной сложности извлечения драгметалла могла дать проекту 20-процентную прибыль. Однако анализы воды, проведенные в разных точках мирового океана, показали, что реальное содержание золота в 1000 раз меньше. Современные исследователи предполагают, что океаны содержат в себе всего около 15 тысяч тонн золота. Для сравнения, сегодня в год во всем мире добывают около 3,5 тысяч тонн желтого металла.
7: Все золото мира на Бизнес FM. Наизусть. Марк Твен.
8: Человек – единственное животное, способное краснеть. Впрочем, и единственное, у которого есть для этого повод.
7: Наизусть. На Бизнес FM.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Positive Technologies успешно отчитал за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель. Производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая Алания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Мех Соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивают как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
11: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
12: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социальный возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить.
11: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
13: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайским компаниям. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
11: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
14: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть, если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
15: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
14: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нету русских. Покупают русскоговорящих с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают. Но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
11: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
4: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишет в «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бокомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор директор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
16: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорила со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел, он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот результат.
4: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, а также Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
17: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцев и Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
18: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
17: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России, и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
4: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом, что дальше? Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит звучит фраза. Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения. Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются, всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
7: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Влекулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 миллиона 426 130 человек, в том числе 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вазон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор области Юрий Слюса. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставке среднеуровневых чипов. А что это значит для России? И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
20: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом. ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
1: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на Дон, и старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
21: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье, вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
1: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
21: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
1: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
21: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
1: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
20: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
20: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по 3 портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Американские производители микросхем потеряли $1 триллион капитализации за Китая. Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал производство микросхем на собственных литографических машинах. Как сообщает Clash Report, шанхайская компания, получившая государственную поддержку, начала ограниченное серийное производство первых в Китае отечественных литографических систем глубокого ультрафиолетового диапазона. Эти установки могут поддерживать производство чипов класса 7 нанометров с использованием многократной экспозиции. Такие чипы используются в основном для производства смартфонов, а также для разработок в сфере ИИ, говорят эксперты. Однако издание отмечает, что китайские установки все еще уступают аналогам нидерландского производителя ASML по производительности, точности и надежности. Комментируется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
23: Монополия разрушена, но она была сделана очень интересным образом. Все лаборатории и разработки, это была совместная глубокая интеграция работы научных исследовательских институтов США и компаний типа Intel, Apple, NVIDIA. И далее по списку, потому что нельзя говорить о том, что ASML оборудование делают голландцы. Нет, это американский продукт, который позволили голландцам делать. Вот обязательство, что большинство заводов по производству размещается в США. Китаю удается сократить разрыв, причем у них довольно давно уже появились первые процессоры на 7 нанометров. Сейчас говорится уже более открыто о том, что они это поставили на серию, данную технологию. По факту теперь можно говорить о интересном моменте. Если ранее, допустим, Совет
0: Советский Союз и потом уже Россия после Советского Союза, они попадали под ограничения, экспортные ограничения США, когда запрещалось поставлять оборудование передовых технорм, закупать в товарных количествах, вообще хоть каких-либо количествах, то сейчас, если китайцы это все нарастят, они могут начать это продавать, и страны, которые не заинтересованы в монополии США, могут начать попытаться покупать данное оборудование, просто если китайцы продадут. Но, скорее всего, они будут обязывать это покупать оборудование под очень интересные условия, а именно это оборудование покупается при условии, что завод по производству микросхем строят китайцы из китайского оборудования, там все китайское и на китайские кредиты. Только в таком случае они могут продать и то не самое передовое. Скорее всего, мощности будут такие, что будет едва хватать на внутреннее потребление, не говоря уже про продажу на экспорт.
4: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Первые сообщения о разработке Китаем такого оборудования появились еще в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times сообщала, что крупнейший производитель чипов КНР СМИК приступит к активному использованию собственного оборудования не ранее 27 года. А полностью освоить производство микросхем Китай сможет только к 28-30 годам, предполагало агентство Рейтер. Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. А через нейросеть девушка сгрузила в DeepSeek ряд служебных документов, суд счел это грубым нарушением. Для чего и как часто сотрудники отправляют такие файлы в нейросети? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит, продолжит Ольга Кашинская.
2: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад. А всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений в 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритет порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
3: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев в свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде. Поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует. И поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
2: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введение отдельных квот для олимпийцев, в том числе и РАНХИКС. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
6: По Москве у нас средний балл всех тех, кто подал заявление на бюджет, составляет 97,2. Это пока не окончательный балл. Понятно, что будет происходить конкурсная ситуация, кто-то будет отзывать заявление, но 97,2 это высокая планка. В прошлом году у нас была планка 95-44. У нас фиксируется значительный прирост олимпиадников. Если в прошлом году заявление олимпиадников было 543, то сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
2: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Российское разноденежье времен Гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, «моржовки». Чеки Четинского отделения серого цвета «воробьи». Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Влекулиев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшая доля, 31%, пришлась на коммерческий сегмент, 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Корпоративная тайна становится явной. Топ-менеджера московской инженерной компании уволили из-за переписки с DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости. Работодатель обвинил ее в разглашении корпоративной тайны. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Претензий к бывшему топ-менеджеру у компании было много. В числе прочего, она пересылала корпоративные документы на свою личную электронную почту, пользуясь функцией скрытой копии. Кроме того, ряд отчетов сотрудница загружала в китайскую нейросеть DeepSeek. Все это, по мнению работодателя, классифицируется как разглашение коммерческой тайны. И суд с этим согласился. Правда, к сотруднице были и другие вопросы. Например, банальное невыполнение плана продаж. Тем не менее, проблема использования искусственного интеллекта в рабочих процессах и потенциальных рисков, связанных с этим, сейчас стоит очень остро. Продолжит партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
9: Сейчас мы на самом пике вот этого вопроса. До этого компании мало озадачивались тем, чтобы внутри регулировать использование искусственного интеллекта. В основном все это пускалось на самотек. Очень высокий процент shadow use, так называемого теневого использования искусственного интеллекта в компаниях. То есть, когда люди используют, но руководство не знает об этом или делает вид, что не знает. Как будто это серая зона, которая вообще никак не регулировалась и не регулируется. Наше общение с людьми в компаниях, которые применяют искусственный интеллект, показывает следующее. Они говорят, политики, внутренние регламенты, декларации вводить нужно, но как только будут реальные кейсы утечек или регулирование на уровне закона, я думаю, что осенью и зимой будут регламенты и регулирующая нормативка, и мы все будем вынуждены жить в категориях, когда декларации или регламенты использования искусственного интеллекта внутри компании появятся у всех или почти у всех. Сейчас это частная инициатива, распространенная только среди совсем крупных компаний, средних и мелких непопулярная.
2: Хотя и в крупных компаниях на первых порах случались утечки. Например, в 2023 году сразу трое сотрудников Samsung слили нейросети ChatGPT внутренние данные компании. Среди них были и фрагменты кода, и протоколы совещаний. Только после третьего подобного инцидента компания ограничила использование генеративного ИИ в рабочих процессах. Но вернемся к России. За прошлый год объем чувствительных данных компаний, загруженных в нейросети, вырос в 30 раз. При этом больше 60% компаний свою политику в отношении нейросетей никак не формализовали. Все это может оказаться критичным, например, для узкоспециализированного бизнеса. Нейросеть вполне способна выдать конкурентам внутреннюю информацию с прямой ссылкой на саму компанию, подчеркивает основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад» и компании «Стратегия 360» Антон Филонов.
10: Внедрение в бизнес искусственного интеллекта и стоит намного дороже, чем просто использование готовых решений, потому что нужно разворачивать его в закрытом контуре. Во всех моих компаниях есть закрытый контур, где мы обрабатываем информацию, но если я и пользуюсь какими-то общими языковыми моделями, то я точно не засовываю туда свои показатели, финансовые данные, финансовые показатели, не обрабатываю юридическую информацию, потому что это все чаще всего нарушает даже договор с твоими подрядчиками. Первоначально нужно обучить людей пользоваться им и объяснить, что у тебя есть инструмент в открытом доступе, у тебя есть инструмент в закрытом доступе. Решай, пожалуйста, вот такие задачи на наших серверах, а задачи, которые общие, написание текстов, промо-постов, создание фотографий, это все можно делать в открытом доступе.
2: Внутренние данные компании сотрудники загружают в нейросети повсеместно, подтверждает основатель студии ИИ Фокина.ai Дарья Фокина.
12: Одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом.
2: Как говорят эксперты, проблему вполне можно решить при помощи распространенных систем предотвращения утечек данных DLP. Их можно настроить, например, на отдельные слова-триггеры. При этом работодатели признают, что без использования искусственного интеллекта, особенно в рутинных задачах, сотрудник попросту проигрывает в эффективности. Так что здесь работает золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
4: А даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
13: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровых с водой. Доставщик звонит клиенту.
14: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
15: Да, я знаю, вы обязаны поднять.
14: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
15: Я не буду спускаться.
13: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкусвилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным, тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
16: Заказ на 20 этаж, в доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже, соответственно, лифтов нет, а тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
24: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
16: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье, силы.
13: В объяснениях «Вкусвилла» говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
25: «Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все. Точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решение и не реагирует сиюминутно на давление.
13: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией «Фонбет». Об этом он сам сообщил в соцсетях. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост, комментирует спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
26: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который привозил команду к победе на чемпионате Европы. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже 3 турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло.
4: Григорий Гурей, спортивный обозреватель Business FM. Андрея Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал и назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Что-то непривычное, давным-давно забытое происходит сегодня на подмосковном загородном рынке. Первичная загородка заметно активизировалась. За 2-й квартал число проектов с застройкой стало больше на 15%. Вывод такого объема новых проектов произошел впервые за 12 месяцев. И на те же 15% выросло количество продаж коттеджей и участков без подряда, отмечают в компании «Инком недвижимость». В отдельно взятом элитном сегменте, по данным NF Group, суммарный объем предложений достиг рекордного показателя за последние 8 лет. На конец первого квартала на первичном загородном элитном рынке Подмосковья представлены 815 лотов. Это максимум с 2018 года. Суммарно в экспозиции сейчас находятся 33 высокобюджетных поселка, 26 в премиум-сегменте и 7 в делюксе. Загородный рынок фактически вышел из многолетней паузы. Как подчеркивают в NF Group, девелоперскую активность подпитывает устойчивый спрос. Скажем, в первом квартале заключены 60 сделок. Это на 46% больше, чем за тот же период 2025 года. При этом в структуре покупок преобладали земельные участки и таунхаусы 43-42% соответственно. На коттеджи пришлось только 15%. Как считают аналитики, эта статистика отражает в первую очередь дефицит коттеджей. Даже несмотря на то, что сейчас коттеджи занимают 42% девелоперского предложения. А год назад эта доля составляла всего 33%. Основатель компании «Дата» Артем Кузнецов признает, вторичка пока остается основным рынком, где можно купить готовый дом. Но первичка почти всегда вне конкуренции, если клиенту важен не столько быстрый переезд, сколько современная архитектура, единая концепция среды, новый уровень инфраструктуры и долгосрочный инвест-потенциал. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сардар Влекулиев. «Энергодар» обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов во второй половине дня понедельника. Предварительно полное отключение продлится около суток, отметил Пухов. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По словам Трампа, речь также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Сенате США уже во вторник может пройти первое голосование по адским санкциям против России. Республиканцы рассчитывают принять законопроект к концу недели, но часть сенаторов-демократов против положения, которое расширяет полномочия Трампа по применению пошлин. Все это на фоне визита Зеленского в США и его встречи с Трампом. Но сам Трамп больше обеспокоен законом о спасении Америки. Комментарий Георгия Буфта. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Сам армянский премьер заявил о возможности референдума только после подачи заявки на членство в ЕС. При этом Пашинян просил президента России решить вопрос ограничений на армянский экспорт. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужными, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Подробности на Business FM. Сенат США хочет ускорить процесс принятия законопроекта об ужесточении санкций против России. Того самого, с автором которого стал ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в России в список экстремистов и террористов. Во вторник Верхняя палата Конгресса проведет предварительное процедурное голосование по документу, сообщает Punchbowl News. Издание отмечает, что руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой и сократить время дебатов, чтобы перейти к окончательному рассмотрению документа уже к концу недели. Трамп потребовал от Сената не уходить на каникулы, но по другому поводу пока не будет принят закон о спасении Америки. Документ требует, чтобы избиратель при регистрации на федеральные выборы лично предъявлял документальное подтверждение гражданства США. Зачем Трампу позарез нужен сейф-экт? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: Закон обяжет штаты передавать списки избирателей Министерству внутренней безопасности и вводит уголовную ответственность для сотрудников избирательных комиссий, зарегистрировавших человека с неправильными документами, даже если тот на самом деле гражданин США. В Америке голосование неграждан и так запрещено федеральным законом. Под страхом уголовного наказания за лжесвидетельство избиратель подтверждает свое гражданство. На практике нарушения бывают, но они единичны. По подсчетам аналитического центра Bipartisan Policy Center, за 24 года зафиксировано всего 77 случаев голосования неграждан на федеральных выборах. Зато, по данным того же центра, более 21 миллиона американцев не имеют быстрого доступа к документам о гражданстве. Паспорт есть примерно у половины американцев. У замужних женщин свидетельство о рождении часто не совпадает с текущими документами. Таких в стране почти 70 миллионов, и им придется пройти по всей цепочке смены имени или дать письменное заявление под присягой. Правда, пока федеральный закон буксует, республиканские штаты действуют самостоятельно. За последние месяцы законы в духе Safe Act приняли Флорида, Южная Дакота и Юта. Трамп рассчитывает, что ужесточение доступа к регистрации сработает против электората демократов, молодежи, нацменьшинств и малоимущих. Но он может ошибаться в своих расчетах. Арифметика не так однозначна. Республиканский электорат в последнее время заметил,

0: Safe Act станет законом, то до Верховного суда он точно дойдет раньше, чем до избирательных участков. Трамп, однако, хочет успеть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда решится, кто следующие 2 года контролирует обе палаты. Посему он уже объявил Safe Act своим приоритетом номер 1, посвятил ему телеобращение в прайм-тайм, а в послании о положении страны он ранее утверждал, что демократы выигрывают выборы только жульничеством. Быстро протолкнуть закон, однако, ему будет трудно. Зато на какое-то время, возможно, внимание отвлечено от законопроекта Грэма Блюменталя о новых санкциях против России. Трамп его пока не назвал в числе главных приоритетов. Судя по всему, там продолжается закулисный торг вокруг полномочий Белого дома вводить или не вводить санкции по своему усмотрению, а не в порядке обязывающего законодательства.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Как сообщили пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей и фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
2: Судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть, все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротства сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть, но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
1: Аршалуис Мгдисян, журналист из Армении. В пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между сторонами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
3: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
4: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных сетей добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего.

0: будущего. Он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
1: Диасофт – это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Анлим Варламова Дарья.
2: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
1: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков – это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ-помощником Колабис Сергей Козлов.
3: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, она выходит в первую роль, но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, и какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которые все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. Это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
1: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин и Елена Марчукова, Бизнес FM.
4: В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранных компаний открылось больше, чем закрылось. А более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты и Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
5: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апреле текущего года это 16 тысяч компаний. Интересует и электронная коммерция, и розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, косметика, логистика.
6: Каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
5: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения со своей налоговой системы. Мы не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее, но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская, и, безусловно, она дороже, чем Китай, Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда, но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли.
4: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. По прогнозам экспертов, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью, а еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег, в первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. «Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду». Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия – на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель. Производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая компания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал Yeni Alanya. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивают как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
9: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболь, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
10: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социально возник, если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию, что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить.
9: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
11: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку. И просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
9: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остаются рабочие. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Бизнес-ФМ менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
12: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
13: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
12: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нет русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают, но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
9: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс-Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
4: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллиона долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишет в «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бокомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
14: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорил со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «Коты Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. История типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел, он видел катастрофу, фильмов, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
4: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, а также Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
15: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, вот это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его были заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
16: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
15: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России, и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
4: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче, избирательнее, высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
7: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
17: В 2014 году испанский юрист Марио Кастехо Гонсалес потребовал от Google удалить ссылку на газетную заметку, где упоминался его давно погашенный долг. Европейский суд встал на сторону заявителя, так появился термин «право на забвение» и «прецедент», который потом лег в основу европейского законодательства. Каждый житель ЕС вправе требовать удаления своих персональных данных. Россия приняла аналогичный закон в 2016 году. Механизм скромнее. Удалению подвергается только поисковая выдача. По данным Яндекс, в первые месяцы действия закона поисковик отклонил 73% запросов на удаление. Компания объясняла это просто. Проверять достоверность информации не ее функция, это работа суда. А потом появился искусственный интеллект, и право на забвение умерло. Большая языковая модель не хранит данные, как строки в таблицах, она обучается. Информация растворяется в миллиардах параметров. Удалить ее так же невозможно, как извлечь соль из пересоленного борща. Единственный способ – переобучить модель. Сложно? Долго и дорого, хотя иногда, наверное, необходимо. Исследователи Калифорнийского университета предложили метод, позволяющий модели забыть конкретные данные без полного переобучения, но это только первые шаги консенсуса о том, что считать успешным удалением в нейросетях, до сих пор не существует. Россия в августе 2025 года представила концепцию регулирования ИИ до 2030. Право оспаривать решения, принятые с участием искусственного интеллекта, есть. Право на неприкосновенность частной жизни, защиту персональных данных, постулировано про удаление данных пока ничего. Искусственный интеллект в базовых вещах становится все больше похож на человека. Так работает память. Ложечки, в краже которых подозревали соседа, нашлись, но осадочек остался. Можно ли законодательно прописать право на удаление осадочка из искусственного интеллекта? Сомневаюсь.
7: «Сумма технологий» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 миллиона 426 130 человек, в том числе 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вузон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил Максканале губернатор области Юрий Слюса. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставки среднеуровневых чипов. А что это значит для России? И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
19: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
20: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на дом. И старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
21: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье, вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
20: С субботы на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
21: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
20: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
21: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
20: Сирены есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
19: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. приехали. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
19: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по трем портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Американские производители микросхем потеряли $1 триллион капитализации из-за Китая. Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал производство микросхем на собственных литографических машинах. Как сообщает Clash Report, шанхайская компания, получившая государственную поддержку, начала ограниченное серийное производство первых в Китае отечественных литографических систем глубокого ультрафиолетового диапазона. Эти установки могут поддерживать производство чипов класса 7 нанометров с использованием многократной экспозиции. Такие чипы используются в основном для производства смартфонов, а также для разработок в сфере ИИ, говорят эксперты. Однако издание отмечает, что китайские установки все еще уступают аналогам нидерландского производителя ASML по производительности, точности и надежности. Комментируется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
2: Монополия разрушена, но она была сделана очень интересным образом. Все лаборатории и разработки, это была совместная глубокая интеграция работы научных исследовательских институтов США и компаний типа Intel, Apple, NVIDIA. И далее по списку, потому что нельзя говорить о том, что ASML оборудование делают голландцы. Нет, это американский продукт, который позволили голландцам делать. Вот обязательство, что большинство заводов по производству размещается в США. Китаю удается сократить разрыв, причем у них довольно давно уже появились первые процессоры на 7 нанометров. Сейчас говорится уже более открыто о том, что они это поставили на серию, данную технологию. По факту, теперь можно говорить о интересном моменте. Если ранее, допустим, Советский Союз и потом уже Россия после Советского Союза, они попадали под ограничения, экспортные ограничения США, когда запрещалось поставлять оборудование передовых тех норм закупать в товарных количествах, вообще хоть каких-либо количествах, то сейчас, если китайцы это все нарастят, они могут начать это продавать, и страны, которые не заинтересованы в монополии США, могут начать попытаться покупать данное оборудование при условии, если китайцы продадут. Но, скорее всего, они будут обязывать это покупать оборудование под очень интересные условия, а именно, это оборудование покупается при условии, что завод по производству микросхем строят китайцы, из китайского оборудования, там все китайское, и на китайские кредиты. Только в таком случае они могут продать, и то не самое передовое. Скорее всего, мощности будут такие, что будет едва хватать на внутреннее потребление, не говоря уже про продажу на экспорт.
4: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Первые сообщения о разработке Китаем такого оборудования появились еще в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times сообщала, что крупнейший производитель чипов КНР СМИК приступит к активному использованию собственного оборудования не ранее 27 года. А полностью освоить производство микросхем Китай сможет только к 28-30 годам, предполагало агентство Рейтер. Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. Через нейросеть девушка сгрузила в DeepSeek ряд служебных документов, суд счел это грубым нарушением. Для чего и как часто сотрудники отправляют такие файлы в нейросети? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит, продолжит Ольга Гашинская.
1: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад, а всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений в 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритетном порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
3: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде, поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует. И поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
1: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введении отдельных квот для олимпийцев. В том числе и РАНХИКС. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
22: По Москве у нас средний балл всех тех, кто подал заявление на бюджет, составляет 97,2. Это пока не окончательный балл. Понятно, что будет происходить конкурсная ситуация, кто-то будет отзывать заявление. Но 97,2 – это высокая планка. В прошлом году у нас была планка 95,44. У нас фиксируется значительный прирост олимпиадников. Если в прошлом году заявление олимпиадников было 543, то сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
1: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся
5: расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта.
7: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Влекулиев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшая доля, 31%, пришлась на коммерческий сегмент, 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Корпоративная тайна становится явной. Топ-менеджера московской инженерной компании уволили из-за переписки с DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости. Работодатель обвинил ее в разглашении корпоративной тайны. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Претензий к бывшему топ-менеджеру у компании было много. В числе прочего, она пересылала корпоративные документы на свою личную электронную почту, пользуясь функцией скрытой копии. Кроме того, ряд отчетов сотрудница загружала в китайскую нейросеть DeepSeek. Все это, по мнению работодателя, классифицируется как разглашение коммерческой тайны. И суд с этим согласился. Правда, к сотруднице были и другие вопросы. Например, банальное невыполнение плана продаж. Тем не менее, проблема использования искусственного интеллекта в рабочих процессах и потенциальных рисков, связанных с этим, сейчас стоит очень остро. Продолжит партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
8: Сейчас мы на самом пике вот этого вопроса. До этого компании мало озадачивались тем, чтобы внутри регулировать использование искусственного интеллекта. В основном все это пускалось на самотек. Очень высокий процент shadow use, так называемого теневого использования искусственного интеллекта в компаниях, то есть когда люди используют, но руководство не знает об этом или делает вид, что не знает. Как будто это серая зона, которая вообще никак не регулировалась и не регулируется. Наше общение с людьми в компаниях, которые применяют искусственный интеллект, показывает следующее. Они говорят, политики, внутренние регламенты, декларации вводить нужно, но как только будут реальные кейсы утечек или регулирование на уровне закона, я думаю, что осенью и зимой будут регламенты и регулирующая нормативка, и мы все будем вынуждены жить в категориях, когда декларации или регламенты использования искусственного интеллекта внутри компании появятся у всех или почти у всех. Сейчас это частная инициатива, распространенная только среди совсем крупных компаний, средних и мелких непопулярная.
6: Хотя и в крупных компаниях на первых порах случались утечки. Например, в 2023 году сразу трое сотрудников Samsung слили нейросети ChatGPT внутренние данные компании. Среди них были и фрагменты кода, и протоколы совещаний. Только после третьего подобного инцидента компания ограничила использование
1: использования генеративного ИИ в рабочих процессах. Но вернемся к России. За прошлый год объем чувствительных данных компаний, загруженных в нейросети, вырос в 30 раз. При этом больше 60% компаний свою политику в отношении нейросетей никак не формализовали. Все это может оказаться критичным, например, для узкоспециализированного бизнеса. Нейросеть вполне способна выдать конкурентам внутреннюю информацию с прямой ссылкой на саму компанию, подчеркивает основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад» и компании «Стратегия 360» Антон Филонов.
10: Внедрение в бизнес искусственного интеллекта и стоит намного дороже, чем просто использование готовых решений, потому что нужно разворачивать его в закрытом контуре. Во всех моих компаниях есть закрытый контур, где мы обрабатываем информацию, но если я и пользуюсь какими-то общими языковыми моделями, то я точно не засовываю туда свои показатели, финансовые данные, финансовые показатели, не обрабатываю юридическую информацию, потому что это все чаще всего нарушает даже договор с твоими подрядчиками. Первоначально нужно обучить людей пользоваться им и объяснить, что у тебя есть инструмент в открытом доступе, у тебя есть инструмент в закрытом доступе. Решай, пожалуйста, вот такие задачи на наших серверах. А задачи, которые общие, написание текстов, промо-постов, создание фотографий, это все можно делать в открытом доступе.
1: Внутренние данные компании сотрудники загружают в нейросети повсеместно, подтверждает основатель студии ИИ Фокина.ai Дарья Фокина.
11: Одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается моделировать DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом.
1: Как говорят эксперты, проблему вполне можно решить при помощи распространенных систем предотвращения утечек данных DLP. Их можно настроить, например, на отдельные слова-триггеры. При этом работодатели признают, что без использования искусственного интеллекта, особенно в рутинных задачах, сотрудник попросту проигрывает в эффективности. Так что здесь работает золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес FM.
4: А даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера «Вкусвилл». На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
13: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровых с водой. Доставщик звонит клиенту.
23: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
24: Да, я знаю, вы обязаны поднять.
23: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
24: Я не буду спускаться.
13: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкус Вилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкусвилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкусвилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает, и могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера «Озон» из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным. Тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
25: Заказ на 20 этаж. В доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже, соответственно, лифтов нет. А тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий следующий день, если это уже позднее время.
9: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
25: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел на встречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье, силы.
13: В объяснениях Вкусвилла говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
12: Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все, точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрело принимает решение и не реагирует сиюминутно на давление.
13: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией Fonbet. Об этом он сам сообщил в соцсетях. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост, комментирует спортивный обозреватель Business FM.
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который привозил команду к победе на чемпионате Европы. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло.
4: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Андреа Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал и назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
7: Между делом с Кирой Альтман.
15: Почему у понятия «манипуляция» такая плохая репутация? Спрашиваю об этом психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана.
16: Ну вот надо определиться, что вы имеете в виду манипуляция. Если это намеренная стимуляция какого-то действия другого человека, да еще во вред этому человеку, то это вот манипуляция, которая, конечно, нежелательна. Но просто мы социальные существа. Мы все время манипулируем друг другом. В том смысле, что вот я сейчас вам что-то говорю, там есть элементы убеждения. Это естественное дело. Если уж что-то я говорю, значит, я же хочу, чтобы это вы восприняли именно то, что я говорю. Здесь масса на вас идет воздействия, хотя я это специально не делаю. Но человек запрограммирован на манипуляцию. Я смотрю вам в глаза, невольно я делаю такие глаза и такие мимику и движения, чтобы вас уговорить. Это прямая манипуляция. Более того, я еще суггестивные действия делаю. Это немножко приглушить вашу бдительность. Каждый человек этим занимается, особенно если это разговор такой, ну, заинтересованный. Поэтому я уже вот прямо сейчас вот занимаюсь этой манипуляцией. Но это естественная коммуникация между двумя людьми. Как только я сейчас прекращу, вы начнете разговаривать со мной, то же самое, тем же самым делом будете заниматься. Но когда это намеренно, и это делается таким образом, чтобы вы приняли решение в мою пользу, но это делается вербальным воздействием, скрытым, то есть там есть какой-то такой подтекст, который вы можете не уловить. Вот эта категория манипуляции, но она не приветствуется, и, конечно, какая-то у меня будет репутация вот такого метода.
15: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
18: У микрофона Сардар Авликулиев. «Энергодар» обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов во второй половине дня понедельника. Предварительно полное отключение продлится около суток, отметил Пухов. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По словам Трампа, речь также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Сенате США уже во вторник может пройти первое голосование по адским санкциям против России. Республиканцы рассчитывают принять законопроект к концу недели, но часть сенаторов-демократов против положения, которое расширяет полномочия Трампа по применению пошлин. Все это на фоне визита Зеленского в США и его встречи с Трампом. Но сам Трамп больше обеспокоен законом о спасении Америки. Комментарий Георгия Буфта. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС. Максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Сам армянский премьер заявил о возможности референдума только после подачи заявки на членство в ЕС. При этом Пашинян просил президента России решить вопрос ограничений на армянский экспорт. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужными, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Подробности на Business FM. Сенат США хочет ускорить процесс принятия законопроекта об ужесточении санкций против России. Того самого, с автором которого стал ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в Россию в список экстремистов и террористов. Во вторник Верхняя палата Конгресса проведет предварительное процедурное голосование по документу, сообщает Punchbowl News. Издание отмечает, что руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой и сократить время дебатов, чтобы перейти к окончательному рассмотрению документа уже к концу недели. Трамп потребовал от Сената не уходить на каникулы, но по другому поводу пока не будет принят закон о спасении Америки. Документ требует, чтобы избиратель при регистрации на федеральные выборы лично предъявлял документальное подтверждение гражданства США. Зачем Трампу позарез нужен сейф-экт? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
0: Закон обяжет штаты передавать списки избирателей Министерству внутренней безопасности и вводит уголовную ответственность для сотрудников избирательных комиссий, зарегистрировавших человека с неправильными документами, даже если тот на самом деле гражданин США. В Америке голосование неграждан и так запрещено федеральным законом. Под страхом уголовного наказания за лжесвидетельство избиратель подтверждает свое гражданство. На практике нарушения бывают, но они единичны. По подсчетам аналитического центра Bipartisan Policy Center, за 24 года зафиксировано всего 77 случаев голосования неграждан на федеральных выборах. Зато, по данным того же центра, более 21 миллиона американцев не имеют быстрого доступа к документам о гражданстве. Паспорт есть примерно у половины американцев. У замужних женщин свидетельство о рождении часто не совпадает с текущими документами. Таких в стране почти 70 миллионов, и им придется пройти по всей цепочке смены имени или дать письменное заявление под присягой. Правда, пока федеральный закон буксует, республиканские штаты действуют самостоятельно. За последние месяцы законы в духе Safe Act приняли Флорида, Южная Дакота и Юта. Трамп рассчитывает, что ужесточение доступа к регистрации сработает против электората демократов, молодежи, нацменьшинств и малоимущих. Но он может ошибаться в своих расчетах. Арифметика не так однозначна. Республиканский электорат в последнее время заметно постарел. Там много пожилых сельских избирателей, для которых поездка с бумагами в администрацию округа – это реальный барьер. Любопытно также, что голосующие за республиканцев женщины вдвое чаще либералов-демократок берут фамилию мужа. Так что для них проблема несовпадения документов стоит острее. Ну и, наконец, политтехнологи вообще сомневаются, что жесткие правила идентификации могут менять итоги выборов. Влияние на явку может измеряться долями процента. При этом затеянная Трампом бюрократическая канитель может ударить рикошетом по его же партии, вызвав раздражение.

0: Продолжается закулисный торг вокруг полномочий Белого дома вводить или не вводить санкции по своему усмотрению, а не в порядке обязывающего законодательства.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Как сообщили пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях государств. Армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничениями импорта товаров из Армении. Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей и фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочных продукции. Комментирует политический обозреватель, журналист из Армении Аршалуис Мгадисян.
2: Судя по содержанию этих пресс-релизов, можно сказать, что стороны остались на своих позициях. Случился разговор, но говорить о том, что есть конкретные подвижки в направлении решения проблем, я бы не стал, потому что, исходя из пресс-релиза армянской стороны, Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть, в целом, стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть, все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротство сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть, но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
1: Аршалуис Мгадисян, журналист из Армении. В пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между сторонами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
3: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
4: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и помощью агентных систем добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
3: Диасофт – это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики – денег у бизнеса. бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Anlim Варламова Дарья.
5: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм-франчайз.

0: связи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов. Поэтому по-прежнему они на вес золота.
1: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков – это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ помощником Коллабис Сергей Козлов.
2: Старая модель прямо на глазах рушится. Новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, она выходит в первую роль. Но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют с каждым разом, умнеют в геометрической прогрессии. Это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
1: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранных компаний открылось больше, чем закрылось. А более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес, за ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты и Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
4: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апрель текущего года это 16 тысяч компаний. Интересует электронная коммерция, розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, косметика, логистика.
5: Каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
4: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения со своей налоговой системы. Мы не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее, но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская, и, безусловно, она дороже, чем Китай и Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда, но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли.
3: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. По прогнозам экспертов, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке.
6: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Архангельск, 340 тысяч жителей. С середины 16 века жители деревень и монастырей на берегах Белого моря торговали с англичанами и голландцами. В 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря был построен город-крепость для торговли и защиты северных рубежей. Как появлялись города на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор. Симон создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров.
6: Культ на личности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
8: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. LVMH отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. LVMH – крупнейший в мире производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая Алания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Алания. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивают как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
9: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболь, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
10: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социально возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм. Можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделить в России и напрямую в ЕС отправить.
9: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
11: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайским компаниям. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли начали закупку, и просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италии, Греции заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
9: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
12: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь, поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
13: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
12: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нет русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают. Но они совсем покупают очень дешевые вещи. В основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
9: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс-Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
3: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более $3 миллионов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишет в «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бокомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
14: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорил со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. История типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел, он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
3: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, а также Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
15: Здесь, в общем, общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну, и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
16: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
15: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно, и, в общем-то, так несколько необычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
3: Сергей Зуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Галлюцинировать могут не только большие языковые модели, но и обычные граждане. Почудилось. Если другим почудилось то же самое, это можно сфотографировать, то это реальное явление. Оптическая иллюзия или, возможно, мираж. А вот сторонние голоса, которых не слышат окружающие, это почти точно галлюцинация. Она бывает слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, тактильной, соматической, даже все вместе. Разовая галлюцинация – не диагноз. Около 10% людей испытывали это хотя бы однажды. Нереальные образы при засыпании и пробуждении считают пограничным состоянием перехода между сном и бодрствованием. Сальвадор Дали засыпал железным ключом в руке, чтобы из-за грохота при его падении не упустить момент перехода в гипногогическое состояние и творить дальше. Но частые галлюцинации уже требуют как минимум проконсультироваться с врачом, поскольку идут в комплекте с целым спектром заболеваний от шизофрении и биполярного расстройства до ПТСР и послеродового психоза. Триггерами нередко становятся травмы головы, сильный жар, отравление, передозировка и абстиненция. Экстренная медицинская помощь необходима при образах и действиях, которые ведут к самоповреждению или агрессии. А безобидные галлюцинации при сохранении самоконтроля, особенно на фоне недавнего острого горя, часто вообще не требуют медикаментозного вмешательства. Единой и окончательно доказанной модели появления галлюцинации пока нет. Наиболее правдоподобное объяснение – предиктивная обработка. Мозг строит прогноз и сопоставляет его с ощущениями. Обычно поступающие от органов чувств сигналы исправляют ошибку прогноза. Но при сбое мозг может гораздо слабее реагировать на новые входящие.
6: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 426 130 человек, в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вазон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор области Юрий Слюсар. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставки среднеуровневых чипов. А что это значит для России? И бюджет для олимпиадников. Вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно победители олимпиад. Даже сдавшие ГНА максимальные баллы абитуриенты опасают, что бюджетных мест на них не хватит. Насколько справедлива такая система? Подробности на Business FM. Число погибших в Ростове-на-Дону после ночной атаки дронов выросло до 5 человек. Пострадало еще 8 местных жителей. В городе введен локальный режим ЧС. Город только успел оправиться от последствий субботнего урагана. Об обстановке Евгений Перельчук.
19: Ростовская область в ночь на понедельник снова подверглась массированной воздушной атаке. Уничтожено около 50 беспилотников, заявил губернатор Юрий Слюсар. Под атакой были Ростов и Таганрог, а также 4 района области. Последние дни для ростовчан были очень разными. Регулярные ночные атаки на портовую инфраструктуру сменились ураганом, отключившим электричество в отдельных районах на 12 часов. В ночь на воскресенье, что удивительно, не было ни одного прилета, говорит житель Ростова-на-Дону Вадим. А в ночь на понедельник дроны вернулись.
20: Один из дронов пролетел прямо у меня над головой. Это было часа в 3 ночи. Я услышал такой шумный двухтактный двигатель по типу такого, который был у старых мотоциклов или мопедов. Гудел он гораздо дольше и гораздо дольше удалялся. А потом раздался звук взрыва. Он у меня тут рядом. У меня окна выходят на дом. И старый порт недалеко, ну и новый тут тоже недалече.
21: То, что касается вообще последних дней, тут была, если я правильно понимаю, спокойная ночь с субботы на воскресенье, вообще не было сообщений, что куда-то попало что-то. Было тихо?
20: Суббота на воскресенье после урагана было действительно очень тихо.
21: Приходят в качестве оповещения смс-ки от мобильных операторов, что там беспилотная опасность или ракетная опасность.
20: Все верно, приходят регулярно каждый вечер.
21: Есть ли какое-то еще звуковое оповещение, сирена?
20: Сирена есть, но в моем районе их не слышно. Сирены работают в основном вот западный стройгородок, вот там.
19: В Ростове из-за падения осколков дронов повреждено 3 многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальные учреждения, 5 автомобилей и кафе. Был пожар на территории складских помещений площадью 400 квадратных метров. Его уже ликвидировали. Самые серьезные повреждения получила жилая многоэтажка в микрорайоне Красный Аксай. По заявлению властей, это был беспилотник. Взрыв повредил верхние этажи, задел балку. Жителей эвакуировали. раненые. Пока они остаются в пункте временного размещения, спецкомиссия изучает повреждения. В дом пока заходить нельзя. Атаку жилой многоэтажки иначе как целенаправленной не назовешь. Поблизости нет каких-то стратегических объектов, отмечает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: Оказались под ударами, судя по всему, обычные жилые районы, жилые кварталы. Вот тут единственный вопрос, удар наносился именно по жилым районам или по каким-то объектам, которые находятся внутри жилых районов. Тут пока не хватает информации, если честно, потому что, возможно, и то, и другое, но никто не остановил эти удары, я имею в виду операторы, которые ведут управление этими дронами. Соответственно, наверное, уже без всяких обиняков можно называть такие удары террористическими ударами в глубину территории Российской Федерации по российским городам. Военных каких-то целей эти удары не решают. Ну и тем более удары по населенным пунктам и жилым районам, они не могут нести каких-то военных целей. Единственное, что тут может происходить, если рядом находились какие-то военные объекты и работали системы радиоэлектронной борьбы, ну, теоретически возможно, да, что дроны потеряли цель, потеряли направление удара и упали просто где ни попадя.
19: В субботу украинская сторона заявляла о поражении Тюменского НПЗ, логистического объекта в Екатеринбурге и топливного склада в Ростове-на-Дону. Российская Минобороны эти удары не подтверждала. Далее целые сутки о каких-либо прилетах и повреждениях объектов на территории России сообщений не было. А российская Минобороны утром в понедельник отчиталась о своих ударах по трем портам – Одесса, Черноморск и Николаев. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Американские производители микросхем потеряли $1 триллион капитализации за Китая. Акции американских производителей чипов резко упали на фоне новостей о том, что Китай начал производство микросхем на собственных литографических машинах. Как сообщает Clash Report, шанхайская компания, получившая государственную поддержку, начала ограниченное серийное производство первых в Китае отечественных литографических систем глубокого ультрафиолетового диапазона. Эти установки могут поддерживать производство чипов класса 7 нанометров с использованием многократной экспозиции. Такие чипы используются в основном для производства смартфонов, а также для разработок в сфере ИИ, говорят эксперты. Однако издание отмечает, что китайские установки все еще уступают аналогам нидерландского производителя ASML по производительности, точности и надежности. Комментируется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
2: Монополия разрушена, но она была сделана очень интересным образом. Все лаборатории и разработки, это была совместная глубокая интеграция работы научных исследовательских институтов США и компаний типа Intel, Apple, NVIDIA. И далее по списку, потому что нельзя говорить о том, что ASML оборудование делают голландцы. Нет, это американский продукт, который позволили голландцам делать под обязательство, что большинство заводов по производству размещается в США. Китаю удается сократить разрыв, причем у них довольно давно уже появились первые процессоры на 7 нанометров. Сейчас говорится уже более открыто о том, что они это поставили на серию, данную технологию. По факту, теперь можно говорить о интересном моменте. Если ранее, допустим, Советский Союз и потом уже Россия после Советского Союза, они попадали под ограничения, экспортные ограничения США, когда запрещалось поставлять оборудование передовых технорм, закупать в товарных количествах, вообще хоть каких-либо количествах, то сейчас, если китайцы это все нарастят, они могут начать это продавать, и страны, которые не заинтересованы в монополии США, могут начать попытаться покупать данное оборудование, при условии, если китайцы продадут. Но, скорее всего, они будут обязывать это покупать оборудование под очень интересные условия, а именно, это оборудование покупается при условии, что завод по производству микросхем строят китайцы из китайского оборудования, там все китайское и на китайские кредиты. Только в таком случае они могут продать, и то не самое передовое. Скорее всего, мощности будут такие, что будет едва хватать на внутреннее потребление, не говоря уже про продажу на экспорт.
3: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Первые сообщения о разработке Китаем такого оборудования появились еще в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times сообщала, что крупнейший производитель чипов КНР, СМИК, приступит к активному использованию собственного оборудования не ранее 27 года. А полностью освоить производство микросхем Китай сможет только к 28-30 годам, предполагало агентство Рейтер. Топ-менеджера столичной компании уволили за разглашение коммерческой тайны. Через нейросеть девушка сгрузила в DeepSeek ряд служебных документов, суд счел это грубым нарушением. Для чего и как часто сотрудники отправляют такие файлы в нейросети? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас вузы опубликовали конкурсные списки. Их верхние строки занимают исключительно олимпиадники, а сдавшие ЕГЭ на максимальные баллы абитуриенты опасаются, что бюджетных мест на них не хватит, продолжит Ольга Кашинская.
1: В сети распространился ролик, демонстрирующий все прелести поступления этого года. На нем показан конкурсный список программы «Международная экономика и торговля» финансового университета, в котором абитуриент, набравший максимальные 300 баллов по сумме трех ЕГЭ и получивший еще 10 баллов сверху за индивидуальные достижения, находится на 92-м месте. 91 место сверху занимают победители олимпиад. А всего бюджетных мест на программе 52. В очередной раз становится ясно, что сверхуспешная сдача экзаменов уже не гарантирует прохода на бюджет. Конкурс в этом году действительно ожесточенный. В тот же финансовый университет было подано почти 500 000 заявлений. Но надо иметь в виду, что каждый абитуриент сейчас имеет право подать до 25 заявлений в 5 вузов на 5 программ в каждом из них. После чего идет подача согласий на зачисление уже в один вуз и на одну программу. Эти согласия подают сначала те, кто поступает в приоритетном порядке. Сюда входят льготники и олимпиадники. И после того, как формируются приказы об их зачислении, становится понятен конкурс поступления на общих основаниях. Но, скорее всего, по ряду направлений конкурс будет только среди олимпиадников, говорит проректор по маркетингу и работе с абитуриентами финансового университета при правительстве РФ, ответственный секретарь приемной комиссии Светлана Брюховецкая.
5: Конечно же, складывается очень такая серьезная конкурсная ситуация. К нам подали больше 800 олимпийцев свое заявление, хотя мы сократили в этом году перечень олимпиад, которые мы принимаем. На некоторых программах у нас был конкурс среди ребят, которые поступают по олимпиаде, поэтому, конечно же, средний балл достаточно высок. Но здесь надо понимать, что согласие на зачисление ребята в приоритетном этапе подают еще до 1 августа. Мы пока сейчас не знаем, какая сложится ситуация на момент зачисления 3 августа. Вполне возможно, что пройдут люди по общему конкурсу, если какие-то из олимпиадников на самых популярных программах отзовут свои согласия на зачисление. Конкурсная ситуация не будет такой обостренной. Каждый человек, в принципе, каждый поступающий подал ни в один вуз, и ни на одну программу. То есть он во множестве мест присутствует, и поэтому вы видите такой конкурс, что на 20 мест 4000 заявлений. Но если посчитать в людях, то гораздо меньше. А если еще это разделить на 5, то будет еще меньше.
1: Чтобы избежать настолько серьезного дисбаланса между победителями олимпиад и отличниками по ЕГЭ, все больше вузов задумываются о сокращении перечня котируемых олимпиад или введении отдельных квот для олимпийцев. В том числе и РАНХИКС. В этом году в президентской академии вырос как средний балл, так и общее количество поданных заявлений. В московском филиале оно увеличилось на 89%. Продолжит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
22: По Москве у нас средний балл всех тех, кто подал заявление на бюджет, составляет 97,2. Это пока не окончательный балл. Понятно, что будет происходить конкурсная ситуация, кто-то будет отзывать заявление, но 97,2 это высокая планка. В прошлом году у нас была планка 95,44. У нас фиксируется значительный прирост олимпиадников. Если в прошлом году заявление олимпиадников было 543, то сейчас по Москве мы зафиксировали 977 заявлений. И получается, что на 900 бюджетных мест у нас сейчас проходит 556 олимпиадников. Только 108 мест остается для поступающих по ЕГЭ. На экономике, бизнес-информатике, юриспруденции, зарубежном регионоведении, политологии у нас средний балл сейчас планируется в размере 100. По менеджменту средний балл у нас будет в районе 99. То есть не по олимпиаде и не по квоте поступит примерно 10 человек из 190. Самыми, получается, доступными сейчас для бюджета у нас будут такие направления, как прикладная информатика, психология и психология служебной деятельности. Там примерно 30 мест, куда можно поступить по баллу ЕГЭ.
1: Дедлайн подачи согласий на зачисление тех, кто поступает по льготам и олимпиадам, 1 августа. Поступающие по общему конкурсу должны определиться до 5 числа. Приказы о зачислении вузы опубликуют 3 и 7 августа, соответственно. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Культ на личности. Лица на банкнотах. Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Душой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи. Иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
23: Культ на личности. На Бизнес FM.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сардар Абликулеев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя экономическую ситуацию в стране, заявил о том, что сейчас не время для быстрых скачков. Но все равно, пусть и скромные, но темпы развития нам удается сохранить, сказал Песков. Журналисты попросили пресс-секретаря президента прокомментировать сообщение о том, что европейцы собираются изменить механизм введения санкций. Дмитрий Песков отметил, что Россия адаптировалась к санкционному давлению и знает, как развиваться под ним. Банк России создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами, режим торгов, которыми будет прописан в правилах биржи, сообщает регулятор. Также регулятор разработал требования к цифровым депозитариям, где новый участник рынка, который будет вести учет криптовалюты и цифровых прав, должен обладать минимальным капиталом от 50 до 250 миллионов рублей. По сути, цифровой депозитарий будет работать по тем же принципам, как сейчас работает депозитарий на рынке ценных бумаг, и вести его будет Банк России. Реализация комплексного плана развития трансарктического транспортного коридора оценивается в 32 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 93% будет за счет внебюджетных источников, отметил также Трутнев. Ввод нежилой недвижимости в России в первой половине года вырос относительно аналогичного периода предыдущего года на 3,5% до 14,7 миллиона квадратных метров, сообщается на сайте правительства России. За первое полугодие в структуре ввода наибольшая доля, 31%, пришлась на коммерческий сегмент, 4,6 миллиона квадратных метров, уточняется в сообщении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Корпоративная тайна становится явной. Топ-менеджера московской инженерной компании уволили из-за переписки с DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости. Работодатель обвинил ее в разглашении корпоративной тайны. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Претензий к бывшему топ-менеджеру у компании было много. В числе прочего, она пересылала корпоративные документы на свою личную электронную почту, пользуясь функцией скрытой копии. Кроме того, ряд отчетов сотрудница загружала в китайскую нейросеть DeepSeek. Все это, по мнению работодателя, классифицируется как разглашение коммерческой тайны. И суд с этим согласился. Правда, к сотруднице были и другие вопросы. Например, банальное невыполнение плана продаж. Тем не менее, проблема использования искусственного интеллекта в рабочих процессах и потенциальных рисков, связанных с этим, сейчас стоит очень остро. Продолжит партнер по Legal Tech и автоматизации процессов BGP Litigation Евгений Журба.
7: Сейчас мы на самом пике вот этого вопроса. До этого компании мало озадачивались тем, чтобы внутри регулировать использование искусственного интеллекта. В основном все это пускалось на самотек. Очень высокий процент shadow use, так называемого теневого использования искусственного интеллекта в компаниях, то есть когда люди используют, но руководство не знает об этом или делает вид, что не знает. Как будто это серая зона, которая вообще никак не регулировалась и не регулируется. Наше общение с людьми в компаниях, которые применяют искусственный интеллект, показывает следующее. Они говорят, политики, внутренние регламенты, декларации вводить нужно, но как только будут реальные кейсы утечек или регулирование на уровне закона, я думаю, что осенью и зимой будут регламенты и регулирующая нормативка, и мы все будем вынуждены жить в категориях, когда декларации или регламенты использования искусственного интеллекта внутри компании появятся у всех или почти у всех. Сейчас это частная инициатива, распространенная только среди совсем крупных компаний, средних и мелких непопулярная.
4: Хотя и в крупных компаниях на первых порах случались утечки. Например, в 2023 году сразу трое сотрудников Samsung слили нейросети ChatGPT внутренние данные компании. Среди них были и фрагменты кода, и протоколы совещаний. Только после третьего подобного инцидента компания ограничила использование
1: использования генеративного ИИ в рабочих процессах. Но вернемся к России. За прошлый год объем чувствительных данных компаний, загруженных в нейросети, вырос в 30 раз. При этом больше 60% компаний свою политику в отношении нейросетей никак не формализовали. Все это может оказаться критичным, например, для узкоспециализированного бизнеса. Нейросеть вполне способна выдать конкурентам внутреннюю информацию с прямой ссылкой на саму компанию, подчеркивает основатель международной сети магазинов сладостей «Капитан Мармелад» и компании «Стратегия 360» Антон Филонов.
8: Внедрение в бизнес искусственного интеллекта и стоит намного дороже, чем просто использование готовых решений, потому что нужно разворачивать его в закрытом контуре. Во всех моих компаниях есть закрытый контур, где мы обрабатываем информацию, но если я и пользуюсь какими-то общими языковыми моделями, то я точно не засовываю туда свои показатели, финансовые данные, финансовые показатели, не обрабатываю юридическую информацию, потому что это все чаще всего нарушает даже договор с твоими подрядчиками. Первоначально нужно обучить людей пользоваться им и объяснить, что у тебя есть инструмент в открытом доступе, у тебя есть инструмент в закрытом доступе. Решай, пожалуйста, вот такие задачи на наших серверах. А задачи, которые общие, написание текстов, промо-постов, создание фотографий, это все можно делать в открытом доступе.
1: Внутренние данные компании сотрудники загружают в нейросети повсеместно, подтверждает основатель студии ИИ Фокина.ai Дарья Фокина.
10: Одни работодатели это ловят или предотвращают, а другие закрывают глаза, пока эффективность сотрудников растет за счет использования нейросетей. Перед тем, как проводить корпоративное обучение для клиентов, мы всегда запрашиваем политику от кибербезопасности компании. И зачастую ее просто не существует. Или в худшем случае говорят, ничего никуда нельзя загружать, так мы еще сами не разобрались. Что дальше? Приходит бизнес, давит на сотрудников, что надо пользоваться и все просто закрывают глаза. Основной риск здесь, да, это слив коммерческой тайны. Никто не знает, как обучается модель вроде DeepSeek и что они будут запоминать и использовать для дальнейшего обучения, а что нет. Поэтому по умолчанию лучше считать, что используется все. Были кейсы, когда через ИИ-сервисы компании узнавали политику конкурентов, которые те активно генерили с искусственным интеллектом.
1: Как говорят эксперты, проблему вполне можно решить при помощи распространенных систем предотвращения утечек данных DLP. Их можно настроить, например, на отдельные слова-триггеры. При этом работодатели признают, что без использования искусственного интеллекта, особенно в рутинных задачах, сотрудник попросту проигрывает в эффективности. Так что здесь работает золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: А даже если видео постановочное, урок получился наглядным. Эксперты комментируют скандал с увольнением курьера в Кусвилл. На минувшей неделе по соцсетям разошелся ролик, в котором доставщик снял свой разговор с заказчиком, требовавшим поднять на 23 этаж без лифта 6 5-литровых бутылок воды. В итоге курьера уволили. Иван Медведев подробнее.
11: В кадре курьерский электроскутер, на котором 6 5-литровок с водой. Доставщик звонит клиенту.
23: Если вы в курсе, у вас 2 дня, как там в доме лифты не работают.
24: Да, я знаю, вы обязаны поднять.
23: Я никому ничего не обязан. Смотрите, если вы спуститесь, то мы вдвоем это как-то... Мне надо 2 раза туда подняться к вам. Если вы за заказом спуститесь, мы вдвоем это как-то поднимем. Я один это не буду все на 23 этаж таскать.
24: Я не буду спускаться.
11: После того, как этот ролик разошелся в интернете, в компании «Вкус Вилл» заявили, что уволили курьера, потому что грубость в общении с покупателями неприемлема, а к этому самому курьеру и раньше были претензии. Тем не менее, в сети многие комментаторы встали на сторону уволенного доставщика и начали призывать к бойкоту «Вкус Вилла». Позднее компания опубликовала развернутый пост, в котором заявила, что ролик этот постановочный, что курьер снял это видео вместе со своим знакомым. Увольнение доставщика «Вкус Вилл» подтвердил, но с пояснением, что курьеры не обязаны самостоятельно поднимать тяжелые заказы на высокие этажи, если лифт не работает. И могут в нештатных ситуациях через куратора подключить второго курьера, согласовать доставку частями или найти другое решение вместе с покупателем. Если заказ все же поднимают вручную, предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от веса заказа и этажа, заявили в компании. Мы попросили посмотреть этот ролик курьера Озон из Подмосковья по имени Евгений. По его словам, видео выглядит вполне правдоподобным. Тем более, что недавно Евгений сам был в очень похожей ситуации.
9: Заказ на 20 этаж. В доме сработала пожарная сигнализация. Все лифты открылись на первом этаже, соответственно, лифтов нет. А тяжелый заказ, порядка 20 килограмм, по идее, нужно было нести наверх. Что я делаю? Я связываюсь с покупателем и договариваюсь с ним, например, о переносе доставки либо на другое время, либо на следующий день, если это уже позднее время.
12: Клиент мог написать негативный отзыв. Этот отзыв пошел бы в репутацию вашу, как курьера.
9: Ну, взять, например, эту ситуацию. Человек пошел навстречу, все разговоры записываются, да, если он напишет потом негативный отзыв, то его можно оспорить. А если, например, взять, что с человеком не получилось договориться, он там уперся. Но здесь, опять же, курьер тоже человек, он может принимать решение за себя, он может подвергнуться санкциям каким-то, но он может пойти на этот, беречь свое здоровье, силы.
11: В объяснениях Вкусвилла говорится о том, что еще до принятия заказа курьеры видят его вес, адрес и условия доставки и сами принимают решение, готовы ли его выполнить. Но компания в любом случае отреагировала на инцидент неправильно, считает медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
13: Вкусвилл допустил классическую ошибку. Сначала наказал, а потом объяснил. В публичном поле порядок действий – это и есть позиция бизнеса. По сути, люди увидели, что курьер отказался тащить 30 литров на 23 этаж без лифта, и его уволили. Все. Точка. Все остальное, что ролик постановочный, что были жалобы раньше на курьера, это все пришло на следующий день, когда эмоция массового зрителя уже сформировалась. По сути, правильная последовательность, на мой взгляд, была бы такой. Сначала пауза, потом внутренняя проверка, потом публичный ответ с четкой фактурой. Не в стиле «мы его уволили», а «мы разобрались и вот что выяснили». Это принципиально разный сигнал, потому что в первом случае бренд выглядит как система, которая сдала своего. Во втором, как взрослая компания, которая зрела, принимает решение и не реагирует сиюминутно на давление.
11: Другими словами, этой коммуникации не хватило вкуса. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Чемпион мира 2006 года Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии из-за контракта с российской букмекерской компанией Fonbet. Об этом он сам сообщил в соцсетях. Ранее 47-летний Пирло считался одним из главных претендентов на вакантный пост, комментирует спортивный обозреватель Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Кандидатура Андреа Пирло изначально возникла на фоне отказов более авторитетных тренеров, таких как Гвардиола и Анчелотти. Андреа, безусловно, очень уважаемый человек, он был отличным футболистом, но как тренер себя во взрослом футболе до сих пор не проявил. Италии подошел бы более авторитетный специалист. Например, Роберто Манчини, который привозил команду к победе на чемпионате Европы. Идеальный тренер для Италии – это Симоне Инзаги, но он связан обязательствами с клубом Аль-Хиляль в Саудовской Аравии. В любом случае, чтобы решить проблему попадания на чемпионат мира, где Италия не играла на последних уже трех турнирах, нужен более статусный тренер, чем Пирло.
3: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Андреа Пирло извиняться за сотрудничество с российским букмекером не стал и назвал всех, кто его критикует, лицемерами, отметив, что чемпионат мира по футболу провели в США, в стране, которая воюет с Ираном.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
16: Недавно я разговаривала с одной предпринимательницей, и в какой-то момент она сказала фразу, которая меня зацепила. «У меня в команде нет звезд. Это осознанная стратегия. Я нанимаю людей, которые умеют играть в одной команде, а не тех, кто приходит с ощущением собственной исключительности». И я задумалась, действительно ли сегодня компании хотят нанимать именно звезд, или рынок постепенно меняет критерии сильного кандидата. Давайте обсудим. Далеко не всегда компания выигрывает, нанимая самого известного на рынке кандидата. Один яркий сотрудник способен усилить команду, но может и нарушить сложившийся баланс, если его стиль работы не совпадет с культурой компании. Поэтому, возможно, главный вопрос при найме сегодня звучит уже не кто тут самый известный и успешный, а кто поможет этой команде добиться большего результата. Если вам нравится такой подход, где не надо перекупать звезд, а при этом фокус смещается на формировании эффективной команды, то рекомендую посмотреть фильм, основанный на реальных событиях. Называется «Человек, который изменил все». По сюжету генеральный менеджер бейсбольной команды не мог позволить себе покупать самых дорогих игроков. Вместо этого он начал искать тех, кого рынок недооценивал. И именно эта стратегия привела команду к рекордной серии побед. Кстати, существует миф, что работа хедхантера – это исключительно переманивать руководителей, предлагая им больше денег. На практике все интереснее. Хороший хедхантер гораздо чаще ищет не самую известную фигуру на рынке труда, а человека с максимальным потенциалом под конкретную задачу. Иногда именно такие специалисты оказываются недооцененными рынком. Они могут не строить личный бренд и даже не выступать на конференциях, но при этом обладают нужной экспертизой и способны дать многое компании.
6: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сардар Авликулиев. «Энергодар» обесточен для выполнения необходимых работ в энергосистеме, сообщил глава администрации города Максим Пухов во второй половине дня понедельника. Предварительно полное отключение продлится около суток, отметил Пухов. По его словам, критическую инфраструктуру перевели на резервные дизельные генераторы. После восстановления электроснабжения микрорайоны будут включать поочередно из-за дефицита мощности в энергосистеме. У Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против России, которые бы не били против их собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что хотел бы поговорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу сообщения о передаче России спутниковых снимков Ирану, передает Bloomberg. По словам Трампа, речь также будет идти о предположениях об оказании России помощи Ирану. Однако, отметил Трамп, если Москва и снабжала Иран спутниковыми данными, они не помогли Тегерану. Он выразил сомнение в самом факте такой помощи. «Я не думаю, что Россия посылала Ирану спутниковые снимки», приводит Bloomberg слова Трампа. Румыния высылает российского дипломата после того, как румынские ВВС в течение 3 дней сбили в национальном воздушном пространстве 3 беспилотника, которые, по версии Бухареста, являются российскими. Соответствующее заявление опубликовало румынское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, посол Румынии отозван из Москвы в Бухарест для консультации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Сенате США уже во вторник может пройти первое голосование по адским санкциям против России. Республиканцы рассчитывают принять законопроект к концу недели, но часть сенаторов-демократов против положения, которое расширяет полномочия Трампа по применению пошлин. Все это на фоне визита Зеленского в США и его встречи с Трампом. Но сам Трамп больше обеспокоен законом о спасении Америки. Комментарий Георгия Буфта. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС. Максимально короткие сроки, подчеркнул Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном, сообщили в Кремле. Сам армянский премьер заявил о возможности референдума только после подачи заявки на членство в ЕС. При этом Пашинян просил президента России решить вопрос ограничений на армянский экспорт. IT-сектор на пороге больших кадровых перемен. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся ненужными, говорят в IT-компаниях, но скоро потребуются операторы мультиагентных систем, которые могут управлять и моделями. Что это за специалисты и где их готовят? Подробности на Business FM. Сенат США хочет ускорить процесс принятия законопроекта об ужесточении санкций против России. Того самого, с автором которого стал ныне покойный сенатор Линдси Грэм, внесен в Россию в список экстремистов и террористов. Во вторник Верхняя палата Конгресса проведет предварительное процедурное голосование по документу, сообщает Punchbowl News. Издание отмечает, что руководство республиканского большинства рассчитывает заручиться широкой поддержкой и сократить время дебатов, чтобы перейти к окончательному рассмотрению документа уже к концу недели. Трамп потребовал от Сената не уходить на каникулы, но по другому поводу пока не будет принят закон о спасении Америки. Документ требует, чтобы избиратель при регистрации на федеральные выборы лично предъявлял документальное подтверждение гражданства США. Зачем Трампу позарез нужен сейф-экт? Комментарии политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
0: Закон обяжет штаты передавать списки избирателей Министерству внутренней безопасности и вводит уголовную ответственность для сотрудников избирательных комиссий, зарегистрировавших человека с неправильным поддельными документами, даже если тот на самом деле гражданин США. В Америке голосование неграждан и так запрещено федеральным законом. Под страхом уголовного наказания за лжесвидетельство избиратель подтверждает свое гражданство. На практике нарушения бывают, но они единичны. По подсчетам аналитического центра Bipartisan Policy Center, за 24 года зафиксировано всего 77 случаев голосования неграждан на федеральных выборах. Зато, по данным того же центра, более 21 миллиона американцев не имеют быстрого доступа к документам о гражданстве. Паспорт есть примерно у половины американцев. У замужних женщин свидетельство о рождении часто не совпадает с текущими документами. Таких в стране почти 70 миллионов, и им придется пройти по всей цепочке смены имени или дать письменное заявление под присягой. Правда, пока федеральный закон буксует, республиканские штаты действуют самостоятельно. За последние месяцы законы в духе Safe Act приняли Флорида, Южная Дакота и Юта. Трамп рассчитывает, что ужесточение доступа к регистрации сработает против электората демократов, молодежи, нацменьшинств и малоимущих. Но он может ошибаться в своих расчетах. Арифметика не так однозначна. Республиканский электорат в последнее время заметно постарел. Там много пожилых сельских избирателей, для которых поездка с бумагами в администрацию округа – это реальный барьер. Любопытно также, что голосующие за республиканцев женщины вдвое чаще либералок-демократок берут фамилию мужа. Так что для них проблема несовпадения документов стоит острее. Ну и, наконец, политтехнологи вообще сомневаются, что жесткие правила идентификации могут менять итоги выборов. Влияние на явку может измеряться долями процента. При этом затеянная Трампом бюрократическая канитель может ударить рикошетом по его же партии, вызвав раздражение лояльных избирателей. Юридическая почва под законом тоже довольно зыбкая. Конституция делегирует идентификацию избирателей штатам. Если Safe Act станет законом, то до Верховного суда он точно дойдет раньше, чем до избирательных участков. Трамп, однако, хочет успеть до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, когда решится, кто следующие два года контролирует обе палаты. Посему он уже объявил Safe Act своим приоритетом номер один, посвятил ему телеобращение в прайм-тайм, а в послании о положении страны он ранее утверждал, что демократы выигрывают выборы только жульничеством. Быстро протолкнуть закон, однако, ему будет трудно. Зато на какое-то время, возможно, внимание отвлечено от законопроекта Грэма Блюменталя о новых санкциях против России. Трамп его пока не назвал в числе главных приоритетов. Судя по всему, там продолжается закулисный торг вокруг полномочий Белого дома вводить или не вводить санкции по своему усмотрению, а не в порядке обязывающего законодательства.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Путин в телефонном разговоре с Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны, как сообщили пресс-службы армянского

0: армянской стороны. Армения не будет в целом отказываться от повестки вступления в Европейский Союз, но и не намерен в настоящее время провести референдум, на чем настаивают Россия и другие союзники по ЕАЭС, о чем было отмечено в заявлении. То есть в целом стороны на этом разговоре зафиксировали еще раз свои позиции. И интересно, что до этого разговора, буквально несколько дней тому назад, Россия запретила ввоз на свой рынок армянскую молочную продукцию. То есть все это говорит о том, что, скорее всего, нынешняя ситуация, если не будет дополнительно усложнена в армяно-российских отношениях, то она, скорее всего, сохранится. Конечно же, сельское хозяйство – это довольно-таки сенситивное место для армянской экономики. Здесь большая часть товаров, производимых в Армении, то есть в сельском хозяйстве, они, конечно же, продавались в России до этого. Но сейчас ситуация кардинально меняется, и, конечно же, данная чувствительность ощущается. Но сказать, что сектор носит тяжелые убытки сейчас в целом, и там, я не знаю, банкротство сейчас чередуют одни за другим, компании закрываются и так далее, пока нельзя, потому что правительство применяет определенные подушки безопасности. С другой стороны, Европейский Союз открывает свой рынок. Этот удар, конечно, есть, но сказать, что армянские аграрии каждый день выходят на митинги и требуют от правительства каких-то решений, я бы не стал, потому что мы таких процессов не видим. Есть локальные какие-то митинги и акции протеста, но чтобы они охватили, я не знаю, всю страну и стали частью внутриполитической конкретной повестки, поменяли бы атмосферу внутри страны и так далее, этого мы пока не видим.
1: Аршалуис Мгдесян, журналист из Армении. В пресс-службе армянского Кабмина сообщили, что Никол Пашинян в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул готовность Армении решать возникшие между сторонами вопросы посредством открытого партнерского и дружественного диалога. Обычные кодировщики и другие программисты уже становятся не нужны, говорят российские IT-компании. В ближайшие годы технологическому сектору начнут требоваться операторы мультиагентных систем. Это специалисты, которые могут управлять и моделями, чтобы те выполняли нужные бизнесу задачи. Валерий Убадоев продолжит.
2: В интервью Business FM глава Диасофта Александр Глазков отметил, что рынок IT-специалистов в России резко схлопнулся. Несколько лет назад был дефицит, но сейчас уже наоборот переизбыток, и некоторые специалисты даже не могут найти себе работу. Один из основных факторов, влияющих на кадры в IT-отрасли, заключается в том, что требования к специалистам уже начинают меняться, отметил глава Диасофта Александр Глазков.
3: Те специалисты, которые были раньше, тестировщики, аналитики, архитекторы, непосредственно кодировщики, сейчас становятся не нужны шаг за шагом. Нужны специалисты, которые в себе, может быть, не так глубоко, но сочетают все роли одновременно. Фактически нужны такие операторы мультиагентных систем, которые могут от выявления потребностей, формулирования замысла того, что нужно сделать, и с помощью агентных сетей добиваться результата. Но это тренд, на самом деле, ближайшего будущего, он только сейчас происходит. Это то, что произойдет за год, за два, за три.
2: Диасофт – это крупнейший российский разработчик программного обеспечения для банковского сектора. Ранее аналитики Финам заявили, что этот рынок в России сужается, а восстановление спроса со стороны корпоративных клиентов в краткой и среднесрочной перспективе не ожидается, в связи с чем брокер снял Диасофт и группу Астра с аналитического покрытия. В Диасофте считают, что это вызвано общим состоянием экономики. Денег у бизнеса в России в принципе становится меньше. Это подтверждает и генеральный директор IT-компании Anlim Варламова Дарья.
4: В целом IT-специалистов стало больше в связи с тем, что сейчас на самом деле закрываются очень много фирм франчайзи, поскольку в целом на рынке, конечно, присутствует тенденция к снижению инвестиционных планов у компаний. Однако именно специалистов AI по-прежнему мало, просто потому что мало хороших обучающих учреждений, которые подготавливают таких специалистов, поэтому по-прежнему они на вес золота.
2: Влияние искусственного интеллекта нередко сравнивают с влиянием промышленной революции. Если проводить аналогию дальше, то ИИ можно представить как станок, а операторы этих станков – это и есть операторы мультиагентных систем. С тем, что подход к кадрам в IT-секторе меняется, согласен генеральный директор разработчика CRM-системы Мегаплан и базы знаний с ИИ помощником Колабис Сергей Козлов.
5: Старая модель прямо на глазах рушится, новая роль оркестратора, тот, кто управляет и моделями, и агентами, он выходит в первую роль, но сложность состоит в том, что такие люди должны уже на себя брать риски, они должны оценивать то, что сделал и агент, какие от этого могут быть проблемы, или какие где-то в каком-то месте это может выйти боком. Ну и понятно, там история с джунами, которую все обсуждают, что как им теперь пробиваться в жизни, то и дальше попадать в профессию очень тяжело. Модели умнеют,

0: каждым разом у меня это геометрическая прогрессия. Это, конечно, прям такое завораживающее впечатление наблюдать.
1: Разумеется, похожие тенденции есть и в других странах. Рейтер со ссылкой на кадровое агентство Adecco Group отмечает, что из-за внедрения ИИ компании по всему миру все сильнее нуждаются в переподготовке сотрудников или в найме специалистов, которые уже умеют работать с этой технологией. Валерий Бадоев, Михаил Лапушкин и Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: В России открылось рекордное за 8 лет число иностранных компаний. По данным Росстата, за январь-май зарегистрировали более 3000 таких юрлиц. Впервые с 2023 года иностранных компаний открылось больше, чем закрылось. А более половины новых регистраций приходится на китайский бизнес. За ним следуют страны СНГ, Турция, Эмираты и Индия. Они занимают ниши, освободившиеся после ухода западных игроков. Но говорить о возвращении иностранного бизнеса к уровню начала 2022 года пока рано, говорит гендиректор аудиторской группы 2К Тамара Касьянова.
3: Если говорить о количестве, это, безусловно, лучше, чем 2-3 года назад. Мы понимаем, что начиная с 2022 года очень был большой отток компаний по выходу из России. Все это происходит за счет того, что иностранный бизнес, половина из них — это Китай. Это близко по логистике, с одной стороны. С другой стороны, здесь можно занять те ниши, которые освободились при уходе европейского рынка, американцев и так далее. По количеству компаний, которые сейчас регистрируются, да, оно начало нарастать, но, безусловно, это до сих пор все равно не заменит полностью объем. Если учесть, что, например, на апрель 2022 года общее количество компаний с иностранным участием было где-то почти 24,5 тысячи компаний, то сейчас на апреле текущего года это 16 тысяч компаний. Интересует и электронная коммерция, и розничная торговля, строительство, промышленная электроника, фармацевтика, косметика, логистика.
4: Каковы шансы, что вновь появившиеся задержатся на российском рынке и с какими сложностями они могут столкнуться?
3: В России нет стабильной долгоиграющей системы налогообложения со своей налоговой системы. Мы не можем конкурировать с тем же Китаем, с Индией и так далее, но наше импортозамещение приводит к тому, что цена продукции получается много-много дороже, чем она была европейская, и, безусловно, она дороже, чем Китай и Индия. Это позволяет иностранному бизнесу все-таки приходить сюда, но, с другой стороны, могут предъявляться вторичные санкции. Мы видим, что некоторые компании пытались заходить и развернулись и ушли.
2: Тамара Касьянова, гендиректор аудиторской группы 2К. По прогнозам экспертов, в этом году в России могут открыть от 8 до 15 тысяч компаний с иностранным участием. С сентября им станет проще вставать на налоговый учет при открытии счета в российском банке.
5: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
6: Северодвинск, 180 тысяч жителей. В 1936 году у Никольского устья Северной Двины началось возведение судостроительного завода. Возникший рядом рабочий поселок в 1938 получил статус города, а еще через 20 лет – современное название.
5: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
5: Культ наличности на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
8: Positive Technologies успешно отчиталась за первое полугодие. Отгрузки выросли на 45% год-году и превысили 10,5 миллиардов рублей. Выручка увеличилась на 41% до 9,5 миллиардов. Как отмечают аналитики, результаты лучше прогнозов. Акции Positive Technologies на Мосбирже прибавили почти 7%. Porsche сократит еще 5000 рабочих мест в ближайшие годы, пишет Bild. Кроме того, размер ежегодных бонусов для сотрудников теперь будет сильнее зависеть от финансовых результатов, а значительная часть руководящего состава откажется от повышения базовых окладов в 2027 и в 2028 годах. ЛВМХ отчиталась за первое полугодие. Чистая прибыль почти не изменилась – 5,7 миллиарда евро. Выручка сократилась на 3% и составила порядка 38,5 миллиардов. Основной сегмент одежды и кожи снизился на 5%, розница на 2%, парфюмерия на 4%. Зато часы и ювелирка прибавили 3%, а вино и ликеры остались на уровне прошлого года. Чистый долг компании сократился почти на 20% до 8 миллиардов евро. ЛВМХ – крупнейший в мире производитель люкса, владеющий брендами Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и другими. Турецкая компания таксисты проголосуют за или против Uber и Яндекс.Го с 27 июля по 29 июля, передает портал ЕНИ Аланья. В референдуме примут участие 889 водителей. Глава ассоциации водителей пояснил, что на голосование вынесли два сценария. Если таксисты скажут «нет» указанным сервисам, против платформ будут приняты различные правовые меры. В случае, если на референдуме будет принято решение «за», будет создана правовая база и начнется процесс интеграции. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Мех соболя вывели из-под санкций. Евросоюз исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Почему это произошло и как это оценивают как российский, так и европейский бизнес, продолжит Наталья Шашина.
9: Готовые меховые изделия и сырая пушнина из России под санкциями уже давно. Но в апреле Евросоюз ввел запрет и на импорт выделанных шкурок, готового сырья для пошива шуб, пальто и воротников. Это вызвало беспокойство у греческих и итальянских меховых компаний. Мех соболя, кроме как у России, покупать практически негде. В Канаде под видом канадского соболя продают куницу, которая по шелковистости и блеску уступает настоящему русскому соболю. В итоге соболиный мех вывели из-под санкций. Как сообщают источники портала Евроактив, именно по просьбе Италии и Греции, комментирует заместитель генерального директора аукционной компании «Союз Пушнина» Павел Галота.
10: Вы знаете, да, что Кастория – это меховая столица Греции, визитная карточка Греции. И там вопрос социально возник. Если не будут получать достаточно меха, да, соответственно, все производство, оно уйдет туда, в Юго-Восточную Азию. Что и происходит в настоящий момент. Соответственно, одно окошечко было для итальянских и греческих фирм, можно было выделывать в России, что давало работу нашим фабрикам, модернизировать свое. Почему? Потому что надо было соответствовать всем требованиям европейским по выделке товара. Было это одно окошечко, что да, можно выделать в России и напрямую в ЕС отправить.
9: Хотя обходные пути Италия и Греция все же нашли, но, скорее всего, с доплатой за логистику и посредничество, предполагает эксперт-товаровед научного центра судебных экспертиз «Структура» Анжелика Новицкая.
11: В майском аукционе представлено, что при поддержке Италии и Греции были закуплены шкурки китайскими компаниями. То есть это указывает на то, что Италия и Греция не хотели отказываться от шкурок, просто через китайскую компанию они также осуществляли закупку, и просто цена логистики, да, в Китай, в Европу, и плюс наверняка какой-то процент за эту сделку, они просто Италия и Греция заплатили. Поэтому они, наверное, подумали, что от такой роскоши, то, что вот насколько они любят Россию, они не могут от этой роскоши отказаться.
9: Теперь, как говорят эксперты, ситуация разрешена и остается рабочей. Российские фабрики смогут также сотрудничать с Италией и Грецией, как и раньше. Для Греции это было жизненно важное решение. Многие россияне помнят популярные шуб-туры в эту страну. Но теперь это в прошлом. Российские покупатели больше не едут. И именно это бьет по бизнесу греческой меховой индустрии больше всего, рассказал Business FM менеджер по продажам афинской Avanti Furs Георгий Цаклидис.
12: Соболь покупали в России сейчас, в данный момент, конечно. Во-первых, поднялись цены на соболь. Поднялись шкурки где-то на 50%, потому что дефицит был. Соболиные шубы поднялись где-то на процентов 50. То есть если шуба стоила 10 тысяч евро, то она сейчас стоит около 20 тысяч.
13: Насколько сейчас от этого запрета сильно пострадали греческие мастера?
12: Пострадал весь бизнес. Мы не говорим конкретно про соболь. Если про соболь покупали, он дорогой, да? Если 90% покупали норку, то соболь покупали 5%. Нельзя сказать, то есть, что пострадал очень сильно из-за соболя. В общем, пострадал из-за того, что нет русских. Покупают русскоговорящие с Америки, покупают чуть-чуть украинцы. Очень плохо россияне покупают. Казахи приезжают, покупают, но они совсем покупают очень дешевые вещи. основном хорошие вещи, дорогие вещи покупала Россия. Москва, Питер.
9: Обстановку в одном из залов для демонстрации мехов в Кастории несколько лет назад описывала Франс Пресс. В пустом зале перед зеркалом возвышалось золоченое кресло в форме трона. Раньше покупательницы из России позировали в нем в мехах, словно царицы. Теперь сюда никто не приходит, признался сотрудник магазина. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Сборы российского кино за рубежом рекордно снизились. За первое полугодие отечественные проекты заработали в международном прокате чуть более 3 миллионов долларов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Об этом пишет «Ведомости», ссылаясь на отраслевое издание «Бокомедиа». Лидером по иностранной кассе стал фантастический экшен «Кракен», а столкновение российских подводников с древним монстром. Далее следуют анимационные проекты «Мальчик-дельфин 2» и «Финик 2». Почему российское кино стало меньше интересовать зарубежную публику и какие кинопродукты все еще интересны иностранному зрителю, рассуждает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
14: Мы перестали снимать фильмы, интересные зарубежному зрителю. Сегодня, если посмотреть на то, что у нас делает основную кассу, это фильмы с традиционными нашими отечественными ценностями, фильмы, основанные на наших сказках, каких-то сюжетах, знакомых исключительно нашему зрителю. За рубежом всегда покупали что? Покупали анимацию универсальную, которая не сильно привязана к каким-то нашим особенностям, а говорил со зрителем на его языке, вне зависимости от страны происхождения. В прежние годы особенно все было неплохо с российской анимацией, и какие-то франшизы наши неплохо себя показывали за рубежом. Те же самые «Большое путешествие», первые 1-2 фильма, третий уже, который был ориентирован вроде как на международную аудиторию, он показал себя крайне слабо. «КТ Эрмитажа» тоже первые были хороши, вторые уже ни в России, ни за рубежом никого не зацепили. Смотреть наши сказки никому не интересно. Смотреть наши комедии тоже никому не интересно. Истории типа «На деревню дедушки» тоже это абсолютно локальная история. «Холоп», ну, с «Холопом» все понятно. Что же касается «Кракена», скорее всего, те даже небольшие сборы, которые у этого фильма есть, они обусловлены трейлером, который был достаточно такой серьезной обманкой, потому что зритель, который шел на этот фильм как на фильм-катастрофу, он этой катастрофы в фильме не увидел, он видел катастрофу, но не фильм. Поэтому и результат сбора этого фильма существенно ниже, чем у аналогичных проектов, выходивших в прокат годами ранее. Когда зритель хочет увидеть «Годзиллу», а видит «Кракена», вот и результат.
2: Александр Голубчиков, главред портала «Зумфильм». Интересно, что самыми прибыльными странами для российских фильмов в этом году стали Перу, Италия и Турция, а также Саудовская Аравия и Эквадор. Какие российские кинопроекты итальянцы все еще знают и помнят, рассказывает журналист из Италии Сергей Изуитов.
15: Здесь, в общем-то, все находится в состоянии такого, ну, не то что катастрофического, но очень сильного упадка и деградации. Потому что если брать, например, режиссеров, то это, естественно, будут Звягинцева, Сокуров. Иногда вспоминают Никиту Михалкова за его былые заслуги, потому что, в общем-то, как-то сейчас он себя особо нигде не проявляет как режиссер. Ну, и что касается отношения к российскому кинематографу в целом, то, естественно, всегда, когда, допустим, заходит разговор о каких-то шедеврах, то вспоминают то, что было сделано еще в советские времена.
16: А вы в прокате вообще, да, не сталкиваетесь с российскими фильмами?
15: Ну да, «Кракен» посмотрели, но, в общем, я сказал бы, что это скорее не правило, а исключение, потому что, в общем-то, российский кинематограф, он в прокате совершенно не представлен. Ну и, в общем-то, российское кино вряд ли будет появляться на экранах, потому что отношение к нему, ну, я бы не сказал, чтобы такое было очень откровенно негативное, но скорее в сторону опасений, что там могут быть представлены какие-то пропагандистские моменты. И вы знаете, что, конечно, будет удивительно, и, в общем-то, так несколько не обычно. Я видел здесь продажи «Наша Раша». Это были магазины типа комиссионных, где вот появляется такая старая продукция, которую, в общем-то, кто-то, конечно, покупает. И я думаю, что итальянцы, которые интересуются жизнью России и хотят узнать, какой она была, то на них и рассчитаны такие диски, которые, в общем-то, можно купить, но это раритетом считается сейчас большим.
2: Сергей Изуитов, журналист из Италии. Общее падение выручки за рубежом эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, это геополитическая ситуация, при которой российский контент довольно сложно продавать. Во-вторых, сам международный рынок стал жестче и избирательнее. Высок спрос на проекты с узнаваемой основой, известным брендом или сильным литературным первоисточником, а также звездным актерским составом и именитыми режиссерами.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
17: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
18: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
19: Что-то непривычное, давным-давно забытое происходит сегодня на подмосковном загородном рынке. Первичная загородка заметно активизировалась. За второй квартал число проектов с застройкой стало больше на 15%. Вывод такого объема новых проектов произошел впервые за 12 месяцев. И на те же 15% выросло количество продаж коттеджей и участков без подряда, отмечают в компании «Инком недвижимость». В отдельно взятом элитном сегменте, по данным NF Group, суммарный объем предложения достиг рекордного показателя за последние 8 лет. Наконец, первого квартала на первичном загородном элитном рынке Подмосковья представлены 815 лотов. Это максимум с 2018 года. Суммарно в экспозиции сейчас находятся 33 высокобюджетных поселка, 26 в премиум-сегменте и 7 в делюксе. Загородный рынок фактически вышел из многолетней паузы. Как подчеркивают в NF Group, девелоперскую активность подпитывает устойчивый спрос. Скажем, в первом квартале заключены 60 сделок. Это на 46% больше, чем за тот же период 2025 года. При этом в структуре покупок преобладали земельные участки и таунхаусы 43 и 42% соответственно. На коттеджи пришлось только 15%. Как считают аналитики, эта статистика отражает в первую очередь дефицит коттеджей. Даже несмотря на то, что сейчас коттеджи занимают 42% девелоперского предложения, а год назад эта доля составляла всего 33%. Основатель компании «Дата» Артем Кузнецов признает, вторичка пока остается основным рынком, где можно купить готовый дом. Но первичка почти всегда вне конкуренции, если клиенту важен не столько быстрый переезд, сколько современная архитектура, единая концепция среды, новый уровень инфраструктуры и долгосрочный инвест-потенциал. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
18: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Согласно указу главы государства, штатная численность вооруженных сил России составляет 2 миллиона 426 тысяч 130 человек, в том числе 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. ВСУ стали использовать ракеты производства Нидерландов модели «Рута-Блок-1», утверждает американский портал «Вазон». К статье там прикреплены фотографии, на которых запечатлены фрагменты одного из таких аппаратов, который был уничтожен. Специалисты по состоянию на вечер понедельника восстановили водоснабжение во всех муниципалитетах, где были введены ограничения из-за отсутствия электроэнергии в связи с обрушившейся на Ростовскую область природной стихии. Энергоснабжение удалось восстановить пока только у 70% потребителей, оставшихся без света, сообщил в Максканале губернатор области Юрий Слюсов. Ранее сообщалось, что 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий, повредил линии электропередач. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек, 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Представители Омана и Ирана ведут переговоры о соглашении по судоходству через Ормузский пролив, пишет Bloomberg. По его сведениям, страны, в числе прочего, обсуждают восстановление третьего маршрута через пролив. Как указывает агентство, в настоящее время суда проходят либо через северный маршрут у берегов Ирана, либо через южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между двумя этими путями, однако он почти не использовался с начала американско-израильской военной операции против Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Число погибших в Ростове-на-Дону и области в результате атак БПЛА выросло до 5 человек, 8 ранено, сообщили власти. Крым вновь частично обесточен. Массовая атака беспилотников отражена в Удмуртии. В Сарапуле дроны пытались атаковать склад в Альберес. Он не поврежден и возобновил работу. Акции американских производителей чипов рухнули на фоне новостей о начале производства в Китае собственных литографических систем, способных печатать чипы класса 7 нанометров. Они еще уступают нидерландским аналогам от ASML, но уже означают китайский прорыв в западных ограничениях на поставки среднеуровневых чипов. А что это значит для России?